0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Раз ко Христу в ночи пришел, осторожно ступая, в дом, где свет. Полуношник явился. И верному мужу Иисус о сиянии дивном крещения поведал. Возвеселил своим словом пришельца в ночи Никодима. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может родиться человек, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете».
3: В какое время суток вы обычно молитесь, беседуете с Богом? Рано утром, днем или поздно вечером? А о чем вы с Ним разговариваете? Никодим пришел к Иисусу поздно ночью. Почему именно в это время? Мне кажется, потому что Никодим, как и многие мужчины, понимали, что отношение с Богом – это нечто внутреннее, глубокое, ночное, а не внешнее, показное, дневное. Никодим был из тех, кто не переставал искать смысл своей жизни даже ночью, пока все другие спали. Никодим прожил жизнь, он занимал почетное место в обществе. Уверен, он был богатым человеком, но, как оказалось, он не понял самого главного. Он не понял того, что человек рождается не только для того, чтобы состояться и найти свое место в жизни. Какими бы странными ни казались слова Иисуса, рождение свыше – это событие, в котором человек обретает подлинный смысл своей жизни. Быть может, где-то глубоко внутри Никодим понимал, что ему чего-то не хватает, что он еще чего-то не успел сделать в жизни. И, наверное, уже несколько лет подряд он засыпал с этой мыслью. Однако настал момент, когда он не смог уже спокойно спать. И тут он услышал о молодом учителе из Назарета. «Может быть, он подскажет, чего мне не хватает?» – подумал Никодим. «Истинно, истинно говорю вам, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Должно вам родиться свыше». Что это за рождение свыше? И что значит родиться от воды и духа? Ряд ученых-богословов считает, что рождение от воды и духа – это водное крещение, в котором совершается таинство. Человек в водной могиле оставляет свои грехи и воскресает для новой жизни. Однако не стоит забывать, что опыт рождения напрямую связан с родителями. Без отца и матери рождение ребенка невозможно. Если каждый из нас пережил опыт земного рождения, то далеко не все пережили опыт рождения свыше. У большинства из нас есть земные родители. Но далеко не каждый из нас признал Бога своим отцом. Опыт усыновления, признание Бога своим отцом – это и есть рождение свыше. Бог перестает быть злым, чуждым, безличностным, но благодаря тому, что Он отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, Бог становится близким, любящим. Бог становится отцом. Никодим мучился от того, что его вере не хватало таких отношений. В его религии был Бог, но его душа жаждала отношений с любящим отцом. Благодаря Иисусу он понял это, и благодаря Иисусу он пережил опыт усыновления. В какое время суток вы собираетесь молиться или беседовать с Богом? А о чем вы будете говорить с Ним? Мне кажется, ночь – это лучшее время для общения с Отцом, а тема рождения свыше актуальна в любое время.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Это вновь программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам в гараж, и у нас сегодня здесь с нами Наташа, Анжела, Андрей приехал к нам, и я, Сергей, с вами. Сегодня мы будем обсуждать тему работы в команде.
3: Он завалил проект. Как я могу?
2: Но,
4: причем он знал, что ему нужно сделать, но он валял дурака.
3: Да.
4: А тут здравствуйте, ой, у меня там голова болит.
3: Казалось бы, да?
4: А мы знаем, а я знаю, что ты ленился, что тебе вообще все равно, почему я должна вот это терпеть вообще?
2: Сейчас в пух и прах вы разбили все повеление Павла о том, чтобы быть все-таки добры, старательно не прощать друг друга.
5: Потому что нужны, помимо отношений, вот именно как рабочих, нужны, чтобы были еще какие-то
4: личные.
5: Немножко личные отношения.
2: Друзья, скажите, пожалуйста, кому из вас легко работать в команде?
4: Я могу работать только в команде.
2: Только в команде, без нее никак. Андрей, ты как?
5: Мне тоже как бы без команды тяжело, но я учусь и без нее стараюсь.
2: То есть ты наоборот стараешься без команды?
5: Да.
2: Учиться работать?
5: Я до этого всегда учился в школе, допустим, где-то в училище, всегда где-то, может, с кем-то сотрудничать, чтобы было легче учиться. Вот. Но сейчас стараюсь от этого уйти, так как профессия требует.
4: А я наоборот поняла, что одна я не вытяну.
2: Нет, ну, смотря какая профессия. Если, Андрей, ты кем будешь собираешься работать?
5: В данный момент пока что у меня фриланс. То есть я должен сам искать...
2: По программированию, я так понял.
5: И сам заниматься. Ну, один человек, один проект. И ты сам в нем как бы курируешь с заказчиком, но в нем ты сам крутишься, сам варишься, ты ни у кого не спрашиваешь ни помощи, ни из людей. Uh-huh. Вот. Тут ты сам один.
4: Ну да, здесь надо вообще,
5: стараешься сам.
2: И ты отвлекаешь от того, что раньше всегда ты с людьми в команде, а теперь нужно как-то сосредоточиться одному. Окей, Наташ, ты что скажешь о команде?
4: Мне больше нравится работать одной, но я, ну, если я это понимаю, что есть какие-то... Как бы у меня было много таких моментов, когда я наступала на одни и те же грабли, когда я все тянула сама на себе, и, ну, потом мне было очень тяжело. Я понимаю, что есть вещи, которые нужно делать с командой, а если тебе, ну, как бы, по большей части некомфортно, как мне лично, не очень это по душе, как бы, я люблю, когда спокойно, когда я могу уединиться с мыслями, когда я могу что-то, ну, как бы, в основном в своей работе я больше пишу, вот, и мне, как бы, удобнее, когда я, ну, абстрагируюсь и пишу сама как-то, вот. Но если я понимаю, что уже дальше нужно что-то делать с командой, то, ну, работаю с командой.
2: Для тебя это нормально, в принципе? Просто не так много времени, чтобы...
4: Просто я поняла, что, как бы, как сказать, когда ты, ну, надеешься на кого-то, допустим, то просто жди подвох. Ну, даже не жди подвох, а просто будь готов к тому, что что-то пойдет не так. Люди разные, мнения разные, и все может измениться, человек может подставить и так далее, а это лишний стресс, нервы и, в общем...
2: Ну, идея понятна. То есть, когда ты один, ты, по крайней мере, знаешь, что, на что рассчитывать, да, что ожидать, когда люди тут неожиданно что-то может случиться. Этот друг не сделает, этот друг не доделает, тот сделает не так, как тебе хочется. Понятно. Но вот, чтобы вы понимали точно, и зрители, о чем идет речь сегодня, не говорим только о работе, не говорим только об учебе. В принципе, жизнь в команде, жизнь в коллективе. Дело в том, что мы с вами живем в обществе и являемся частью, так или иначе, частью многих социальных групп. На учебе, на работе, даже тоже, даже семья – это, в принципе, социальная группа, это коллектив. И вы рождаетесь уже в коллективе, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, братья, сестры, да, там, родственники, бабушка, дедушка – это уже своего рода команда, коллектив, с которым нужно как-то считаться, надо находить общий язык. Бывало ли так, что вам приходилось, ну, работать или быть в коллективе, который вам было неприятно? Ну, очень сложно. И почему?
5: Да, бывало. Мне было неприятно поначалу находиться в коллективе моих одногруппников, которые, ну, с которыми мне пришлось учиться. И я, мне пришлось очень долго искать там людей, которые как бы со мной были схожи во взглядах, во мнениях, чтобы мне с ними хотя бы можно было бы там работать. Потому что с остальным пластом людей очень тяжело мне было взаимодействовать, потому что у них свои интересы, и мне к ним как бы подход очень тяжело найти. Ну, к примеру, у них есть какие-то привычки, у меня их нет. Вот. И в этом плане было очень тяжело строить какую-то командную работу. Нужны, помимо отношений вот именно как рабочих, нужны, чтобы были еще какие-то
4: личные.
5: Немножко личные отношения. Вот, чтобы какие-то хотя бы.
2: Хорошо, вот это учеба получается. Но здесь всего лишь учеба, тебя же не заставляют с ними находиться с утра до вечера. Вот, ты можешь с ними время учебы и потом прощай, дальше расходиться. Это понятно. А еще кто, может быть, на работе имел коллектив или же работал в коллективе, с которым было очень сложно? А жила Наташа? Или наоборот?
4: Наоборот был, да, коллектив, с которым было очень легко.
2: А почему?
4: Прям супер. Мы все были девчонки, все молодые девчонки. У нас были одни интересы, одни разговоры. Мы проводили даже время вместе после работы. Очень часто ходили гулять, где-то собирались. И поэтому наша работа, которая требовала от нас сплоченности и какой-то коллективного, да, труда, у нас это все было вообще на ура легко. И, ну, я поэтому считаю сейчас, что в команде работать лучше.
2: Но лучше, и ты сразу выделила очень важный момент, чтобы в команде можно было работать, нужно было, чтобы нужно все-таки, чтобы у людей отношения были, в первую очередь, ну, взаимопонимание и отношения хорошие.
4: Оно же не всегда взаимопонимание. Если, да, девчонки там ровесники, также и в классе.
3: Нет, они были не ровесники.
4: Ну, не ровесники, но как бы, я не знаю.
3: Там были и семейные, семейные. Разные, ну, то есть очень разные слои населения, ну, скажем, слои...
4: Зависит же еще от человека, если он общительный, ему комфортно с людьми. Есть люди, которые тянутся к людям, есть люди, которые не тянутся к людям. И я не вижу в этом ничего плохого, потому что если человеку больше нравится там, быть наедине со своими мыслями, это же тоже хорошо. Если человек может быть самим собой, это даже лучше, ну, чем если человек не может находиться самим собой.
2: Это уже другая тема, конечно, да. То есть люди, которые наедине, они могут остаться самим собой, потому что они... Ну, то ли боятся что-то в себе узнать, то ли они просто они зависимы от людей. Вокруг есть еще разные нравы, да, то есть есть, есть холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики, есть интроверты, экстраверты.
3: Вот я как
2: это
3: раз
2: тоже
3: интроверт.
2: Очень сильно все.
3: И мне нравилось находиться в том коллективе.
2: Анжела интроверт. Но тебе все равно нравилось.
3: Ну, мне нравилось находиться в том коллективе, потому что там я чувствовала себя, ну. Ну, я не чувствовала себя дискомфортно. То есть то общение, которое я имела с ним, они меня не принуждали к чему-то, да, там, ну, они знали, что я люблю уединение какое-то. И если там какой-то общий кипиш был, они знали, что я посижу вот здесь вот, и у меня будет все хорошо. То есть они, ну, уважали мое состояние, которое... Но, тем не менее, мне было очень комфортно.
2: Ну, вот нам сегодня надо, как так скажем, ответить на вопрос. Что приоритетнее, что лучше, команда или... Работа в одиночку.
4: Команда.
2: Ну, быть в команде или быть все-таки в одному. Или где, например, вот то или то лучше?
5: Зависит от сферы деятельности.
2: Вот, да, сфера деятельности. Хорошо, Андрей.
5: Я считаю... Тогда,
2: где тогда лучше быть без команды или с командой?
5: Вот, к примеру, есть творческая сфера деятельности. Человек пишет, допустим, сценарий, пишет картины, пишет... музыку, к примеру. Здесь есть место командной деятельности, когда вы вместе это делаете с кем-то. Но зачастую человек сам себя выражает через это. И тут как бы это его личная деятельность. Тут ну, ему хорошо здесь одному. То же самое здесь и с разработкой, может быть, какой-то программы или какого-то чертежа для здания. К примеру, человек, он когда один, наедине с собой, он собирается с мыслями и может здесь, ну, сотворить что-то великое.
3: Я согласна, что человек наедине, он более сконцентрирован на своей работе, он ее выполнит хорошо, ну да, возможно, в какой-то сфере, но он не доведет эту работу до конца, если у него не будет других людей, да? Человек написал музыку, допустим, только, а вот слов нет к музыке. И это, ну, как бы...
2: Такое. Я, честно говоря, тоже считаю, вот я возражу, все-таки без команды в любой сфере жизни невозможно, в принципе. Почему? даже команда, 2-3 человека – это уже команда, то есть люди без коллектива. Дело в том, что каждый человек из нас, ну, мы личность, индивидуальность, да, но мы никогда не сможем увидеть всей картины, увидеть ситуацию с разных сторон. Что бы мы ни делали, мы не можем адекватно, объективно это оценить, потому что у нас есть свой субъективный взгляд на все. В том числе, даже если ты говоришь, Андрей, вот человек пишет музыку или пишет картину, да, он уединяется, но в любом случае, чтобы это было лучше, он приглашает команду, она ему, человек один помогает вот увидеть эту грань, а давай вот здесь, а профессионал с этой стороны, он подскажет в этом. Ты не можешь во всем быть профессионалом. Если бы человек был во всем профессионалом, то и вообще никто не нужен был во всем мире.
5: Ну смотри, допустим, есть архитектор. Его сфера деятельности начинается там, где он берет, собственно, чертежный лист, берет чертили и, короче, ну, здесь везде все расчерчивает, как ему, ну, как он видит, как его попросил заказчик. Все, что он как бы делает, это он говорит с заказчиком. Здесь его командная работа, именно что он вместе с заказчиком это делает как-то. Нет, он просто согласует.
3: Почему? Это командная работа. Они работают вдвоем.
5: Он согласует. Да. Его просят, он делает.
3: Так в этом и командная работа.
2: Так в этом и команда. Да.
3: Ну, это отношения
5: именно. Я вижу здесь

0: все это с другими людьми, которые будут закупать, допустим, материал или что-то. Ну, если мы эту именно тематику берем. Архитектор не может нарисовать вот такой вот план самостоятельно и вот его продать. Потому что слишком много моментов он должен учесть в этом.
1: Ну, это, конечно, у нас только один пример, как архитектор, да? И мы все же будем переводить его, в общем, на всю нашу жизнь. Вот, а работа в команде – это вот как работа архитектора, который делает что-то, да, но в любом случае ему нужны помощники. Все же Андрей вот с Наташей говорит, что, я так понял, что говорят, что это возможно сделать одному какую-то часть работы, и не нужна здесь команда.
0: Часть работы.
1: Но всю работу в любом случае, весь проект, любой проект, один человек, я считаю, не может довести до конца сам.
2: Ну, ты сам и до работы не доедешь без водителя маршрутки и автобуса. Понятное дело.
0: Пешком?
2: Ну, если ты далеко.
1: Хорошо. На самом деле в команде работать сложно. Ну, если даже, понятно, если даже человек не интроверт, в принципе, все мы люди разные, в команде работать сложно. Что бы вы могли посоветовать? Как важные принципы для работы в команде. Что нужно,
3: не строить
1: чтобы
3: ожиданий.
1: Команде действительно хорошо функционировать?
3: Не строить ожиданий и все.
1: Каких ожиданий?
3: Ну, от людей, с которыми ты работаешь в команде. Ты, когда работаешь с ними, ты даешь им задачу, и волей-неволей ты как бы говоришь себе, я хочу, я ожидаю от тебя, что ты вот ее выполнишь, к примеру.
1: Если он не выполнит, не расстраиваться.
3: То есть ты вот здесь вот для себя вот эти все ожидания выстраиваешь, и в итоге, когда, допустим, что-то у человека случается, он не может выполнить эту работу, ты начинаешь злиться на этого человека, допустим, за то, что он такой вот сякой и плохой. И нужно просто понимать, мне кажется, что...
1: Окей. Первое, не строить ожиданий.
2: Распределить обязанности между людьми. Вот.
1: Четко описать, да?
2: Да, потому что
1: обязанности,
2: вот пример тоже. Вот, была музыкальная группа, и вот как бы распределили, кто чем занимается. И, если честно, мне это очень сильно понравилось, потому что один человек берет на себя вот это, другой на себя берет вот это, третий вот это. И это как бы... потому что сначала человек тянул все один на себе, а потом вот это все как бы распределило, получилась хорошая командная работа. И я могла работать сама, как-то где-то в своем там что-то сделать. И там, как бы это удобно, если человек не лезет там куда-то другому человеку. Понятно, что если там просит помочь, это одно.
0: Мы сейчас почему-то говорили о том, что мы даем задание кому-то, и вот человек должен или там не должен нас подвести. Но иногда задания дают нам, и ответственно ли мы подходим, да, к этому выполнению, к этому заданию. То есть бывает, что нам поручают, мы в команде с кем-то, и нас просят.
2: И распределить же между собой тоже вам можно.
0: Ответственность иметь, наверное,
2: кто-то
0: за то, что...
2: это возьмет.
1: Ты вот я как раз хотела, Анжела, ты хотела, да, что добавить. Для команды, для работы в команде нужно иметь ответственность каждому.
0: Видеть за собой,
1: То есть...
0: Понимать.
1: Каждый из нас ответственен за что-то одно, и это влияет на работу всей команды.
0: Да.
1: И очень важно, в команде всегда возникают конфликты, потому что все мы разные, всегда есть... конфликты интересов. А что делать, если компаньон в команде, кто-либо там, одногруппник, коллега по работе, член семьи, муж или жена, это тоже член команды. Если тебе человек, он тебя раздражает, не нравится, делать не так, как ты этого хочешь. Есть вариант решения. Просто поменять коллегу, сменить одногруппника, сменить мужа или жену, как сегодня очень удобно делают, да, люди.
2: Понять.
1: Просто уходят.
3: Можно попробовать сменить отношение к этому человеку свое.
1: Сменить отношение.
2: В корне изучить этого человека, потому что ты, можешь быть, тоже кого-то бесишь.
3: Например, его.
2: А он тебя взаимная любовь. Почему он так делает, почему он такой. Может, это с детства сложилось у него так. Когда ты делаешь выводы по человеку, не узнав его, понятно, что...
1: Хочу попросить вас, ребят, чтобы открыли в Новом Завете книги Библии послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Откройте кто-нибудь, прочитайте. Нам Павел очень полезный совет дает. Ефесянам 4:32.
0: Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Он завалил проект. Как я могу?
2: Причем он знал, что ему нужно сделать, но он валял дурака.
0: Да.
2: А тут здравствуйте.

0: нормально, там голова
1: сказал
0: болит.
1: Бы, да?
0: А мы знаем, а я знаю, что ты ленился, что тебе вообще все равно, почему я должна вот это терпеть вообще?
2: Сейчас в пух и прах вы разбили все повеление Павла о том, чтобы быть все-таки друг, добры, старательно прощать друг друга.
0: Ну, прощать можно бесконечно, но человек, если реально подвел, и он мог сделать нормально.
3: И да. Если несколько раз, наверное, надо все-таки прощаться с такими людьми. Да, либо самой, либо...
2: Конечно, конечно, конечно, нужно иметь здравый разум, ну, то есть рассудок, и смотреть, с кем ты работаешь, и не просто слепо ради команды быть с человеком, который не приносит никакой пользы, который, наоборот, разлагает атмосферу, который мешает работе команды, ясно, это оценивать. Но это важный принцип, который мы сейчас считали. В любом случае, любая работа в команде, она предполагает принятие человека, каких-то его сторон других, не похожих на тебя. Я хочу вам сказать интересный факт в том, что в Новом Завете, в Библии, фраза «друг с другом» используется около 100 раз. 100 раз. И очень много повелений, которые дает Господь через авторов Нового Завета людям, например, «любите», «почитайте», «уважайте», она всегда стоит, эти глаголы всегда стоят рядом с этой фразой «друг друга», «друг с другом», «друг у друга». Это о чем говорит вам, как вам кажется? Что все повеления, много повелений стоят именно рядом с этой фразой.
4: О том, что, наверное, взаимодействие все-таки между людьми, оно
3: постоянно.
4: Оно постоянно, и его не избежать.
2: И этого задумал Бог, друзья. В Бытие, когда Господь творил человека, написано, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Вообще, человек в еврейском понимании, то есть в данном случае, когда Бог творил человека, Он сотворил их человека, то есть вдвоем. Он не сотворил одного, ну там, конечно, Он Адама потом дал Еву, но у Бога было сразу изначально видение сотворить людей вместе, коллективом, вдвоем, не единоличника одного Адама, вот, и одну Еву и в разные части сада, да, поместил. Он сотворил команду. И Бог действительно желает, чтобы мы жили здесь на земле, вот в этой команде, поэтому и повеление Он дает относительно друг друга, нас вместе, вот в этом большом коллективе. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наше обсуждение. Друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. Мы говорили о команде, о том, как жить и работать в команде. Будьте терпеливы друг к другу, любите, принимайте друг друга, и пусть вас Господь в этом благословит. Пока!
4: Пока! Пока.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: В Библии же тоже предлагается прийти и что-то купить. Приди и купи. Вроде это дешево, что тебе предлагают купить. Да, там благодать – это что? Подарок, правда? Дар. С другой стороны, ты читаешь книгу Откровения, и где Христос в 3 главе, там в 19 тексте говорит: «Советую тебе что сделать? Купить». Да? С одной стороны, вроде дар какой-то, да, а здесь я советую купить. То есть есть какая-то распродажа в Библии, и она честная и правдивая. Но в то же время есть люди, которые пытаются что-то продавать, будучи верующими людьми. И как вот в этой «Черной пятнице» в России, они вам говорят, что это вроде хорошая вещь, но на самом деле она не стоит тех затрат, которые вы туда вкладываете. Итак, хотелось бы сегодня говорить вот об этом. Что нам нужно купить? И вообще, стоит ли нам покупать? И зачем нам это нужно? И как купить? Что, зачем и как? Мы будем говорить. Но хотелось бы начать издалека. Начнем мы вот с чего, чтобы было более понятно. Начнем с вопроса. Почему Израиль 40 лет ходил по пустыне? Почему Израиль 40 лет ходил по пустыне? Кстати, кто из вас пытался вообще проследить дорогу, ну вот, именно путь, как они ходили? 40 лет! Да для чего, а? По кругу ходили. Вокруг, можно так сказать, что в центре стояла гора Синай, и вот они там круголя нарезали. Туда пойдут, сюда пойдут, там пойдут, туда, сюда. И вот так ходили по пустыне, вот так круги нарезали. И в конечном итоге, чем закончилась их вся эта эпопея? Все вымерли, да? Никто не вошел в Ханаан. Так вопрос, почему они ходили-то по кругу и не вошли в Ханаан? Василий Васильевич, правильно говоришь. Это люди, которые не знали, что им нужно, что они хотят. У них постоянно, помните, менялись желания. То им хотелось выйти из плена, потом им хотелось вернуться назад в плен, потому что в плену они могли есть мясо. То им давай мясо, то потом мясо им не давай, потому что им стало плохо от этого мяса. Все время им что-то хотелось, и так они вообще не могли понять, что им хочется. Помнишь, когда им написано: «Бог им дал манну с неба», и там написано, что они сказали? Божий апостол говорит, им опротивила манна небесная. То есть Божья еда им опротивила. Вот это люди, которые вообще не знали ни своей цели, ни своего предназначения. Постоянно у них что-то менялось в жизни. То одно, то второе, то третье, то четвертое. Не имели определенной цели. Вот если бы они реально хотели войти в землю ханаанскую, вот реально они хотели туда войти, если бы у них желание было, вот они, знаете, целеустремленные были бы войти в землю ханаанскую, вошли бы они туда, как вы считаете? 100% они туда вошли. И не за 40 лет, а за 40 дней. Вот, поэтому первая основная причина заключается в том, что люди не знают, что они хотят. И на что бы я хотел, чтобы мы с вами обратили внимание. Обратите внимание, что они прошли по дну Красного моря, что символизирует своего рода крещение. То есть, другими словами, если переводить это на язык Нового Завета, можно сказать, вот о чем сегодня Миша говорил, это люди, заключившие с Богом завет. Если мы говорим о современном обществе, о сегодняшнем дне, то можно сказать, что это христиане. В Библии же нам дана для того, чтобы мы могли как образы брать что-то оттуда и видеть. То Может ли быть это в нашей жизни с вами? Мы можем ли идти по жизни и не знать своей основной цели? Понятно, что они понимали, что их ведут Ханаан. Понятно, что сегодня все христиане думают о том, что нужно войти в Царство Божье, да, вот в небесный Ханаан. Да, мы об этом думаем. Но является ли это нашей целью? Да? То есть мы устремлены ли мы туда? Двигаемся ли мы в этом направлении? Вот, друзья мои, поэтому для нас важно определиться с нашей главной целью. А какова цель моей жизни как христианина? Вот если у меня есть цель, я знаю, куда мне идти. Если у меня нет цели, я буду круги наворачивать. Я буду так, вот не обижайтесь, не хочу обидеть. Я буду бегать с одной церкви в другую, от баптистов к пятидесятникам, от пятидесятников, я не знаю, к кому там, к адвентистам. А у адвентистов тоже буду посещать разные церкви. Причем буду искать, где там чего получше, где лучше кормят. Я вам как в армии скажу, от начальства подальше, поближе к кухне. Вот и не прогадаете, Израиль вот так тоже. Ну да, временно может быть. Итак, чтобы понять, в чем же цель христианина? Если вы помните, ну, 20 с лишним лет тому назад, когда я в церковь пришел, гуляла такая, знаете, ну, я не знаю, то ли пословица, то ли поговорка. Вот у верующих людей было, знаете, так, сядешь в субботнюю школу, о чем мне там 25, что ли, лет было, я сажусь, и сестры уже такие, ну, там, кому по 50 лет, как мне сейчас, ну, я на них уже смотрел, как на бабушек, это сейчас я понимаю, что это только рассвет сил, так это юность 50 лет. Ну, тогда я на них смотрел, думаю, умудренные опытом, и они тебе говорят: ты глина, сынок, а Бог будет из тебя лепить, чего захочет. И вы знаете, во мне как-то внутри, ну, я, может, головой-то поддакивал, чтобы не спорить, но внутри как-то во мне было такое внутреннее, ну, несогласие, что ли, какая вам глина? Вот. И у меня, наверное, были такие же чувства, как, знаете, их хорошо описал Горький в пьесе «На дне». Я хочу прочитать вам монолог. Сатин произнес его. Вот так я так мыслил, я так воспринимал. Будучи верующим человеком, уже ходил я в церковь. Человек может верить и не верить. Это его дело. Человек свободен. Он за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам, и потому он свободен. Человек. Вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они, нет. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед, все одно. И он очерчивает пальцем фигуру человека. Понимаешь? Это огромно. В этом все, начало и конец. Все в человеке. Все для человека. Существует только человек. Все же остальное – дело его рук и его мозга. Человек – это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Человека надо уважать, не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. И вот этим я жил. Человек – это звучит гордо. А мне тут говорят: ты глина. Я думаю, какая глина? Я не согласен. Вот, и понимаете, вот я, читая Слово Божье, я был учителем субботней школы, готовился. Знаете, как учителя субботней школы, если хочешь хорошо урок подготовить, то нужно было прочитать урок, Библию и труды сестры Уайт. И ты все вот это прочитаешь. И вот здесь-то все есть. Вроде умом все понимаешь. Но то, что ты умом понимаешь, это не говорит о том, что ты принимаешь сердцем. Вот. И вот так, размышляя о человеке, Где-то примерно лет 15 тому назад, до того, как был направлен на служение сюда, в Нижний Новгород, в церковь Нижнюю, по ряду каких-то определенных обстоятельств, я не знаю, каких-то переживаний, чтения какой-то духовной литературы, чтения Библии, вот произошло такое, знаете, как богооткровение, так бах, как щелчок, знаете, вот раз, и ты понял, что ты не просто глина, да, а ты легче пустоты перед Богом. И это не осознание того, что ты плохой, такой ничтожный, знаете, вот как говорят, я червь, я там грязь и так далее, я там недостоин, не об этом речь идет. Речь идет о том, что произошло какое-то духовное перерождение и осознание внутреннее сердцем. Ты понял, что Бог настолько величественен, как вот мы пели, да, в этот псалом. Почему я его и поставил? Что я понимаю, что ты велик. Я понимаю, что ты творец. Вот такое осознание, но оно внутреннее произошло, понимаете? Его невозможно расписать, его невозможно каким-то образом вот дойти путем интеллекта, размышления мозгов. Это что-то не от меня зависящее, это что-то извне пришло, и во мне щелк, и у меня осознание вот божественности и моего ничтожества в свете вот этой божественности произошло. Вот такое откровение от Бога. И я, конечно, стал понимать, что не просто глина, да, что я легче и меньше пустоты. Осознание Божьего величия. Иоанн, кстати, вот Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, тот, который, помните, на груди у Иисуса лежал, он в Откровении, в первой главе, тот, который имел с Иисусом очень тесные отношения, а тот, который даже при распятии Иисуса Христа находился на Голгофе вместе с женщинами. Вот он в Откровении в 1 главе с 10 по 18 стих, описывая присутствие Бога, да, ему откровение, давайте прочитаю. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трудный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книге и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, Смирну, Пергам и так далее». И дальше он пишет, 17 стих. «И когда я увидел его, то я пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний». То есть, когда Иоанн увидел Иисуса, того, кого он называет, и о ком именно Иоанн пишет, что Иисус называет нас друзьями. Вот когда он, увидев Иисуса, он понял вот эту огромную разницу между Создателем и Творением. И у него даже дыхание вышло из его груди. Он упал, как мертвый, не мог дышать даже. Вот от присутствия Божьего. Вот каждый верующий человек, он проходит через вот это осознание или откровение, но которое не от нас, которое от Бога приходит. И ты начинаешь понимать, в чьем присутствии ты живешь. Не просто ты понимаешь, что ты грешник, поймите это. Не просто ты осознаешь вину перед Богом за какие-то содеянные вещи. Не об этом речь. Вы понимаете величие. Вам открывается Божье присутствие. Как пророк Исаия, по-моему, в 6 главе, помните, он пишет о храме, в котором присутствует Бог, и он говорит, края рис его, Божьего, заполняют весь храм. Как это? Как это? Вот объясните мне, вот с точки зрения логики. Это значит, сидит кто-то на престоле, и его одежда заполняет весь храм. Как это можно объяснить? Но это может объяснить только тот, кто видел. А тот, кто не видел, он будет сомневаться, он усомнится в этом, ему это непонятно. И вот это откровение, оно приходит к человеку. Бог ему бах открывается, и он начинает понимать Божье величие и находится в этом Божьем присутствии, в Божьем величии. Хотя Иоанн был любимым учеником, тем не менее, он пал бездыханным. Вот Иоанн, вернее, апостол Павел в послании к Ефесянам в 3 главе, 16 по 19 текст, пишет вот такую вещь. Давайте прочитаем, что он пишет. Он пишет: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». И вот 19 стих, как кульминация вот этого отрывка: «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вы исполнились всею полнотою Божью». То есть смотрите, что апостол Павел говорит. Он говорит: «Я молюсь, чтобы вы уразумели превосходящую разумение любовь Христову. Я молюсь об этом. И вы исполнитесь всею полнотою Божьей». Я молюсь, чтобы вы, чтобы что-то с вами произошло, чтобы с вами произошло такое откровение, которое вы умом не в состоянии понять и постичь. Но вы должны это постичь, вы должны уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, и тогда вы исполнитесь всею полнотою Божьей. Почему я начал вот с темы о израильском народе? Да потому что, вот читая Ветхий Завет, я понимаю, что Ветхий Завет, он дан нам в пример. Чтобы мы, глядя на Ветхий Завет, могли для себя какие-то выводы делать. Не отстраняться от него и думать: о, какие они там плохие, мы бы были хорошие. Еще неизвестно, чтобы вы там вычудивали на их месте. Вот, да, чтобы отчудили там. И вот для меня очень стало понятно. Вот когда у меня вот это щелкнуло, откровение ко мне пришло от Бога, когда я стал понимать величие Бога, я стал вникать в Его любовь, я стал проникать туда, в любовь Его. И я увидел, что в нашей жизни верующих людей происходит то же самое, что с народом израильским. Я прошу сейчас, чтобы вы никто не обижались. Я не хочу никого обидеть. У меня нет ни малейшего даже намека на то, что мне хочется кого-то обидеть, унизить, уколоть. Но чтобы вы поняли, что Израиль ходил вокруг да около, ходил, но вот основного он как раз-то и не видел. Понимаете, есть вещи главные, есть вещи второстепенные. Но Израиль подмену совершил, он второстепенное сделал главным. А на главное он уже перестал даже смотреть, понимаете. Ему Бог говорит: пойдем, вот главное-то войти сюда, а им все равно. Вот, поэтому вот Павел говорит: главное, чтобы вы приняли и уразумели любовь Христову. Но мы, как верующие люди, как народ израильский, главное видим в другом. В другом видим главное. Я тут смотрел одну передачу нашу, христианскую, адвентистскую, и там вопрос сайта был: «Весть первого ангела». «Весть первого ангела». И там отвечает наш брат-служитель, что «Весть первого ангела» – это весть о поклонении Творцу. Правда? Поклонитесь сотворившему небо и землю. И мне, конечно, понравился его ответ, как он ответил, что мы, верующие люди, должны... Речь идет о правильном поклонении Богу. И адвентисты тут же сразу бахнут, что значит правильно, поклонение. Суббота. Все. Видите, у меня этот вопрос, он, знаете, сам за собой тут же нарисовался. Нет. Поклонение Творцу – это не просто суббота. Это осознание, понимаете, вот у человека щелк, откровение к нему пришло, и он видит Творца. Понимаете, он видит это величие Божье. Он осознает, что Бог творил из ничего словом своим. Понимаете? Из ничего. Ему не нужен был ни коктейльчик, ни бульончик, чтобы что-то сотворить. Он сказал, и сделалось. Повелел, и явилось. И вот осознание вот этого приводит к поклонению. Понятно, вот здесь уже речь идет поклонение в субботу. Но первоначально-то стоит осознание, принятие вот этого Творца. И там дальше вопрос стоит. Задает вопрос на сайте. Как наших детей и молодежь научить правильно поклоняться в субботу? Ой, прошу прощения. Правильно поклоняться Богу. Ну, имеется в виду, видите, я уже сболтнул. Что они хотят? Что родитель этот хочет, который пишет этот вопрос? Он хочет, чтобы дети в субботу ходили в церковь. И мне нравится, как ответил другой служитель наш, уже пожилой пенсионер, он такую фразу сказал, знаете, вот просто, я его поцеловать за это готов. Он сказал, хотите, чтобы ваши дети правильно поклонялись Творцу? Сами правильно поклоняйтесь Творцу. Понимаете? Если у вас нет откровения о Боге как Творце, вы не можете научить. Да, да. Что мы можем? Вот я, знаете, всегда думаю, с чем человек всегда делится? Вот чем человек делится? Чем делится человек? Вот с чем он обладает, тем он и делится. Потому что от избытка сердца говорят уста. И если вы вернетесь к вот этому путешествию народа израильского по пустыне, то вы увидите, вот о чем они могли говорить. Я опять вас прям прошу, не обижайтесь. Кто-то рассказывает о прелестях здорового образа жизни. Все время. Вот понимаете, вот днем и ночью подойди его, разбуди и скажешь, в чем смысл жизни? И он вам 8 принципов здорового образа жизни, вода, воздух. Это нужно. Но это не смысл. Это не то, куда вы идете. Это не смысл. Это не центр. Или, допустим, другие. Вот, знаете, особенно сейчас, вот, в период вот этого пандемии, вот этой болезни, есть определенная категория таких людей. Они все время, знаете, все их страсти, они вокруг конца, они вокруг пришествия, они вокруг событий, вот, связанных с пришествием. И пандемия для них, я рассматриваю, знаете, как вот уже задремала собачка, и так, такая дремлет, уже хвостик так у нее иногда дрыкается, вот ей косточку бросил, эту пандемию, и она подскочила, хвост мотыляет туда-сюда эту косточку, чух-чух-чух-чух, зубами хрум-хрум-хрум. И вот есть такая категория людей, они, их, весь их круг, вот как хождение этого народа израильского, это Сирия, война, землетрясения, наводнения, пожары, это все конец, пандемия, ура, скоро все закончится. Я порой с ними разговариваю и говорю, у меня такое впечатление, так как-то беседовал с одной группой людей, они говорят, сколько грешники будут гореть, когда Христос придет? Ну, там один день, два дня, три дня, четыре. И я их спрашиваю, как вы себе вот представляете такую картину? Стоит верующий человек на стене спустившегося Иерусалима, он стоит, смотрит, все горят они там. Он такой, вот этому козлу надо гореть не два дня. Боже, накинь-ка ему пару деньков. Понимаете? То есть я начинаю понимать, что мы, как верующие люди, заключили с Богом завет. Да, было, вот что-то в нас произошло, что-то нас побудило идти вот в эти воды Иордана или проходить через вот это Красное море, заключить с Богом завет. Но не наступило вот этого откровения дальше, о чем Павел говорит, я молюсь, чтобы вы уразумели превосходящее разумение, любовь Христову. И я воспринимаю нас, как народ Божий, как адвентистов, людей, которые зациклились, как вот этот народ, и ходят вокруг каких-то вещей, которые на самом деле, они не главные. Они важные. Но они не главные. Потому что апостол Павел говорит, что совершенство достигается наше с вами, наше с вами совершенство, как верующих людей, достигается не через вот это, не через то, что мы там проповедуем здоровый образ жизни, не через то, что мы там пророчество знаем. Я еще чуть пониже об этом скажу. А через другие вещи. И апостол Павел говорит, через что. Он четко указывает на это. Он, во-первых, мы должны с вами понимать, что вот закон Духа, Слово Божьего, принцип закона Божьего, что посеет человек, то и пожнет. Что посеет человек, то и пожнет. Вы хотите, вот вы можете в Бога верить, можете не верить. Вы можете верить в то, о чем я с вами говорю, о том, что написано в Слове Божьем. Можете не верить, но закон Духа, жизни Божьего, он, знаете, вот что сеет человек, то и жнет. Не обманывайтесь, Галатам 6:7. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И вот, слушая вот так между верующими людьми, происходит диалог какой-то и спрашивают, почему сегодня адвентистская церковь теряет членов? Вот мы с вами, я же вам сегодня сказал, да, что за 3 недели мы похоронили 3 человека. Ну, 4 похоронили, один просто близкий человек, члена нашего церкви, муж нашей сестры, ушел из жизни, да, в возрасте там 60 лет. Вот 4 человека, близких нам, за 3 недели нету. И я думаю, что это же... Ну, на этом все не закончится, я считаю. Это будет продолжаться, мы будем умирать. И наступит такой день, когда в церкви практически не останется никого. Я и Василий Васильевич. Неужели в вашей жизни не было такого? Вот вы пришли, я не знаю, 20 лет кто-то назад, 30 лет тому назад, молодые, 30-летние, 30 лет назад, вам 30 лет было, кому сейчас 60. У вас маленькие дети, вы приходите на служение, может, вам ребенку 10, там, 15 лет, вы приводите его с собой. Тут обязательно нарисовывается сестра. А в чем это твоя дочка пришла? А тебе не кажется, что она пришла слишком в короткой юбке? Твоя дочь что, губную помаду использует? И проблема заключается в том, что этот человек не один раз вам сказал, не 2 раза вам сказал, а всякий раз, когда вы приводите своего ребенка, приводили, потому что сейчас вы уже не приводите, потому что приводить уже некого. А потому что все, что можно было сделать, чтобы ребенка от церкви, вы уже сделали. Или, допустим, жены. Расскажу вам притчу. Потому что сестер больше в церкви. Иду по городу, смотрю, 2 голубя сидят. И один голубь другого в бошку пук клюет. Пук. Этот голубь молчит, только ёршится. Муж. Подумал я. Вот так и здесь. Что вы в церковь пришли, и что вы услышали там? Что у вас щелкнуло? Какое откровение у вас произошло? Муж, ты грешник великий. Ты что ешь? Сало. Гореть будешь в гиене огненной. Где мужья ваш? Но я ему уже сказал сегодня. Я ему сказал, ты тот голубь. Деваться тебе некуда. Вот, друзья мои. Вот, если откровение не наступило у вас, если с вами не произошло то, что, о чем пишет апостол Павел, то вы будете зациклены на вот этом и думать, что это вас преображает, это вас освещает и делает вас совершенными. Нет! Апостол Павел говорит, нет, это не делает вас совершенными. Нет, вы натворили делов столько, что уже и поправить невозможно. Понимаете? Бог является нашим Творцом. Поэтому апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 13 глава 3 текст. Добавить я хочу этот текст к этому размышлению, о чем мы говорим. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы». Другими словами, можно сказать так. Вы трудились честно, заработали, я не знаю, миллион долларов, миллиард. Ну, в России, может быть, у вас это не получилось. Пусть вы заработали 10 миллионов рублей. Вы пришли в церковь и решили заняться благотворительностью. У нас сейчас модно благотворительностью заниматься. Социальным служением. Вы решили заняться социальным служением. Вы от чистого сердца продали все до нитки. Все до нитки продали, все имущество продали. Переехали жить к теще на огород, в этот, в домик. К Василию Васильевичу, короче, переехали. В приусадебный участок. И пошли и раздали все деньги нищим. Более того, у вас две хорошие почки, а мне почка нужна. И я говорю, дай почку. И ты говоришь, ну, если подойдет по этой, по ДНК, там, по крови, отдам. Взяли у тебя анализы, подошло. И ты лег на операционный стол и подарил мне почку свою. Вот тут написано, отдал. И представляешься, и архангелы тебя уже возносят. Утрирую. А то начнете говорить, что я тут верю в инкарнацию. И вот архангелы вас возносят, их к престолу Божьему. Вы ему Богу говорите, смотри, как много я сделал. Бог говорит, ноль. Вот, видишь, дырка от бублика. Все, что ты сделал, я считаю, это ноль. Слышите? Это ноль. Апостол Павел говорит, ноль. Почему? Потому что нет самого главного. Вот о чем Павел и пишет. Я молюсь, чтобы откровение на вас снизошло, чтобы вы уразумели превосходящее разумение, любовь к Христову. Я уверен, что если бы мы с вами, придя в церковь, и получили вот это откровение, о чем Павел говорит, мы бы совершенно по-другому относились к нашим родным и близким. Мы совершенно по-другому относились бы к тем, кто приходит сюда к нам в церковь. Мы совершенно по-другому бы относились к людям других, иных деноминаций. Потому что иной раз я слышу, что пишут, что говорят, какие комментарии оставляют в отношении других верующих людей. У меня, знаете, такое желание, чтобы ему кто-то рот забетонировал, чтобы он вообще никогда ничего не открывал. Хотя бы, если бы он молчал, то не видно было, что у него там внутри, кроме... В этом фильме они сражались за Родину, когда этот раненый, и надо было снять сапоги, и этот очкастый медбрат режет ему сапоги, он ему говорит, у тебя до войны у тебя жаба жила под ступеньками. У тебя пусто, ничего не было, ты не знаешь цену ничему. Кроме жабы у тебя ничего не было. И вот такое впечатление создается, что у человека внутри его только жаба живет, больше ничего. Что любовь никогда там близко не пролетала. И апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы откровение у вас было, чтобы любовь вы познали. Что же нужно от меня во втором пришествии? Что от меня нужно? Вот я знаю, что будет пришествие, я знаю, куда я иду, я знаю, что я иду в небесный Ханаан, я знаю. И Библия говорит, что от меня требуется, самое главное, что нужно. Понимаете, я не говорю, что то, что я перечислял, что это не важно. Это важно, но есть вещи гораздо важнее. И Иисус, если вы читаете Евангелие от Матфея, 24 глава, да, там речь идет о втором пришествии, о том, как это будет, то есть и о разрушении Иерусалима, и о втором пришествии. А 25 глава, он уже в конец 24 и 25 начинает приводить примеры, притчи о том, о тех людях, которые будут во время этих событий. И вот 25 глава, речь идет, помните, о девах. С первого текста по 13. «Тогда будет подобно Царство Небесное 10 девам». Не буду все читать, потому что вы эту... Я знаю притчу, уверен, вы ее знаете 100%. Но хочу вам прочитать вот с 9 текста. Когда они проснулись все, и те говорят им, неразумные, дайте нам масло. А мудрые отвечали им, чтобы не случилось недостатка у нас и у вас, «Пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и дальше там написано, и двери затворились. «Пойдите и купите». Черная пятница. Вот, и здесь интересна картина, что вот эти девы-то проснулись, пять. Эти пять, которых масло, они говорят, пойди купи у продающего. У продающего. И те пошли покупать. То есть это люди, которые знали, к кому идти. И они знали, что купить. Они понимали это. Вот эта категория людей верующих, которые знают, куда идти, они знают, что купить. Я не знаю, может быть, они поддались на уловки какие-то, им было более интересно не то, что Павел предлагает. Любовь, превосходящее разумение. И они кинулись не туда, куда нужно. Или не пошли туда, куда нужно. Исаия 55 глава, с 1 по 3 текст, также говорит, «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите и покупайте». И ешьте. Почему нужно покупать, даже если нет у тебя серебра? Да для чего нужно покупать? И Откровение 3.18. Советую тебе купить у меня. С одной стороны, как купить, если у тебя нет денег? Если у тебя нет золота и серебра, как купить? Ну, предлагаю тебе купить. Что значит купить? Получить что-либо в собственность, в обмен на деньги или иные ценности. Или иные ценности. Вы понимаете, что вот от нас, от верующих людей, ну как, не долг это наш, да? От нас не требуют это сделать. Мы должны, вот это откровение должно щелк, и мы должны осознать, откровение к нам должно прийти, что что-то нам Бог предлагает, превосходящее разумение, любовь Он нам предлагает. Но за это надо заплатить. Что заплатить? Не деньги, но ценность какую-то надо заплатить. Что надо? Ну, не обязательно измененной. Понимаете, вот... К примеру, вы хотите, девушки, хотите сохранить фигуру. 90, давайте не будем, мечтать не будем. Хотите нормальную фигуру сохранить, представьте себе. И пирожное перед вами лежит. Вы очень хотите скушать пирожное. И скушали пирожное, но хотите оставаться в форме. Что будете делать? В фитнес-клуб пойдете. То есть вы вместо часа будете два бегать по дорожке. Вы заплатите. Понимаете, о чем речь идет? Поэтому речь идет не о том, что какая-то измененная жизнь у нас должна быть, а речь идет о том, что что-то, чем-то вам придется пожертвовать. Чем-то придется пожертвовать. Чем-то придется, я не знаю, как поступиться какими-то вещами. А? Да, то есть ты как-то берешь весы, и на весах ценности ты определяешь, и ты говоришь, для меня это более важно. И вот у меня, вот тогда, когда у меня вот это откровение пришло от Бога, у меня в жизни было много каких-то катастрофических событий, и я для себя определил, что это для меня будет более важно. Вот сестричка у нас просила молиться за внучку свою, за, как ее зовут, за Аню. И вот Аня, мы с ней договорились о встрече, о молитве, о еле помазании, и она говорит, я утром просыпаюсь, температура, все тело ломит, не могу. Вызываю такси, такси все заняты, ни одно такси не едет. И у нее мысль в голове какая мелькает? Она думает, не поеду, все, не поеду. Ее тело ломит, такси не отвечает, все. И она вот опять в кровать легла, лежит в этой кровати. И потом такая сама лежит и думает, нет, все равно поеду. И как только она решила для себя, что она поедет, что это ей важно, она набирает телефон, такси тут же приезжает, она садится, приезжает, и мы совершаем служение елей помазания. Тут же, понимаете, тут же. У меня был случай, когда мой ребенок в день моего крещения, я пришел на речку с женой, с ребенком, ребенку 2 года, и он залез в реку, и там валялось вот это горлышко от бутылки разбитое, и он ногой наступает на это горлышко, распорол всю ногу, у него фонтаном кровь из ноги лилась. И я, будучи человеком, ну, православным и суеверным, я сразу думаю, нет, что-то тут нечистое. Бог меня, наверное, останавливает. А потом мне мысль приходит, как Бог, вот этот любящий, может вот так делать? И я думаю, нет, это меня не остановит, я крещусь. И вот Дзержинский, если сегодня смотрит вас, там вот сестра, я не помню, как ее звали, держала моего сына на руках. Вот они не дадут вам соврать. Как только я решил внутренне, что я заключу с Богом завет, я крещусь, кровь тут же, тых, и перестала идти. Тут же кровь перестала идти. Все, то есть... Вот что значит купить. Это значит принять какое-то решение. Чем-то в своей жизни, да, надо чем-то поступиться, надо где-то какую-то жертву в своей жизни сделать. Ну и пойти в этом направлении. Вот что значит купить. Но вот эти девы 5, они прекрасно понимали, чтобы любовь эту приобрести, чтобы это произошло в их жизни, им нужно это сделать. Но они этого не хотели. Им нравилось. Знаете, вот сегодня с Надей говорил, она говорит... Пошла, нужно было телефон купить, там, в Черная пятница, пришла, телефон купила, думаю, во, круто, купила дешево телефон, говорит, пятница черная закончилась, прихожу в этот магазин, такая же цена. Ну, сказала, слава Богу, что не дороже, вернее, что не дешевле, а такая же цена, понимаете? Так и здесь, то есть Бог вам говорит, приди, купи, приди. И напоследок, все, заключение. Вот давайте честно, вот честно скажите мне. Я человек, у которого, знаете, как по-адвентистски мозг заточен, с одной стороны. С другой стороны, когда ты пытаешься освободиться от этой заточенности, начинаешь мыслить вот, в библейских позициях, начинаешь некоторые вещи по-другому понимать. Я вам задаю вопрос. Скажите мне, пожалуйста, признаки здоровой истинной церкви, как адвентисты, скажите, признаки здоровой истинной церкви. Ну, много же церквей. Каждая церковь говорит, я истинная. Православные говорят, мы истина, баптисты говорят, мы истина, пятидесятники говорят, у нас истина, адвентисты говорят, у нас истина, и мы на вас, тьфу, потому что наша истина такая, что ее никакая другая истина ее не поборет. Что, давайте, вот критерии, самая истинная и здоровая церковь. Библия, еще что? А? Заповеди, хорошо, еще? Вера в Иисуса, это... И еще там чего? Ожидание второго пришествия и дар пророчества. Саш, да? Вера Иисуса, хорошо. Поправочка. Ну, вот по-адвентистски правильно, да? Кто сказал? Кто сказал любовь? А теперь давайте послушаем, что Христос сказал. Слушайте, что Христос сказал. Он сказал так. Истинная церковь не в учении, не в чудесах, не в говорении на языках, не в силе пророчества, не в знании Библии, не в умении хорошо молиться. А потому узнают, что вы мои ученики. Если вы будете... иметь любовь друг к другу. Вот она, суть христианства. Вот теперь, Василий Васильевич, подходим к самому главному, с чего я начал. Вот смотрите, я уверен, я убежден, что человек, не имеющий любви, этот человек не имеет отношений с Богом. Чего хотите, можете делать. Но если вы лишены отношений Христовых, вас любви нет. Любовь приходит только от Бога, и это Его дар, это Его откровение. И я могу вам ответить на вопрос, если бы вы задали мне этот вопрос и сказали, как же обрести эту любовь? Купить, поступиться, пожертвовать чем-то. Чем пожертвовать, чем поступиться? Поставь приоритет отношения с Богом. Отношения со Христом поставь приоритет. Молись, проси, думай об этом. О любви, о вот этом, как апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы вот это превосходящее разумение, любовь Христова настала для вас откровением. Я молюсь об этом. Почему это важно? Да потому что если вы не думаете об этом, если вы не размышляете об этом, если вы не молитесь об этом, если вы не строите с Богом отношения в этом плане, в плане любви, если вы не понимаете, что это самое главное для вас, как верующих людей, иметь любовь, превосходящее разумение. Если вы об этом не думаете, вот это не наступит. Все откровения, все в мире науки, все откровения, они пришли к людям, которые об этом думали, которые об этом размышляли. Возьмите пример этого, который воскликнул-то. Эврика! Эврика, помните? Что он этот, Эврика? Архимед. Ему сказали, корону надо сделать. Он не знал, как золото вычислить. Ему налили ванну воды, и когда он в эту ванну пулькнулся, и вода вытекла, и он воскликнул слово «Эврика». А знаете, что такое «Эврика»? Нашел! Я нашел! Вы понимаете, когда Христос говорит, приди ко мне и купи. Это бесплатно, но тебе нужно, понимаешь? Нужно это сделать, нужно искать это. Не быть зацикленным на твоем, как народ израильский, ходишь по этой пустыне, кругаля наворачиваешь. Есть вещь, которая тебе более важна. И он говорит, приди, и ты, если ты будешь об этом думать, у тебя наступит момент, и ты исполнишься любви. Нашел, откровение тебе придет.

Это Божья прерогатива. Помните, как Иисус сказал? Иисус сказал интересную вещь. Он сказал, что никто не может прийти ко мне. Никто. Если Отец не привлечет. Если Отец не привлечет. Поэтому вот оно, что нам нужно, самое главное для христиан. Постичь превосходящее разумение, любовь Христову. И хочу я вам стихотворение прочитать в конце, чтобы вы Христу верили, чтобы вы не бегали за вот этими, кто вам сегодня предлагает, но это не Евангелие. Это важно. Я не говорю, что это не важно. Это важно. Но это не главное. Это не цель. Наша цель исполнится любви Христовой, если мы хотим войти туда, в Царство Божие. Про овечку. Мне понравилось. Мне сестра одна прислала в интернете такое стихотворение, простое, ну, очень такое интересное. Детям интересно тоже послушать. «За пастухом по оврагам и скалам овечка без устали в гору скакала. Другие овечки шептали ей вслед. Наверное, ума у бедняжки той нет. Но мы-то умнее, мудрее и старше. Все те горы не лазили родичи наши. Не знаем, что ждет нас в ущельях и скалах. Овечка не слушала, не отвечала. Они говорили, пастух тот обманет. В беде выручать он глупышку не станет. Ему наплевать на таких, как она. Ведь с высоты той она не видна. Но, несмотря на злоречие подруг, овечка к вершине приблизилась вдруг. Но сил не хватило ослабевшей овечке. Пастух, подобрав, взял подругу на плечи, сказал, «Не страшись и не ужасайся, держись за меня, на меня полагайся, и вместе с тобою дойдем мы туда, где всяким овечкам рады всегда». Вот такое стихотворение, простое и замечательное. Вы будете слышать многие голоса, вам будут говорить, идите сюда, вот там Христос, не верьте. Не верьте. Купите у Иисуса Христа любовь. Купите. Да благословит нас Господь. Помолимся. Наш Отец Небесный, милосердный, праведный, святой, добрый. Мы сегодня тему рассмотрели то, что является для нас ценным и важным. Мы увидели, что народ израильский долгое время блуждал по пустыне, потому что не имел ориентира правильного, не имел видения правильного, цели правильно не имел. Много чем они занимались, много что они поменяли в своей жизни, многие интересы сменились, что-то им было вначале интересно, потом надоело, и даже манна небесная им опостылила. Сегодня мы просим Тебя, Господь, мы, заключившие с Тобою завет, мы молим Тебя, милосердный, пожалуйста, яви нам милость и любовь Твою. И как апостол Павел, мы сегодня, Господи, склоняем свои сердца и просим Тебя, пожалуйста, помоги нам постичь превосходящее разумение, любовь Христову. Помоги нам понять, что да, учение у нас в церкви правильно, но это не главное. Главное – это любовь. И так написано в Слове Твоем, что посему узнают, что вы мои ученики. Мы можем называться кем угодно. Любую аббревиатуру мы можем придумать для нашей церкви. Но если мы не имеем любви, то это ничто. В Твоих глазах это ноль. Мы просим Тебя, милосердный, праведный Господь, исполни нас, Боже, Твоей любви. Дай наполняться ей день за днем. Помоги нам понять, что если мы лишены отношений с Тобой, то мы лишены любви. Не может быть в нас любви, если нет с Тобой отношений. Тебе, Господу нашему, слава, хвала, благодарность и держава во веки веков. Храни нашу церковь, Господь, обогащай ее, Господь, своим присутствием, обогащай нас, здесь присутствующих, народ Твой святой, любовью, Господь, друг другу и к Тебе. Тебе слава и хвала. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Время от времени перед нами встает вопрос: в чем мое предназначение? И в чем оно заключается лично для меня? Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы – «Как найти свое предназначение». И в гостях у нас путешественница, учительница английского языка для детей Алина Ронжина. Алина, привет.
2: Привет.
1: Я очень рада, что ты приехала к нам, отозвалась и пришла на эту передачу. Спасибо тебе.
2: Спасибо за приглашение.
1: Ты такая светлая, добрая, лучезарная. Вообще, ну, просто создаешь очень приятное впечатление такое. Видно, что ты достаточно ведешь активный образ жизни, ты много где бывала, видела различный менталитет, да, общалась с разными людьми. Скажи, пожалуйста, вот твое личное предназначение, ты всегда его понимала? Вот, может быть, с детства ты уже понимала, что ты к чему-то призвана? Или это позже у тебя появилось, уже, может быть, по окончанию школы?
2: Я думаю, что я не до конца до сих пор знаю, в чем заключается лично мое предназначение. То есть у меня есть какие-то мечты, цели, есть вещи, в которые у меня уже сейчас хорошо получаются. То есть я знаю, что вот на эту работу я могу подать заявку, и у меня все будет хорошо. То есть я буду чувствовать то, что я реализую свои таланты, и что это мне будет приносить радость, но, возможно, как бы есть что-то еще. Ну, так как я преподаю английский язык и в основном работаю с детьми, то я думаю, что мое предназначение, оно как раз-таки заключается в способности устанавливать хороший контакт с детьми и работать с ними.
1: Расскажи, пожалуйста, вот очень интересно, когда ты закончила школу, ты уже почувствовала, что вот что-то тебя внутри побуждает, да, вот определить свое предназначение жизненное, уже вот для себя лично поняла?
2: Я думаю, что это было раньше. Ну, малышей я любила с детства, то есть еще когда я была маленькая, я любила заглядывать в колясочки. Я очень долго мечтала, чтобы у меня были две сестренки, а сейчас они у меня есть. Вот, и то есть в какой-то степени я с ними практиковала вот то, какие игры с ними можно придумывать. У меня раньше были сомнения насчет того, что я хочу делать, какую профессию получать. Ну, и был выбор либо преподавать английский язык, либо работать с детьми там в каких-то других учреждениях, там в детском садике или в детском доме. Вот, ну, какой-то такой был выбор.
1: То есть у тебя, можно сказать, был какой-то уже определенный дар, талант к языкам, правильно? То есть тебе это нравилось?
2: Мои родители иногда дома говорили по-английски, это вызывало у меня любопытство, то есть они таким образом прятали какие-то секреты. Вот. И я очень любила читать, в том числе о путешественниках, и я мечтала, что я также когда-то смогу. Я понимала, что для этого нужен английский язык, поэтому я попросила родителей перевести меня в английскую гимназию, там, где я уже смогла лучше научиться английскому языку.
1: Тогда на тот момент ты уже понимала, что ты хотела бы куда-то, может быть, уехать, поработать где-то, где совершенно другой менталитет, другая
2: национальность? Да, я об этом думала, я об этом мечтала. Единственное, что как бы в то время еще не настолько был распространен интернет, поэтому я плохо представляла, как это будет выглядеть и что я там буду делать. Но как бы, да, я об этом думала.
1: А вот смотри, когда ты училась, да, когда ты вот заканчивала учебу в школе, потом институт, ты вообще себя как личность как можешь охарактеризовать? Вот какие присущи тебе были личностные качества?
2: Ну, я люблю помогать другим, в том числе на учебе. В остальном, как бы, мне довольно-таки легко удавалось строить контакты и с одноклассниками, одногруппниками, и с преподавателями. Ну, я думаю, что в основном все считали, что у меня достаточно легкий характер.
1: Здорово. Ну, я думаю, что это как раз и поспособствовало твоему вот этому быстрому, да, уже ведению и ходу диалога с разными людьми абсолютно. Ведь первая страна, куда ты поехала, это был Китай, правильно?
2: Или началось... Чтобы жить, да. То есть полностью я переехала в первый раз в Китай, в Гонконг. Но до этого я путешествовала. Я была в Африке, просто в гостях у подружки. Целый месяц я там жила. До этого я еще ездила волонтером, ну, в Эстонию. Вот.
1: Это же просто разные концы земли, и вот сама получается?
2: Да. Ну, То есть в Африку я полетела, когда меня пригласила туда подруга. Она здесь училась в России, то есть мы уже хорошо друг друга знали. В том числе я что-то знала об ее семье, мы созванивались через Skype. Вот. И потом она, когда меня пригласила, то я немножечко подумала и решила, что да, я хочу.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот когда ты начинала уже общаться, разумеется, ты вот и английский язык тем самым практиковала, да?
2: Да.
1: И ты встретилась вот с определенным менталитетом, да? Вот все равно он же, безусловно, разный, люди все разные, у всех разный характер, и порой их не всегда видно, особенно при первом каком-то знакомстве. Вот внутри что у тебя происходило?
2: С африканцами было достаточно легко. Может быть, было мне иногда необычно то, как они себя ведут. То есть они очень такие живые, радостные. Они могли петь, танцевать. Мне это очень нравилось, но я немножечко стеснялась, я не могла присоединиться к этому. Но возможно, что если бы я больше времени провела среди них, то, возможно, я бы могла также петь и танцевать. С китайцами было чуть-чуть сложнее, потому что я, когда приехала, то я ожидала, что, может быть, они не выражают какие-то эмоции. То есть, может быть, они более закрытые. И если африканцев я могла понимать, они всегда говорили по-английски друг с другом, то вот в Гонконге, это особый район Китая, там было сложнее, потому что люди со мной лично разговаривали на английском языке, а когда они разговаривали друг с другом, то они говорили по-кантонски. Это диалект китайского. Я не могла понять ни слова. И то есть я захожу в класс, они смеются. Я думаю, они смеются надо мной или над чем-то другим? Вот. Ну, и это был очень такой мощный стимул, чтобы начать учить их язык. И со временем я начала понимать то, что они просто умиляются над малышом и говорят то, что он такой миленький, такой хорошенький, и что это совсем не про меня. Вот.
1: А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот вообще дар языков, это же вот по-своему дар, я думаю, что это даровано Богом.
2: Это очень интересный вопрос. То есть, с одной стороны, да, есть у людей некоторых больше способностей к изучению языков, то есть любовь к языкам. Я очень люблю углубиться вот в лексикологию, этимологию слов. Это то, что я изучала в университете, и оно помогало мне вот в изучении некоторых языков. Но, с другой стороны, я думаю, что, может быть, это не дар какой-то или не предназначение, а просто когда ты погружаешься в среду, у тебя нет выбора. То есть, если хочешь покушать, надо попросить. Если ты хочешь что-то купить, нужно разговаривать с людьми. То есть это просто необходимость жизненная. Так что, в принципе, другие люди, возможно, тоже могут приехать за границу, и они заговорят, просто потому что это будет очень сильно нужно.
1: Ну да, это вот ты правильно подметила, что как вот уже необходимость. То есть это просто в порядке вещей потом будет, да, через какое-то время в любом случае. Ну и практика, безусловно, здесь, конечно.
2: Но другой вопрос, то, что не все этого хотят. То есть некоторые люди, они как бы остаются на той территории, где говорят на их родном языке, потому что они боятся, как бы, или потому что они чувствуют, что у них нет способностей.
1: Вот расскажи, пожалуйста, вот ты с детьми работаешь, правильно? Да. Вот какой отклик вообще от детей? И вот я знаю, что ты их очень любишь. Вот детки же не наши, не русские. С русскими детками все понятно. А вот как с этими детками обстоят дела?
2: Я думаю, что дети, они везде дети. То есть они чувствуют то, как ты к ним относишься. Если ты к ним относишься с любовью, с лаской, то они открываются и не тянутся к тебе, независимо от того, на каком языке ты говоришь. Я бы даже сказала, что с детьми проще, чем со взрослыми, потому что, вот особенно маленькие, с ними нет языкового барьера. Очень часто, когда я приезжаю в страну, я ничего не понимаю совсем, что взрослые говорят друг с другом. Скорее всего, я буду общаться с детьми, и чем меньше ребенок, тем легче. То есть ему 1 годик, 2 годика, ему вообще не важно, на каком языке я с ним разговариваю. То есть я могу там достать какую-то игрушечку, которую я с собой ношу, и сразу, смотри, что у меня есть, а вот смотри, куколка, она такая топ-топ-топ-топ-топ. Вот. И ему уже как бы интересно и хорошо, ему не важно, на каком языке я говорю. То есть я улыбаюсь, он как бы считывает эмоции.
1: Мне очень понравилось, как ты сказала, язык любви. Это вот действительно вот то, что, собственно, и должно привлекать и ребенка, и взрослого человека, да, когда мы общаемся на языке любви, тут нет границ в плане языков.
2: В Китае была одна девочка, она была сестренка моей ученицы, она каждый день прибегала, и она бежала ко мне навстречу и обнимала меня крепко-крепко, никак не могла отпустить несколько минут. мы с ней не разговаривали фактически совсем. Но вот просто вот у нее была такая ко мне привязанность, просто потому что мы каждый день обнимались.
1: Угу. Вот такой момент интересный ты озвучила, да, что необходимость. То есть вот была необходимость, нужно было жить, вживать там, да, что-то покупать. Да. Это нормально, это естественно. Но вот все равно, в любом случае, это было твое предназначение, то, что тебя сподвигло, да, уехать и заняться тем, что ты любишь, да, в чем ты нашла свой отклик внутренний. И вот это предназначение, оно давало тебе всегда вот этот вот баланс, вот эту вот базу внутреннюю, да, что нужно идти до конца, что нужно стоять на этом, что я не должна возвращаться домой ни при каких обстоятельствах, что бы ни случилось. Было такое внутри ощущение? Или хотелось все бросить, может быть?
2: Таких моментов, когда хотелось все бросить, вернуться не было. Но я думаю, что Господь, Он знал, что я могу выдержать и что я не могу. Поэтому в начале все мои приключения, они были очень такими мягкими. И все было хорошо, все было очень гладко. Ну, были там какие-то небольшие конфликты, которые, в принципе, легко разрешались одним днем. Вот. Насчет путешествия, я думаю, что это как бы смесь двух факторов. То есть, с одной стороны, да, это предназначение ей, и то есть Господь мне дал способность общаться с людьми других национальностей. Я не чувствую с ними вот какой-то такой преграды, что ли, культурной. То есть иностранцы, которые приезжают в Россию, мне с ними тоже очень легко дружить. Поэтому, когда я приезжаю туда, я там тоже могу найти близких друзей, у меня нету с этим проблем. Но, с другой стороны, как бы, я знаю, что есть люди, которые тоже имеют такую способность. У меня есть подруга, она китаянка. Она тоже очень часто дружит с иностранцами, их поддерживает так. Но у нее нет такой страсти к путешествиям, у нее нет такого желания, то, что посмотреть весь мир. Поэтому она спокойно себе живет в своей стране и поддерживает просто иностранцев, которые там. То есть, интересно, наверное, путешествовать — это больше мой выбор, мое желание, вот то, что я хочу посмотреть мир.
1: Да, и то, что вот ты определила правильно, что вот кто-то, да, остается дома в своей стране, там, а кто-то это делает без всяких проблем и с радостью. То есть это зависит еще от внутреннего вот этого определенного характера, который в тебе уже заложен изначально. Вот скажи, исходя из этого, а что тебя наполняет, что тебя радует? Вот я просто смотрю, ты всегда лучезарна, вот, ну, это же здорово. И вот расскажи, что наполняет тебя?
2: Я думаю, я много наполняюсь за счет общения с другими людьми. И второе, это, наверное, природа. Мне очень нравится смотреть, когда в других странах есть горы, океаны, водопады. Ну, это все просто вызывает такой восторг, то, что Господь такие чудеса сотворил для нас, очень хочется их увидеть.
1: Ну, чувствуешь, что есть чем поделиться с остальными, с окружающими людьми. Ну, бывают, наверное, ситуации разные, особенно среди детей, когда вот ты видишь, что, да, что кто-то, может быть, какие-то отрицательные, да, ушел эмоции. По ним, в принципе, это сразу видно. Если по-взрослому мы еще не можем определить, да, тем более какой-то другой, ну, менталитет, да, если мы рассматриваем, то по детям видно сразу. Как ты работаешь с такими детьми, вот, у которых какие-то сложности?
2: Ну, я думаю, что одна из важных вещей — это принятие. И то есть, если я могу раскрыть свое сердце ребенку, независимо от того, какой он, что он испытывает, и сказать просто то, что, ну, я тебя принимаю такой, какая ты есть. Ну, я много работала с девочками в лагерях особенно. Вот. И то есть они делились разными историями. И да, действительно, некоторые были очень сложные. Но вот когда ребенок чувствует, что его принимают, он уже расслабляется и больше идет на контакт. То есть если ты человека осуждаешь, ребенка или взрослого, говоришь, что «ой, это такое плохое», то он, скорее всего, так и будет продолжать. То, скорее всего, отношения будут ухудшаться, как бы как по спирали. Вот. А если мы человеку говорим то, что «я понимаю тебя», то есть это нормально, то, что ты испытываешь, что ребенок идет на контакт, и после этого уже можно там строить какие-то границы, говорить то, что у нас есть такие правила, ты должен их соблюдать. Вот. Можно уже после этого помогать ребенку достигать каких-то успехов. Но это вот важно, особенно в преподавании. Дети, когда они получают пятерки, они потом дальше хотят еще стараться. Такая, я могу, я, оказывается, умный. У меня первая пятерка там. И вот как-то это, мне кажется, помогает.
1: А скажи, а ты вот как учитель, да, пусть даже английского языка, но тем не менее, ты же какие-то вот определенные напутствия, да, вот в плане вот того же предназначения, может быть, для каждого ребенка уже видишь и анализируешь, да, что, возможно, кто-то из них кем-то станет в будущем, ведь не исключено такое, определенный характер он проявляет, да, и качества какие-то определенные.
2: Ну да, бывает. Я стараюсь мотивировать своих учеников. Я им рассказываю о том, какие есть возможности в мире. Независимо от того, какое у них предназначение, английский язык пригодится всем. То есть можно быть математиком, можно быть врачом и получать образование за границей. То есть больше возможностей поехать волонтером, миссионером. То есть очень много возможностей открывается, когда человек может говорить на интернациональном языке. Поэтому... Может быть, я не могу человеку сказать то, что «О, вот это вот твое, тебе надо обязательно выучить английский язык, ты станешь учителем, как я». Но английский язык тебе пригодится, даже если ты будешь, я не знаю, художником.
1: Алина, вот, расскажи, пожалуйста, вообще вот предназначение для тебя лично, оно всегда в каком-то определенном русле идет? Ну вот какая-то определенная уже жизненная история, казалось бы, складывается, уже сложилась, какие-то, может быть, изменения, перемены, но вот что-то, может быть, иногда новенькое появляется, где ты видишь какие-то определенные перспективы, задатки нового предназначения.
2: Ну да, то есть в основном, конечно, я работаю в сфере как бы общения с детьми и английского языка. Но вот, например, в прошлом году мы проводили проект «К Богу за 30 дней». Он существует на русском языке, это марафон духовный. И мы перевели его на английский язык, и я оказалась лидером команды. Я думала, что у меня к этому нет никакого предназначения, никаких способностей. Ну, то есть по натуре я не лидер. Но так сложилось то, что эта роль легла на меня, и я была тем человеком, который знал, кто и что может сделать, к какому сроку должны. И очень это было для меня очень так необычно, да, то есть выход из зоны комфорта. И, наверное, это было необычно то, что, о, оказывается, Господь еще что-то для меня предназначил, то, что я не ожидала и, может быть, даже не хотела.
1: Да. Вот. Интересный момент. Вот, дорогие друзья, обратите внимание, насколько предназначение может сыграть вот такую вот роль, когда вы выходите из зоны комфорта, и для вас открываются новые возможности. Имейте в виду, что это очень полезно. Иногда уйти от привычного, да? Да. И вот Алина ушла и, в принципе, увидела себя в качестве лидера, что все может получиться, и что все, в принципе,
2: ну да, то есть какое-то время хорошо. Я могу выполнять эту роль. Может быть, не навсегда, скажем так. Но, в принципе, возможно.
1: Хорошо. Ну, вот смотри, вот ты озвучила «К Богу за 30 дней» марафон. Это вот именно такой уже английский формат, да, на английском языке. А что вот позволил этот марафон тебе лично, может быть, вот твоим окружающим людям узнать, да, открыть? Вот расскажи немножко поподробнее.
2: Ну, я увидела... То, что некоторые мои друзья, они делились в социальных сетях информацией об этом марафоне, и в тот момент я чувствовала, что у меня была потребность поучаствовать в нем, то есть какое-то такое выйти на новый уровень отношений с Богом, как-то больше стабильности, чтобы в них было. Вот. И когда я прошла этот марафон, я поняла, что я хочу поделиться со своими друзьями. Но очень многие мои друзья, они не говорят по-русски и не понимают по-русски совсем. Поэтому я подумала, что у меня как раз-таки есть все ресурсы, чтобы перевести. И вот тогда я как раз-таки этим занималась. Потом еще несколько человек присоединились в нашу команду. У меня самой не хватило сил довести это дело до конца.
3: Вот. Ну тут подключились помощники.
2: Да, очень вовремя. Вот. И таким образом, да, мы смогли его запустить.
1: Здорово. А скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, предназначение ты сама для себя определила уже изначально? Может быть, родители вот заложили, как ты говоришь, вот они говорили на английском языке, и все равно вот это у тебя внутри осталось, да? И ты уже на фоне этого, да, начала уже вот развиваться именно в английском языке. Или же все-таки Бог для тебя определил вот это вот предназначение? Как ты думаешь?
2: Ну, я думаю, что в значительной степени это Господь, потому что моя сестра, конечно, вот в той же самой семье, но почему-то они не учат английский язык в такой степени, как его учила я. И то есть при том, что у них, в принципе, старшая сестра вот таким образом швед, у них нет желания идти по моему пути. Поэтому я думаю, что...
1: Не хотят равняться?
2: Нет. Поэтому как бы, я думаю, что семья здесь играет какую-то роль, но я знаю друзей, которые также читали книги и журналы, тот же самый журнал, где было написано про миссионеров-путешественников, но они тоже спокойно живут в России, и их как бы никуда жизнь не заносит. Поэтому я думаю, что в какой-то степени это Бог. И второе — это то, что я как бы откликнулась на это. То есть можно было испугаться и сказать то, что у меня не получится. Я очень благодарна своим родителям, что они как бы вот меня всегда поддерживали на том пути, который я выбирала. Потому что я знаю, что многие родители заставляют идти там, нет, я хочу, чтобы ты был доктором. У нас в семье нужен доктор. Ну, то есть...
3: То есть здесь важна именно вот поддержка от родителей, она очень важна. То есть когда мы видим какие-то определенные ребенки, да, уже заложены какие-то таланты, дары, которые нужно направить, родитель должен вовремя поспособствовать и направить их в нужное русло.
2: Да. Ну и самой нужно как-то не бояться. То есть я думаю, что еще многие люди, которых я видела, которые тоже так жили, они меня очень вдохновили, то, что «О, этот человек так может, значит, и я тоже смогу».
3: Отлично. Ой, очень хороший пример, кстати. Слушай, вот еще такой момент относительно страха. Не бояться, вот ты подмечаешь, да, уже неоднократно, что вот не бояться. А вот что позволяет тебе не бояться, держаться и выйти из зоны комфорта, возможно, да? Вот потому что, ну, не все вот так вот готовы раз и что-то поменять в своей жизни, что-то новенькое попробовать, да, какие-то изменения.
2: Я думаю, что... Одна из вещей, которая мне очень помогала на начальном этапе, это то, что я знаю, что по всему миру у нас есть христианская семья, люди, к которым я могу обратиться за помощью. И как бы на начальных этапах я всегда приходила в церковь и заводила там новых друзей. То есть это люди, которые единомышленники мои, и нам легко найти общий язык, независимо от того, на каком языке мы разговариваем. Второе — это то, что то есть Господь рядом со мной, и я знаю, что Он... не позволит каким-то таким обстоятельствам случиться, которые меня могли бы сломить.
3: О, отлично.
2: То есть какие-то... Он допускает испытания, но они мне по силам. И он рядом, и он меня поддерживает.
3: Алина, ну, вот
2: и моя семья, в принципе, мы всегда созваниваемся, они поддерживают.
3: Это здорово. Вот эта вот поддержка, она очень важна. Это вот коктейль, да, определенный, который тебе, ну, позволяет идти дальше.
2: Если человек представляет то, что его ждет впереди, если он может представить себе... то, какие впечатления он может получить, насколько обогатится его жизнь в результате этого опыта, то это может ему дать как бы такую мотивацию, то, что это стоит того. То есть, да, будет, ты понимаешь, что будет сложно, но ты понимаешь, что то, что ты получишь, все впечатления, эта радость, воспоминания, они стоят всех усилий.
3: То есть как-то визуализировать, представлять вот это вот по итогу, да, предназначение, вот я по нему пошел, по этому пути, и я представил вот эту вот картинку, которая у меня в итоге, и она меня мотивирует. Как бы, а ты серьезно вот так делаешь, да?
2: Ну, в какой-то степени, да. То есть у меня есть мечта, что вот когда я выйду на пенсию, то я хочу, чтобы у меня была достаточно интересная жизнь, чтобы после этого я могла написать книгу.
3: Ух ты, как интересно.
2: Я об этом не думаю, конечно, сейчас.
3: Но тем не менее, уже мысли
2: есть... чтобы мне было что вспомнить. То есть если ты живешь как бы с какой-то скучной жизнью, которой ты сам не удовлетворен, ну просто потому что так надо, или потому что я больше не могу, то после этого ты будешь жалеть о том, что ты не использовал какие-то возможности.
3: Да, когда уже ушли, и, соответственно, и потенциал уже не тот, и предназначение, собственно, оно когда-то было, но оно ушло, да, оно потерялось. И мы уже живем просто вот обыденной какой-то жизнью по какому-то определенному шаблону. Очень интересные мысли, мне прямо они очень откликаются. Но вот скажи, бывают же какие-то моменты, когда, ну, в людях, да, возникают какие-то вот перемены относительно и у тебя лично, возможно, да, какие-то вот моменты в жизни. Ну, не всегда же вот мы идем на таком вот определенном драйвовом, так скажем, на современном сленге, да, для молодежи состоянии, и такой дисбаланс происходит. Вот к чему прибегаешь в таком состоянии? Что тебя выручает, что спасает?
2: Я думаю, что меня спасает надежда, что этот период в какой-то момент закончится. То есть, да, сейчас сложно, да, сейчас, может быть, мне непонятно, в какую сторону двигаться, но со временем я к чему-то приду, то есть со временем станет видно. Я верю, что Господь покажет. Ну и то есть то, ради кого ты это делаешь, то есть предназначение... Это не то, что я делаю для самой себя. Для самой себя это как бы вот есть мои хобби, мои какие-то увлечения, любовь к путешествиям, это тоже как бы для самой себя. А предназначение — это то, что я приношу другим людям. То есть я понимаю, что чья-то жизнь может измениться. То есть жизнь других людей может обогатиться за счет того, что я делаю.
3: Вот часто для, вот как мы уже с тобой разговаривали, угу. да, по поводу того, что для детей угу. определяют уже там бабушки, дедушки, мама или папа какое-то предназначение определенное уже все. Угу. И это закладывают, и ребенок уже неосознанно даже порой идет в соответствии с этим предназначением, выбирает там и институт, соответственно, и работу потом да. в перспективе. И, собственно, живет не своей жизнью. Угу. Как ему встретиться с собой? Как ты думаешь, познакомиться с собой? Потому что ведь некоторые до сих пор с собой не знакомы. Да. И мы-то там, достигая какого-то определенного возраста, уже зрелого, мы совершенно не понимаем, а что, разве вообще было какое-то предназначение? Вот наверняка сейчас очень многие задаются вопросом, а что вообще так можно? И это реально работает, и реально можно жить счастливой, наполненной жизнью, с Богом, и следовать за Его голосом, за, собственно, тем, что ты любишь, и при этом еще и дарить людям радость.
2: Ну, я думаю, что один из первых пунктов — это отказаться от того, что ты не любишь, то, к чему ты точно не призван. То есть почувствовать, что тебе навязано, а то, что все-таки мое.
3: А как ты думаешь, вот твои родители давали тебе свободу выбора, и тебя угу. в этом плане они поддерживали. А что должны родители помнить и знать вот детей, которые вот к чему-то стремятся и уже какое-то чувствуют, что у них предназначение, они хотят что-то осуществить в своей жизни? Вот угу. что родителям важно, как ты думаешь?
2: Я думаю, что им важно не бояться, потому что угу. часто родители имеют какие-то свои внутренние страхи, то, что вот у меня не получилось, и вот еще у моих знакомых не получилось, и вот у друзей тоже, и у моего ребенка, скорее всего, тоже не получится, поэтому они пытаются как бы оградить ребенка от этого провала, и говорят ему, у тебя уже ничего не получится, да, заранее. Я думаю, что лучше ребенку дать возможность попробовать самому, а вдруг как бы ребенок попадет в число тех людей, у которых получилось.
3: То есть нам сложно поверить не то, что вы даже в себя самих, да, что мы что-то можем, действительно, да, ну и в своих детей. И, соответственно, у детей не раскрепощаются те потенциальные возможности, собственно, что реализовать.
2: Да, но времена меняются, то есть возможности меняются. То есть сейчас есть интернет, а дети могут получить лучшее образование за счет того, что они учатся сами. Они могут узнавать о каких-то возможностях в интернете, в соцсетях. Поэтому у них больше шансов, что что-то получится хорошее.
3: Хорошо. Алин, скажи, ну вот наверняка, может быть, иногда жалела, что, может быть, не туда я пошла, не это мое предназначение, вот оно в другом. Попробуй-ка я все-таки в другую сферу. Вот были такие мысли вообще?
2: Нет, не было.
3: Никогда не было.
2: Я, может быть, выбирала не те языки. Я учила второй язык немецкий, надо было учить второй испанский. Может быть, я выбирала, но это не тот возраст. Я пошла работать в старшей школе одну неделю и поняла, что это не мое. Но то есть я после этого переключилась на начальную школу, детский садик. Я думаю, что иногда бывают такие небольшие нюансы, которые нам доставляют сильный дискомфорт. Но это не значит то, что вот это все это сразу же не мое предназначение. Просто нужно найти вот свое такое узкое русло, которое вот именно мое. То есть подходящий возраст, подходящая школа, если это речь про учителей, подходящий язык. Если я буду преподавать китайский, тоже ничего хорошего не выйдет.
3: Кстати, вот насчет Китая. Давай немножко углубимся, да? Вот я вижу у тебя традиционный костюм. Такой вот, ну не костюм, а вот кофточка, да? Очень красивая, такая нежная. Собственно, в Китае вот ходят. Это вот как нарядный такой образ?
2: Это на праздник.
3: На праздник.
2: У нас было празднование китайского Нового года.
3: Я знаю,
2: я могу показать фото. Это все учителя в детском садике,
3: как
2: где я
3: ярко.
2: Работала. Здесь
3: красиво.
2: Из европейцев только я. Есть еще одна девочка, которая из Малайзии. У нас две иностранки. Это дочка директрисы. Мы с ней сфотографировались. То есть у детей тоже есть такие наряды. И обычно к кофточке идет юбка. Ну, это вот мои ученики, но, к сожалению, я не могу показать лица,
3: да,
2: потому что...
3: И так все прекрасно видно, что все очень яркие. Я смотрю, вот яркость в одежде для них достаточно это приемлемо, то есть они любят даже, можно
2: Ну, особенно на праздники, особенно
3: кстати,
2: для
3: розовый,
2: детей.
3: Розовый.
2: Да, я специально собрала девочек, которые были все одеты в розовый цвет.
3: А вот когда ты в Китае там побыла какое-то определенное время, там преподавала, да, тоже и практика языка была, и потом вот после уже в какую страну ты переехала?
2: Я переехала в Колумбию. Мне хотелось чего-то, что сильно отличается. Мне хотелось какого-то такого контраста. контраст получился. Культура очень сильно отличается. Вот. Но там тоже было очень интересно жить и работать, и природа красивая.
3: Да. Ну, наверняка впечатления тоже как бы могли быть разными, да, в ходе того, что вот это действительно менталитет и культура совершенно другая. Вот просто здесь такой как бы момент относительно, вот ты говоришь, Бог призвал, да, и я следую за этим. А вот некоторые думают, что вот призвал ли меня Бог к этому. Может быть, это я сам себе определил. Вот как здесь человеку определиться и понять?
2: Ну, я думаю, что на разных жизненных этапах Господь может призвать нас к разным вещам. Например, то есть я знаю девушку, с которой я общалась, она тоже была преподавателем иностранных языков. Она вышла замуж, сейчас у нее двое детей, и на данный период жизни ее предназначение — это быть мамой. И она в этом как бы видит как бы смысл. И то есть учить своих собственных детей — не менее важно, чем учить чужих детей. То есть, в принципе, то есть оно может меняться на протяжении нашей жизни.
3: И может быть несколько.
2: Да, получается. Конечно.
3: То есть насколько еще хватит тебя лично, вот твоего потенциала, да, чтобы в этих предназначениях развиваться?
2: Ну, то есть, Господь, как бы, мы же все многогранные люди, поэтому в каких-то вещах мы можем больше реализоваться, в каких-то чуть-чуть меньше. И это может все как бы меняться. Я думаю.
3: Да. Ну вот смотри, в этом всем часто бывает вот это эмоциональное выгорание, да, такое определенное, когда ты вот уже понимаешь, что ты устал, вот, а наполниться надо.
2: Я думаю, что общение с Богом в большой степени помогает. Когда в моей жизни был очень трудный период, и я работала больше, чем могла, то я думаю, что это единственное, что помогало мне сохранить какой-то ясный рассудок. Но даже в такой ситуации, я думаю, что иногда нужно менять работу, иногда, когда ты понимаешь, что ты просто не тянешь. То есть выгорание может быть временное, то, что ты съездил в отпуск, перезарядился, и все хорошо. А может быть такое то, что просто нагрузка, которую ты на самом деле не тянешь.
3: А вот интересный момент. То есть предназначение, оно может остаться, но, к примеру, там работа или сфера деятельности поменяться.
2: Вариантов много. То есть есть места, в которых действительно некомфортно, а есть места, где я могу выполнять свое предназначение и при этом оставаться здоровым, счастливым человеком.
3: Угу. То есть человек должен поступать все-таки по каким-то ощущениям внутренним, насколько ему комфортно.
2: Конечно.
3: Правильно?
2: Ну, я считаю, что да. Потому что если мне сильно некомфортно, то я не смогу полноценно как бы работать, я не смогу качественно выполнять свою работу. Поэтому, да, нужно иногда.
3: А скажи, вот если возвращаться немного назад, как бы, вот что ты, может быть, на основании своего опыта сейчас вот нашим зрителям посоветовала бы? Может быть, каких-то ошибок не совершать? Как-то вот действовать правильно. Понятно, что у каждого свой личный путь. Но вот о чем бы ты вот сказала задуматься?
2: Один из факторов — это то, что нужно доверять Богу. И то есть родители свою роль выполнили. Они вырастили ребенка, вложили все, что могли. Теперь это им нужно, может быть, перестать в какой-то момент видеть ребенка как малыша, который такой же не самостоятельный, а понять, что вообще-то это уже взрослая самостоятельная личность, которая может принимать решения, может справляться с проблемами разными способами. Может быть, не всегда такими способами, которые им нравятся, но может. Для нас самих, я думаю, то есть то, что ну, Господь в нас вложил на самом деле много силы, чтобы справляться с тем, что нам Он дает, допускает.
3: Так и есть. Аминь. Да. Я убеждена в этом. Тем более, ощущая и чувствую твою наполненность, да, я вижу, что, в принципе, силы, они имеют свойство обновляться всегда. Остается только нам это пожелать, да, и личный выбор сделать, чтобы всегда наполняться и стремиться вот к этому, да, позитивному, собственно, и размышлению, и взгляду на жизнь, что у тебя прекрасно получается. А у тебя сейчас вот на данный момент есть какая-то мечта? Вот, понятно, что ты, пожалуйста, там не озвучивай, да, какие-то свои личности, цели, это все твое личное. А вот что бы ты хотела так вот в глобальном таком, может быть, масштабе?
2: Ну, есть, наверное, несколько мечт. Мне хотелось бы продолжить путешествовать, но осесть где-то хотя бы на один год. То есть, чтобы адаптироваться к месту и больше как-то
3: определилось, какое место именно пока что нет?
2: Я хочу вернуться обратно в Колумбию. Вот. И то есть, чтобы за один год я знаю, что можно выполнить достаточно большой объем работы, прийти к определенному успеху и почувствовать, что вот на этом месте мое предназначение, оно выполнено. Может быть, на это потребуется 2 года, если все будет хорошо. Мне бы хотелось посмотреть разные континенты.
3: Как можно больше увидеть еще, да, вообще в мире. Да. И вот, а Колумбия, вот ты говоришь, она чем-то тебя определенным зацепила? Вот, почему хочется снова туда?
2: Первое, что мне нравится в Колумбии, это испанский язык. Угу. Он проще, чем китайский.
3: Хотела бы изучать его. Но ты уже немного знаешь, правильно?
2: Я могу говорить.
3: А скажи что-нибудь.
2: Che puedo decir que me gusta Colombia.
3: Слушай, ну тебе так идет вот это все.
2: Ну, у меня, конечно, есть акцент.
3: Красиво звучит, и, собственно, получается очень хорошо.
2: Очень легко, когда европейские языки, то есть вот сравнивая с китайским, в Колумбии очень комфортно. То есть я могу приложить какое-то усилие, выучиться полгода, и я реально смогу общаться. В то время как языки, которые не европейские, там требуется гораздо больше времени, и мозг просто вначале такой, это что, слово? Звучит, как будто бы птичка поет. Вот, или что-то. Например, в китайском есть слово «м».
3: Интересно.
2: И оно имеет 3 значения в зависимости от тона. Поэтому,
3: ну, а в зависимости от тона еще?
2: Да, то есть это может быть фамилия, это может быть цифра 5, и может быть слово «не». И вот попробуй отгадай, что это значит вот конкретно сейчас. Поэтому испанский язык проще. И мне нравится, когда люди, они такие открытые, дружелюбные, то есть с ними легко строить контакт.
3: Алин, спасибо тебе огромное за этот честный, искренний диалог. Вот очень приятно было с тобой пообщаться, побеседовать. И я желаю тебе, чтобы твоя мечта обязательно сбылась, и чтобы Господь тебя щедро благословил во всех начинаниях.
2: Спасибо, мне тоже очень приятно.
3: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Помните, что для каждого из нас есть определенное предназначение. Нам не нужно бояться, нужно избавиться от страхов и полностью доверить Богу свою жизнь. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Иерусалим, Иерусалим, ты город света золотой. Тебе во славу песнь пою я, Иерусалим. Эти слова принадлежат перу известного еврейского поэта Иегуды Галеви, которого называли сладким певцом Сиона. Всю жизнь он мечтал попасть в Иерусалим, однако удалось это ему не удавалось, потому что Иерусалим был в руках крестоносцев. В конце своей жизни он все-таки решил совершить это рискованное путешествие. Увидев Иерусалим с вот этой горы, он написал эти строки, однако был убит неизвестным рыцарем. Иерусалим – это город, с которым непосредственно связана история израильского народа. Она насчитывает 3000 лет. Эта история началась вот в той далекой от нас долине, где расположен сейчас град Давидов. Именно этот город принадлежал евусеям, и именно этот город тысячу лет до рождения Иисуса Христа захватил царь Давид и сделал столицей Израиля. С тех пор на протяжении тысячи лет народ израильский жил в этом городе, и это было столицей государства. Однако в 70-м году нашей эры произошла трагедия. Величественный храм, построенный после возвращения из Вавилонского плена в 515 году, был разрушен. И началась эпоха рассеяния. Евреи были выселены из Иерусалима и из всей Палестины. И с тех пор попасть в Иерусалим было заветной мечтой каждого израильтянина. В следующем году в Иерусалиме, так каждый год, евреи заканчивали празднование Пасхи. Это была их мечта – попасть в следующем году в Иерусалим. И эта мечта осуществилась в 1948 году. В отеле «Кинг Дэвид» премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимое государство Израиль. Это было началом новой истории Иерусалима. Наш маршрут сегодня так и называется – «Золотой Иерусалим». Мы с вами пройдем по достопримечательностям этого города, которому насчитывается уже 3000 лет.

Мы находимся с вами у истоков Иерусалима, столицы государства Израиль. 3000 лет тому назад сюда, к этому месту, подошел царь Давид со своими войсками для того, чтобы изгнать евусеев, последних представителей хананейских языческих народов, проживавших на территории израильской земли. Он подошел своими войсками туда, в тот ров, который называется долиной сынов Еномовых. В греческом языке это звучит как «гехеном» или же как «гиена». Позднее сюда сбрасывали мусор, и некоторые бедные люди, которые не могли скопить денег для того, чтобы их захоронили в пещерах, тела их попадали туда и сжигались. Это стало мусорной свалкой города. Однако же мы видим, насколько неприступен был этот город. Я нахожусь на высоте где-то 50 метров на отвесной скале, где были расположены стены древнего города Иерусалима, который тогда назывался Евус. Эти стены поднимались высоко в направлении вот этого холма, делая город абсолютно неприступным. Однако у города было одно слабое место, к которому сейчас мы с вами пройдем. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иоав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Иерусалим имел очень удобное географическое расположение. Он находился на нейтральной территории, не принадлежащей ни одному колену. Именно поэтому Давид выбрал его столицей для 12 колен Израилевых. Так начался золотой век Иерусалима. Давид очень быстро покорил врагов Израиля и сделал это государство доминирующим во всем регионе. Однако не только Иерусалим был центром этого региона в связи с его военной мощью. Так говорит пророк Иезекииль. «Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, а вокруг него земли». Иерусалим должен был стать центром, из которого бы проповедовалось имя Божье всем народам. Давида сменил его сын Соломон. Его правление считается золотым веком истории Израиля. Именно он построил там, на горе, где 1800 лет назад принес Авраам жертву сына своего Исаака, величественный храм, слава о котором разнеслась по всему миру. Все народы приходили для того, чтобы посмотреть на великолепие этого храма, но не только на его великолепие. Посмотреть и на то, что проходит в этом храме. Какие ритуалы совершаются в этом храме. Как они раскрывают характер Божий и план спасения.

Господь предупреждает нас в книге «Исход», 19 глава. Это предупреждение относилось и к народу израильскому тогда. Написано так. «Итак,

храм, построенный Соломоном, должен был быть наглядным пособием плана спасения. Однако же ситуация повернулась по-другому. Избранность народа Божьего была дана на условии, что народ будет соблюдать заповеди Божии. В частности, заповеди, касаясь 10 заповедей. Соломон, к сожалению, не смог соблюсти эти заповеди. Сначала из политических соображений он совершал браки с разными женщинами, царевнами иностранных государств, для того, чтобы жить с этими государствами в мире. И завел себе гарем, состоящий из 700 жен, явно нарушив заповедь «не прелюбодействуй». Нарушение этой заповеди повлекло за собой и нарушение другой важной заповеди, первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Эти женщины привезли с собой своих богов и устроили капище этим богам прямо напротив храма. Там, на горе Елеонской, стояли изображения этих литых богов Ваала, Астарты, Молоха и других мерзостей, которые были божествами народов, окружающих Израиль. Вот почему Господь вынужден был поступить со своим народом несколько жестко. Сын Соломона Равам, несмотря на раскаяние его отца, продолжал вести эту политику отступления. И поэтому царство было разделено. Северному царству израильскому отошли 10 колен, к южному царству иудейскому, столицей которого остался Иерусалим, отошли 2 колена. Царь северного царства Иеровоам, сын Наватов, пошел еще дальше своих предшественников. Он решил, что будет большой политической проблемой, если его народ, народ новообразованного государства, вдруг начнет ходить в Иерусалим на поклонение Богу. Однако же это поклонение требовало того, чтобы 3 раза в год народ со всей земли приходил в храм. И поэтому он решил сделать следующую вещь. Он поставил 2 золотых тельцов. Одного тельца на юге страны, в Вифиле, другого на севере, в Дане. Это были золотые тельцы, символизировавшие Бога, выведшего народ из Египта. Таким образом была нарушена еще одна заповедь. Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и под водой ниже земли. Царство Израильское Северное просуществовало 200 лет. Они так и не покаялись, поэтому попали в руки царя Ассирийского, который переселил их на северо-восток, и там эти колена, 10 колен Израилевых, бесследно исчезли. Царство Иудейское просуществовало несколько дольше. Еще 140 лет. Благодаря тому, что были в этом царстве цари, которые ходили и делали угодное пред очами Господа. Царь Езекия, царь Иосия пытались вернуть народ на путь истины. Вернуть и действительно предложить Израилю поклоняться истинному Богу. Однако народ израильский в своем большинстве, несмотря на то, что на какое-то время следовал за царями праведными, как только эти цари умирали, опять продолжали поклоняться идолам и участвовать в этих страшных языческих культах. Вот почему и здесь Божьему терпению настал конец. В 586 году Иерусалим после 3-й осады пал в руки царя Вавилонского, который разрушил храм, оставил от стены города одни ворота и от прекрасного

0: дворца, который построил царь Давид, остались только вот эти развалины. Так закончилась история иудейского государства, которое просуществовало чуть больше 400 лет и закончилось вавилонским пленом.
1: Земля обетованная.
0: Чему учат нас эти развалины? О чем говорит нам эта история? Книга пророка Иезекииля, написанная уже во время Вавилонского плена, постфактумом показывает те проблемы, вскрывает эту ситуацию, которая была. Мы уже обращались к тексту 5 главы. В 5 стихе написано: «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него». Парадокс. Как это может быть, что народ Божий является хуже язычников? Ответ очень прост. Дело в том, что язычники не называли себя верующими. Они прямо говорили: «Мы веруем в то или иное божество». Но народ Божий говорил: «Мы веруем в Бога, у нас есть храм, туда мы приходим, туда мы приносим жертвы». Однако же, к большому сожалению, в храм-то они жертвы приносили, но сердце их находилось там, на горе Елеонской, где Соломон в свое время построил языческие капища. Такова действительность. Бог предъявляет к верующему человеку особые требования, большие, нежели к тому, кто не знает его. Если человек заявляет, что он верует, если человек заявляет, что он принадлежит такой-то и такой-то конфессии, он должен поступать согласно тому, что учит его Господь. К большому сожалению, народ Божий вел двойную жизнь. Вот перед нами результат этой двойной жизни.

0: Удивительным образом поступает Господь с человеком. Даже тогда, когда он заслуживает наказания, Бог, наказывая его, не оставляет без милости. Так было и с его народом. После того, как храм был разрушен, Бог все равно милостиво отнесся к народу израильскому. Пророк, который больше всего обличал свой народ, пророк Иеремия, написал такие слова. «Однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. Вот я соберу их из всех стран, которые изгнал их, в великом гневе моем и негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». В 539 году царь Кир издает указ, разрешающий евреям вернуться на свою землю и отстроить храм. Этот храм был отстроен в 515 году. Однако, как всегда для человека, свойственна ему крайность. Крайность то в одну, то в другую сторону. Религиозный синкретизм, когда народ Божий хотел делать и поступать согласно обычаям язычников, сменился полным изоляционизмом. Теперь народ считал себя лучше и больше, чем остальные и другие народы. Теперь они считали себя выделенными, избранными, смотрели на другие народы сверху вниз. То, что мы видим сейчас, это остатки крепостной стены, окружавшей второй храм. Здесь, вот на этой южной стороне, располагался двор язычников. Это была крытая галерея. Единственное место, куда пускали в храм неевреев. Несмотря на то, что пророк Исаия писал, «Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов», вход в Дом Божий был строго ограничен. Только лишь на этой галерее могли находиться неевреи и наблюдать за тем, что происходило в храме. Так, к сожалению, бывает. Из одной крайности в другую. От слепого отвержения до фанатизма. От атеизма до религиозного беспредела. Так случается и в нашей жизни. Поэтому Иисус, к сожалению, с большой жалостью обращается к народу своему и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Как часто мы не хотим понять Бога. И результат этому всегда плачевный. К сожалению, вот что осталось от величественного сооружения второго храма. Только внешние стены, а внутри камня на камне не сохранилось.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Вот и завершилось наше с вами путешествие по Золотому Иерусалиму. Однако, какие уроки можем извлечь мы из этой экскурсии? Совсем недавно я прочитал в одной израильской газете историю об одной психиатрической больнице, находящейся здесь, в Иерусалиме. В ней можно найти людей, которые называют себя царем Давидом, Ильей Пророком, Марией Магдалиной. Главврач этой больницы говорит, что это уникальная болезнь, называемая так Иерусалимский синдром. Этой болезнью болеют пилигримы, которые всю свою жизнь мечтали попасть в Иерусалим, но когда они попадают в Иерусалим, они разочаровываются. Они не могут выдержать контраста между действительностью и ожидаемым, между реальностью полной проблем, войны, враждебности и недоверия и тем образом святого, тихого города, по которому ходил Иисус, в котором царствовал Давид, который они нарисовали в своем собственном разуме. Об этом разочаровании нас предупреждает сама Библия. Так говорится об Аврааме. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Является ли Бог сегодня художником, архитектором и строителем этого города? Является ли он проектировщиком линии, которая сегодня разделяет город на два сектора – восточный и западный, израильский и арабский? Сейчас эта линия проходит по центру вашего экрана, и снизу находится арабская часть города, а сверху – еврейская часть города. Является ли Бог автором разделения и войны, которая до сих пор происходит в этом месте? Является ли Бог автором двух мнений, каждое из которых заявляет о том, что Иерусалим является неделимой и единой столицей Палестины, другое мнение о том, что является единой и неделимой столицей Израиля? Во втором веке у евреев было одно очень популярное ювелирное украшение. Оно называлось «Иерушалаем шель Захав». Это была золотая пектораль, на которой был изображен город Иерусалим. Это дорогое изделие было сделано для того, чтобы напоминать о той былой славе города Иерусалима, которая была до разрушения храма. Однако в Библии апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса Христа, пишет нам о золотом Иерусалиме, который не является пекторалью, а является реальностью. Вот что написано в последней главе книги Откровения. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». В этом городе уже не будет зеленой линии, разделяющей два мнения. В этом городе не будет войны и несправедливости. Вот что написано. «Отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Храма в этом городе тоже не будет. Иоанн Богослов пишет: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его». В этот город приглашает всех наш Господь Иисус Христос. Там он будет правителем, там он будет царем. Там не будет ни смерти, ни горя, ни страданий, ни болезнь. Дорогие друзья, может быть, у кого-то сегодня нет средств для того, чтобы поехать и побывать в городе Иерусалиме, столице Израиля. Может быть, кто-то в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта боится посетить Иерусалим для того, чтобы сделать фотографии его достопримечательности. Однако Господь сегодня приглашает всякого верующего в него, в золотой Иерусалим, в город, в котором будут жить все искупленные Господом, вечно, счастливо, и будут иметь радость в общении с нашим Богом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Макс Кауфман писал: «Есть только один способ сделать брак счастливым, и все мы хотели бы его узнать». Есть ли действительно секреты семейного счастья и в чем они заключаются? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юля.
3: Вот вы состоите в счастливом браке, я знаю. Вы воспитываете с супругой троих мальчиков. Вы также являетесь семейным консультантом и священнослужителем. И наверняка вы знаете секреты счастливого брака и советуете их тем молодым и не очень молодым или проблемным парам, которые приходят к вам на консультации. И вот сегодня мы хотим узнать об этих секретах счастливого брака.
4: Спасибо, Юля. На самом деле сегодня каждая семья мечтает о счастье. Любой человек, а уж тем более семья, думает об этом и старается прикладывать максимум усилий вот по этому поводу. Вот опять же тоже статистика у нас говорит по этому поводу следующее. Из всех семей, которые остаются семьями, ну я не беру тех, которые развелись уже, вот, ну и из тех, конечно, кто участвовал в опросе, порядка 60% сказали, что они счастливы в своей семье. 9% сказали, что они несчастны, и на самом деле уже тут тоже что-то изменить навряд ли получится. То есть уже не верят в то, что семья может быть счастливой. Интересно, что оставшиеся, получается, процентов, около 30, это те люди, которые не имеют счастья в семье, но как-то хотя бы, по крайней мере, теплятся надеждой, что их жизнь может семейно измениться. Это означает, что, значит, у них есть возможность потенциальная сделать свою семью счастливой, коль у них есть такое как бы желание. Вообще мне нравится общаться с семьями, особенно как бы с счастливыми семьями, потому что всегда, общаясь с ними, хочется побольше узнать секретов, которые у них есть, как они прожили свою жизнь, не растеряв любовь друг к другу, уважение, вот, а наоборот, с годами приумножив. И такие семьи, конечно, они вызывают восхищение, по большому счету. И хочется, чтобы и твоя семья, ну, шкурный вопрос, может быть, да, но твоя семья тоже была счастливой. Для этого, понятно же, необходимо прикладывать определенные усилия. То есть невозможно сегодня быть счастливым, успешным человеком в обществе, если ты даже вообще просто, если мы семью не возьмем во внимание, а просто вот в обществе, если ты ничего для этого не делаешь, если ты не развиваешься как личность, не растешь, не обучаешься, если ты не двигаешься, если ты не занимаешься определенными как бы навыками, которых ты вчера еще не имел, ты не будешь счастливым. И в основном как бы людей счастливых, хоть несчастных, отделяет только лишь одно, что одни что-то делают для этого, а другие ничего не делают и при этом хотели бы в такой пассивной форме выглядеть или быть счастливыми, что, по большому счету, получается очень редко или практически, в принципе, почти невозможно.
3: Ну вот существует же позиция, что если мы любим друг друга, значит, все само собой разрулится. Значит, ну, счастье у нас будет. Главное, что у нас есть чувства друг к другу, да, и мы друг к другу привязаны. А получается, что, ну, одной любви недостаточно, одних каких-то нежных просто чувств недостаточно. Нужно работать, нужно, ну, какие-то вещи осознавать, пропускать через себя, обсуждать.
4: Ну, в любом случае, семья – это определенная ответственность, которую ты вступаешь, будем так говорить. Вот. И если ты принимаешь на себя все эти определенные вызовы, вот, и со своей стороны их, так скажем, проявляешь или участвуешь, или отвечаешь на них, то будет определенное как бы, ну, движение в этом вопросе. Что касается того, что семья часто думает о том, когда мы будем счастливы, если только лишь у нас будет какая-то определенная вот атмосфера романтики и нежности. Нет, это здорово, как бы это хорошо, но счастье семьи не только лишь на этом созиждется, вот, является таковым. К сожалению, именно это является тем, что люди потом со временем бывает утрачивают в своих отношениях вот эти вот чувства, которые у них были до брака, которые их, по сути дела, и привели к созданию семьи. Вот, вот секреты, о которых мне хотелось бы тоже поделиться, они, их не так много, они просты. Но вот то, что мне пришлось, как бы то, что я увидел, в первую очередь я хочу сказать о том, что это для меня было примером, была моя семья, родительская тоже. То есть их отношения, отца и мама, они были для меня определенным примером для того, чтобы тоже самому создать счастливую семью. Их отношения между собой, их уважение, их определенные моменты, как они решали сложные ситуации. Вот, все это в итоге и создавало эту счастливую семью. Счастье семьи не заключается только в том, что люди думают одинаково, у них нет разных мыслей, разных идей. Они могут думать совершенно по-разному. А весь, так скажем, вот этот вот смак счастья заключается в том, как ты подходишь даже к решению этого вопроса, непростого нахождения компромисса в отношениях. Вот первый момент, секрет счастья, можно сказать его, что он находится в проявлении уважения, любви, вот, и доверия друг к другу. Вот это вот первый основной момент, который, или от которого можно дальше будет двигаться. Потому что если уже на этом первом этапе отсутствует уважение к мужу, да, отсутствует проявление, так скажем, любви к супругам, вот, друг к другу, отсутствует доверие, то уже двигаться дальше здесь как бы где-то сложнее. Нужно работать над тем, чтобы этот первый, будем говорить, первая ступенька, первый этап, он был восстановлен в отношениях. Тут очень важно, чтобы мы могли правильно понимать, что секреты счастья семейного заключаются не просто в определенном наборе поступков, действий, которые ты совершаешь, и можешь даже в хаотичном порядке их, так скажем, подходить к ним. Важно именно с самого главного начинать, потому что все остальное потом проще тебе будет к нему подойти или же это же разрешить.
3: Но бывает, что уважение человек сам лишается из-за каких-то своих поступков неверных. Вот, ну, он что-то делал в течение долгого времени не так. Жена его перестала уважать.
4: Да, поэтому женщина выбирает другой путь. Это пилить и выедать мозг мужчине.
3: Да, и сама вот его как бы лишает.
4: Чего она добивается этим путем? То есть, идя таким путем, она строит счастье. Она, так скажем, возможно, видит, что муж ее резко меняется в лучшую сторону, и она получает ожидаемый результат. То есть получается, как бы женщина, да, не видит то, о чем вы говорите, да, вот, в мужчине, и она занимает позицию, которая думает, что вот я вот не мытьем, так катанем, все равно как бы этого добьюсь. В итоге мы видим, что мужчина теряется, как мужчина в этой семье, вот, ему гораздо проще где-то после работы пропадать, там, с друзьями или в гараже, чтобы только лишь ему не выедали, не выносили этот мозг его.
3: Ну, вот недовольство, которое накопилось за долгие, например, годы у нее, его некуда ей выплеснуть. Поэтому он приходит, или он что-то не так сделал, и она начинает его пилить. И так она как бы избавляется от вот какого-то вот, от тяжести, от негатива, но она перекладывает на него. Понятно, что начинает страдать он, и, в принципе, страдают отношения, но на какое-то время стало легче. А потом иногда, когда все-таки ты проедаешь мозг человеку, он иногда возьмет, да и сделает. Вот если не напоминать мужу, что там дверка покосилась, можно не напоминать. Он забыл, я забыла, но дело не сделано. Вот. А если его постоянно досаждать, он... Да лишь бы замолчала, я сделаю. Но дело-то вроде бы сделано. Поэтому какие-то результаты получает она.
4: Крошечные, но получает.
3: Пусть крошечные, да, может быть, она и ими довольна на каком-то этапе.
4: А при этом отношения, которые у них складываются, будет она тоже довольна этими отношениями?
3: Страдают, конечно, отношения, но они страдают.
4: То есть карниз повешен,
3: да.
4: Лампочка поменена. Да?
3: Какой ценой?
4: Вот, что-то еще сделано, гвоздь прибит, замок отремонтирован, но в итоге муж это делает, лишь бы отстала, понимаете? То есть путь, сам подход, он неверно совершенно. И вот он заключается весь смысл в том, что тут важно, чтобы сама женщина понимала уважение самой, к самой себе. Когда она себя начнет уважать, то ее понимание и уважение к мужу, оно тоже будет естественно, оно будет как в зеркальном отражении, так скажем, формироваться. Почему? Потому, когда человек понимает, что если я на самом деле постоянно пилю своего мужа, если женщина как бы так вот подходит к этому вопросу, то в этом нет никакого уважения, уважения к нему. А значит, она, получается, и позволяет, в кавычках, и к себе тоже так, такое отношение формировать, по большому счету, может быть. Но мудрая женщина, она поступит лучше. Она сможет сказать мужу своему о упавшем карнизе, да, в зале, но это сказать так, что он захочет это сделать в этот же день, возможно, даже после ее слов, в словах которых не будет, понимаете, унижения, обиды. А ведь как мы обычно говорим, жена говорит, а вот у Вальки муж так муж, он бы уже давно карниз повесил, а ты у меня, понимаете, сам подход. А мужчине не нужно, ну, если я такими являюсь, ну, я такими буду. Mm-hmm. Вот эти вот моменты, позиции, которые позволяют понимать, что вот уважение, доверие и любовь, они формируются на понимании, если я себя уважаю, я буду уважать своего супруга или супругу. Вот это правильный подход. Если я вот неверные моменты, позиции позволяю так относиться к своему супругу или супруге, значит, я позволяю ему зеркалить это отношение ко мне.
3: Ну да. Но есть мужчины, которые не позволят себя пилить.
4: Да.
3: Так ведь? Им не скажи ничего лишнего.
4: Они просто встанут, хлопнут дверью,
3: да,
4: и уйдут.
3: Да, и как бы там, но все равно есть другой негатив. И все равно может быть такое же неуважение, которое просто в сердце гнездится. Оно, может быть, никак не проявляется вот так явно, да? Но все равно напряжение есть.
4: Вы знаете, Юля, вот люди, ну раз женщины думают, вот как вот удержать мужчину в семье? Может быть, детьми, наверное. Может быть, там, едой, желудком, условно говоря. Какими-то еще позициями, которые женщина думает, как это вот его, чтобы удержал. Знаете, мужчину в семье не удержишь. Мужчину только лишь может одно удержать. Это желание жить с этой женщиной. И да, вот я вот тоже консультирую ребят, молодежь, девушек, парней, и говорю, вы знаете, ребята, вот мудрые ребята выбирают себе спутницу жизни, девушку, да, не с которой можно жить, а без которой жить невозможно. Вот когда ты понимаешь о том, что вот ты рядом с собой имеешь человека, который делает тебя счастливым, а для мужчины вдохновение – это очень важный момент, вот, где в ответ мужчина обязательно то же самое, а может быть, даже гораздо больше сделает для своей женщины, где он готов будет эти звезды с неба сорвать, понимаете? Вот. Ну, понятно, карниз повесить – это не звезды сорвать с неба, но тем не менее. Вот. Он готов будет это сделать, потому что он видит, что есть тот человек, который его любит, который его ценит, который его уважает, который восхищается им и который его дорожит. И вот мужчина, он будет делать все возможное и невозможное, чтобы этого человека сделать счастливым. Угу. Мы также говорим о других позициях, о других,
3: да,
4: секретах,
3: да, какие
4: счастья,
3: есть
4: которые есть.
3: Правила.
4: Знаете, вот момент, который имеет место быть, и почему-то он иногда в некоторых семьях уходит на какой-то более низкий план. Это качественные, а возможно, даже и регулярные, близкие интимные сексуальные отношения, в которых получает удовлетворение каждый из супругов. Я специально это проговорил, потому что Во-первых, стоит сказать о том, что вот этот вот момент для, иногда для женщины, он не является первым и главным сексуальное отношение вот, в браке. А для мужчин он является одним из таких лидирующих позиций. Вот. Почему, говорят, мужчина женится? Ради, для чего? Да? Для потомства и для удобства. Ну, может быть, так, пускай это так по-простому, но тем не менее, вот как бы так вот охарактеризовать цель. И тем не менее, вот когда мы говорим о счастье вот в этих отношениях, в этой сфере, то иногда бывает так, что супруга, жена идет для того, чтобы мужа сделать счастливым, как бы осчастливить вот в этом вопросе. А сама она как бы, ну вот, для, у мужа нет цели, чтобы жена счастлива ли от этих отношений. Угу. Испытывает ли она удовлетворение от близости интимной в браке, в котором они имеют, либо только он. Вот, ну, как бы вот настоящий, ну, счастливый брак. Вот эти вот моменты, угу, они обговариваются.
3: Мужчине, наверное, тяжело, может быть, узнать, поинтересоваться этим, насколько она довольна интимной жизнью. Потому что услышать ответ, что не очень-то довольна, для мужчины это болезненно, вот по самолюбию это бьет. Вот. А женщины, они все равно склонны где-то, ну, там, притворюсь, ну, скажу, что вообще было все супер. И как-то сглаживать. И вроде, ну, ощущение того, что все довольны.
4: Вы знаете, ну вот в том-то дело, что занимая такую позицию, женщина должна понимать, что рано или поздно она не сможет притворяться. Рано или поздно она не сможет показывать вид, что у нее все хорошо, что она довольна этими отношениями. Потому что вот этот момент, позиция накопления за какие-то определенные, даже долгие месяца, даже годы, вот, женщины некоторые говорят, что да, мы даже годами живем в браке, вот, но мы не испытываем этого удовлетворения от этой близости сексуальной. И вот, лишь бы только, так скажем, мужу было хорошо. А муж, вместо того, чтобы поинтересоваться этим и подумать о том, что он может со своей стороны сделать, чтобы все-таки его жена, жену осчастливить, и вот тогда, при вот этих открытых моментах, где, вот, ну, конечно, такая очень интимная тема, да, она непростая. И даже в браке, к большому сожалению, супруги, они стесняются этого. Они боятся об этом говорить, как о чем-то, так скажем, непонятно чем. А с кем они еще могут об этом поговорить? К сожалению, иногда именно и с подружками они готовы, там, женщина особенно, да, эту тему как бы промусолить, чем лишь бы говорить об этом мужу своему. Важна искренность на этом этапе.
3: Угу. Василий, вот мы на этом, собственно, остановимся, потому что у нас есть еще несколько секретов счастливой семейной жизни, которые мы не рассмотрели, и мы об этом продолжим разговор в следующей программе. Спасибо вам большое за участие. Благодарю вас.
4: Спасибо.
3: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, просим вас писать отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте или в социальных сетях. Всего доброго. До свидания.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – отцы и дети. У нас в гостях священнослужитель Руслан Фазлеев. Руслан, здравствуйте! Рады вас видеть и вновь приветствовать в нашей студии. Конфликт вечный, конфликт отцов и детей. Это было во всех поколениях, это есть сегодня. Как помочь человеку, который оказался вовлеченным в этот конфликт? Как помочь сыну и как помочь отцу?
2: Сейчас я уже могу говорить не только как сын, но и как отец, потому что моему сыну 5,5 лет. Я думаю, что проблема отчасти связана с тем, что мы, набирая какой-то определенный опыт, багаж, забываем, какими мы были, когда были детьми. Мы говорим, я знаю, что такое быть маленьким, я сам был маленьким, но мы уже забыли, что это такое.
1: Мы забыли? Это обычно родители так и говорят, а я в твоем возрасте уже и то делал, и то делал.
2: Да, но при этом забывают вспоминать, что чувствовали они в этом возрасте, когда они делали то, то и это. Это во-первых. Во-вторых, если мы вспоминаем свое детство, надо вспоминать тогда и окружение. Это была совсем другая социальная среда, это была другая идеология. Наши родители, в конце концов, были другими, и дети были другими. И если я вспоминаю как пример свое детство для своего сына, я должен вспомнить и почему я так делал. А это я же должен вспомнить для себя. Потому что нельзя, как лекало некое, взять свое детство, свое прошлое, перенести на детство моего ребенка. Потому что нужно просто извлечь уроки, нужно понять, что было правильно в моем детстве, и рассказать как пример своему сыну вот этот опыт. Но ни в коем случае не сказать, и ты так должен поступать. Вот. Мы, конечно, говорим нашему малышу, что да, вот у тебя сейчас столько игрушек, у нас столько не было с мамой, и поэтому ты должен это оценить. Но я прекрасно понимаю, что оценить материю возможно только в определенном возрасте. Вот. Мы просто иногда даем установки, но на самом деле нужно просто попытаться понять ребенка, что он чувствует сейчас, в данный момент. Поэтому, что я рекомендую, вот я в хорошей очень книге прочитал такой совет. Он не всегда может быть, кажется, действенным, но тем не менее, когда ребенок чем-то расстроен, нужно постараться не давать ему сразу совет. Вот, надо делать так, делать и так. Нужно просто понять, что именно его расстроило. Задать ему эти вопросы. Причем вопросы тоже не совсем даже вопросы. Нужно высказать сопереживание. К примеру, у ребенка что-то болит. И мы ему задаем вопрос, у тебя что, что-то болит? Ну, понятно, болит. А если выразить это так, у тебя болит там животик. Я говорю не вопросом, а говорю уже предложением, которое выражает мое сострадание. И ребенок говорит, да, у меня болит то-то. Или его обидели. Тебя обидел такой-то мальчик. Не вопрос, а уже высказывать нужно вот сострадание в форме предложения. А ребенок сразу начинает рассказывать, что его волнует. А потом обязательно выяснится, что, может быть, даже и не это истинная причина его переживания. Он начнет рассказывать о том, и мы начнем понимать, что именно волнует его. Вот, и тогда сможем помочь.
1: Согласитесь, конфликт между отцами и детьми, он возникает, наверное, тогда, когда ребенок достигает подросткового возраста. Хотя бывают, наверное, такие вот возрастные моменты.
2: Да нет, конечно. Когда малыш говорит «я, мое» – это уже конфликт. То есть надо ему определить, что его, а что не его. И он чувствует себя центром всего, потому что все вокруг него вращается, он к этому привыкает. И ему нужно объяснять, что есть что-то, что ему не принадлежит. Есть территория ограничений определенные, которые дают ему определенные свободы. Если он будет получать все, что он захочет, это может быть опасным для него. Но, конечно, в подростковом возрасте это самое тяжелое. И для детей более важно.
1: Вот в чем причина, на ваш взгляд?
2: Тут много, тут целый спектр проблем. Во-первых, конечно же, когда в трехлетнем возрасте малыш говорит «я мое», это одно. А когда ему 13 лет, и он уже реально что-то может сделать сам, он хочет отделения, он хочет обособления.
1: Я взрослый человек.
2: Да, и хотя он не может ничем это подтвердить.
1: Родители, у него нет средств. Родители его считают ребенком, продолжают считать ребенком, и вот здесь на этой почве возникает конфликт.
2: А у него есть, да, свои взгляды, ему кажется, что эти взгляды нужно учитывать, и потому что он личность и так дальше. Тут важно не перегнуть палку в двух крайностях. Первое, чтобы его как личность не сломать, а второе, все-таки ему объяснять, опять же, границы, которые существуют. Давать понять ему, что он любим, что он дорог, и что он действительно личность, но при этом, что он не все еще может, он еще зависит от родителей. Тут, конечно, очень тяжело, нужно много терпения. Я не знаю, я с трудом представляю себе этот возраст моего сына, с трудом, потому что я наслышан, я вижу переживания родителей, ну, моих знакомых, вернее, которые являются родителями. Я об этом только сейчас молюсь и прошу Бога мудрости и терпения. Но еще одна из причин волноваться всем нам сегодня – это телевидение, которое показывает фильмы, где вот эти подростковые настроения, семья, родители, предки, мол, стариканы эти, они вообще вмешиваются в дела молодежи, они нас никогда не понимают, потому что родители всегда отстают, они недоразвиты. Их действительно показывают родители в рекламе, в мультфильмах, в фильмах молодежных или в современных таких боевиках. Родители какие-то вообще, они всему мешают. Ну вот, это неправильно.
1: А подростки... ведь на практике так и получается. Не приходи поздно домой, не делай этого, не делай то. Сплошные запреты, сплошные ограничения. Так ведь?
2: Ну, не сплошные. Ограничения нужно каким-то образом мотивировать.
1: Пускай, конечно, они мотивированные ограничения, но все равно это сплошные ограничения со стороны родителей.
2: Ну, почему сплошные?
1: По крайней мере, так это воспринимается подростком.
2: Да, если такое в семье реально существует, бывает, родителям легче контролировать детей, чем налаживать отношения с ними. Ну, легче все сказать, нельзя и все. Чем взять и провести с ним время. Так тяжелее, на это надо время найти, потом провести это время интересно. Вот. Моему отцу был, допустим, очень сложным, что я не любил рыбалку, а он любил. Я как-то один раз попытался с ним поехать на рыбалку, упросил его, и ни я, ни он не были довольны. Я не могу долго сидеть и смотреть на этот поплавок, а он может часами это делать. Больше я этот опыт не переживал и был очень рад, что он меня с собой на рыбалку даже не берет. И он тоже был этому очень рад. Но у нас были другие точки соприкосновения. Он старался брать меня куда-то на отдых, мы вместе путешествовали много. Поэтому есть моменты, которые сближают родителей, сближают. Если отцы готовы увидеть в подростке личность и готовы сделать так, чтобы, ну, дать ему что-то в этом возрасте приятное, а не только вот, а на улице там футбол пускай играет. В конце концов, даже футбол, если он будет играть со своим сыном в одной команде, это очень многое значит для подростка, который видит в отце авторитет не просто законный, а ты мой отец, поэтому ты авторитет, а уважение со стороны его сверстников, когда он по-настоящему проявляет интерес к увлечениям своего ребенка. Я думаю, что отец будет героем своего мальчика, обязательно будет героем. Поэтому телевидение играет роль, но я не снимаю ответственности с современных отцов. Ни в коем случае, себя не снимаю ответственность. У меня не всегда есть время для общения с моим сыном.
1: И ну, часто... большинство современных родителей этого времени как раз и нет.
2: Посмотри мультфильм.
1: Дети предоставлены сами себе, и телевизор – это замена вот того общения с родителями. И что здесь делать?
2: Если мы вот действительно заняты, по крайней мере, дать возможность, направление какое-то детям, чтобы они время проводили более полноценно.
1: Нет, направление обычно дают. Туда не ходи, сюда не ходи.
2: Нет, наоборот, ходи.
1: Вернись обязательно к этому времени и так далее.
2: Ходи вот туда. Можно даже иногда дать возможность ребенку попозже лечь спать, если мы видим, что увлечение, которым он занят, оно полезно. Иногда можно, это не страшно, не часто, не сделать это нормой, но иногда можно. Вот если я заметил, что мой ребенок любит там что-то из конструктора делать, я буду даже с ним восхищаться тем, что он делает, я буду как-то спонсировать это, в конце концов, с ним вместе время проводить, но он тоже должен чувствовать радость, не только ограничения, ни в коем случае. Если у меня не хватает времени, ну, я должен подумать, как сделать так, чтобы, когда я занят, его времяпровождение было интересным. Поэтому вот мы с женой решили дать его музыкальную школу. Ну, как мы это сделали?
1: Это легко сказать, когда ваш сын маленький все-таки.
2: Да.
1: А когда это уже подросток, это очень трудно сделать. Даже подумать об этом и прийти к какому-то разумному решению здесь очень трудно.
2: Но вообще бьют тревогу сейчас во всем мире по поводу того, как влиять на детей. Они неуправляемы, у них есть свое мировоззрение. Вот эти дети Индиго и так дальше, и так дальше. И я думаю, что это вопрос, который нужно задавать как раз в сфере сверхъестественного влияния. Я, конечно, молюсь об этом.
1: Что значит задавать вопрос сверхъестественного влияния?
2: Я убежден, что одна из причин неправильных отношений в семьях – это религиозно-нравственные причины. Отцы не являются примером духовного лидерства. Отцы не являются представителями живого Бога. Они не...
1: Что значит отец, представитель живого Бога, духовно-нравственный лидер?
2: В определенном
1: возрасте... Это высокие слова, что за ними стоит?
2: Да нет, это нормальные слова для многих семей. Если отец понимает, что он вообще живет, то есть ему дана жизнь, и у него есть семья, у него есть дети...
1: Ну, это понимает каждый отец.
2: Потому что это Бог ему дал. Это не каждый отец понимает. Он и советуется с этим Богом. Он читает Библию, чтобы понять, каким он должен быть отцом. Дети всегда воспринимают не столько то, что отец говорит и чему учит, сколько то, кем он является. Вот в этом плане мой отец был очень честен. Когда в 6 лет он меня поймал, вернее, ему сказали, что я курил, вот он посадил меня перед собой. Сказал для меня странные вещи, за которые я его, конечно, уважаю, но он мне сказал: «Сын, ты уже повзрослел, ты начал курить. Я мог бы тебе запретить это дело, но я сам не могу бросить курить. Ну, давай курить вместе».
1: Это шестилетнему-то?
2: Да, да. Конечно же, я не курил, мне было стыдно, но я увидел, что отец справедлив ко мне. Он не наказывает меня за то, в чем он сам виноват. Я не курил, для меня было это потрясение. Потом, конечно, взрослые мальчишки оказали влияние. И, конечно же, то, что отец был примером для меня в этом, раз он курит, значит, ну и тут ничего плохого, сыграло свою роль. И я в 23 года только потом бросил курить. Я курил долгое время. Вот. Поэтому дети смотрят не на то, что говорят родители, а как они живут.
1: Руслан, если нет контакта, а есть конфликт между отцом и сыном, если нет взаимопонимания, ребенок ищет, как бы уйти из дома и как бы меньше времени проводить дома и поменьше общаться с предками. Вот в этой ситуации что делать родители? Родители переживают, безусловно. Родители очень волнуются.
2: Если переживают, если отец понимает,

0: воспитания, и он захочет пойти наперерез, наперекор всему. Тут только набраться терпения и всегда давать осознание того, что он все равно любим. Ребенок все равно любим. Что он дорог, что его готовы всегда принять.
1: Показывать это.
0: Да, да, да. Ребенок должен знать, что не нравится родителям. Но при этом он должен всегда знать, что он всегда любим. Каким бы он ни был, он всегда любим в семье. Посмотрите притчу о блудном сыне. Ее все знают. Даже неверующие люди знают притчу о блудном сыне. По крайней мере, суть ее. Отец получил пощечину от сына. Сын говорит ему: отдай мне ту часть имения, которая мне принадлежит. Он мог бы ему сказать вообще по наследству, это переходит, то есть после смерти моей, я вообще могу тебе отказать. Но он любит сына и дает ему возможность попробовать самостоятельно жить так, как он хочет, а не как хочет отец. Он поэтому уходит в другую страну, потому что так, как он хочет жить, при отце жить невозможно. Но когда он разочарован, когда он все растерял, извините, он там не может даже есть из корыта, из которого едят свиньи, он вспоминает, что у отца даже слуги живут хорошо. То есть у отца так хорошо, что он пойдет просто устроиться к нему на работу. И когда он возвращается, отец не просто встречает его, ну что? Он выбегает к нему навстречу. Точно так же Бог к нам относится. Точно так же, если отец верующий, он будет пытаться отражать вот такой же образ отца во взаимоотношениях со своим сыном. Это очень тяжело. Я могу даже сказать, это невозможно без Бога. Поэтому я и начал с того, что отец должен общаться с Богом, просить у него мудрости, просить у него терпения и любви. Но награда будет. Награда обязательно будет. Сколько я знаю примеров, когда верующих отцов, сыновья уходили, жили так, что просто стыдно вспоминать. Но именно любовь, которая не зависит от условностей и условий, потом повлияла на то, что дети возвращались и начинали новую жизнь. Любовь отца, терпение отца.
1: Терпение и любовь.
0: Терпение и любовь. Это очень тяжело. Это отнимает силы, здоровье. Кто-то может сказать, да вот в могилу вогнал отца. Но ради чего тогда вообще жить, если не ради детей наших? Они же никому не нужны больше. Ну,
1: в том-то
0: вообще
1: и вопрос,
0: никому
1: как
0: не нужны.
1: Жить ради детей? Как жить, чтобы ребенок
0: проявляя
1: был
0: любовь
1: счастлив?
0: И заботу. Заботу, любовь и мудрость. Любовь не должна быть безоглядной. Любовь, которая позволяет все. Ну, миленький, делай, как тебе нравится. Нет. Любовь должна иметь мудрость. Это тоже свыше. Это дар свыше. Именно поэтому Бог призывает нас, как отцов, общаться с Ним, советоваться с Ним. Это, я считаю, основа основ воспитания детей.
1: Спасибо, Руслан. Завершается время нашей программы. Тема актуальная, тема болезненная, для многих болезненная. Я знаю это.
0: Бог называет себя отцом. Нас называет своими детьми. Значит, он очень хорошо знает проблему взаимоотношений отцов и детей. И он заинтересован помогать. Нет неразрешимых ситуаций. Есть проблемы, которые человек просто не хочет решать. Бог же может помочь нам. Он дает нам не только совет, он дает нам пример. Он, Небесный Отец, называет нас своими детьми. В семьях возможны примирения, в семьях возможны чудеса. Открывайте свои сердца для Господа.
1: Спасибо. Завершилась наша программа. Ждем ваших откликов. Всего доброго. До встречи.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто понимает?

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк пришел. Привет.
1: Привет всем. Я сейчас.
0: Марк, куда же ты? Марк, что случилось?
1: Ну, понимаешь, Надь, завтра состоится конкурс «Самая быстрая бабушка».
0: Ты что, тоже хочешь принять в нем участие? Тренируешься?
1: Да нет, не я, Нина Петровна. Наша соседка по даче. Я лестницу вчера пообещал дать для победы в конкурсе. А Нина Петровна мне ее искать помогает.
2: Вот она! Нашла! Ой! Сейчас! Ой! Вот! Вот она! Вот, нашла! Она за дверью стояла! Ох! Теперь я точно победительницей стану! Ой, как хорошо, что Марк позвал меня сюда. Он сказал, что знает секрет победителя в конкурсе.
0: Садитесь, пожалуйста.
2: Да. Ой, спасибо. Сейчас. Ой, сейчас. Дай-ка. Ой, хорошо. Сейчас.
0: Ой. Мы гостям всегда рады. Кстати, а почему Марк назвал ее секретом победителя?
1: Потому что Нина Петровна без него по деревьям плохо лазит.
2: Ой.
0: Необычный у вас конкурс. Бабушки на перегонки по деревьям лазят.
2: Так у нас каждый год проходит конкурс. Кто быстрее всех яблочки соберет? А в прошлом году вот победительницей старушка Пустышкина стала. А это что? У нее яблоки-то низкие. Она их потрясла за стволы, да все яблочки-то попадали. А у меня яблони-то, о, выше дома. Стволы толстые. Ну никак не потрясти. Я вот снизу какие были собрала, а остальные-то так все и остались.
0: Но ну, я
2: не стала победительницей-то.
1: И награду не получила. Целый килограмм конфет.
2: Ну чё? Чё? У тебя теперь лестница есть. Не будет теперь старушка Пустышкина хвалиться, что она победительница. Что самая лучшая, самая быстрая, что больше всех яблок собирает. Ой, только о победе сейчас и могу думать. Ой.
0: Тогда, Нина Петровна, вам интересно будет послушать заправдушную историю о победе, которую дал сам Бог.
1: За правду, о такой победе вы еще никогда не слышали.
2: Это что ж за победа-то такая, а?

0: Эта история произошла, когда народ Божий перестал слушаться Бога и стал совершать много плохих поступков.
1: Тогда Бог перестал защищать народ, и на него напали враги.

0: Очень тяжело и страшно стало людям. Пришлось им прятаться в ущельях гор и жить в пещерах.
1: И стали просить люди Бога, чтобы он освободил их от врагов.
0: В то время жил среди народа Божьего человек по имени Гедеон.
1: Ему, как и всем, было плохо, страшно, и он собирался скрыться подальше от врагов.
0: И явился к нему ангел Божий и сказал: «Господь посылает тебя спасти народ от врагов».
1: И сказал тогда Гедеон: «Господи, моя семья самая бедная, и я самый младший у нас в доме. Как я спасу народ Божий?»
0: И отвечал Господь: «Я буду с тобою, и ты справишься со всеми врагами».
1: А в это время собралось огромное полчище народу, и разместились они в долине.

0: Тогда Гедеон стал созывать народ, чтобы сразиться с врагами. И пришло к нему множество народа.
1: Когда Господь увидел, что пришло так много людей, то Он велел всем, кто боится врагов, вернуться домой.
0: Но когда все боязливые ушли, народу оставалось все равно еще очень много.
1: Надь, а почему Господь не хотел, чтобы у народа Божьего было большое войско?
0: Бог не хотел, Марк, чтобы потом люди стали хвалиться, что это они победили врагов, потому что их было очень много, и они оказались сильнее.
1: Прям как старушка Пустышкина хвалилась.
0: Да, Марк. Так вот, чтобы люди не возгордились, Бог решил оставить совсем немного людей и решил их выбрать сам.
1: Он сделал это самым необычным способом. Велел народу подойти к реке и напиться воды.
0: Тех, кто пили воду ртом из реки, Бог отправил по домам. А тех, кто пили воду из ладошки, Бог оставил для сражения, потому что они были внимательнее и смотрели по сторонам, когда пили воду. Было их всего 300 человек, а врагов было видимо-невидимо.
1: После этого ночью Гедеон дал в руки народа трубы и пустые кувшины, которые они надели на факелы, ну, чтобы не было видно огня, и сказал: «Смотрите на меня и делайте то же, что и я, когда мы подойдем к вражескому стану».
0: Когда Гедеон и 300 человек народа подошли к стану врагов, то затрубили они трубами, разбили кувшины на факелах и закричали: «Меч Господа Гедеона!»
1: Очень сильно испугались враги, услышав трубы и увидев множество факелов. Стали они бегать, кричать и рубить один другого, а кто остался в живых, убежали.
0: Вот так, даже не ступив в бой, одержали победу Гедеон и его народ.
1: За правду, потому что сам Бог подарил им ее.
2: Это надо же! Как этому Гедеону повезло, что ему Бог помог победить, а?
0: Бог хочет, чтобы каждый человек стал победителем, чтобы любой мог победить все злое и плохое.
2: Каждый? Это все и я, и Пустышкина. Да разве можно, чтобы все сразу победили?
1: Можно, если знаешь секрет победителя.
3: Еще один секрет? А мне-то скажете.
1: А у вас конфеты есть?
3: Ага, завтра-то, может, цельный килограмм будет. А сейчас вот несколько штучек.
0: Ну, этого вполне хватит для открытки, которую Марк уже начал для вас мастерить.
3: Да.
0: Марк, держи конфеты.
3: Ух ты! Что это за открытка такая, а?
0: Сейчас вы видите.
1: Секрет я уже написал. А теперь на открытку надо лестницу приклеить.
3: Мою лестницу?
1: Нет, эта лестница будет из конфет. Надо соединить конфеты шнурком, обвязывая их хвостики.
3: Ага.
1: Сначала с одной стороны, потом с другой.
0: Здорово у тебя получилось, Марк. Давайте помогу.
1: Давай, осталось совсем чуть-чуть.
0: Да, осталась одна конфета. Какая вкусная лестница получится. Здорово, да? Настоящая лестница. Сейчас мы эту лестницу приклеим к нашей открытке. Крепить будем вот эти вот конечки с помощью скотча. Отрезаем кусочек скотча. один конец лесенки с обратной стороны. Вот, видите, как получается? То же самое сделаем и с другим конечком. Отрезаю небольшой кусочек. И здесь тоже так же закрепим с помощью скотча. Ну вот, осталось теперь закрепить вот эти концы. Точно так же, они слишком длинные, поэтому мы их отрежем, чтобы они нам не мешались. Берем скотч, отрезаем небольшой кусочек. Вот что получается с этой стороны, а с другой стороны красивые лестницы.
2: Красота какая!
0: Здорово, да?
1: А теперь в верхней части открытки надо приклеить вот такое название. А с обратной стороны открытки я приклею лист, где написан секрет победителя.

0: Вот и все. Открытка готова.
1: Секрет победителя. Победитель будет тот за Иисусом, кто идет. Настоящим победителем трудно стать.
2: Секретом победителя это просто.
3: Все вредители разбегутся.
1: Какие такие вредители?
3: Я для вас и для ребят спеть об этом буду рад.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы возвращаемся к нашей теме «Лицемерию нет». И сегодня хотелось бы поднять такую неоднозначную тему, как самооговор. И рассмотреть это с точки зрения не такого интересного вида лжесвидетельства.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Мы говорили тогда, что вот в 9-й заповеди речь идет о ложном свидетельстве в суде. И самооговор, ну давайте, может быть, кто-нибудь прочтет определение, что это такое.
3: Это ложное обвинение самого себя, принятие на себя чужой вины. Вот есть еще такое по длине определение. Это заведомо ложное показание подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, данное с целью убедить органы предварительного расследования и суд в том, что именно им совершено преступление, что в действительности не было.
4: Угу. Действует благородно, но, наверное, неправильно, да?
1: Да, вот...
4: А благородство всегда вызывает восхищение.
1: И поэтому про неправильно сразу забывают, да?
4: Ну да, хочется сказать, что здесь такого.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
4: Вот уже прозвучало у нас здесь, может быть, за кадром, что это, как вот Виталий Семенович, вы говорите, это...
6: Я говорю простить вообще. Что значит простить? Вообще простить человека, простить ближнего, что это значит?
2: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
6: Простить. Это значит взять чужую вину на себя и возместить все убытки.
1: В некотором роде, может, и так. Но, знаете, смотря с какой стороны посмотреть.
3: Зачем брать чужую вину на
1: потому
3: себя?
1: Потому что я не простил. Когда человек...
6: Это и означает простить.
3: Почему?
6: Именно. Простить значит взять чужую вину на себя и возместить все убытки.
1: Хорошо.
6: Потому
1: пример.
6: Что меня обокрали.
4: Кто-то должен ответить в смысле, да?
6: За
4: сделанное...
6: Я прощаю преступника, который меня обокрал. Я его прощаю. И эту вину я беру его на себя. И убытки, которые он принес, я возмещаю. Это означает
1: позвольте
6: простить.
1: Позвольте не согласиться.
6: Пожалуйста.
1: Вы берете на себя убытки, но вы не берете на себя вину. Вы не становитесь виноватыми в том, что вас обокрали. Виноват в том, что обокрали он. Но вы взяли на себя возмещение убытков. То есть вы простили убытки.
6: Что, это получается тоже самооговор?
1: Нет, вы просто так. Отпустили его с миром, вы простили
6: с
1: ему убытки.
6: Простил и возместил их.
1: Возместили убытки.
6: И это означает простить человека вообще. Так поступил Христос.
1: Я соглашусь.
6: Так поступил Христос. Он взял все грехи всего рода человеческого на себя и возместил все убытки собою на Голгофском кресте. Да вообще вся его жизнь на земле – это самопожертвование. И, если хотите, самооговор.
1: А вот этот как раз-то нюанс и хотелось бы поподробнее. Потому что ну вот сначала просто не может быть, не привлекая сюда жертву Христа, потому что это будет что-то вообще особенное в этой теме, сам по себе самооговор, это лжесвидетельство или нет? Вот хотелось бы вот этот пунктик сначала осветить. Является ли это ложным свидетельством?
6: Ну, вот... Против ближнего никак. Против себя самого.
1: А почему против ближнего никак?
6: А как? Наоборот, он выгораживается. И, наверное, у этого человека, которому вина которого берется на другого, он сам добровольно ее берет на себя, есть отклик благодарности. И, наверное, всю свою жизнь он будет помнить о том, что сделано ему. За него находится в тюрьме совершенно другой человек. Он должен быть там. Вот тут никак нельзя обойтись без жертвы Христа. Как хотите. Потому что жертва Христа – это не только Голгофский крест. Это вся его жизнь на земле, это жертва его. Ну что означает ему, Богу, оставить природу свою, вездесущность, изначально безначальное бытие, так оставить богатство и славу? Это что? Ради кого? Ради чего? Да ради людей. Он пошел на это. Другого пути нет.
3: Я все-таки считаю, что самооговор по определению и то, что сделал Христос, это похоже, но это не одно и то же.
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Просто самооговор подразумевает, что человек говорит, ну, берет на себя вину, да, и он говорит, я, например, украл. Да, и вот здесь вот вопрос, обман это или не обман. Хотя на самом деле он не украл. Едет муж с женой за рулем, да, жена за рулем, попадает в аварию. А муж говорит, я был за рулем. Угу. Он говорит, я был за рулем, да? Вот здесь вот ложь это или нет? А у Христа не это так ложь. Было. Ведь Христос сделал по-другому. Да, Христос взял нашу вину, но он нигде не говорит, что я эту аварию сделал, я украл, я убил. Он нигде это не говорит. Наоборот, везде в Библии говорится, что он был без греха, но взял наш грех. Поэтому мы и говорим о жертве Христа как о великом самопожертвовании, да, и о великой жертве искупления, но самооговор немножечко все-таки
6: другое. Ну а здесь что? Не самопожертвование, если муж говорит, милая и дорогая.
3: Это самопожертвование.
6: Самопожертвование.
3: Но вот вопрос, который
6: если,
3: задал...
6: Если ты пойдешь в тюрьму, дети останутся без матери.
1: Ну или без отца. Велика разница.
6: Разница большая. Все-таки мать есть мать. Потом, пребывание в тюрьме для мужчины и женщины – разные вещи.
1: Да, абсолютно.
3: Вопрос-то понятно, все это понятно.
6: А если
3: просто
6: понятно,
3: вопрос, ложь это или
6: есть
3: нет?
6: Пусть
3: это ложь это или
6: как
3: нет?
6: Угодно. Может быть, это ложь. Как
1: говорил
6: святой Амвросий?
1: Вот в этом-то и вопрос.
3: Вот в этом и вопрос.
6: Как говорил святой Амвросий? Вот мы к терминам вот так прибегаем, да?
1: Да.
6: Как говорил святой Амвросий? Христос, будучи творцом закона, не повинуется закону, но творит закон, подчиняясь закону сочувствия. Вот этот закон сочувствия он должен быть выше любых законов в этом мире.
1: Ну, если следовать логике Амвросия, то получается, существует два закона. Один закон, который Бог дал людям, и другой закон, по которому он живет сам. И это разные законы.
6: Один
1: то есть
6: же
1: одному
6: закон.
1: Он не подчиняется, а другому он подчиняется. Если это один и тот же закон, то там не может быть две противоположности, которые вы назвали из его фразы. Этому закону он не подчиняется, а вот этому закону он подчиняется. Значит, это два разных закона.
6: Это один и тот же закон. Только с точки зрения интерпретации человека... Он может стать разным. На самом деле один. Потому что в основе этого закона лежит любовь.
1: Поэтому...
6: А сочувствие – это не что иное, как любовь, сострадание, снисхождение к человеку.
1: Вы обратили внимание, что вот мы в этих темах наших «Лицемерия нет» начинаем с того, что сначала разбираемся с определениями. Потому что если мы не пришли к одному знаменателю в определении терминов, которыми мы пользуемся, мы потом не сможем ничего дальше обсудить как следует. Вот. И изначально мы давали термин определению лицемерия. Потом мы давали термин вот в 9-й заповеди, который говорит о ложном свидетельстве, что это такое. Вот. Обман – это не обман. И мы выяснили, что обман – это нечто другое, ложное свидетельство – это нечто другое. И сейчас мы вот говорим о том, что такое самооговор. И почему я говорю, давайте не будем забегать наперед, чтобы мы же сами себя не запутали. Если самооговор – это лжесвидетельство или нет? Если это лжесвидетельство, то почему, каким образом мы это узнаем? И после этого мы сможем перейти обсуждать смерть Христа и выяснить, было ли это лжесвидетельство, был ли это самооговор, или было это что-то другое, принципиально иное, хотя, может быть, некоторым вроде и похожее.
6: Понятно, что мотивы в основе того или иного поступка лежат мотивы. Вот Дмитрий привел пример аварии, да? Муж берет вину жены на себя.
1: Когда какой идет мотив? Определение, мотивы ни к чему.
6: Ну как мотив? Без мотива мы не разберемся.
1: Без мотива...
6: Мотив должен
1: понимаете,
6: быть.
1: Понимаете, я не хочу сейчас выяснить, кто прав, кто виноват в той ситуации. Ну, взять тот же пример с аварией, да? Мне сейчас принципиально все равно, прав муж, что пытается выиграть жену, или не прав. Мне принципиально важно то, что он сделал, противоречит ли законодательству или нет. И в данном случае речь идет о заповеди, которая говорит, не произноси ложного свидетельства.
6: На ближнего твоего.
1: На ближнего твоего.
6: Когда вопрос касается жизни или смерти ближнего.
1: Да.
6: Так?
1: Кстати, о жизни и смерти в заповеди не было.
6: Но...
1: Не произноси ложного свидетельства.
6: На
1: когда
6: ближнего.
1: Вопрос касается суда.
6: На суда, а на суде как раз и решаются эти вопросы. Порой жизни и смерти тоже.
1: Пришли
6: правда?
1: Они на суд... И на суде судья спрашивает, кто был за рулем. Угу. Муж говорит, я. Это истина или ложь? Это ложь. спрашивают ее, допустим, перекрестные там допросы, спрашивают, вы были за рулем? Она говорит, нет. Он говорит, нет, она не была за рулем. Он свидетельствует о ней ложь. Она была за рулем. Это истина. Он свидетельствует, она не была. Это ложь. Он свидетельствует ложно о ней. Это лжесвидетельство или нет?
4: Я считаю, что лжесвидетельство это, конечно, раз он говорит неправду. Но только вот это лжесвидетельство всегда вызывает как раз не презрение, а наоборот восхищение. Восхищение. Да,
1: потому что мы видим мотив, он такой яркий.
4: Яркий.
1: Ну вот, и нам хочется видеть в этом...
6: Законодательство
1: не должно быть эмоций.
4: Ну, правда.
1: В суде не должно быть эмоций. В суде должно быть эмоций.
6: В таком случае, по законодательству, по Божьему закону, нам всем предопределена смерть.
1: Вот.
6: Без исключения.
1: Да.
6: Если следовать вашей логике, получается, Богу не нужно было вообще вмешиваться. Натворили? Разгребайте сами.
1: А мы и не говорим, что нужно было.
6: Вот как. Тогда бы у нас никого не было, мы за столом бы не сидели.
1: Да.
6: Если бы так поступил Бог.
1: Да.
6: Если следовать это вашей логике, Богу не нужно было вообще вмешиваться, вторгаться в такое жизненное пространство, как планета, система, имя которой Земля. Зачем? Нагребли, разгребайте. Что посеешь, то и пожнешь. Но Бог берет на себя вину всего человеческого рода. Почему? Да потому что Он имеет сочувствие, а сочувствие и любовь – это, как кто-то сказал, одно и то же. Сочувствие и любовь. Но не совсем, но они перекликаются между собой. И когда мать или отец, например, готовы пожертвовать собой ради блага своего дитя, это восхищает? Восхищает. Здесь что во главе угла стоит? Любовь? Любовь. Но она ведет и к сочувствию, обязательно. Без сочувствия никуда мы не денемся здесь. Поэтому самооговор, тогда давайте будем говорить о Боге. Он оговорил сам себя. Взял чужую вину на себя. Более того, принял наш облик человеческий.
4: Ну вот в случае с жертвой Христа, вот уже было в самом начале сказано, он никого при этом же не обманывал. Он же сказал, что я беру на себя грех этого мира.
1: Вот вам разница.
4: Но я не виноват. Ну как бы я сам этого не совершал, но я беру на себя грех этого мира. И все знают, читая Библию, слушая проповедников, все знают, что Бог невиновен.
6: Но ну как это берет... все? 150 миллионов атеистов, например, не знают.
1: Но они,
4: 1
1: принципе,
4: миллиард. Не хотят.
6: 1
4: хотят
6: миллиард. Да. 90 миллионов мусульман тоже не знают.
4: Ну, не хотят.
6: Язычники и их миллионы в этом мире тоже не знают. Так что они все знают. Знают только христиане, которые иной раз тоже бывают непоследовательны, зная об этом.
4: Но, понимаете, то, что они не знают, это не говорит о том, что сам факт того, что сделал Христос, но он не является...
1: Он сделал его открыто, скажем так.
4: Да, да. Но он же сделал это открыто. То, что они не знают, это их право. Они не хотят знать, они отвергают эту правду, они отказываются от нее, но правда остается правдой. Факт
6: так вот об этом говорит святой Амвросий. Как раз Христос, будучи творцом закона, не подчиняется, не повинуется закону. Возьмите за грех смерть.
3: А какие...
6: Натворит закон, подчиняясь закону сочувствия. То есть отбрасывает эти позиции он. Он убирает из своих рук жезл правления. Идет на смерть. Юридически это правильно? Это грамотно или неграмотно? Правильно или неправильно? Получается неправильно.
3: А какие могут быть вообще мотивы у человека, совершающего самооговор? Потому что мы вот весь разговор ведем в контексте... Ну вот именно за чужую вину понести ответственность. Угу. А какие еще мотивы могут быть?
4: Самооговоры?
3: Да.
4: Ты больше, наверное...
1: Ну, бывает выгода.
3: Да, может быть, человек делает это из выгоды какой-то.
1: В житейских случаях полно ситуаций, когда это выгодно человеку. Ему, например, хочется, чтобы его осудили и отправили в места лишения свободы, потому что там ему будет безопаснее, чем здесь на свободе, где его кто-то другой ищет убить. Вот. И поэтому он готов сделать все, что угодно, вплоть до того, что взять чужую вину на себя, лишь бы его туда этот, упрятали, он был бы там живее. Или другие случаи, когда он не хочет, чтобы вскрылось какое-то другое преступление. То есть он сейчас возьмет на себя вину за, скажем, кражу.
4: Получит меньший срок.
1: Получит небольшой срок, но избежит выяснения, что, оказывается, там параллельно где-то он еще и кого-то убил. Это просто вот пройдет незамеченно. То есть выгоду найти можно, вот. Но... Я не знаю, я хотел бы разобраться вот именно с тем благородным и
7: вот зависит от мотива.
1: Самооговором.
7: Я почему задал этот вопрос? Потому что от мотива и зависит, как бы будет зависеть ответ на вопрос, правильно это или неправильно. Я вот просто тоже, я вот сейчас открыл статью, и тут написано, что да, вот желание, например, избавить от уголовной ответственности конкретное лицо, родственника, знакомого. Это одна из причин. Да. А дальше, например, приобрести авторитет среди лиц, совместно содержащихся под стражей. Там, да, избежать ответственности за совершение других, порой более тяжких преступлений. Породить сомнения в виновности по действительно совершенным преступлениям, продлить срок действия следствия в надежде на изменение меры пресечения и кучу других вопросов. Mm-hmm. Поэтому мотивов-то для совершения самооговора менее благородных, на самом деле больше, чем вот благородных, как мы сказали, вот как
6: мы в случае со Христом. Мы исходим из того, что прекрасно, что хорошо, что привлекает, что подвигает к жизни. Мы эту концепцию
7: просто
6: разобрали.
7: Ведущий задал вопрос, это обман или нет? Если это делается из корыстных мотивов, это по-любому обман.
1: Тогда да. А говорить. Если из благородных, то уже не
7: обман.
1: А
7: вот здесь надо поразмышлять.
1: Вот к чему я говорю. И тут эмоции. Ага, значит, ты корыстные мотивы, ты плохой. Ты благородные мотивы, значит, уже нарушения закона нет. Извините, нарушение закона есть.
7: Нет, нарушение закона государственного в любом случае есть.
1: Ну вот. А нарушение закона Божьего, который говорит, не произноси ложного свидетельства, а ложное свидетельство было произнесено.
4: Человеческое законодательство, на мой взгляд, оно несовершенно.
1: Ну вот Божьи 10 заповедей.
6: Ну тогда должен умереть человек.
4: Тогда должен.
6: Как факт личности во Вселенной, как единицы, он должен исчезнуть из Вселенной однозначно.
1: А вот...
6: По справедливости, по правде законной, по Божьему закону.
7: Нет, да. Здесь, конечно, благородство – это великое дело. Если бы возможно было на суде человеку сказать, да, это он совершил, но ответственность за него хочу понести я, да? Конечно, мы это такое бывает крайне редко, но если бы вот гипотетически это было бы возможно, может быть, и не было бы самооговоров вот именно с таким мотивом. Но это же невозможно, а человек хочет освободить другого от ответственности.
1: В что некоторых странах делать? Это разрешено, а вот в некоторых странах, наоборот, запрещено. Я, к сожалению, сейчас не приведу примеры, вот, но вот это я точно помню, что есть страны, в которых взять на себя чужую, то есть ответственность за чужую, там, чужое преступление где-то можно, а где-то нельзя, вот по местному законодательству. Мне интересно было, вы сказали в начале, что то, что сделал Христос, это не является самооговором, потому что он взял на себя только вину, но не сказал, но не взял на себя действие, то есть сам грех.
6: Как это?
7: Нет, я сказал, что он не декларировал себя.
1: Ну то есть да, фактически как-то он... так.
6: Проклят всяк, висящий на древе.
7: Нет.
1: Но это проклятие. А вопрос, за что он был
6: повешен? За грех.
7: Он взял на себя грех, но он никогда не говорил, я этот грех сделал. Он наоборот говорил.
1: Вот этот момент. То есть было ли лжесвидетельство? Лжесвидетельство заключается в том, что я говорю, вот этот человек не убивал, я убил. И поэтому теперь должны судить меня, а того человека отпустить. Христос так не делает. Христос говорит, он убил,
6: так.
1: Но судите меня.
7: Да, вот так.
1: То есть и вот здесь вот абсолютная истина. Здесь нет, лжесвидетельства.
7: И поэтому нет самооговора.
1: Какой
6: в любом есть? случае, мотив благородный.
1: Мотив благородный.
6: Того человека, который говорит, я это сделал. И вместо «да, я сделал», в уме сознание он понимает, что сделала его супруга, там, или дочь, или сын, но «я сделал», чтобы им предоставить возможность жизни. А если вопрос касается смертной казни, например, и человек берет на себя вину смертной казни, или не вину, а последствия вины, которые влечет к смертной казни, а отец, вернее, сын и дочь остаются, или жена живы, он жертвует собой. Принципы это похожи на Христа.
7: Похоже.
6: Как хотите.
7: Похоже это правильно.
6: Вот, похоже. кроме лжи. Но поступок благородный...
7: А вот у меня другой вопрос возник. Да. Вообще человек, делающий самооговор в благородных целях, ну, давайте уберем все другие мотивы, он вообще, когда это делает, задается вопросом, правильно это или неправильно, обман это или не обман. Мне кажется, что когда человек это делает, он вообще об этом не думает.
6: Верно.
7: Потому что он движет что-то другое.
1: Угу.
4: Да даже если и думает, все равно, если он движим вот этой любовью, желанием помочь, спасти, избавить, освободить там своих любимых, близких, он все равно это сделает. Даже если думает и знает, что это неправильно, он сознательно избирает такой шаг. И мне кажется, вот любой из нас по отношению к своему сыну или дочери угу. поступил бы точно таким же образом. Да, наше законодательство, в котором, ну вот мы, с которым мы вынуждены считаться, оно несовершенно. Оно отбрасывает все эти сентименты в сторону, там, ну, любишь ты его, готов ты умереть за него или нет, должен понести наказание тот, кто это сделал. И все, больше никаких здесь шансов нет.
1: В нашем законодательстве, да. Так, да.
4: Но я думаю, даже если вот человек так сделает, на мой взгляд, или мне просто так сильно хочется, Бог не будет его судить за это. За то, что он да? взял на себя вину другого человека, понес за это наказание, делал это совершенно благородно. Мы опять же говорим здесь о мотивах. Mm-hmm. Вот как и было сказано.
6: Да.
4: Вот очень многое зависит от того, что тобой движет. О чем ты думаешь вот в тот момент, когда ты совершаешь тот или иной поступок? Какие-то вещи, очевидно, Бог принимает. Возьмите, вот, кстати, жертву Самсона. Когда он убил самого себя и отомстил врагам, и там целое...
6: Рухнул храм бога Дагона.
4: Да, и погибли очень много филистимлянских воинов. Вот, но он это сделал, и вместе с тем мы читаем в послании к евреям, что он... среди героев веры, которые удостоятся вечной участи.
1: И то есть... Это, кстати, переворачивает с ног на голову идею о том, что самоубийство – это непростительный грех, и, по крайней мере, вот, дает исключение из этого правила. Это, наверное, целая отдельная тема, которая...
4: Наверное, отдельная тема, да. Я тоже слышал случай такой, когда девушки, просто желая сохранить себя от бесчестия, которое им неминуемо грозило, сбросились с обрыва в реку и погибли просто там. Ну, знали, что погибнут уже, потому что речка мелкая была. Вот. Но, ну, то есть вот здесь вот, опять же, мотивы. И кто скажет, хорошо это или плохо? Человек грех сделал или нет?
1: Да.
4: Я думаю, что это вот действительно только Бог в вечности нам покажет, откроет, вот, что с человеком было на самом деле.
7: Не можем мы расписать все вот так вот. Рационально. Это правильно, это неправильно, это правильно, это неправильно.
4: Хотя да? хочется, конечно.
7: Хотя хочется,
1: да, вот этот
6: нюанс. В этом раскладе дел, и при этом раскладе дел лучше все-таки человеку пожертвовать собой лишний раз. А не свой эгоцентризм беречь, не свою жизнь, как Христос сказал, кто желает или хочет сохранить жизнь свою, тот потеряет ее.
1: Да.
6: А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вот тоже вот парадокс, дилемма.
1: А, опять же, интересно, а кто потеряет свою жизнь ради Христа и Евангелия?
6: Да.
1: То есть вопрос другого человека?
7: Не стоит, да?
1: Нет, там есть в другом месте такое, что нет больше той любви, как да. если человек положит душу свою за друзей своих. Да. Да. Вот. То есть есть и такой момент. Mm-hmm. Но опять же, он говорит, что ну, это просто вот верх любви. Но хотелось бы ближе к концу обратить внимание все-таки на то, что Христос, беря на себя наши грехи, умудрился вот в этой такой совершеннейшей любви к человечеству не солгать. И человек не может даже это повторить порой. Он, пытаясь спасти другого, беря на себя вину, беря на себя вот этот грехи чужие, там, да, или пытаясь как-то спасать, мы начинаем грешить по-другому. То есть здесь мы вроде спасаем, а здесь мы начинаем параллельно еще грешить. Христос умудрился этого не сделать.
6: Наверное, хорошо написала по этому поводу Зинаида Николаевна Гиппиус. «Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу перед вечной потерею. Кем не владеет Бог, владеет рок. Пусть лучше нами Бог владеет, чем рок».
1: Да. Когда начинаешь думать, а как же самому в итоге поступать, остается только одно. Вот если у нас будет взаимосвязь с Богом, и чтобы мы могли, общаясь с Ним молитвенно через Его Слово, как-то понять Его не только мотив, но Его характер и применить его на себя, вот тогда, возможно, у нас появится хоть небольшой шанс поступать так, как Он. Не делая, вот здесь делаю добро, рядом параллельно делаю грех. И непонятно, что в итоге перевесит. И потом мы говорим, а Бог нам судья уже всем. А что еще нам остается сказать? Мы же не
4: знаем. Лучше, конечно, не оказываться в подобных ситуациях. Ну, а как поведешь себя, здесь ты точно наверняка не скажешь, как оно будет.
6: К сожалению, большей частью люди на земле стараются свою вину взвалить на другого.
7: Да.
6: И о том, что мы сегодня с вами говорим, редчайший случай в истории рода человеческого. Побольше было бы самооговоров. Жизнь была бы лучше, совершеннее, благороднее, красивее, возвышеннее и счастливее на всей нашей планете, имя которой Земля наша матушка, да? Вот что важно.
1: Да, ну что ж, вы вот тогда один законодательство не нарушайте, ни человеческое, ни Божье. Но если надо, действительно лучше оговорить самого себя, чем кого-то другого. Хорошо, до новых встреч. Спасибо, счастливо.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Что для вас хороший отдых? Может, ленивый шорох моря? А может, активные развлечения? Поход в горы? Велотуризм? Что бы вы ни выбрали, в любом случае правильный отдых – это непременное условие для сохранения здоровья.

Знаете, мне бы хотелось, чтобы каждая встреча, которая проходит у нас, чтобы она приводила к каким-то определенным выводам. Чтобы это не было,

столько нужно всего сделать, что мы просто этого не успеваем. В сутках всего 24 часа, но нам кажется, что нужно в эти 24 часа сделать так много, что у нас нету этого времени, и мы стараемся больше дел сделать. Где мы берем то время, которого нам не хватает? У самих себя начинаем отрывать то время, которое предназначено вообще-то не для работы, не для труда, а для отдыха. Очень часто мы живем и надеемся, что когда-то наступит время, когда у меня не будет дел, и я смогу спокойно отдохнуть. У нас такая, мечта как бы живет, что когда-нибудь меня никто не будет трогать, я так лягу, отдохну. И вообще-то действительно должен быть такой отдых, когда мы можем просто просто полежать. Но когда мы говорим об отдыхе, то это не только вот такое состояние, и чаще всего оно и этим не заканчивается, да? Потому что отдых – это более полный принцип. Дело в том, что мы с вами нуждаемся в отдыхе в определенные временные промежутки. Я просто перечислю пока. Во-первых, это ежедневный отдых. Во-вторых, это еженедельный отдых. В-третьих, это ежегодный отдых. И, наконец, отдых души. Давайте мы с вами затронем каждый из видов отдыха. Итак, ежедневный отдых. Из каких, какие моменты можно выделить в этом? Во-первых, это ночной отдых. Да? Это что такое? Это сон. И когда мы говорим об отдыхе, то, как правило, мы только его подразумеваем, что нам надо вовремя ложиться спать. Мы об этом с вами поговорим, но речь не только о сне идет. Помимо сна, нам обязательно нужно уметь чередовать труд и отдых в течение дня. Потому что если, опять же, неразумно организован день, то мы выдохнемся раньше, чем до кровати дойдем. То есть нужно обязательно уметь организовывать время и днем. Еженедельный отдых. Что это такое? Что это такое? Раз в неделю мы должны отдыхать. Любой человек, подходя к концу недели, он чувствует необходимость расслабиться, чувствует необходимость отдохнуть. И вот эта вот потребность человека в отдыхе, она выражена даже в том, что записано в Библии. Мне бы хотелось бы обязательно это упомянуть. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои. День седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела». То есть Бог, как Творец наш, Он прекрасно знает, что нам нужен один день для того, чтобы мы могли оставить все дела и отдохнуть. И настолько это важно для нас, что Он это записал как заповедь. Он знает, что если мы не остановимся один день в неделю, то это могут быть катастрофические последствия для нас. И это тот отдых, который нам необходим. Не просто остановка, чтобы на диване полежать, да? Но вопрос анализа своей жизни, анализа своего сердца и своей души. Как я живу и зачем я живу? И куда я иду вообще? И зачем я туда иду? Давайте мы с вами поговорим еще об одном отдыхе. Несколько слов. Это ежегодный отдых. Ежегодный отдых. Для того, чтобы полноценно отдыхать, нам все-таки нужно хотя бы раз в год иметь такое время, период времени, чтобы мы могли сменить обстановку и сменить свою деятельность. Нам нужно уехать, или поменять обстановку, насколько это возможно. Когда мы говорим об отдыхе, то нельзя не сказать еще об одном отдыхе. Отдых души. Помните, последний вид отдыха. Что подразумевает отдых души? Что это такое? Я бы хотела сказать, что без этого невозможно вообще говорить о здоровье. Дело в том, что можно привести такой пример. У большинства, наверное, из вас есть мобильные телефоны. Когда нам нужно кому-то позвонить, то как мы звоним? Мы набираем цифры, да, набираем номер. И дальше, что мы делаем дальше? Нажимаем кнопку вызова. Да, нажимаем кнопку вызова. Если мы с вами не нажмем эту кнопку, то мы можем целый день этими кнопочками играться, но вызов не пойдет. Вызов не пойдет. В принципе, отдых души, отдых для души – это вот эта кнопочка вызова. Мы можем правильно пить воду, мы можем правильно питаться, мы можем спать, ложиться вовремя, но если не будет этого вызова, то мы не сможем получить полноценное здоровье. Отдых для души, его можно по-другому назвать покой для души. И

0: Когда мы говорим об этом, то у каждого человека внутри его, в сердце, есть такое вот место, которое должно быть заполнено. Должно быть заполнено любовью и миром. И если мы его не имеем, то мы начинаем его искать. Каждый его ищет по-своему. Кто-то ищет его в деньгах, кто-то ищет его во власти, кто-то его ищет в детях, в муже, в жене, чтобы они дали этот мир, да? Но мы не находим его. И мы его не найдем до тех пор, пока мы не придем к источнику этого мира. Очень древние слова, которые были сказаны Иисусом Христом, они записаны в Евангелии. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Когда мы говорим об отдыхе, то мы не можем иметь нормальный отдых, если мы не имеем вот этого покоя в своем сердце. Он говорит, что вы можете прожить свою жизнь без меня, но если вы будете так жить, то бремя своей жизни вы понесете одни. Вам будет очень тяжело. Вот этот выбор, он как раз за нами. Бог предлагает нам истинный покой, истинный отдых. Имея его, мы можем перенести любые трудности в жизни.
1: Американскому президенту Франклину Рузвельту выдалось работать во время экономического кризиса и Второй мировой войны. Когда его спросили, как ему удается выдержать такой темп жизни, Рузвельт объяснил, что каждый вечер перед сном обязательно вспоминает детство. Он представляет, как гуляет по парку, а в конце обязательно летит на санках с горы. Детские светлые воспоминания обладают лечебным эффектом для души. Это тот источник, которым мы пользуемся всю последующую жизнь. Поэтому так важно дать своим детям побольше исцеляющих воспоминаний на будущее. Тем более, что для большинства людей лучшие детские воспоминания связаны с временем, проведенным с родителями.
2: Добрый день! Я хочу вам рассказать блюдо, которое готовится из картофеля, и называется оно каштаны. Это конфеты. Можно испечь картофель в духовке. Когда вот мы ее разламываем, вот я вам покажу, она внутри сухая. Картофель мы пропускаем через мясорубку. Получается у нас вот такой вот массой. Мы высыпаем ее в тарелочку, где мы будем все перемешивать. Стакан подсушенного арахиса в духовке мы также пропускаем через мясорубку и добавляем. После этого мы пропускаем через мясорубку изюм. Арахис у нас получился рассыпчатый. Изюм получается у нас очень густым. Пускай это вас не смущает. В этот рецепт идет 1 столовая ложечка напитка Галыча. Сюда же идет 1 пакетик ванильного сахара. Вы тоже высыпаете именно ванильный сахар. Сам же ванилин класть туда нежелательно, потому что он дает горечь. Также 1/5 столовой ложечки соли. Также туда добавляется мед и сахар. 2 столовые ложечки сахара. И 2 столовые ложечки меда. Возможно, дома, из лучших намерений, вы захотите положить 4 ложки меда. Почему нежелательно это делать? Потому что сам мед, хотя у нас получается такая густая масса, но он делает конфеты ваши жидкими. Теперь вам нужно хорошо перемешать рукой эту массу. Когда вы будете подсушивать один стакан арахиса, вы можете подсушить немного больше для того, чтобы вкладывать орешек внутрь. Или положить сверху, для того, чтобы украсить как-то ваши конфеты. Желательно, чтобы ваша масса была однородной, не было комочков. Поэтому лучше вы немножко дольше ее перемешаете, но чтобы она была однородной и выглядела красиво. И вы заметите, что она постепенно у вас становится мягкой. Вы можете попросить вымешать также ваших детей, вам будет интереснее, так это будет ваше семейное блюдо. И ставим его в холодильник. У меня есть готовая порция маленькая, которая стояла уже в холодильнике. И вы посмотрите, она отличается по цвету. Видите, эта светлее, та, которая стояла уже в холодильнике, темнеет. Чтобы ваши конфетки все были одинаковые, брать ложечки и запоминать, сколько вы, вот, какое количество ложечек вы отделяете от этой массы и выкладывать в кокосовую стружку. Вот вы выложили в кокосовую стружку. После этого вы берете, аккуратненько обваливаете его кокосовой стружкой, и именно в кокосовой стружке уже делаете шарик. Не бойтесь брать в руки, они очень мягкие. И форма ваших конфет может быть любая. После того, как вы скатали шарик, вы можете еще раз обвалять его в кокосовой стружке. И поставить уже на красивую тарелочку. Можно сделать также другой формой. Повторяем тот же самый процесс, обваливаем кокосовые стружки. Вот, и катаем шарик. Я хочу вам показать вот форму, как наподобие трюфелей, как мы это делаем. Мы делаем шарик, и потом делаем маленькую как бы горочку. Валим кокосовые стружки. Вот у нас получается форма другая совсем. Если у вас есть дети, вы можете дать эту массу детям, и они сделают любимых своих зверей, ежиков, слоников, и украсите либо кокосовой стружкой, либо сухим ломаным, измельченным очень мелко печеньем, и подадите на стол. Перед тем, как подавать на стол, вы должны его оставить в холодном месте хотя бы на 30 минут. Потому что так как в составе есть мед, он делает их мягкими. Когда же они постоят немного на холоде, они становятся более твердыми и форма их не теряется.

Самым распространенным обычаем отдыха является, конечно же, застолье. Организовать его в наши дни очень легко, ведь все, что необходимо, можно купить в магазине или кафе буквально за несколько минут. С одной стороны, это удобно, но с другой стороны, нужно быть очень внимательным, чтобы не принести домой то, что повредит нашим близким.

0: Ученые бьют тревогу по поводу питания детей. Сокращение в их рационе естественных продуктов стало большой проблемой. У детей младшего возраста многие системы организма, иммунные, ферментные и другие, развиты недостаточно. Поэтому организм не может эффективно защищаться от чужеродных веществ. К примеру, у детей до 3 лет искусственные пищевые добавки практически не утилизируются. Соответственно, накапливаются в организме. Вспомним, что едят и пьют дети. Йогурты, чупа-чупсы, различные десерты, красочные напитки, колбасные изделия. Теперь сложно представить пищу без пищевых красителей, консервантов, ароматизаторов, эмульгаторов, подсластителей и других вкусовых веществ. Но именно они являются провокаторами пищевой аллергии у детей. Во-первых, это консерванты с кодом Е220, Е227. Они довольно широко применяются. Эти сульфиты и их производные вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. Использование в мясной промышленности для стабилизации мясной эмульсии фосфатов Е450, Е452 может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Много фосфатов в колбасе, в сосисках. Нитриты Е249, Е252 – также в изобилии содержатся в колбасных изделиях. Они ответственны за повышенную возбудимость нервной системы у детей. Кроме того, нитриты уменьшают содержание витаминов в организме. Особенно много нитрита в копченой колбасе. Бензойная кислота с ее производными Е210, Е219 способна вызывать аллергические реакции. Более того, она имеет канцерогенную опасность. Эта кислота содержится в большинстве газированных напитков и в кетчупе. Антиоксидант Е311 может вызвать аллергию и астматический приступ. Приступ астмы могут спровоцировать также добавки Е320 и Е321. Они входят в состав некоторых жировых продуктов и жевательных резинок. При питании малышей очень осторожно надо подходить к продуктам с красителями. Лучше избегать продуктов с неестественно яркой окраской. Многие из них, особенно обладающие красными и желтыми цветами, например, тартразин Е102, вызывает пищевую аллергию. Желтый Е110 может спровоцировать аллергические реакции, заложенность носа, насморк, тошноту, боли в животе, гиперактивность. Он запрещен во многих странах. Азорубин Е122 вызывает сыпь и аллергии. Запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Красная кошениль Е124 провоцирует приступы астмы. Может вызвать рак. Запрещен во многих странах. Эритразин Е127 может отозваться астмой, гиперактивностью, оказывает вредное воздействие на печень, сердце, щитовидную железу, репродуктивную функцию, желудок. Красители часто присутствуют именно в детской еде и напитках, так как дети предпочитают яркие, веселые цвета. Перечисленные красители часто добавляют в кондитерские изделия, такие как конфетная глазурь, джемы, печенье, рулеты, кексы, бисквиты. Мороженые и йогурты также подкрашивают опасными красителями. Красители вы всегда покупаете вместе с супами в пакетах, колбасами и консервированными фруктами. Будьте внимательны, так как они могут быть также и в детских витаминах и лекарствах. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка и может стать причиной появления у него астматических реакций. Воздействие глютамата натрия начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Производители часто подмешивают глютамат в разнообразные продукты, которые так любят дети – ароматизированные соленые сухарики, чипсы, фастфуд. Привыкнув к такой пище, дети отказываются есть домашнюю еду. В итоге ребенок получает очередную порцию глютамата, что поддерживает в нем своеобразную наркотическую привязанность к этому веществу. В ходе недавних исследований специалисты обнаружили, что частое употребление маргарина и изделий с ним удваивают у детей риск аллергических заболеваний и астмы. Напротив, диета, насыщенная фруктами, овощами и орехами, кроме арахиса, помогает предотвратить развитие аллергии и признаки астмы. Укрепляйте детский иммунитет. От него зависит, как организм справляется с аллергенами. Простой и полезный способ – употреблять в пищу продукты, содержащие полезные молочно-кислые бактерии. Нельзя допускать нехватки витаминов в организме. Вспомним еще раз, какие продукты могут способствовать возникновению аллергии у ребенка. Это колбасные и многие кондитерские изделия, особенно подкрашенные в красные и желтые цвета. Газированные напитки, жвачки, маргарин, некоторые йогурты, чипсы и все, что содержит усилители вкуса. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: И все-таки еда – это то, что способно принести массу приятных эмоций. Врачи говорят, что некоторые продукты способствуют отдыху, потому что помогают мозгу бороться со стрессом. Об одном из них пойдет речь в следующей рубрике.

0: Это один из фруктов, ценность которого можно определить по запаху. Чем приятнее аромат плодов, тем больше их польза, а особенно для сердца. Уже не говоря о полученном от них удовольствии. На Руси плодам груши приписывали чудодейственные свойства. Груши варены, приятны телу, силу наводят и нутро мягчат. Написано в одном из дошедших до наших дней лечебников. И народная, и официальная медицина рекомендуют есть грушевые плоды. Но чтобы они принесли пользу, делать это надо правильно. Общеизвестно, что фрукты надо есть перед едой. Но груша – это исключение. Есть на пустой желудок ее не стоит. В ее мякоти может быть много одеревеневшей клетчатки. Зато после основного приема пищи она принесет только пользу. И заодно хорошенько почистит кишечник. Груша содержит тонизирующие и укрепляющие вещества, а также различные витамины. В ней содержится фолиевая кислота, особенно необходимая детям и беременным женщинам. Ароматные плоды повышают защитные силы организма. Поэтому после 40 врачи рекомендуют их есть побольше. В груше много необходимых для нас макро- и микроэлементов. Если вы быстро утомляетесь, если замечаете, что физические нагрузки вызывают у вас головокружение и сильное сердцебиение, груши постепенно помогут решить эту проблему. Компоты из сушеной груши богаты танинами. Танин – это вещество, которое обладает вяжущим эффектом. Поэтому отвары из груш полезны при расстройствах кишечника. Таким образом, можно не только избавиться от неприятных симптомов, но и оздоровить кишечную микрофлору. В груше содержится много ионов калия. Этот элемент необходим нам для здорового кровообращения. Без его достаточного количества не может быть нормальной работы сердца и мышц. Поэтому груши очень полезны для сердца. Кроме того, ионы калия отвечают в организме за регенерацию клеток. Поэтому несколько плодов после сильной физической нагрузки могут снять боль в натруженных мышцах. При нехватке калия появляется нервозность, бессонница и раздражительность. При подобных симптомах грушевое лечение может сослужить хорошую службу. Этот фрукт оказывает бодрящее, освежающее действие, а также улучшает настроение. Так что ешьте с удовольствием, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Помните, мы сегодня говорили, что воспоминания детства дарят отдых для души? Хотелось бы закончить программу пожеланием. Попробуйте сейчас вспомнить свои детские ощущения и почувствовать, что вы навсегда частично остаетесь ребенком. Для ваших родителей, для себя и для того, кто сотворил этот мир и всегда смотрит на нас, как на своих детей. Здоровья вам и счастья!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад вас видеть, дорогие друзья, и сегодня мы с вами будем внимательно смотреть библейский текст. Но чтобы смотреть внимательно, для многих-многих людей, на которых сегодня мы смотрим с вами, как правило, еще и одеты очки. И когда мы говорим о какой-то концентрации внимания, о важности, человек берет в руки очки. Возникает вопрос, когда и почему, да, скажем, появилась эта необходимость пользоваться очками. Я на сегодняшний день, слава Богу, хорошо вижу, и как бы вот этот атрибут мне пока не потребен. Но есть очень много людей, которые с детства носят очки. И как бы глядя на эту ситуацию, всегда мы должны чему-то учиться, из всего извлекать пользу. Вот сегодня очень много речи ведется о том, что наши всевозможные помощники, так скажем, телефончики, они очень сильно влияют на наше с вами зрение. Оно ухудшается, особенно если на маленькой яркости, мелкий текст. И я помню, я видел девочку одну в автобусе или не помню, в метро где-то ехал. И такой мелкий текст, знаете, просто аж прям просто как будто мелкой манкой все засыпано. И вот она сидит, читает, все трясется. То есть понятно, об этом не задумываешься, когда у тебя хорошее зрение. Но об этом задумаешься, когда зрение ухудшается. Так вот, хотелось бы обратить внимание, а какая, скажем, библейская позиция относительно моего и вашего зрения? Что Бог хочет, чтобы мы увидели и увидели пристально? Чтобы мы, взяв в руки, скажем, некий прибор, да, что-то очень важное разглядели. И можно сравнить аллегорично, что Библия – это и есть те самые очки, через которые мы смотрим на Бога. Мы как бы обращаем внимание на то, кого не понимаем, о ком, скажем, не все видим, понимаем и так далее. И вот мы хотим его понять, познать Бога, но чтобы его познать, нужно на него посмотреть. И это нужно посмотреть в историю и не только. Кстати, интересно, очень много разных данных относительно очков. Я вот нашел, скажем, в интернете, простите, очень интересные факты, разные даты, которые были датированы совершенно в разное время. Вот, например, гравюра приблизительно 17 века. Сцена называется «Подбор очков». Вверху написано «Изготовитель очков», а внизу сказано «Я делаю очки, чтобы помочь тем, кто плохо видит. Но если человек смотрит на все сквозь пальцы, то он не должен использовать наши очки». Интересно, да, так вот получается? Человек смотрит на все сквозь пальцы. Опять же, очень интересно, почему человек смотрит на все сквозь пальцы. Как бы, да, вот смотрит и сюда, и туда, и в итоге плохо и тут, и там видит. Вот нечто подобное может с нами происходить с людьми, когда человек смотрит на какие-то библейские истории, на библейские персонажи, на Бога. И он смотрит как бы сквозь пальцы, не пристально, чтобы вот разглядеть, вот очки ведь, они как раз делают все четко, все красиво, когда природное зрение ухудшается, а наоборот, как бы ясное, предложенное, представленное какое-то событие, историю, человек на нее смотрит поверхностно. И хочу сегодня вместе с вами открыть 19 главу Евангелия от Луки. В этой главе у нас есть, в 19 главе, история про одного человека. Но, кстати, я сейчас ничего о нем не скажу, я хочу прочитать один текст. Это будет 10 стих 19 главы. Тут написано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот текст очень популярный. Многие, наверное, слышали его, проповедники проповедовали, потому что в этом как бы сокрыта или заключена суть вечного Евангелия. Христос пришел не губить, не наказывать, не это главное. Понимаете, для родителей нет счастья и удовольствия в том, чтобы наказывать детей. Я говорю о нормальных родителях, я говорю о нормальных, пусть даже и шкодных порой детях. Наказание – это всегда будет как реакция, как результат на какую-то деятельность, на какое-то поведение, на какое-то непослушание. Но удовольствие в наказании, извините, это вообще недопустимо. Это говорит о каких-то таких, знаете, маниакальных, я не знаю, замашках там или садомазохистских каких-то замашках, когда человек, причиняя боль или терпя боль, испытывает от этого какое-то еще и удовольствие. То мы видим в тексте библейском, что он говорит прямо о себе. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать».

умершее – это то, что уже не представляет собой никакой ценности. Пропащее, да, погибшее. Но, друзья, это вывод, потому что начинается он со слова «ибо Сын Человеческий пришел взыскать». «Ибо». И вот это очень важная как бы тонкость, оно как вывод идет. Поэтому как бы он здесь подводит черту. Но под чем? И вот теперь возвращаемся в историю 19 главы Евангелия от Луки. Она очень известная история для всех тех, кто читали Библию, для тех, кто слушали проповедь. То есть имя Закхей, ну, дети знают, потому что это человек, который залез на дерево. Вот как бы дословно, примерно одним словом или коротко можно описать Закхея именно так. Но я считаю, что мы очень неоправданно не уделяем внимания вот этой истории и не взяли из нее еще то поучительное, что мы должны взять из истории с Закхеем, потому что если бы это было что-то малозначимое, ну такое, знаете, не судьбоносное, оно бы не попало на страницу Священного Писания. Раз оно попало, оно не может быть таким легким, поверхностным. Давайте посмотрим в текст. Внимательно посмотрим в текст. Итак, 19 глава Евангелия от Луки. Читаем. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый». Итак, что мы видим здесь? Первое, что Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. То есть маршрут Иисуса – это никогда не была случайность. Вот просто, знаете, Христос заблудился. Можно короткой дорогой пойти. Он пошел длинной дорогой. Нет, Иисус – это самая, скажем, мудрая личность, которая пришла с небес. И он показывал во всем нам пример. И поэтому его путешествие, так же, как, кстати, очень красиво в Библии представлены путешествия, например, апостола Павла. Первое миссионерское путешествие, второе миссионерское путешествие, там, третье путешествие. В разных справочниках оно очень красиво представлено. То есть он не сидел на одном месте, чтобы вот тут наслаждаться, знаете, как-то так вот открыть себе офис и там вот какой-то вести там неспешный прием людей. Он искал людей. Почему? Потому что он очень хорошо понимал слова Иисуса, который сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». То есть «Я его научу», сказал Господь. И он его научил. И вот он ходил. Так вот, когда Иисус ходил, там случайностей не было. И, например, если взять и вспомнить историю, связанную с, например, вот такую навскидку, да, с той женщиной, которую он встретил у колодца. Ведь он пошел в селение Сихарь, а это очень далеко. И на карте это очень видно, что он отступил достаточно далеко по карте, чтобы прийти в это селение. И кого он там встретил? Он встретил женщину, у которой, ну, очень не ладится в семейной жизни. И я, к сожалению, да, наверное, проконстатирую факт сегодня, что таких людей, к сожалению, великому, еще надо добавить, становится больше и больше. Семьи рушатся. Почему? Потому что есть к этому какая-то предпосылка и причина. Так вот, он, встретившись с этой женщиной, открыл ей Евангелие, открыл ей спасение, она рассказала всему городу, и мы видим, ага, это путешествие было не просто так. Когда он приходит в Иерихон. Иерихон – это исторический город. Это город, который, вы как понимаете, он непростой город. Сегодня для, например, еврея, да, жить там как-то не очень, а для арабов они не подпускают туда никого, они хранят это место. То есть, как бы это такой сейчас памятник. И, кстати, когда-то у меня была такая возможность побыть вот там, и мы с Александром Владимировичем Болотниковым ездили по Израилю. Это было удивительно, знаете, посмотреть, и там еще обломки горящих бревен остались внутри, потому что ничего туда нельзя ни строить, ни рушить. Только вот туристы зашли, вышли, то там огорожено и так далее. Так вот, этот Иерихон, он тем и знаменит, что в Иерихоне стены развалились. В Иерихоне как раз-таки Бог проявил силу свою великую. И вот теперь, спустя годы, когда опять Иисус идет и проповедует. Он заходит в город Иерихон и проходит через него, но не просто так, не турист с фотоаппаратом, знаете, который ходит, умиляется. У Иисуса цель, он пришел, и плюс ко всему, он очень хорошо знал, что у него мало времени. У него всего лишь было 3,5 года.
Иногда, если спросить ребенка, много

Много это или мало? Очень много. Я спросил девочку недавно, сколько тебе лет? 4. А сколько ты хочешь, чтобы тебе было? 5. Знаете, такая у нее была, как будто после 5 или в 5 открываются такие несметные горизонты, что просто о 6 мечтать нельзя, 7 вообще недосягаемо, а 10 столько не живут. Так и получается, что Иисус, зная, что у него всего лишь 3,5 года, он не просто ходил, разглядывал эту грязную, такую же грехом исковерканную землю. Нет, он оставил небеса, где нет никакого, даже малейшего намека на тление. И вот он, когда пришел в этот город, он, конечно же, искал людей. И вот мы видим, что некто именем Закхей, и вот о Закхее мы находим здесь три описания, три факта, которые касаются Закхея. И вот написано, первое, некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый. И чуть ниже будем еще читать о том, что он, третий стих, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Как бы три вещи. Начальник мытарей, сборщиков налогов, да. Второе, человек богатый. Связь не улавливаете? Знаете, как есть такая байка про одного представителя хитрой нации, как говорят, когда его спросили, а за что вас в тюрьму посадили? Он сказал, за взятку. А почему так быстро выпустили? Он говорит, ну а сами-то как думаете? И вот точно так же здесь, да, вот какая связь? Начальник сборщиков налогов, богатый человек. Вот как бы все логично, да, но посмотрите, какой интерес у Иисуса к Закхею и у Закхея к Иисусу. Я хочу, чтобы мы сейчас увидели нечто, то, чего обычно не видно вот при беглом чтении. Ой, Закхей был маленького роста. Или, например, только если взять вот эту фразу из третьего стиха. Искал видеть Иисуса. И поверьте, сегодня современное какое-то вот богословие, оно даже, ну давайте не богословие, а вот просто в христианстве, оно наполнено какими-то вот такими эмоционально перегруженными событиями. Ой, как здорово, Закхей хотел видеть Иисуса. Вот видите, как романтично. И вот они встретились, и он увидел Иисуса. Знаете, чем-то напоминает увидеть Париж и умереть. Вот все прямо. Вот мечта жизни, цель. Но нет, я хочу сейчас еще раз показать, дорогие друзья, дорогие собратья, дорогие наши зрители, подписчики, все, кто смотрят, не просто так эта история попала на страницу священного текста. И это не какая-то мыльная история, знаете, нагруженная такими эмоциями. Вот Закхей такой себе чудак, такой, знаете, романтик, вдруг захотел видеть Иисуса. Нет, давайте читать текст, и мы с вами кое-что увидим. Написано, он искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Итак, первая картина, которая бросается в глаза, это то, что Закхей как бы ищет возможности встретиться с Иисусом. Но если отдалить камеру и посмотреть на всеведение Господа, то мы понимаем, что это Иисус хотел видеть Закхея. Иисус прошел именно той дорогой, именно в том городе, именно в то время, когда Закхей готов или способен был увидеть Иисуса. Но опять же, давайте посмотрим. Идея увидеть – это значит больше, чем просто поглазеть или, как сегодня иногда, просто пофоткать. То есть увидеть для Закхея – это больше, чем просто посмотреть. И вот поэтому он говорит, он искал увидеть Иисуса, кто он. А вот теперь вопрос, а кто он? Как вы думаете, что самое главное было для вот этого человека? Ему нужно было понять, это Мессия или это не Мессия? А что значит, что если это Мессия? Это означает, что он не был удовлетворен тем положением, которое занимал. Да, он был богат, заметьте, да, он был богат. У него было положение. Ну, кто-то скажет, не очень хорошее положение. Ну, опять же, что значит не очень хорошее? Да, евреи его не любили, потому что он начальник над мытарями. Мытари обдирали людей, повышали налоги, обманным путем делали подмен, занижали там суммы, часть брали себе, откаты. Это старо как мир. Но вопрос немножечко в другом.
когда он вот это, скажем, делает, его не любят. Сегодня тоже, знаете, так иногда послушаешь, кажется, что самая ненавистная должность – это там депутат, да, условно говоря, пусть никто не обидится. Ну, так вот сегодня расхожи, все смеются. Но почему-то интерес к этой профессии, или назовем это должности, не падает. И нету такого, что человеку предлагают, есть курсы, набор, желающий вакансии. И все говорят, да нет, зачем я буду депутатом, еще будут с меня смеяться. Люди идут на это, понимаете? И есть и честные, конечно, депутаты, хорошие, там, которые действительно переживают, болеют за народ. Есть всякие, ну, грешный мир, никто еще пока не отменял его. Но что самое интересное, когда он идет видеть Иисуса, он не мог. Ему важно понять, кто он, чтобы в его глазах, вот через его очки понимания, чтобы сошлась картина, кто Иисус. Он все-таки Мессия, он Спаситель или нет. И вот заметьте, что здесь происходит дальше. «И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему, Иисусу, надлежало проходить мимо нее». И вот интересно, что здесь уже два раза употреблено слово «видеть». Вообще слово «видеть» очень много раз используется в Библии. И мне вот лично, например, понравились целый ряд эпизодов библейских, там, где используется слово «видеть». Потому что «видеть» и от того, как ты видишь, что ты видишь, будет зависеть, как ты будешь поступать. И это, оказывается, очень серьезный вопрос. Например, в книге Второзакония написано о том, что если ты увидишь вола врага твоего, который, например, упал под ношей какой-то, то никого нету, развьючь его. То есть помоги ему. Да, это вол или там осел, ослик твоего врага. Не будь злорадостным, потому что осел никакого отношения не имеет к вашим отношениям, во вражде вы или не во вражде. Он нейтрален в этом вопросе. Поэтому Бог закладывал такие базовые, ну мы сегодня их называем христианские принципы уважения, да, там и так далее, прощения и прочего. Но, например, он говорит, когда ты увидишь, то есть когда я что-то вижу, в моей голове постоянно происходит некий, скажем, такой математический расчет, обсчет, я не знаю, как еще назвать, как я должен отреагировать, как я должен поступить, поддержать или нет, улыбнуться или наоборот, скажем, огорчиться. То есть все решает видение. Если мы вернемся в книгу «Бытие» в самое начало, то мы видим, что здесь Ева, прежде чем скушать этот плод запретный, который Бог не разрешил кушать, то мы здесь написано, читаем следующее, что она увидела. Вот интересно, да? Она увидела. И 6 стих 3 главы к Бытие так и говорит. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание». Откуда она знала про знание? Не было никакого знания. Это все была фантазия в ее голове. Это точно так же, как сегодня. Молодой человек может посмотреть на красивую, симпатичную девушку. И он уже объясняет маме своей, там, да, родственникам, сам себе, в первую очередь, что у него будет счастье с этим человеком, потому что этот человек красивый, потому что вот она сделает его счастливым, она и без нее никуда. Но на самом деле, когда начинаешь одевать очки, начинаешь присматриваться, и не только к видимым частям или порой выпячиваемым частям тела определенного, да, а начинаешь смотреть на то, что сразу не видно, на характер, на поступки, на мировоззрение, на принципы, которыми человек руководствуется. Ведь если у человека есть принцип, куда бы он ни был помещен, он поступит согласно своего принципа. И когда говорят «беспринципный человек», когда у него нет принципов, у него включится ситуационная этика. То есть он будет действовать по ситуации. Ага, о, что-то лежит, смотрит, никто не видит, взял. Но если есть принцип не брать чужого, видят его, не видят, он никогда этого не сделает. Точно так же и здесь. А она увидела дерево, что оно хорошо для пищи. Вы не раз, наверное, тоже сталкивались в своей жизни, когда ты смотришь, ой, особенно вот зимой помидорчики, да? Ой, так хочется помидор. Ты его берешь, и вот ты ожидаешь,
что ты сейчас разрежешь, тут на всю кухню запах пойдет, аромат томата, помидора, вот он такой сочный. Ага, а он от огурца ничем не отличается. И хрустит, как огурец, и по виду почти внутри, как огурец. И ты понимаешь, что как-то, ну, вожделенно было, красиво, но, как говорят профессионалы, и я слышал, да, делают уколы, что зеленый помидор вдруг до утра делается красный, но способен к транспортировке, его грузят в ящики, он еще там сутки едет куда-нибудь в далекий город и приезжает, и потом как бы доходит, дозревает, но это не тот помидор, который будет висеть в теплице или на грядке до своего нормального естественного созревания. Вот точно так же было у Евы, точно так же было у этого Закхея, да, он как бы смотрит видеть Иисуса, и он предвкушает, что ему надо понять, кто он, вроде бы Мессия, вроде бы нет. И он лезет на дерево, чтобы увидеть Иисуса. И заметьте, ему не стыдно, ты богатый человек. А вообще-то, наверное, даже смешно выглядело, когда богатый и невысокий. Скорее всего, он хорошо кушал. Раз он кушал хорошо, значит, он был смачный такой, да, скажем, в теле, упитанный. И вот этот упитанный и невысокого роста лезет на дерево. Конечно, это зрелище было ой-ой-ой. И люди смотрели, но почему он не стеснялся? Почему он не расталкивал локтями, да, вот эту толпу, чтобы пробиться к Иисусу? Это тоже очень интересный вопрос. Вы знаете, я когда-то прочитал такую историю, что было на дороге какое-то происшествие. Обступила толпа зевак. Смотрели что-то там, и вот один любопытный, но маленького роста. Ему так хотелось посмотреть, что там происходит. И вот он и так, и этак, ну не пускают, все толкаются, смотрят. И он потом предпринял один хитрый ход. Он говорит: пропустите меня, подождите, я отец пострадавшего. И все так: опа-опа, ну да, подожди, отец идет, отпустите, проходите, проходите. И он проходит, и когда последний круг расступился, он увидел, что там лежит сбитый машиной осел. Просто лежит на дороге. И тут начался, как вы понимаете, уже не сочувственный смех, а именно радостный смех, который, в принципе, и показал, что надо быть честным. И вот в данном случае, когда я лично смотрю на Закхея, я вижу сильное желание. Не просто такое, ну, в следующий раз будет идти, ладно, как-нибудь посмотрю. Нет, он еврей, он иудей, и об этом Иисус напомнит сейчас. Но он в таком состоянии, что его и свои не любят, и римляне не уважают. Но это приносит ему деньги. И вот он живет, понимаете? И не зря сегодня говорят, что счастливые люди – это не всегда богатые люди. Это наоборот, когда ты на что-то собираешь, откладываешь, ты об этом думаешь, мечтаешь, ты потом так это ценишь, оно так приятно, так вкусно, так сладко, так здорово. А когда у человека, знаете, вот все легко – у него нет этого ощущения, вот этой радости от того, что он может приобрести. Поэтому Закхей не все так просто. В его голове тоже идет борьба. И вот он залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Но теперь 5 стих, посмотрите. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Вот интересно, еще раз употребляется слово «видеть», да? Ну или этот глагол «видеть». Но что мы здесь теперь с вами можем наблюдать? Иисус теперь взглянул на Закхея. И вот эта мысль, что Иисус посмотрел и видит, и кого он видит? Он видит жаждущего человека, который бы хотел встретиться с ним и понять, ты Мессия или нет. И поэтому Христос не просто ему объясняет, а он берет и еще шаг навстречу делает. Ты хотел меня видеть? А в гости ты не хотел бы меня пригласить? Увидеть меня у себя в доме. Знаете, как вот эта идея сделать селфи с какой-нибудь там звездой или с человеком, с игроком, футболистом, я не знаю, еще с кем-то. И сказать: видишь, вот я с ним, то есть... Его фотографий миллион, но я с ним – это чудо. Вот точно так же и он. Он и не мечтал, чтобы Иисус зашел в его дом. А Иисус, увидев его, прочитал то, что он не мог сказать. «Ты хочешь, чтобы я был у тебя в доме?» И он что делает? Спускается с дерева, он говорит: «Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Он поспешно сошел
и принял его с радостью. Так вот интересно, он его быстро сводит с дерева, чтобы с него никто не смеялся. Посмотрите, как он не просто сказал, ха-ха-ха, посмотрите на Закхея, вот зрелище какое, вот фанат у меня появился клубный, да? Нет, он говорит так же, как и Еве с Адамом он сказал. Он не говорил, выходите из кустов по одному и рассказывайте, как вы ели, что вас толкнуло на это. Никакого публичного осуждения или порки. Но он точно так же здесь говорит, спускайся скорее, я иду к тебе домой. И Закхей что сделал? Поспешно спустился и принял его с радостью. Вот это поспешно, да, оно тоже очень интересно, несколько раз используется. И вот теперь те, кто это видели, Закхей хочет видеть Иисуса. И Иисус, Бог, он знал, что Закхей его хочет видеть. Теперь Иисус хочет видеть Закхея. И все это наблюдают люди, так же, как и мы с вами. Мы фактически созерцаем прошлые истории. И вот когда они это увидели, они начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. И вот эта фраза, да, вот над тебе ярлык, ты грешник, ты падший человек, ты вот отступник. И они роптали. Роптали – это слово, ну, очень такое популярное, ропот, недовольство, ну, бурчали и прочее, да, скажем, нехорошо. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Так вопрос, кого признал Закхей в Иисусе? Господа. Вот что значит, он хотел видеть, и вот он увидел, и у него сошлась та картина, которую он себе представлял. Да, это Мессия, это тот самый, который пришел спасать. И поэтому он ему говорит, «Господи». Он сказал Господу, Господи. И плюс второй шаг, который он делает, мы видим покаявшегося человека. Плоды покаяния. Вы помните, когда к Иоанну Крестителю приходили креститься люди на Иордан? И когда приходили простые, он их крестил. Когда приходили вот такие, знаете, маститые, именитые, и он им говорит, порождение ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? То есть, сотворите же достойный плод покаяния. Вот покаявшийся человек, он сотворил плод, и он говорит, половину имения раздам. Почему раздам? Потому что наворовал. Потому что это было нечестно добытое сокровище. И он говорит, я половину отдам. Ну, не знаю, почему половину, может быть, потому что он тоже представитель некой нации. Но, посмотрите, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Он знал и таковых, когда у человека не было чем заплатить, а он с него выжимал налоги, потому что его выжимали, да, там римляне и так далее. И вот он готов был воздать вчетверо. Вот плоды покаяния. Вот что значит Закхей хотел видеть Иисуса. Он готов был покаяться, но не знал перед кем, когда и как это сделать. Но когда он встретился с Иисусом, покаяние не замедлило. Эта схема работает и сегодня. Почему многие не каются сегодня? Потому что они не встретились с Иисусом. Для них все нормально. Им говоришь, ты грешишь, тебе надо остановиться. Он говорит, ну не так же грешу, как другие. Знаете, это как люди, алкоголь употребляющие. Вот когда уже начинается серьезная стадия, говорят, ну что ты пьешь? Он говорит, ну я же не алкаш. То есть мой уровень уже алкаш, а я-то выше. Но ты и не трезвенник, понимаете? То есть как бы здесь такая ситуация. И что еще интересно, он говорит здесь, Иисус теперь ему отвечает, 9 стих, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Вы видите, как интересно Иисус его поднял. Он говорит, ныне пришло спасение в этот дом. Не просто

0: радостно для него услышать, что ныне пришло спасение в дом этого человека. А ведь его считали погибшим, ведь его уничижили, потому что он грешник. А участь грешников какая? Как написано в Откровении? Боязливых и неверных участь в озере огненном, горящем огнем и серой. Боязливых и неверных. Неверный, отступник, или, как написано в других местах, нечестивые, да, грешники, непокаявшиеся грешники. И вот поэтому Закхей был счастлив. Он был просто на седьмом небе от счастья, потому что к нему в дом вошел Мессия. Как это символично! Если вы хотите увидеть Иисуса, и вы что-то для этого сделали, как Закхей, и вы не стыдитесь его, как это вот я залезу на дерево, как это я вот куплю Библию, как это меня увидят, что я читаю Библию, а как это вот я там помолюсь. Или там особенно, знаете, в самолете, вот когда бывает там человек редко, летает, как он боится, как он молится, он даже не стесняется. А вот кто уже много летает, знаете, они уже... всем видом демонстрирует свое спокойствие такое. Ну ничего, пока не тряхнет. Как тряхнет, все молятся. То есть здесь, опять же, все лечится легко и просто. И вот здесь он такой счастливый. Я хотел видеть Иисуса. Вот она модель. Ты хочешь видеть Иисуса? Сделай что-нибудь для этого. Ищи его, начни делать шаги хотя бы, где ты можешь эти очки взять и через них посмотреть на Иисуса. Посмотри на Евангелие. Четыре Евангелия. Это потрясающая история Иисуса. И после этого Иисус заходит в дом сам, потому что это не совпадение. Там живет себе в Иерихоне Закхей, и Христос, случайно заблудившись, прошел еще и по той улице, и на тебе вот такое совпадение. Нет, это Иисус нашел Матфея, этого Закхея, а не Закхей нашел Иисуса. Закхей маленький, как и мы, грешники, маленькие. Наших сил не хватает. То, что мы делаем, смешно, потому что и, как он здесь написано, с поспешностью. Представляете, невысокий, полный, с поспешностью. Зрелище... зачетное. И вот Иисус идет к такому человеку и говорит: спасен, твоя семья спасена, мне так дорого, что ты покаялся, мне так приятно, что ты хотел меня видеть, и вот он я, Мессия, спаситель в твоем доме, ты спасен. Вот подтверждение слов, Мессия он или нет. И в конце 10 стих он говорит: ибо, вот он вывод, я пришел, чтобы Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Его уже перекрестили грешником. Ту женщину, которую привели к нему, взятую в прелюбодеяние, тоже перекрестили грешницей. И та, которая ноги омывала, грешница. Все было черное и белое, все было понятно. И Христос каждому из них подарил надежду. Он это сделает для вас и для меня. Он прощает мои грехи и ваши. Только те, в которых мы с вами покаемся. Когда мы не прячем глаза от Иисуса, а хотим видеть Иисуса. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, лично увидеть и глазами встретиться с Иисусом. Аминь. Отец Небесный, так приятно сегодня читать эти интересные, глубокие библейские истории. Это все наука спасения. Когда в этот дом пришло спасение, мы увидели маршрут этого спасения. Мы увидели, что предшествовало этому спасению. И Господь, я так хочу, чтобы в дом каждого из нас, каждого зрителя вошел ты как спаситель. И как ты вошел в дом этого человека, войди в наши дома. И чтобы мы встретили тебя покаянными. Чтобы мы не отстаивали свой испорченный порой характер. Чтобы мы не доказывали другим, что мы такие. Но чтобы мы могли покаяться перед лицом твоим и также проявить какие-то дела милосердия по отношению к другим. Благослови, Господь, пожалуйста, каждого из нас, чтобы в жизни нашей, уже при жизни, эта встреча с тобой состоялась. Да будет тебе хвала и слава и честь, потому что ты этого достоин. Ты наш Спаситель, ты наш любящий Бог. Тебе честь и поклонение. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе

0: Книги в подарок.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Духовное наследие.
1: Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданье, в багрец и золото одетые леса.
2: Осень, пора ностальгии и тихого вдохновения. Такая яркая для одних, такая холодная и сырая для других. Интересно, к какой категории отношусь я? Мне кажется, в осени со всей ее торжественностью есть что-то печальное. Эти деревья, такие величественные сегодня, завтра будут смотреть в холодное небо своими голыми вершинами. И через некоторое время на все здесь ляжет печать мертвого спокойствия. Но они, эти деревья, готовы. Они смогут выстоять и перенести даже самые лютые морозы. А вы когда-нибудь задумывались, насколько мы с вами готовы к трудностям? Можем ли мы с такой же легкостью перенести те испытания, которые выпали на нашу долю? Люди по-разному переносят испытания, которые посылает им жизнь. И очень часто они ищут поддержки у окружающих. И когда никакой надежды не остается, когда ждать помощи больше неоткуда, они приходят к Богу.
3: К тебе, мой Бог, спешу с молитвой. Я жизнью утомлен, как битвой. Куда свое мне сердце деть? Везде зазыв страстей лукавых, и в чашах золотых отравы, и под травой душистой сеть. Там люди строят мне напасти, а тут в груди бунтуют страсти. Разбит мой щит, копье в куски, и нет охраны мне руки. Я бедный нищий, без защиты. Кругом меня кипят беды, и бледные мои ланиты изрыли слезные бразды. Один, без вождя, без света, бродил я в темной жизни сей, и быстро пролетали лето кипящей юности моей. Везде холодные смеялись над сердцем пламенным моим, и нечестивые ругались не мной, но именем Твоим. Но Ты меня, мой Бог великий, покою в бурях научил. Ты вертоград в пустыне дикой небесной влагой упоил. Ты стал кругом меня оградой, и грустной я дышу отрадой. Увы, мой путь был путь сетей, но Ты хранил меня незримый. И буря пламенных страстей, как страшный сон, промчалась мимо. Затих тревожной жизни бой. Отец, как сладко быть с тобой! Ведишь меня из сей темницы во свой незаходимый свет. Все дар святой твоей десницы, и долгота, и счастье лет.
2: В этом стихотворении Федора Глинки лирический герой, устав от жизненных битв, обращает свое сердце к Богу. Он называет себя бедным нищим, который нигде не может найти защиты. «Отец, как сладко быть с тобой!» — говорит он, и на память приходят слова из Священного Писания. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он — твердыня моя и убежище мое, не поколеблюсь».
0: Духовное наследие.
2: Царь Давид называл Бога своей твердыней, называл Бога своей крепостью, своей скалой, своим убежищем. И именно о таком убежище говорит в своем стихотворении Иван Сергеевич Тургенев.
3: Когда томительное, злое берет раздумье меня, когда, как дерево гнилое, все распадается святое, чему так долго верил я, когда так дерзко, так нахально шумит действительная жизнь и содрогается печально душа без сил, без укоризн, когда подумаю, что даром мой страстный голос прозвенит, и даже глупым, грубым жаром ничья душа не загорит, когда ни в ком ни ожидания, ни даже смутной нет тоски, когда боятся так страдания, когда так правы старики, тогда, тогда мои молитвы стремятся пламенно к нему, стремятся жадно к Богу битвы, к живому Богу моему.
2: А вот что говорит об этом Иван Савич Никитин. О Боже, дай мне воли, силу, ума, сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Как сладко под твоей грозою терпеть и плакать и страдать, молю, оставь одну со мною твою святую благодать. Поэту сладко страдать, потому что страдание очищает сердце. Иов сказал: но человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх. И действительно, человек, знающий цену страданиям, знает цену и Божьей любви, и милосердию. Апостол Павел говорил, что наши временные страдания ничего не значат по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Давайте помнить цену Божьей любви и давайте понимать, что только Бог может дать нам утешение и избавление от всех наших страданий.
1: Когда обольщенный земными соблазнами, волнением крови, желаниями праздными, к тебе возношусь я в мольбе, не внемли ей, славы тебе. Когда на тернистом пути испытания я крест свой тяжелый несу без роптания, и чужд я корыстной мольбе, услышь меня, слава тебе.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наши лекции, исследования по теме «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я хочу с вами сегодня поднять, очень серьезная. Это тема, которая адресует глубоко укоренившиеся стереотипы, которые сегодня многим христианам мешают понимать самого главного и авторитетного христианина, апостола Павла. Поэтому называется тема провокационно. Возможно ли обрести спасение под законом? Давайте рассмотрим стереотипы, которые существуют сегодня в протестантизме. И вот я хочу вам показать иллюстрации, которые приходится видеть в проповедях американских евангелических проповедников. Вот как объясняется в их проповедях дихотомия, то есть противопоставление закона и благодати. Вот они видят: под законом Бог требует, а под благодатью Бог предоставляет. Посмотрите еще один красивенький рисунок. Вот у нас Синай, а вот у нас Голгофа. Здесь якобы Бог требовал, и народ не выполнил, а здесь Бог взял, да и предоставил. И поэтому ничего выполнять не надо. Но давайте посмотрим, в чем суть проблемы. Друзья мои, причина в таких вот иллюстрациях заключается прежде всего в том, что в христианстве сложилось на протяжении многих столетий негативное восприятие всего, что связано с законом. Ну, начиная, например, с рисунков Моисея. Вы не смотрели никогда гравюры Доре? Моисей почему-то на них с рогами. Ну, прямо-таки чертик, извините. А вы знаете, почему у Моисея на рисунках рога? Даже вот Микеланджело, тоже статуя Моисея, тоже рога. Знаете, откуда рога у Моисея? Из ошибки в переводе. Когда Моисей сходил с горы, лицо его сияло лучами света. На еврейском луч света – это керен ор. Но если это выражение керен ор разбить на два слова, керен – это рог, ор – это свет. они воспринимали Иероним, когда переводил на латинский, он перевел «рога света», и вот Моисей получился с рожками. Но вы понимаете, этот образ Моисея вот так с рожками впитывался все средние века в христианстве. Понимаете? И вот вам результат. В VI веке до нас дошло интересное письмо, которое писали иудеи, желавшие обратиться в христианство в Испании. Тогда еще христианская она была под вестготами. И вот там, в этом письме, они писали епископу: «Ваша светлость, отныне мы заявляем вам, что мы более не иудеи, но христиане, и мы полностью отказываемся от соблюдения злого Моисеевого закона. Вот. Поэтому мы обязуемся вместо субботы Моисеевой соблюдать воскресенье. Что же касается свиного мяса, то мы хотим убедить ваше священство в том, что дома мы его не едим не потому, что мы продолжаем в тайне соблюдать злой Моисеев закон, но потому что вкус наш к сему не приучен. Но мы торжественно клянемся на всяких общественных празднествах кушать все приготовленное со свининой. Вот вам злой Моисеев закон. И вот это перекочевало в протестантизм. Потому что, с одной стороны, Мартин Лютер, конечно же, говорил о спасении через веру, адресуя католические эпитимии, мы об этом уже говорили, но с другой стороны, он имел такой интересный фильтр. В Библии должно быть все про благодать. А если какая книга не говорит о благодати, то это соломенная книга. В частности, послание Якова, где говорится о том, что нарушивший одну заповедь нарушил весь закон. Лютер называл его соломенным посланием. Вот они, стереотипы. Закон все время рассматривается через призму каких-то абсолютно диктаторских, драконовских требований. Справедливо ли это? Давайте посмотрим. Требует ли, например, Господь что-то от израилитов, когда через Моисея говорит им: «По делам земли египетской, которой вы жили, не поступайте. По делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. По установлениям их не ходите. Законы мои исполняйте, постановления мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления и законы мои, которые исполняет человек, будет жив». Обратите внимание, у нас не написано здесь, что за неисполнение этих законов я вас в огонь адский посажу. Господь говорит: живя по этим законам, вы живы будете, а не просто разложитесь морально. Вот эти законы, понимаете? Вот вам инцест всякий разный, вот вам домашнее насилие, вот вам прелюбодеяние, вот вам однополые браки, вот вам скотоложество. Посмотрите, как заканчивает Господь слова свои. 18:30, Левит 18:30. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, чтобы не оскверняться ими. Понимаете? Друзья мои, здесь очень четко, в этой главе книги Левит Господь показывает цель закона. Цель закона – это не заработать себе чего-то. Цель закона – это не делание каких-то манипуляций из страха, что ты будешь гореть ваш в адском огне. Цель закона – это чтобы не разложиться, не оскверниться. Это стиль жизни. Бог хочет, чтобы люди имели другой, понимаете? Чтобы не заимствовали эти гнусности, которые, например, в Египте были, инцест. Да, это египетские дела. Фараон Рамзес II был женат на двух женах. Одна из них была матерью другой. Понимаете, от одной у нее были дети, от дочери своей, кто у него был, как их назвать, детьми, извините, внуками или детьми. Вы понимаете, какой ужас? Кстати говоря, сегодня эти все нормы подвергаются пересмотру. Уже сегодня говорят, понимаете, логика некоторых людей. Знаете, что творят сторонники однополых браков в Соединенных Штатах Америки? Они апеллируют к расовым законам 19 века, которые запрещали жениться на чернокожих. Вот. И говорят, вот вы видите, мы через это перешли, теперь можно уже этот предрассудок снять, вот теперь этот предрассудок давай снимем, что можно жениться на представителях одного пола, а завтра можно будет жениться на своих сестрах. Уже было одно телевизионное шоу, в котором эти вопросы поднимались. Сидели брат и сестра и говорили, как, понимаете, мы любим друг друга, но общество же нас не понимает. Плохое общество, не готовое общество. А, Библия? Да, это ж тогда были кровосмешения, дети, а сейчас масса предохранений, может быть, мы не собираемся рождать детей, не будем, мы просто любим друг друга. Понимаете, как оно превращается? Вот он закон, вот она проблема. Требует ли этого Господь? Или просто он криком кричит, стараясь, чтобы мы, идя вот так вот вслепую, не свалились в эту пропасть греха. К большому сожалению, очень многие люди довольствуются не изучением Библии, а лозунгами. Вы знаете, очень легко библейский текст превратить в набор лозунгов. Стих один взяли, стих другой взяли. Вот возьмем, это и основное, это и представляет собой основную трудность с которой сталкиваются те, кто читает послание Павла. Потому что уже на протяжении многих веков христианские богословы, систематы, догматисты и проповедники любили изрекать лозунги. Те, которые согрешили под законом, по закону и осудятся. О, как хорошо! Значит, мы не под законом, значит, нам закон не нужен, и мы не осудимся, потому что вот, ибо язычники, которые не имели закона, но они по природе законное делают, то они сами себе закон. Знаете, что из этого делается? Чего только я не слышал. Куда это не применяется? В основном этот текст применяется, когда люди хотят, какой-то проповедник или богослов хочет успокоить человека, который пришел к христианству, к истине, познал Библию, а вот у него родственники, умершие, этого не знали. И вот они говорят: не проблема. Если был хороший человек, значит, спасется. Ну, друзья мои, я тоже не скажу, я не Бог, и у меня нет никакой власти говорить о том, кто спасется, кто не спасется. Я очень рад, что Бог мне не поручил заниматься этим вопросом, а вопросом суда своего праведного. Это лично в его ведении. И да, я не знаю, мои бабушка с дедушкой были очень хорошими и с одной стороны, и с другой стороны. Я их очень всегда любил, но они, конечно же, были атеистами. Вот. Что с ними будет, только Бог знает. Они были очень хорошими. Моя бабушка, когда эвакуировали из Полтавы, она заведовала детским садиком. И вот шел поезд, и бомбили поезд, эти хенкели, штурмовики, обстреливали. На поезде был Красный Крест, они обстреливали этот поезд. Выбежали все из вагонов, легли на эту самую, на поле. А эти штурмовики на бреющем полете, давай обстреливать детей малых. Моя бабушка взяла под себя, как птица с птенцов, этих малюток, там у нее были родители на фронте, понимаете, она взяла этих малюток и закрыла собой, ее пулей ранила, но она выжила, дети выжили. Но она была атеистка. Что с ней будет? Бог знает, что с ней будет. И я Богу доверяю, мое сердце спокойно. Но этот текст не рассказывает мне о судьбе моей бабушки. Почему? Потому что апостол Павел – это серьезный был писатель. Писал определенным стилем. Вот. И, конечно же, он не разделял, как мы увидим, современные взгляды многих иудеев и христиан, которые пропагандируют идею о двойном стандарте. Христиане используют этот текст, а также текст из Деяния 15 глава, где сказано «не обременяем язычников», для того, чтобы фактически пропагандировать двойной стандарт. Якобы для иудеев есть одна дорога, А для язычников есть совершенно другая дорога. У меня был очень интересный разговор на заседании Евангелического богословского общества. Я прочитал свой доклад, и одному человеку мой доклад весьма понравился, и он пригласил меня поужинать и завел со мной беседу. Он был ректором одного из евангелических колледжей во Флориде. И он мне задал вопрос: а тебя никогда не интересовало искать работу преподавателя? Я говорю: что ты имеешь в виду? Ну вот у нас колледж есть, вот нам интересно, ты такой человек нам нужен, ты знаешь вот то, другое, третье. Я говорю: да, вот как интересно. Но я говорю: я еще докторскую не закончил, тогда она у меня не была закончена. Она говорит: не переживай, давай, я тебе помогу. И вообще, в принципе, вот он дальше начал мне вопросы задавать, я начал отвечать. Ты, говорит, понимаешь, я фактически с тобой интервью прохожу. О, кстати говоря, какой ты деноминации? Я ему говорю: я вообще принадлежу церкви адвентистов седьмого дня. Он так на меня посмотрел: а нет, не нужен. Ну, я тоже понимал суть разговора, говорю: почему вдруг? Ну как же, ты же субботу не будешь преподавать. Я говорю: да, не буду, он нам не нужен. Я говорю: хорошо, можно я тебе задам вопрос? Вот ты же знаешь, ты в разговоре со мной знаешь, что я вообще еврей. То есть вот ты мне скажи, если бы я тебе сказал, что я просто мессианский еврей, как мессианский еврей я соблюдаю шаббат, ты бы меня взял на работу? Взял бы. Я говорю ему тогда: а почему, говорит, ты мессианского еврея, соблюдающего субботу, взял бы на работу, а адвентиста еврея не взял на работу? Задумался профессор. И сам, говорит, не задавал себе, говорит, такой вопрос. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно же, с самого начала разговора я знал, как ответить на этот вопрос. Потому что я очень хорошо представляю себе, как в христианстве учат. Для евреев это один путь, а для язычников это другой путь. И используют Деяния 15 главу. Дескать, нечего нам обременять язычников. То есть получается, если язычник пришел в христианство, то только 4 заповеди. А если это еврей, который уверовал во Христу, ему что, жертвы приносить? Вы понимаете несостоятельность подобного подхода? Но, кстати говоря, к огромнейшему сожалению, подобные взгляды придерживаются иудеи. В частности, известный раввин, философ, врач – 12 века, авторитет номер один в иудейском богословии, его звали Рабейну Моше бен Маймон, в европейском транскрипции Маймонит, писал: если не еврей вдруг решит соблюдать шаббат, его нужно розгой отхлестать. Знаете почему? Потому что в иудаизме, если вы, например, скажете ортодоксальному иудею, предположим, такое часто, например, я сталкивался с этими вопросами, когда какой-то верующий человек, не еврей, соблюдающий субботу, говорит своему начальнику, ортодоксальному иудею, что он в субботу работать не будет. Тот на него смотрит такими круглыми глазами. А тебе это зачем? Это не вам, это нам. В ортодоксальном иудаизме есть, оказывается, теория о том, что язычникам, которых они называют «бней Ноах» или «сыны Ноя», нужно исполнять только 7 заповедей. Кстати говоря, сегодня ортодоксы иудеи неверно понимают то, что записано в фарисейской традиции в документе под названием «Тосефта», в трактате «Авода Зара», который повествует о статусе язычников, идолопоклонников. Вот как написано по поводу 7 заповедей. Речь идет о том, что сыны Ноя должны жить в согласии с 7 заповедями. А в судебной системе – об идолопоклонстве, о богохульстве, о блуде, о кровопролитии, о воровстве и о кушании живой части тела. Не спрашивайте меня, что это такое 7. Этого никто не знает. Но я читаю вам, что написано. Вот, это так я вам перевел с иврита, вот документ. Вот вам заповеди сынов Ноя. Знаете, в чем проблема? Этот документ сам по себе, в контексте, если мы посмотрим, не говорит о том, что язычники должны, верующие в Бога, спасаются 7 заповедями. Речь здесь идет о том, что если язычник, мы уже говорили о таковых, что есть в Торе статус нокри, иноземец, да, поселится на территории теократического государства Израиля, то он должен иметь вот эти вот принципы. Да? То есть нельзя богохульствовать, мы читали с вами 24 глава Левит, за богохульство и нохри будет побит камнями, а за субботу не будет. Но речь опять же идет не о верующих из язычников, а о язычниках неверующих, как они должны себя вести. Понимаете? То есть это нормальное дело. Допустим, интересно, возьмем ту же синагогу сегодня, да? Если вы захотите в синагогу зайти, то мужчин попросят, вот, или даже вот как турист зайдете, в Израиле будете, в Иерусалиме стена плача, да, вы не подойдете туда, пока не покроете голову. Был такой фильм американский про полицейских, «Закон и порядок», и там двое инспекторов, один белый, другой черный, но один типа еврей в Нью-Йорке, а черный, им надо зайти с раввином поговорить. Тот ему говорит, заходит в синагогу, тот надевает, берет кипу, надевает, а этот и говорит ему, надень, тот на него так смотрит, я тебе что, на еврея похож? Он говорит, из уважения, а не из того, что ты похож. Так вот это, оказывается, что за законы. То есть это как язычники, неверующие, должны уважать еврейское государство, а не как верующие нееврейской национальности должны спасаться. Понимаете? Вот она в чем проблема. Контекст нам нужен для того, чтобы читать Павла, а не лозунги, и о том, как читать послание Павла в контексте, мы с вами узнаем в следующей части нашей лекции.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Программа «Независимость». Геннадий.
1: В 23 года я впервые, на самом деле, серьезно уже решил бросить, пытаться бросить, по крайней мере, употреблять наркотики, да, потому что это никак я не мог, работал уже где попало, да, институт уже был заброшен совершенно, работал грузчиком, ну, там, по 2-3 часа, лишь бы свободное время было, денег, неважно, сколько зарабатывали, уже престиж как-то там, где и кем быть, он только в мечтах и в разговорах наших остался, да, и это не получалось. Мне все время нужна была какая-то эйфория. Вот. Потом понял, что пристрастился к этому зелью. Меня начало ломать уже, да. Начал с этим завязывать. Трудно. Но все-таки как-то удалось. Опять начал выпивать. Короче говоря, осознал свою зависимость, но не знал, что с ней делать, да, совершенно. Уже лет, наверное, в 28. То есть уже не сама жена меня на самом деле таскала туда, да, уже знакомые наркологи эти появились, которые по-быстрому за деньги давали либо эти капсулы, потом торпеды начал делать на год, да. Но сделаю торпеду эту, опять наркотики появляются, да, и вот это ребенок рос, да, я старался как-то, чтобы он этого не видел, но это было все равно трудно. Отношения с женой, безусловно, все накалялись. В 83-м году мы, в конце концов, развелись, да, и для меня это был такой еще серьезный удар, да, развелись, разъехались, тут наркотики совсем мной овладели, там появились другие психостимуляторы, которые мне понравились, я бросил уже работу совсем, и дома не жил, и, по сути дела, вращался уже в преступной среде, так, по-серьезному, да. 4 года я вот так по судьбе ходил, по притонам, и сам их организовывал, пока меня не посадили, в конце концов. Сына потерял, жену потерял. Вообще, скажем, с родителями отношения никакие. Понимал, что мы с женой разъехали, жилплощадь отнимут, и вообще деться некуда. Так оно, по сути дела, и оказалось. Вот в 89-м году я был абсолютно у разбитого корыта, да, но тут вот подвернулся человек, да, который уже в то время знал про анонимных алкоголиков, да, и уже так движение начиналось в 88-м году в Санкт-Петербурге. И я тоже этим очень заинтересовался. Более того, мне этот человек очень понравился. Ну, в то время мне еще как бы, да, были симпатичны люди из того мира, из преступного, да, и которые с этим порвали, а у него там был большой срок засижен, он был для меня авторитетом. Вот. Он такой вел активный образ жизни общественный. Я с ним тоже много общался и, по сути дела, вот, можно сказать, первая группа или одна из первых групп Нева образовалась, да, и мы собирались у него дома, и это стало главной частью моей жизни. Вот, и я сам не заметил, как, в общем-то, эта тяга, она была, но вот уже не физиологическая оставалась, да, к наркотикам, а чисто психологическая, что, ну, скучно жить. А тут, скажем, замена произошла, да, я как-то вот эту духовность, да, которая в программе в первую очередь, да, первым планом всегда идет, там поиск Бога, мне это было очень близко. Я еще когда сидел об этом, да, читал, задумывался, ну и в детстве, в общем-то, бабушка меня в церковь водила, да, я никогда не отрицал, да, Бога. Последний год, да, я вся моя жизнь уже была запоя до запоя. Да? Запои стали жесткими такими от 5 до 7 дней. Я уходил просто из дома, поскольку уже в своем кругу, в каком я работал, да, я там это старался прятать. Ну, конечно, уже люди понимали, но я там ни в коем случае не пил. Да, мне было и неинтересно с ними пить, потому что... Пьем по-разному. Уходил к алкоголику, рядом там в соседнем доме жил. Думаю, ну, денек-другой попью, там, пятницу, субботу. А оказывалось, что прошла неделя. Когда очухивался, у меня, как всегда, пропадали все деньги, барсеткой, с документами, там, да, на машину, на все. Каждый раз это восстанавливать или выкупать. Там, да. Я только в этом году, в 2006 году, несколько таких у меня было запоев, когда... Меня приносили домой избитого. У меня и здоровье, конечно, было уже ужасно. Печень у меня, 2 гепатита было. Когда сидел на игле, это гепатит С, шприцевой. Вот. Да и пил столько. Печень у меня уже вываливалась. С головой у меня было плохо, с сосудами совсем. И последний раз меня, когда притащили всего избитого, вот врач посмотрел, он говорит, у него печень, говорит, вся наружу, говорит, я за него не хочу отвечать, вон, везите в наркологию, пусть там откачивает, он пьяный вдрызг, выживет, ну, так сейчас относится. Попал я в НИИ гриппа, вот, откуда, в общем-то, у меня началась новая жизнь, да, я когда там очухался, ночью. Я не мог понять, где я. Вокруг какие-то пацаны молодые, там в основном наркоманы лежат, откачивают их, да, алкоголиков меньше. Вот. Там ребят поспрашивал, что, чего, где. Объяснили.

Гору в реабилитационный центр «Надежда» на горе. Я вначале испугался, конечно, думал, что мне там делать. Я и так анонимных алкоголиков знаю, столько был в группе «Наш путь», да, пойду туда. Но потом подумал, что, ну, скажем, мне нужно как бы... Во-первых, было трудно и туда прийти, да, стыдно. Потому что я, когда ушел, порвал свои, да, я достаточно символически это, да, все сделал. Вплоть до того, что сжег там книги, да, то есть отказался все от своего спасения на самом деле. И мне было, конечно, стыдно туда появляться и трудно. Но, тем не менее, еще перед тем, как туда поехать, я пришел в группу «Наш путь». Меня там приняли, тем не менее, старики с распростертыми объятиями, были рады. Поехал я все-таки туда, в этот дом «Надежда» на горе. Я понимал, что мне нужно, ну, вот как бы самого, у меня смирения вообще по жизни как бы не было никогда, да, своевольный очень человек. И когда я так послушал, немножко узнал, я понял, что оттуда-то можно всегда и выйти, да, но попробовать надо. Пришел и попробовал. Первую неделю мне было очень страшно трудно, потому что там как бы приходилось выполнять там хозработы. Для меня это было, ну, по моим понятиям, ну, вообще чуть ли туалет нельзя мыть. Я не буду говорить на жаргоне. Вот. Мне это было страшно обидно, било по моей гордыне, этот режим, распорядок, да. А потом я понимал, уже взрослый человек, что я сам в себе как бы, да, вот послушание я сам себе, да, с Божьей помощью вот это устраиваю. Я в любой момент могу выйти. Тем более я приехал туда на машине, да, вот, мне все было просто. Сел, завел и уехал. Никто не держит. И через неделю я в конце концов понял, что там не начальники, там эти консультанты. Не нужно делать для них это ничего, да. Что это все для меня, да. И я в конце концов... воспринял всех не как начальников, а как, скажем, очень доброжелательных людей, которые, да, невзирая на все мои выходки, мне, ко всему прочему, бесплатно помогают, да. Вначале я конфликтовал со всеми, вплоть до директора. А потом мне понравились эти отношения, мне очень трудно их было принять. Я научился, там, вот этот дневник чувств дурацкий для меня был, я его не переваривал. Думаю, ну что, придумывать, придумаю сколько угодно, и наговорю сколько угодно. Вот, и поначалу, в общем-то, этим занимался. А потом понял как-то в один прекрасный момент, да, и у меня вот это пошло. И я с тех пор, в общем-то, и... почувствовал радость там за многие годы, да, в первый раз, сколько я не ездил там по путешествиям, там пил или не пил, да, я разыгрывал там иногда, да, радостные какие-то состояния. На самом деле все это было как-то для меня обыденно и неинтересно. Ну, вот чувств не было. Пустое, скажем, каменное сердце настоящее. А там вот оно вот начало оттаивать. Теперь у меня опять друзья. Своих друзей я, по сути дела, потерял уже давно. Ну, наркоманы, они рано довольно умирают. Так и у меня произошло. Да? То есть настоящие мои друзья давно умерли. И я так как бы не прибился ни к одному лагерю там, да, новых русских, хотя меня туда тянуло. Отлетел от всех людей, а сейчас я опять прекрасно чувствую себя и в социуме. Здесь у меня много групп, куда я хожу. Основная здесь как бы домашняя, в Зерках. Я сюда хожу 3 раза в неделю, это обязательно. И невзирая ни на что, там, да, достаточно, я не скажу, что счастлив, да, но...
часто испытываю радость.

0: хорошие такие чувства бывают. Я думал, что они у меня как бы не появятся. Ну, нет, они появляются. Даже в таком возрасте можно вот этот эмоциональный мир опять вернуть, окрасить его, что ли, по-настоящему. И думаю, что вот это главное.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться. И в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее, сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, вначале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет, это программа «Найди свой путь». Меня зовут Размик, это Велина. Иногда мы оказываемся в ситуациях, когда все идет не так. Все буквально валится из рук. Кажется, что весь мир настроен против нас. И как в такие моменты не потерять спокойствие и сохранить самообладание? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей Яна. Привет, Яна, хорошо выглядишь?
2: Привет, спасибо.
1: Расскажи нам, пожалуйста, свою историю.
2: Историю моей жизни?
1: Нет, давай вот, как мы договаривались, историю о твоей поездке.
2: О моей поездке.
1: Угу. Куда ты ездила?
2: Начну с того, что я ездила во Францию по программе.
3: Что за программа?
2: Программа называется ОПР. Это когда ты едешь в другую страну, и там ты работаешь няней и учишься в университете. Вот. Я туда поехала, ну, по обмену и жила там в течение 10 месяцев.
1: Угу. Вот. Ты была няней?
2: Да, я была няней.
1: Да, расскажи про семью.
2: Ну, это была очень хорошая такая семья французская, двое девочек, их родители. Вот, это был большой дом, очень уютный такой. Uh-huh. Именно, ощущался такой французский колорит там.
3: Ты жила только во Франции или еще куда-то ездила?
2: Я ездила в другие страны, Италия, Испания, Португалия, Швейцария. Ну, так как там все близко, uh-huh. получается, что когда есть свободное времечко, вот, ты едешь куда-то.
3: Здорово.
1: Uh-huh. А ты уже знала язык или ты...
2: Я знала язык, я учила французский и английский здесь, в России. Училась на переводчика, но как таковых разговорных данных, ну, я не могла ими похвастаться, потому что никакой практики, угу. Вот, соответственно, я туда ехала с языковым барьером таким сильным.
1: Ну, наверное, были там насмешки, когда что-то не так произнесла.
2: Ой, очень много насмешек, особенно от моих, ну, девчонок, с которыми я работала, постоянно что-то я скажу не так, они все хихикают надо мной, ну, приходилось смиряться с этим.
3: Ну расскажи, ты когда вот говоришь, что не только во Франции жила, но ездила в какие-то другие страны. Да. Были какие-то ситуации интересные, необычные?
2: Да, интересных ситуаций было достаточно много. В частности, вот могу рассказать одну ситуацию, когда я ездила в Италию. Я решила, что это будет как тур такой по городам, вот, где я могу посетить 2 или 3 города. Вот, я все запланировала, организовала, забронировала билеты на автобусы и поезд обратный. Вот, хотела поехать в один город, потом в другой, потом на юг Франции и вернуться уже вот к себе туда домой, где
3: я жила. То есть у тебя был четкий план?
2: Четкий план, да, по которому я должна была следовать. Вот. И, в принципе, я и начала свой маршрут, уверенная, насмотревшись и вдохновившись фильмами «Под солнцем Тосканы», ну и другими, которые меня просто вдохновили. Вот. И отправилась уверенная, ну, не без страха, потому что я была одна, и я прекрасно понимала, что это путешествие может быть опасным, так как я девушка в другой стране, без интернета, вот, и без связи, в принципе, потому что она дорогая, когда в другую страну летишь, вот. И я отправилась. Приехала я в один город, в Турин, вот, и я ожидала, что я сейчас буду спокойно гулять. Но с самого начала получилось так, что меня высадили не там, где я ожидала. В общем, это не так было страшно. Я прогулялась, вернулась, опоздала на автобус, перенервничала и должна была отправиться во Флоренцию. Вот, и я туда отправилась. И вместо Флоренции в 3 утра меня оставляют в городе Пиза. Там, где Пизанская башня.
3: Ну, тоже ничего.
2: Тоже ничего, но когда это 3 утра, вокзал, и нет ни души просто. И это чужая страна. Я не знаю итальянского языка, даже если и там и были люди. Я не могла бы объясниться, а в Италии люди, ну, мало кто говорит на английском. Да. Я начала искать вообще каких-то людей, чтобы узнать вообще, когда автобус будет, да, дальнейший. Там было как метро, такой вход, дверь. я отправляюсь туда в ожидании того, что там кого-то встречу, и там одни эскалаторы, эскалаторы, я спускаюсь, там только бомжи, и все. И я в страхе просто бегу обратно, чтобы мало ли что, вдруг эти бомжи там сейчас на меня кинутся, да. Я убегаю, просто сижу и боюсь, потому что, ну, мне как-то некомфортно. Хоть это и лето было, но было прохладно.
0: Найди, найди свой путь.
3: Слушай, я хотела спросить, ты первый раз одна путешествовала или у тебя был уже опыт такой?
2: Впервые. Единственное, что я в Францию приехала одна, но там эта семья меня встречала. И я знала, что я не останусь одна, да, в этой стране. А сюда я приехала одна, поэтому мне было так страшно, потому что я была без поддержки как таковой.
3: Кажется, даже страшнее то, что она была без интернета, чем без людей.
2: Да, потому что когда у тебя есть интернет, ты все равно ощущаешь даже поддержку родителей. А тут, ну, Wi-Fi же нет. Единственное, к чему ты можешь подключиться...
1: Слушай, а что дальше произошло?
2: Вот, что произошло дальше. Я остаюсь на этом вокзале, и подъезжает такси. И я понимаю, что только такси мне может помочь, может, отвезет меня в какую-то другую станцию. Вот. И оно меня отвозит на станцию, где ходят поезда. То есть это автовокзал. Я прошу отвезти меня туда, где ходят поезда. И меня отвозят. Но оказалось так, что там не было вокзала, а был просто как перрон и скамеечка в лесу. И железная дорога. И это оказалось еще страшнее. И что мне оставалось делать? Я просто молилась о том, чтобы выжить там, потому что мне было холодно, голодно, одиноко. Вот. Таксист взял с меня просто огромную сумму денег. Ну, я не ожидала, что так будет, потому что у меня была, ну, фиксированная сумма, и это уже было выше моего лимита. Вот. Остаюсь я там на перроне и просто пою гимны, ну, все, что я знаю, успокаиваю себя как-то душевно. Вот. И там был такой автомат, где можно было компостировать билеты. Автомат на итальянском, я тоже ничего не понимаю. А поезда просто проходят мимо, понимаете? И я думаю, если вот мой поезд сейчас пройдет мимо, то все, то я вообще никуда не уеду отсюда. А денег у меня уже, ну, практически не осталось.
3: Ты рассказываешь какую-то вообще нереальную историю, как можно оказаться в одной и другой стране вообще где-то в непонятном месте, в лесу, да, возле одной скамеечки.
1: Вот я представляю, она сидит, такая лампа одинокая над ней, она сидит одна, а там неужели вообще никого не было?
2: Никого, ни собаки. Вот действительно, как ты говоришь, была только единственная лампа, которая вот была на этот перрон направлена, и все. Вот.
1: Ну, как ты себя вообще чувствовала вот в такой...
2: Чувствовала я себя... как-то, знаешь, одиноко в какой-то момент. А с другой стороны, от того, что вот я молилась и очень просила у Бога о поддержке, я чувствовала такое вот его присутствие в какой-то момент, такое нежное. Я поняла, что я не одна. Бог как будто бы мне говорил: не бойся, я с тобой. Все, ну, вот знаете, может быть, это странно звучит, но он меня как будто бы вот успокаивал. Вот даже физически как будто вот гладил по плечам и говорил: все в порядке, я с тобой, все хорошо. И я так, ну, выдыхала на какой-то момент. Потом я такая: боже, мне страшно. Он такой: все хорошо.
3: Яна, скажи, а ты сама по натуре человек-паникер или более тот, который держит все под контролем и в любой ситуации может успокоиться? Потому что то, что ты успокоилась, это говорит о тебе как о личности достаточно
2: эмоциональной.
3: Уравновешенной.
2: Нет, а как раз-таки я из тех, кто вот очень быстро, ну, вот, подается эмоциям и волнуется, и переживает, очень близко к сердцу все принимает. Ну вот.
1: Да, ты начала вот молиться, петь, как ты говоришь.
2: Да, и успокаиваться.
1: Это просто успокоило тебя или как бы какое-то чудо, может быть, было?
2: Нет, я не сказала бы, что это было чудо, но это было такое, знаешь, основание, ну, как конец моему страху. Вот, и спокойствие. Я обрела это спокойствие. И потом приезжает поезд. Я еду на этом поезде.
3: Он остался возле твоей скамеечки?
2: Да, знаете, все... Поезда проезжали мимо, а этот поезд, я просто вижу, что он останавливается, ну, слава богу, потому что если бы он проехал мимо, а это же, этот расход тоже был непланированный для меня, вот, и он остановился, я поехала во Флоренцию, погуляла там, познакомилась с ребятами, время уезжать. Следующим пунктом у меня был Марсель. То есть я тоже уже забронировала...
3: Не домой.
2: Я забронировала там хостел, купила билеты на автобус, и они как бы замораживаются на карте, эти деньги. Вот. И я собираю уже вещи из Флоренции, чтобы уезжать. Обнаруживаю, что карты моей нет. Карты, на которые куплены все билеты, забронировал хостел, и все. У меня опять начинается, боже, мамочки, что мне делать? У меня уже нету денег.
3: А куда она пропала?
2: А я не знаю. Я, видимо, то ли потеряла, то ли украли.
1: То есть в итоге ты не нашла ее?
2: Так я ее и не нашла, да. И получается так, что деньги, они как бы есть на этой карте, но вот они заморожены, и она все равно, ее нужно предъявить. Я понимаю, что... Туда уже ехать я не могу. Единственный сейчас пункт мой, куда я могу поехать, это только, ну, вот мой дом во Франции, где я жила.
1: Но у тебя были другие наличные какие-то средства?
2: Нет. Не было ничего, кроме моей русской карточки сбербанковской. И там не было денег. Ну, были какие-то сущие копейки, и то в рублях. То есть там же евро. И все, я начинаю бить тревогу. Благо, в хостеле есть Wi-Fi. Я пишу, звоню своим родителям, всем своим знакомым. И просто очень молюсь, что, Боже, пожалуйста, поддержи. И он опять вот всей своей нежностью успокаивает меня, говорит, все, не паникуй, я сейчас все устрою.
3: Как ты это ощущала? Ты слышала голос какой-то?
2: Нет, я не слышала как такового голоса. Просто, знаешь, когда мгновенно с паники на спокойствие ты переключаешься, и ты понимаешь, что это не ты сама, это что-то, ну, свыше. Вот. Ну, тот, кто это ощущал, он поймет, наверное. И приходит мне спокойствие. Мои родители и люди, с которыми я общалась, они откликнулись на мой зов, на мой клич, и просто скинулись, кто только мог, и меня отправили обратно с тем, что... Ай-яй-яй, кто так делает? Ну, вот видишь, ты авантюристка, вот чего хотела, на то ты, в общем-то, и напоролась, так сказать. Вот, так и закончилась, можно сказать, эта история. Я просто приехала домой с огромной благодарностью Богу, что он меня так успокаивал в те ситуации паники. Найди
3: свой путь. Слушай, ну очень интересно, конечно, эту историю, которую ты рассказала, но непонятно. Мы же верим, что Бог всемогущий, и люди говорят, что если Он может все, почему Он не творит чудеса? Но они задают и другие вопросы. Почему Он не исцеляет детей? Почему Он не воскресит того, кого я люблю? В твоей ситуации, если ты веришь в Бога, если ты Ему доверяешь, веришь, что Он всемогущий, Он же мог совершить чудо, Он же мог же помочь тебе тем, чтобы, я не знаю, ангел явился какой-нибудь, тебя проводил до этого в Марсель или куда-то. Тебе там
2: знаешь,
3: нужно было.
2: Да, безусловно, конечно, так. Но с другой стороны, когда, ну, лично мое мнение, да, если ты сам выбираешь, как, ну, как тебе действовать, то есть это твой выбор. Это не был выбором Бога, да, чтобы я туда поехала одна. Я сама выбрала такое путешествие. Это просто были последствия. Последствия, возможно, недостатка организованности, да, то, что я не запланировала там какие-то дополнительные средства отложить. То есть это просто последствия моих решений. И я просто пожинала плоды за это сама. И как бы Бог, конечно, Он великий, но если Он каждый раз будет вот так вот своих ангелов посылать, то тогда мы не ощутим последствия.
1: Ну да, я думаю,
2: ангелов не хватит. Да,
1: как
2: не
1: бы
2: хватит.
1: Это делается для того, чтобы, ну, в такие ситуации человек попадает, для того, чтобы он вот в этой своей немощи, он, наоборот, обратился к Богу,
2: да,
1: и почувствовал Его поддержку.
2: Нужду.
1: То есть, да, и, ну, то есть какое-то обращение было.
2: Угу. Зависимость вот. Сильная от Бога. В тот момент ты ощущаешь, ну, что ты ничто.
1: Ты сделала какие-нибудь выводы для себя вот в конце этой поездки?
2: Ну, естественно, сделала выводы. Выводы, с одной стороны, практические. Ну, как нужно поступать, что... В следующий раз я решила, что я одна, без должной планировки.
3: Без интернета.
2: Без интернета. И без там какого-то человека сопровождающего. Я больше не хочу этого делать. Но зато я убедилась в верности Бога очередной раз в том, что Он ни в каких тебя обстоятельствах не оставит, даже если ты туда зашел сам, и даже если, казалось бы, это тупик, Он все равно протянет к тебе руку и выведет тебя оттуда, и успокоит, видит, что ты такой вот эмоциональный человек, да, вот. слава богу.
1: Ну, то есть даже вот на этой заброшенной станции, ну, не заброшенной, вот, ну, как бы, кажется, Богом забытое место, вот, но даже там Бог, Он есть.
2: И ты не одинок даже там.
1: Ну, это здорово.
3: Слава Богу, мы очень рады видеть тебя здесь, живой, здоровый, невредимый, вернувшийся из всех своих приключений, путешествий. Реально бывают такие случаи в жизни, когда кажется, что все, дальше уже некуда, дальше тупик. Слава Богу, что у тебя есть такой помощник, верный друг, который тебя поддерживает, помогает выбраться. Реально бывают такие случаи, когда кажется, что все, дальше некуда, уже тупик, ты пришел, и выхода никакого не видно. Слава Богу, что у тебя есть такой верный друг. Ну скажи, это единственный случай в жизни, когда он тебе как-то помогал, поддерживал, или, может быть, еще какие-то были?
2: Ну, знаешь, именно даже вот в этих приключениях, в этих поездках, эта ситуация меня не научила, честно сказать. Я ездила еще также в Лиссабон и в Париж, тоже вот так вот. А одна после этого, ну, мне так, я оказалась там одна. В Париже в метро вот такая была тоже ситуация, что как раз вот абсолютно такая же. Я тоже молилась: «Боже, пожалуйста, помоги, помоги». Потому что я тоже ощущала, что я одна, и это тупик. И Бог, опять же, он успокаивал мою панику.
3: А что там произошло?
2: Понимаешь, метро Парижа, оно очень такое разветвленное, там очень много веток разных, да, и чтобы попасть на ту самую, а мне объясняли на французском, а я на тот момент еще мало что понимала, то, что мне объяснили устно, опять я вот оказалась на таких, в таких обстоятельствах, опять же, та паника. Просто нужные люди, опять же, ну, может быть, именно они мне помогали, да, но вот я так обращалась к Богу в те моменты, вот в этих всех каких-то таких эмоциях сильных, он меня просто выводил, я так благодарна за эти все случаи, слава Богу.
3: Мне кажется, Бог посидел за время путешествия Яны во Франции, во все эти города.
1: Да, Ян, у тебя теперь большой опыт общения и с Богом, и от путешествий. Я думаю, ты можешь написать книгу «Путешествуйте не одни, а с Богом». Друзья, в жизни бывает всякое. Не всегда рядом с нами наши друзья и близкие, которые могут нам помочь, поддержать. Но знайте, что Господь всегда ответит на молитвы своих детей. И вы в любой момент, даже вот в таких обстоятельствах, можете обратиться к Богу. Это была программа «Найди свой путь». Пока!

0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Небо на земле». Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем разговаривать с Виталием Олейником о святилище. И сегодня мы поговорим о священниках. Приветствую вас, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Мы уже поговорили, собственно, о самом храме, о самом святилище, как вот о здании. Мы поговорили уже о предметах, об интерьере, который внутри был, и о некоторых значениях. Мы поговорили о назначении святилища. Но вот одну вещь пока еще не дошла до нее очередь. Это о священниках. То есть о тех служителях, которые совершали там вот это священнодействие. Для начала, наверное, кто мог быть священником, кто имел право, потому что, я полагаю, не все. Мы говорили, что народ мог дойти только до определенного места во святилище, да. А дальше кто и на каком основании?
2: Здесь, наверное, можно было бы хотя бы вскользь упомянуть тот факт, что изначально Божьим замыслом было, чтобы весь народ Завета был священниками, но вследствие отступления народа они потеряли свое право. И только лишь все колено Левия в полном составе осталось верным Завету Господа. Соответственно, тут уже сразу же определяется и первый критерий. Этот критерий – нравственность, верность Господу, то есть жизнь по Его воле и принятие Его воли в качестве Абсолюта. Вот тогда, вот, когда колено Левия было отделено, с тех пор священниками и левитами по родам все было расписано, в Торе непосредственно, в Пятикнижии Моисеевом, тогда каждому были даны уже соответствующие функции. Рассказывают случай о том, как однажды к одному известному раввину первого века, представителю иудаизма, подошел язычник, и вот с таким мнением посмеяться, задал вопрос: а что, если я приму иудаизм, вот, можно ли через время мне дослужиться до первосвященника? Вот. Ну и ответом было: даже и царь, самый знатный, самый богатый человек, если он не принадлежит к роду Левия, он не может быть. То есть это первое, что отделяет того, кто может, от того, кто не может. Это происхождение от соответствующего колена.
1: Да, и при этом, если учесть, понимаете, что происхождение мы не выбираем, и не выбираем, где родиться и как родиться, здесь мы можем видеть какое-то Божье предназначение, что среди левитов не было никого случайного, по крайней мере, с точки зрения Бога.
2: Да. Вот. То есть это первый критерий, что человек должен принадлежать к колену Левия.
1: А как распределялись роли? Потому что, естественно, все колено не могло там толпиться в храме. Кому-то надо было быть священником, кому-то первосвященником, а кому-то, может быть, заниматься какими-то подсобными делами.
2: Господь все это подробнейшим образом расписал. Вот сыновья Мерари будут заниматься таким, сыновья Гершона вот таким, сыновья Аарона священника вот этим будут заниматься. То есть даны были подробнейшие детали и касательно того, кто что делает, и касательно богослужебной одежды. То есть помимо подробных инструкций о том, как святилище должно быть устроено и какое служение там должно осуществляться, в отношении священников точно так же все было предельно четко и подробно установлено.
1: Ну, а что для тех, кто был священниками? Что это значило для них? Неужели просто вот Господь назначил, скажем так, вот этот род будет колоть дрова там для жертвенника, а вот этот род будет кадилом махать, вот, ну, утрируя, скажу так, да, в храме? Что это означало для тех, кому выдалась большая честь совершать служение в самом храме? Это была привилегия, может, какая-то, или это обязанность была, или насколько
2: фактически,
1: это было?
2: Фактически, вот вопрос, который сейчас вы поставили, отражает распространенное представление об иерархии. И однажды в истории израильского народа была группа людей, которые сказали Моисею и Аарону: «Все святы». Всем говорил Господь, и они в чем-то были правы.
1: Ну, естественно.
2: Потому он говорит: почему вы присваиваете себе право священства? То есть вот вопрос о том, что это вроде бы как более престижная должность, а это нет, поскольку вот те, кто восстал, Корей, Дафан, Аверон и так далее, и мужи там иные именитые, они уже имели служение, но им казалось, что это служение как-то, ну, менее почетно, что ли. И в ответе Господа и в том, как Он вот решил эту проблему, показано, что это всего лишь функции. Если ты не колешь дрова или не возишь воду, если ты не осуществляешь, там, допустим, уборку, то святилище не может работать. Кто-то вот это должен делать, кто-то другое должен делать. Но все они воспринимали себя как служители Господни. Причем очень важный принцип заключается в том, что и содержание тоже было одинаковым. То есть был принцип равномерности, который открыт в Священном Писании.
1: Первосвященник или священники, помогающие ему, они не получали жалования там больше или выше каким-то образом?
2: Что касается вот первосвященников, это одна группа, то есть, скажем, это семья Аарона, и его дети – это священники, все потомки, затем левиты. Между ними была разница, что именно им было начислено. Но вот в рамках группы все распределялось равномерно. Да и, в принципе, что касается колена Левия, вот им выделялась десятина от всех остальных колен. И дальше левиты брали себе вот десятину, из нее они возвращали сами десятину. То есть вот этот вот процесс, он именно по принципу равномерности распределения ресурсов в данном случае работал. То есть вопрос о том, в каком качестве служить Господу, согласно Божьей воле, не стоял. Главный вопрос стоял в другом. Чтобы служить именно так, как Господь сказал, чтобы вот выполнять верно свои служебные обязанности.
1: А вот мы как-то говорили, что некоторые из левитов, они совершали служение в других местах, в других районах, то есть, может быть, никогда в Иерусалиме и не были. Ну, в том плане, никогда не совершали служение в храме такого непосредственного. Они совершали служение по местах, в тех городах, где находились.
2: Ну, ситуация какова? Что и священники же тоже жили в разных городах. Были те, которые жили непосредственно у храма, да, то есть в пределах, неподалеку от храма и так далее. Но были те, кто жил подальше. Вопрос здесь заключается в том, что у священников, сами священники служить не могли. То есть, иными словами, недостаточно было бы сил, недостаточно рук, ног и так далее, чтобы осуществлять все это. Потому при священниках, которые представляли эти 24 священнических череды, были левиты, которые приезжали. И вот в одной из книг царств описывается, как были те, кто приходят, сказано, приходящие и отходящие. То есть это именно было такое путешествие. Мы в командировку, говоря современным языком, уезжаем в Иерусалим, служим там, и по окончании своего срока службы возвращаемся. И по очереди так все и левиты, и священники, они в равном отношении принимали участие в служении.
1: Ну, а по домам все остальное время, пока они не служат в храме, они осуществляют другое служение там у себя на месте.
2: Они осуществляют служение, вот, просвещение народа, обучение, и вот из их уст, как говорит пророк, ищут ведение. То есть, снова здесь мы просто можем отметить, что все служение колена Левия, оно распределялось или разделялось на два вида. Главная часть, львиная доля времени, обучение, это и школы, это и синагоги, это и просвещение. И есть у нас отрывки, которые описывают, как они с книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать, выездная синагога. Вот, это первый вид служения. Второй – это литургическое служение. Оно занимало всего 2 недели в году у каждой череды.
0: Далее в программе.
1: Не слишком ли строго Бог наказал?
2: Казалось бы, ну это же незначительное действие, я никакого преступления не совершаю. Не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Священнические одежды были похищены.
0: Небо на земле.
1: Вы сказали так, что...

0: вышел огонь от Господа и пожрал их. То есть все, что производится не по уставу, поскольку священник есть представитель Бога, и по тому, что он делает, что он носит, какое служение совершает, и что говорит, люди судят о Боге. Ведь важно помнить, что уровень образованности был минимальным в ту эпоху. Угу. И фактически вот жреческое сословие было грамотным, главным образом. Потом уже позже, уже в народе все это распространилось. То получается, что у простого человека, кроме как священника, некому было обратиться, чтобы узнать о Боге. И если священник не представляет Бога правильно, то это дело очень серьезно, потому что тогда Бог представляется в искаженном виде, а это дьявольское дело. То есть дьявол изначально Бога оклеветал, сатана доселе пытается карикатуры на Бога рисовать, и потому о том, каков Бог, это ключевой фактически вопрос в великом противостоянии между Богом и сатаной. В этом смысле роль священника, она должна быть исключительной и абсолютно точной в выполнении Божьей воли.
1: Не слишком ли строго Бог наказал? Нельзя ли было там жертву, допустим, принести? Ну, пусть особую какую-то, пусть там 10 жертв принести, но искупить эту вину, потому что небольшая со стороны, так сказать, и провинность. Они пришли просто с другим фимиамом там, или другая кадильница, что у них там другое было?
0: Ну, давайте приведем иллюстрацию. Вот...
1: Со стороны просто обычный человек мог бы и не заметить разницы.
0: Конечно. Может быть. Нам недостаточно много сказано, как этот огонь выглядел, что это значит чуждый огонь, откуда был он взят, как он был принесен. То есть мы точно не знаем. Просто указан факт. То есть мы не знаем, со стороны это выглядело как серьезное нарушение или нет. Но в качестве иллюстрации давайте представим себе человека, который подходит к высоковольтной будке. И там написано «Не прикасайся, убьет». Казалось бы, ну это же незначительное действие. Я никакого преступления не совершаю путем, вот как говорится, того, что я протягиваю руку и прикасаюсь, но реакция будет молниеносной. И важно подчеркнуть, что перед тем, как вот эта трагедия произошла, Господь подробнейшим образом дал все детали. И Он предупредил. Он предупредил о том, что неповиновение, или в данном случае, скажем, проявление творчества в кавычках, да, непослушание Господу, отсутствие верности Господу в представлении того, каков Он, оно вот именно этим закончится. То есть несправедливо тогда, когда человек не знал.
1: Ну, а здесь, получается, Бог им сказал так.
0: А здесь четкие были инструкции. Да. Более того, фактически само вхождение в сан священника 7 дней длилось. Это было и образование, и посвящение. То есть в информационном отношении они прекрасно понимали, с чем имеют дело.
1: Вот есть один интересный нюанс в плане одежд первосвященника. Я так понимаю, они выделялись особо от других священников. У них были и камни вот эти вот, которые они носили на груди, и были там по подолу какие-то позвонки, яблочки, да. Все это. Вот эти вот особенности, они что-то символизировали, или это просто, чтобы выделить священника, то первосвященника каким-то особым образом?
0: Во время предыдущих встреч мы рассматривали вскользь один из элементов одеяния первосвященника, где была и функциональность указана. Mm-hmm. В частности, это так называемый наперсник. Не наперстник, а наперсник. То есть перси – это грудь. Mm-hmm. Нагрудник, дословно. И вот сказано, что функция была такая – суд. Он носит суд, потому что благодаря Уриму и Тумиму можно было знать, какова воля Господня. И так с каждой деталью одеяния священника. Мы могли бы фактически несколько передач посвятить исследованию каждой детали и выяснению того, каков ее символический смысл. Все, что Господь дает, все имеет смысл. И я хотел бы сейчас на общий вот такой вот фон одеяния священника взглянуть, потому что здесь есть очень важная истина, которая как раз связана с тем, о чем мы говорим, о том, что священник должен был полностью соответствовать воле Господней. Давайте прочитаем вот фрагмент из книги «Исход» 28 главы, стихи со 2 по 6, которые описывают одеяние как раз первосвященника. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Функция. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Уточним. В оригинале сказано не чтобы он был священником, а чтобы он священно действовал. То есть, чтобы священно действовал.

0: Необходимы одежды. Без одежды священно действовать невозможно, потому что каждая деталь, каждый элемент одежды глубоко был символичен и определенную функцию совершил.
1: То есть дело даже не в том, что он не сможет определенным образом там зажечь свечу или принести фимиам, или возложить там жертву, или кровь окропить, а в том смысле, что это будет как, неправильно, что ли, если он будет одет в другие вещи?
0: Он,
1: физически
0: он
1: в принципе, сможет выполнить.
0: Он не сможет войти, ему запрещено входить без этих одежд. И вот в описании сказано, вот что они сделали, даже наперстники и так далее, и так далее. Я хочу только лишь обратить внимание вот в данный момент на цвета и материалы, которые использовались. Пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод, и сделают там то, иное и третье». То есть дальше в этот ефод вставляются камни, драгоценные камни. Здесь у нас таким образом золото, пурпуровая червленая шерсть и весон. Весон – это лен, льняная одежда. Вот эти вот элементы, вот эти материалы используются для изготовления одеяния первосвященника. И, коль скоро мы имеем дело с Библией, которая написана на разных языках в оригинале, то здесь у нас древнееврейский язык, потом несколько глав в нескольких книг по-арамейски, и затем греческий язык, да, то для того, чтобы разуметь Священное Писание, каким-то образом приходится их синхронизировать. И синхронизация между вот книгами, написанными в эпоху Ветхого Завета и Нового Завета, в основном происходит благодаря Септуагинте. Септуагинта – это греческий перевод текста Танаха, от Торы до вот последних пророческих книг и книг Писаний. Так вот, когда мы смотрим на то, как соответствующие еврейские термины переведены на греческий, то получается, что пурпуровый цвет – это по-гречески «порфира». «Порфюра». Дальше, вот червленый, так называемый, греческий «кокинос». И вот это нам пригодится чуть позже, когда мы будем говорить о том, как вопрос священства описан теперь уже в эпоху Нового Завета.
1: То есть пурпуровый – это, получается, багряный, это багряница, получается, да?
0: Ну, это один из синонимов, который именно этот цвет
1: интересно,
0: описывает. Да.
1: Интересно. И в этом что-то, какой-то, может быть, смысл практический для нас есть сегодня, или это просто чисто исторически интересно?
0: Здесь, может быть, интересно было бы упомянуть, что здесь использовался и лен растительный, и шерсть животного происхождения. И вот в Торе есть строгий запрет. Не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Ну, во-первых, это очень сложно было изготовить в ту эпоху, потому что они разнородные, эти ткани. То есть лен с шерстью соединить очень трудно. Так вот, причина такого запрета заключается в том, что это была священническая одежда. И в Торе есть прямой запрет. Запрет заключается в том, что никто другой не имеет права одевать эту одежду, кроме только, вот в данном случае, преемника первосвященника, очередного потомка Аарона. И если это кто-то вот себе право присваивает, то его ждала...
1: То есть, получается,
0: опять же,
1: ты
0: как...
1: не имеешь права ни сделать себе такие одежды, или похожие, или даже вот аналог, раз там говорится, даже не смешивая эти вот материалы,
0: да.
1: Ни тем более одевать их. То есть, получается, никто не может... Божественный запрет есть на то, чтобы человек оделся в священнические одежды.
2: Небо на земле.
0: Господь вот этим священникам доверил функцию и служение самого себя представлять. То есть, когда мы говорим о храмовом служении, оно может представляться чем-то далеким, уже неактуальным, забытым, достоянием, там, может быть, еврейской культуры и так далее. На самом деле, важно всегда помнить, что все, что было дано Моисею, было дано с главной одной целью – поведать о служении нашего великого первосвященника Иисуса Христа в небесном святилище. И потому неправильно его служение представить – это вопрос жизни и смерти.
1: А как же современные священники, совершающие служение в современных храмах, пытаются, ну, по сути делают то же. Они в некотором роде копируют служение Ветхого Завета, в некотором роде оно изменено, потому что символы порой не те, другие просто представлены, одежды немножко другие. В общем, в принципе, отличается многое, но вообще какая-то преемственность чувствуется. То есть священник совершает какую-то литургию, совершает какие-то обряды, и, естественно, этот священник представляет собой Христа. По крайней мере, так объясняется, когда к ним подходишь с подобным вопросом.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что в контексте того, о чем мы уже прочитали, что инструкции даны были очень конкретные, был запрет на изготовление подобного, ситуация, которая сегодня, к сожалению, представлена в христианском мире, она ставит очень важный вопрос. У нас есть несколько ортодоксальных направлений в христианстве. В протестантизме в некоторых направлениях тоже есть священническая одежда. И все они разные. Угу. Все эти одеяния разные. И тогда вопрос, какой из них соответствует закону Господню? Какой из них соответствует воле Господней?
1: То есть, если пойти дальше, там и литургии разные, и символы,
0: календарь,
1: которые используются, разные.
0: Да.
1: И если используется фимиам, то и фимиам разный. И все это... Но мы же читаем практически полный запрет на даже попытку воспроизведения чего-либо, от одежды до предметов.
0: Верно. К сожалению, пророчества, оставленные Священным Писанием в этом отношении, исполнились. А именно, есть пророчество о том, что появится человек греха, сын погибели. Это из апостольских посланий, посланий фессалоникийцам, который в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Это пророчество общего плана. И дальше сказано, что это связано с отступлением.
1: То есть вы хотите сказать, что это не просто один какой-то конкретный человек или, может быть, личность, похожая на человека, вот человек греха так называемый, а это общая иллюстрация того состояния современного времени?
0: Термин «отступление» используется вот в каком контексте. Сказано, что перед наступлением Дня Господня, перед тем, как Господь придет назад, второе пришествие Иисуса Христа наступит, сказано, произойдет отступление, которое чуть дальше описано так. Тайна беззакония, говорит апостол Павел, уже в действии. То есть тайна беззакония – это понятие, которое является очень широким по своему масштабу. Речь не идет только лишь о какой-то одной конкретной личности. Тайна беззакония – это как раз-таки противостояние закону Божию, в котором много разных заповедей. И вот если чуть предметнее об этом поговорить, я предлагаю обратиться к книге Откровения, которая в 17 главе описывает удивительнейшие явления. Откровение, 17 глава, начиная с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, пойди, подойди, я покажу тебе судно, великую блудницу, сидящую на водах многих». Все это пророческие символы, на истолкование которых у нас нет сегодня времени. Но я хочу обратить внимание на одеяние этого персонажа. Сказано: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». И дальше сказано, что когда Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Он говорит: «Я видел, и, видя ее, дивился удивлением великим». Для современного читателя его удивление непонятно.
1: Вот если бы мы не прочитали буквально две минуты назад, какое было одеяние у священника, то, может быть, и не было бы такого эффекта. Но когда ты читаешь одеяние священника с перечислением все тех же материалов и тех же камней и всего, и читаешь вот это одеяние блудницы, это действительно шокирует.
0: В действительности, потому что вот тот греческий язык, к которому мы обращались, здесь заново повторяется. Вот. То есть в данном случае у нас порфира, греческое слово, и второе слово кокинос, которые используются в Септуагинте в переводе Торы для описания одежды первосвященника. Вот здесь оно повторяется снова.
1: То есть, по сути, в описании вот этой вот блудницы, сидящей на звере, берется описание
0: одежд первосвященника. Да.
1: И более того, тот же язык используется.
0: Картина дополняется чем? Золото, и драгоценные камни,
1: да,
0: и чаши золотые. Чаши были изготовлены по повелению Господню для совершения священнодействия в храме. То есть, что это за картина? Термин «блудница» используется в Священном Писании для описания тех, кто отступал от Господа в исторической перспективе. То есть верность Господу, верная жена – это та, которая живет по заповедям Господним. А вот блудница – это та, которая занимается идолопоклонством, когда идолопоклонство смешивается путем вот синкретизма со служением Всевышнему.
1: Как сильно это все перемешано в современном мире? Потому что очень многие думают, что они действительно таким образом служат Богу. И, в принципе, Христос об этом предупреждал, что многие гонящие христиан, они будут думать, что они таким образом служат Богу. И убивающие, как он сказал, вас будут думать, что они служат Богу.
0: И фактически вот здесь сказано, что она упоена была кровью свидетелей Иисусовых. То есть перед нами картина того, что священнические одежды были похищены. Священники, первосвященник в Моисеевой скинии, он был прообразом великого первосвященника Иисуса Христа. Он есть единственный священник во всей вселенной. Никто, кроме него, не имеет права совершать священство.
1: И он совершает... И Христос, вот, который, по сути, совершает служение, он совершает служение на небесах.
0: В небесном
1: сейчас.
0: Святилище. Да. На земле, согласно Торе, нельзя больше производить литургию в каком-либо месте, кроме того места, которое определено на горе Мориа. Но и оно было временем.
1: Мы читали,
0: что
1: уже.
0: Оно было до времени исправления. Потому сегодня надевать священнические одежды, присваивать себе титул священника в литургическом плане, я не говорю о священнике как провозвестнике истины, к этому мы все призваны, сказано, вы царственное священство. Вот эту функцию отнимать у Иисуса Христа – это большой грех.
1: Вот вы сказали о священнике как о предвозвестнике истины. То есть чем тогда должны действительно заниматься верующие, если они не могут совершать литургию здесь, не могут в глобальном плане говорить, что они собираются в храме, потому что храм у нас один на небе. Да. Чем тогда должны заниматься христиане? Литургия отпадает, храм отпадает, священническое служение отпадает. Что же у них за служение остается? Что им остается делать?
0: То, чем занимались в апостольских церквах или в христианских церквах апостольского периода, вот, например, апостол Павел пишет, он говорит, когда это послание будет прочитано у вас, распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Ладикийской церкви. То, которое в Ладикии, прочитайте у вас. То есть это было научение, это были богослужения с псалмами, с песнопениями, с выражением вот, радости Господу. Также сказано, у кого из вас есть откровение, наставление, все да будет к назиданию. То есть центр богослужения – это изучение воли Божьей, прославление Господа. Но не литургия в том смысле, в котором она описана в Торе, и в том смысле, в котором ее пытаются модифицировать сегодня.
1: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, друзья, что вы оставались с нами. И мы благодарим Бога за то, что Он нам открывает вот эти истины, какое должно быть служение истинных верующих Ему. Да благословит вас Господь в следовании за Господом.
2: В следующей программе.
1: Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем.
0: А на женщине не должно быть мужской одежды.
1: Вся эта система служения в святилище, она была временным решением.
0: Что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. На земле Иисус не мог быть священником.

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Когда-то, когда я был еще подростком, моя мама однажды собралась осенью приобрести для себя теплую одежду. Но мы были несколько ограничены в средствах, такое было время, и сумма, которой мы располагали, была в принципе достаточно, чтобы купить пальто, но мы понимали, что для этого придется тщательно искать подходящий по цене и по качеству товар. И мне, подростку, все эти заботы казались такими приземленными, неинтересными и рутинными, что когда моя мама перед выходом в магазин собралась помолиться, мне это показалось чуть ли не святотатством. «Да разве можно такими вопросами забрасывать небесную канцелярию?» – спрашивал себя я тогда. Повзрослев, став немного опытнее как в простой, так и в духовной жизни, я понял, что как раз без таких вот просьб, когда человек обращается к небу посреди повседневности своей, ища поддержки Бога даже в мелочах, без таких просьб невозможна глубокая духовная жизнь. Жизнь, в которой человек всеми переживаниями делится с Богом. Поэтому мне нравятся, очень нравятся истории, такие как взятая из первого нашего сегодняшнего письма, присланного Зинаидой Михайловной Сырычевой. Она пишет: «В один из летних дней я возвращалась с дачного участка. Погода была прекрасная и ничего не предвещало дождя. Но вдруг погода резко изменилась, небо почернело от грозных туч, и вот-вот должен был начаться сильный ливень. Со всех сторон меня окружали степные просторы, а в руках были увесистые сумки. Дачных автобусов не было видно, а водители частных легковых машин не собирались останавливаться. В этой ситуации единственной надеждой, как пишет Зинаида Михайловна, был Господь, и она обратилась к Нему в молитве с просьбой, чтобы Он задержал дождь, прислал за ней машину, сделал хоть что-нибудь. Вскоре подъехала Нива, в которой кроме водителя больше людей не было. Вот Зинаида Михайловна разместилась в этой Ниве со своим грузом, со своими сумками, и после того, как она села в машину, начался проливной ливень. До дома Зинаиды Михайловны было около 30 километров. И вот она всю дорогу с водителем беседовала об Иисусе Христе, о библейских истинах. Водитель оказался образованным человеком, юристом, с высшим образованием. И в ходе разговора он признался, что самостоятельно старается изучать Библию. Многие тексты из Библии выучил наизусть, но большую часть из них никак не может понять. Всю дорогу дождь лил, как из ведра. И вот выяснилось, что Зинаида Михайловна с этим водителем, с этим мужчиной живут на одной улице. Но раньше они никогда не встречались, не сталкивались. Что же их свело друг с другом? После этого случая они также никогда больше не встречались. Но вот когда они подъехали к дому, водитель отказался взять плату Зинаиды Михайловны и просто ей сказал: «Меня Бог за тобой послал. И я тебя привез». Зинаида Михайловна заканчивает свое короткое повествование такими словами: «Хотя Бог всегда отвечает на мои молитвы, но именно эту историю я вспоминаю чаще остальных. Я с благодарностью приняла ту скорую помощь от Господа в лице водителя машины, который, имея искру Божию в своем сердце, оказал по воле Бога мне такую услугу». Зинаида Михайловна Сырычева, город Волгоград.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Автор нашего сегодняшнего второго письма Валентина Богатырева. Она тоже решила написать в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» и рассказать свою историю, рассказать немного о себе. Она пишет: «Моя прабабушка родилась во второй половине XIX века и мечтала увидеть своими глазами и потрогать своими руками то, к чему прикасался взор и руки Сына Божьего. Далее Валентина пишет, что ее бабушка, ее прабабушка слышала много о Христе. Но жажда побывать в тех местах, где жил Спаситель, однажды подвигла ее, 16-летнюю неграмотную девушку из русской глубинки, отправиться пешком к так называемым святым местам в Иерусалиме. И она сделала это. Вернувшись оттуда на родину, переполненная яркими впечатлениями, с Библией в руках, прабабка Валентины всем рассказывала о Спасителе. Потом у нее появилась семья, дети, внуки, и она продолжала свидетельствовать об истине, о библейской истине всю свою жизнь многим поколениям своих потомков. Удивительно, не правда ли? Божья милость и благословение по молитве прабабушки Валентины были так велики, что даже после ее смерти Бог не забывал ее молитвы, изливал свое благословение на род про этой благочестивой женщины. Во время Великой Отечественной войны никто из их семьи не погиб и не вернулся калекой, что само по себе чудо настоящее. Почти все обладали крепким здоровьем, пишет Валентина, острым умом, материальными благословениями. И они считают, что это результат молитв их прабабки. Одним из внуков, пишет Валентина, был ее отец. Там пишет, был мой отец, который длинными зимними вечерами, будучи еще маленьким, слушал о рождении, жизни, служении, смерти и воскресении Сына Божьего, пришедшего в наш мир, чтобы спасти грешников. Но, повзрослев, отец Валентины стал блистательным офицером, командовал полком, потом дивизией, получил академическое образование, был членом КПСС с 1942 года и, как вы понимаете, утверждал, что Бога нет. Но вот прошли годы, и Валентина, его дочь, уверовала в Бога, стала писать стихи, которыми Господь благословлял ее. И вот Валентина пишет. «Как-то раз я читала стихи, и отец спросил у меня, откуда ты знаешь то, что когда-то рассказывала мне моя бабуся, когда я был еще ребенком?» Валентина ответила. «Эти истины и эти слова взяты из Библии. И они вдохновили меня и дали вдохновение, которое даровал мне и Бог». На что отец ответил, а я думал, что это просто были сказки. Теперь, мне кажется, я ошибался. И Валентина заканчивает свое письмо. Он, то есть ее отец, перед смертью также уверовал во Христа. Этот гордый, смелый, непримиримый человек стал смиренным чадом Божьим. Я счастлива, что с ним уверовали и моя мама, и моя дочь. «Пути Господни», восклицает в конце своего письма Валентина, «неисповедимы». Валентина Богатырева, город Воронеж. Никогда наш христианский или добрый пример, как вы видите из истории Валентины Богатырева, не бывает тщетным, дорогие друзья. Если вы молитесь о своих родных, близких и знакомых, если вы своей жизнью показываете пример христианского служения, христианской любви, рано или поздно, это принесет свои плоды.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Дети часто делают какие-нибудь худые поступки. Шкодят, шалят, подраться могут. И если мама увидит, что ее сын побил другого мальчика, ну что она скажет? «Витя, почему ты ударил Диму? Ну-ка, сейчас же проси прощения, чтобы я слышала». Ну, куда тут деться? Мама неумолима. И Витя с виноватым лицом вынужден сказать: «Дима, ты прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». Мы вырастаем, проступки становятся все серьезнее, серьезнее, и бывает, что простить уже труднее. Написано много книг о том, как простить. Нужно ли прощать? Да, конечно же, нужно. Хотя бы для того, чтобы себе спокойно жилось. Мне встречались люди, которых сильно обманули в свое время. Не просто обманули, они лишились лет жизни и крупных сумм денег. И с тех пор вот на душе боль. Причем тот, кто обманул, этой боли не испытывает. Ему хорошо, обидчик живет себе спокойно, он счастлив. А обиженный несет на себе груз обиды годами. Так переживать-то должен обманщик, но происходит вот все наоборот. И это странно. И часто вот так бывает. Вот что говорит апостол Павел и от чего предостерегает. Послание к римлянам, 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение. Я воздам, говорит Господь». Человек, который грешит против человека, он же грешит еще и против Бога. Ведь это он дал 10 заповедей. Закон «не прелюбодействуй, не укради» – это Божий закон. И при этом Господь сперва хочет не судить, а спасать. Бог любит прощать и ждет покаяния. Бог хочет простить. Что вы думаете по поводу того, как Бог прощает? Что, покаялся человек, и Господь об его грехе просто забыл, как забываем мы люди, когда прощаем? Нет. Сегодня мы поговорим о том, куда деваются прощенные грехи людей. Они их не просто забывают. Это надо учитывать. И вообще с обидой в сердце жить глупо и тяжело. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Так куда же деваются грехи людей? На этот вопрос отвечает ветхозаветное святилище. Его ритуалы как раз об этом и говорят. Путь к престолу Бога преграждал жертвенник всесожжений. Без жертвоприношений общение с Богом невозможно. Он свят и с грехом не имеет ничего общего. Обряды жертвоприношения были самые разные, каждый со своим подтекстом. Были жертвы повинности, за грех человека, за грех общества, за грех священника, за неумышленные ошибки в священнодействии. Была жертва всесожжения, мирная жертва, хлебная жертва. И я, наверное, еще не все перечислил. Вообще жертв было много. Если же человек был беден и никак не мог принести животное из-за банальной нехватки денег, он мог принести просто голубя, и этого хватало. Ну, или на худой конец хлебных зерен или муки, если уж вообще все плохо. Так некоторые жертвы сопровождались возливанием вина и елея. Елей – это оливковое масло. И причем отчасти, так как основная часть вина и масла, так же, как и мясо жертвы за грех людей, принадлежали священнику как продукт питания. Итак, начнем сначала. Согрешил человек, он виноват перед Богом, перед людьми. Что он должен был сделать? Книга Левит, 4 глава, с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. Возложением руки порочный человек как бы переносил свой грех на животное без порока. Бракованное животное для этой цели не подходило. Затем животное убивали. Почему? Да потому что на этом животном теперь грех за грех человека. И за грех этот нужна была смерть. Животное умирало вместо человека. Но это не все. Затем это животное освежевали и промывали водой. После этого отделяли жир, тук. Тук – это жир. И сжигали его на жертвеннике. А кровью мазали роги жертвенника и выливали кровь вот в землю под жертвенник. Куда же девалось мясо? Давайте прочитаем об этом в книге Левит в 6 главе. Написано: «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания». И вот еще есть место в Библии, где Моисей ругает сыновей священника Аарона за то, что они не ели жертвы за грех людей. Вот эти слова в 10 главе книги Левит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Видите, что написано? Написано «снимать», но это слово многозначное. На иврите главный его смысл – «нести». То есть вот не просто снимать, а нести. Да, снимать, но посредством чего? А вот взять на себя и понести. Многие считают, и причем небезосновательно, что простить – это значит понести, взять ответственность на себя. Дело в том, как различно понимание прощения в греческой и семитской культурах. В греческом мире простить – значит забыть. В семитской культуре простить – значит понести наказание за другого. Так что же делалось с кровью жертвы за грех? Кровь наносилась на роги жертвенника, а затем выливалась под сам жертвенник. В истории израильского народа есть сюжеты, где сильно виновный человек, которому должны были отомстить, ну, чтобы спасти свою жизнь, забегал в храм и хватался за вышеназванные роги жертвенника. Тем самым этот человек просил Бога взять его под защиту. Вот взяться за роги жертвенника или возложить кровь на роги жертвенника – это просьба к Богу взять под защиту, решить проблему. Но вот еще что интересно. А что, если согрешил священник? Он тоже человек грешный был. Или не священник, или и не отдельный человек, а вот целый народ. Вот тогда в жертву приносился телец, бык. И кровь его вносилась в святое отделение храма, и ею кропили перед завесой, свидетельствуя о покаянии. И вот навязывается вопрос, но если грех простого человека носил священник, то кто будет носить грех самого священника или целого народа? Вот в этих случаях кровью кропилось перед завесой, перед самим Богом. Вот как-то так. Раз в году имело место особенное жертвоприношение. Праздник Йом-Кипурим, что с иврита означает «день очищений». Или Йом-Кипур – день очищения. Что же такое очищалось в день очищения? Ну, если прочитать об этом, что говорит Писание, то по этому поводу нужно прочитать книгу Левит, 16 главу. Там описывается, что священник сперва приносил быка в жертву за себя, затем приводили двух козлов и бросался о них жребий. Какой из них будет жертвой для Господа, а какой для отпущения? Его называли Азазел. И именно в этот день, в единственный день в году, когда священник входил во святое святых с кровью сперва быка за себя, потом с кровью козла за грех общества. Тут имеется в виду тот козел, жребий которого выпадал как жертва для Господа. Затем священник воскладывал руки на голову Азазела, козла для отпущения, чем воскладывал все очищенные грехи на него. И этого козла отпускали в пустыню умирать естественной смертью. Давайте прочитаем о том, что же очищалось в этот день очищений. Книга Левит, 16 глава, написано. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. Очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его». И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Иным словом, очищалось все, что участвовало в жертвоприношении. Ну, во-первых, сам священник, сам по себе, ибо брал на себя грехи людей. Да и что говорить, от своих был не свободен. Жертвенник очищался, потому что под него выливалась кровь. Святилище очищалось, ибо там кровью кропилось перед завесой. И получается такая картина. Человек согрешил. У него появилась проблема, от которой он должен умереть. Как решить эту проблему? Он приходил в святилище к Богу, приносил жертвенное животное, затем воскладывал на него руку, чем перекладывал, переносил свою проблему на это животное. Это животное убивалось, так как грех требует смерти. За грех человека умирало животное, но это не все. Далее мясо животное съедалось священником, чем проблема еще переходила на священника, который носил грех человека. И это не все. Кровью помазывались роги жертвенника, под который кровь выливалась. Грех осквернял еще и жертвенник, и еще ею кропилось перед завесой. И потом, в день очищений, вот это все очищалось от грехов всех людей, которые на протяжении года приносили жертвы за грехи. Скажите на милость, какие странные ритуалы происходят в скинии, в храме? Если никто не объяснит, в чем тут дело, то как понять это обилие крови, это поедание мяса и прочее? Тут без объяснения никак не обойтись. И, слава Господу, это объяснение есть. Послание к евреям, 9 глава, повествует. Послушайте. «Она, то есть скиния, в данном случае, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть вот это все было своеобразной иллюстрацией того, что происходит сегодня в наше время. Одним словом, если мы поймем то, что происходило в Ветхозаветном святилище, мы поймем то, что происходит сегодня после пришествия Иисуса Христа, истинной жертвы. Многие считают, что со смертью Иисуса на кресте с грехами людей все окончательно покончено. Не совсем так. Что же происходит сегодня? Сегодня, во времена после пришествия Иисуса Христа. Так вот, если в Ветхом Заветном святилище очищалось само вот это святилище, то очищается ли небесное святилище, куда вошел Иисус, став первосвященником? Да, очищается. Послание к евреям, 9 глава, продолжает говорить об этом. Написано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Интересно, кого же символизирует тот козел, которого назвали козлом для отпущения – Азазел? Его не приносят в жертву за чей-то грех. На него грехи воскладываются, когда за них уже принесена жертва. Считают, что он символизирует сатану, на которого будет возложена вина, как на того, кто является инициатором греха. Так как вам прощение? Просто ли Богу простить грехи? Нет, не просто. Это не очень простой путь. Он сложный. Непростой путь, который Господь прошел сам. Бог для того, чтобы простить вину человека, взял ответственность на себя и возместил убытки. Надо только этим воспользоваться. Нам интересен Иисус, истинный Агнец. Истинная жертва за грехи всех людей. Иисус – это Он, взял на Себя грехи людей. Это Он, тот священник, который вошел в небесный храм, в присутствие Бога, чтобы ходатайствовать перед Своим Отцом за грех каждого человека. Он входит к Отцу Небесному со Своей кровью, пролитой за грех твой и мой, за грех каждого человека, кто покаялся. А если не покаялся? Грех человека, который не покаялся, он остался на этом человеке. И за этот грех он умрет. Вот поэтому Господь и говорит: не мстите за себя, возлюбленные. Мне возмездие. Я воздам. Праздник Йом-Кипурим назван в Писании «судным днем». Ведь если кто не покаялся, то его грех остался на нем. За его грех нет жертвы. Да нет, хотя жертва-то есть. И Иисус умер за каждого, просто ею надо воспользоваться. Он простит того, кто покаялся. А как быть с тем, кто не видит причин для покаяния? Носить обиду на злодея не надо. И с обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Лишь вопрос времени. Необходимо ответить еще на несколько вопросов. Ну, вот один. Справедливо ли то, что грешат много людей разными грехами? А Иисус Христос один умер за всех, только один раз. Отвечает на этот вопрос апостол Павел. Его ответ содержится в послании к римлянам в 5 главе. Он говорит: «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Мы, люди, являемся предками Адама. Согрешил он, мы в грехах родились. На нас грех распространился. Вот так и Иисус стал вторым Адамом, который не согрешил, но, прожив на земле 33,5 года, умер за грехи всех людей и представил павшее человечество как праведное. Он предлагает всем умереть для греха и родиться свыше от Бога и стать новым человеком. И теперь он приглашает каждого просто воспользоваться его жертвой и его услугами, как первосвященника в небесном святилище. А вот еще вопрос. Как же будут судимы люди в конце времени? Ну где же вот это возмездие нечестивым, которое Бог обещал? Помните, мне возмездие, я воздам. В свое время люди грешили неверием. Не верили в Бога, и вот именно по этому вопросу. Да и сегодня мы воочию не видим, чтобы нечестивые люди были наказуемы. Кажется, что Бог закрыл глаза. И так что пользы от жизни по заповедям? Стоит ли слушаться Бога и затруднять свою жизнь, если с лихих людей всегда взятки гладки? Но подождите, не торопитесь. Вот что сказал Господь на это. Книга пророка Малахии, 3 глава. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваоф. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и

С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Если мы будем читать, что написано о том, как происходит Великий суд, описанный в книге «Апокалипсис», этот суд еще называют страшным судом, то вот что написано. Откровение Иоанна, 20 глава. «И увидел я, — говорит Иоанн, — великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». День очищения Йом-Кипурим назван судным днем. Небесное святилище, где священно действует Иисус, тоже очищается от грехов тех людей, которые покаялись. Имеет место расследование жизни каждого. Воспользовался ли человек услугами Христа или нет? И если вы воспользовались услугами Спасителя и попросили прощения во имя Его, то ваш грех прощен, и напротив вашего имени в книге жизни появилась запись. Иван, фамилия такая-то, отчество, жил тогда-то, тогда-то, грешил тем-то и тем-то. Но напротив этих грехов написано «покаялся». За эти грехи принесена жертва, он очищен. Его грех был возложен на Иисуса, который умер вместо него. А значит, закон удовлетворен, и суд принимает решение устроить на постоянное место жительства в небесном городе Иерусалиме. Но если напротив вашего имени с указанием ваших грехов не будет этой записи, то что тогда? «А тогда мне возмездие, — говорит Господь, — я воздам». И да, да, с обидой жить сейчас не надо. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Да благословит вас Господь сделать верный выбор.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». О счастье очень приятно говорить. Но а что делать тогда, когда в нашу жизнь неожиданно врываются определенные обстоятельства, которые нас не устраивают? Когда у нас появляются проблемы, которые трудно разрешить? Когда врываются какие-то такие мелочи, которые нас раздражают, и мы ничего не можем с ними сделать. Давайте подумаем. В этом нам поможет старинная притча. У одной женщины было два сына. Один сын делал зонтики от дождя, а другой сын красил ткань. Одному сыну для успешного бизнеса нужен был дождь, чтобы продавались зонтики от дождя. А другому сыну нужно было солнце для того, чтобы он мог вручную красить ткань. И бедная женщина каждый день плакала. Когда светило солнышко, она оплакивала семью сына, который делал зонтики от дождя, потому что, естественно, он продавал меньше зонтиков. Когда шел дождь, она оплакивала семью сына, который красил ткань. Ему нужно было солнышко. И так она целыми днями плакала, потому что то светило солнце, то шел дождь. Однажды мимо прошел мудрец и говорит: «Женщина, ну каждый раз я прохожу мимо твоего дома, и ты постоянно плачешь и плачешь. В чем твоя проблема?» Она говорит: «Ну как мне не плакать? Если каждый день страдает то семья одного сына, если идет дождь, и он не может красить ткань, то страдает семья другого сына, если светит солнышко, и он не может продать зонтики дождя. И поэтому мне жалко то одну семью, то другую. Поэтому-то я и плачу каждый день». Мудрец говорит: «Милая женщина, а давай мы посмотрим на твою проблему с другой стороны. Вот посмотри, сегодня светит солнышко, и ты радуйся тому, что твой сын, который красит ткань, он сегодня успешно может ее покрасить и затем успешно продать. Его семья будет в выигрыше. Если же завтра пойдет дождик, ты радуйся тому, что успешно будет идти продажа зонтика у сына, который делает зонтики от дождя. И вместо того, чтобы плакать, ты каждый день будешь смеяться». Так женщина и поступила. Обстоятельства не изменились. Точно так же: то светило солнышко, то шел дождь. Но женщина уже не плакала, а радовалась. Потому что она радовалась тому, что то одна семья, она имеет прибыль, то другая семья имеет прибыль. Может, в нашей жизни не так просто можно справиться с обстоятельствами. Но если мы рассмотрим наши проблемы, то мы увидим, что достаточно часто мы страдаем по поводу того, что мы просто не можем изменить. Но мы все равно страдаем. Ну, к примеру, опаздываем на работу. Остановился троллейбус. Слетели штанги. В данный момент я ничего не могу изменить. Но я нервничаю, я возмущаюсь, я порчу себе настроение окружающим людям, но от этого быстрее троллейбус не пойдет. А я испортил себе настроение другим. Если же я смотрю на это дело с другой стороны и действительно понимаю, что мне нужно срочно на работу попасть, а троллейбус стоит, ну, я начинаю думать, что делать. Может быть, пробежаться одну остановочку. Может быть, в конце концов, такси остановить и доехать до места работы, чтобы не опоздать. Другими словами, если я поддаюсь обстоятельствам и начинаю страдать по поводу какой-то проблемы, на меня наступает, он находит такой как бы ступор. И когда человек переживает, ему очень трудно включиться в какую-то деятельность. Он, как правило, страдает и весь уходит вот это в свое страдание. А вот если человек смотрит оптимистично на жизнь и начинает прорабатывать вот эти обстоятельства и понимает, что на данный момент ничего не может изменить в этих обстоятельствах, но зато он может принять какие-то действия для того, чтобы как-то обойти это неудобное обстоятельство, эту проблему. Что-то сделать так, чтобы эти обстоятельства изменились в лучшую сторону. Или, если даже не изменились, найти что-то положительное, за что можно зацепиться и не тратить ни свои нервы, ни нервы других людей. Интересное открытие сделал доктор Гринвальд. Он в 1984 году написал труд о том, что значит счастливый человек. И он написал такие слова: «Подавляющее большинство жизнерадостных, довольных людей, опрошенных мной, испытало за свою жизнь душевные муки, горькие разочарования и поражения, поразительно схожие с тем же переживаниями, которые обременяли моих пациентов». То есть он доктор-психиатр. И обратил внимание, что у многих счастливых людей те же самые проблемы, что у его пациентов, которые страдают какими-то психическими расстройствами. Разница была в том, что эти люди по-другому относились к обстоятельствам. Пишет он дальше так: «Все счастливые люди, которых я опрашивал, решили не быть жертвами обстоятельств, а быть счастливыми. Дорогие друзья, это наш выбор — стать жертвами обстоятельств или все равно быть счастливыми. Это только наше решение. Чаще всего решение принималось вслед за тяжелым эмоциональным или физическим надломом в их жизни, после едва не приведших к смерти катастрофе, мучительного развода и тому подобное. Именно такие обстоятельства многие удрученные люди называют причиной своего уныния. Не так ли? Это такие вот сильные потрясения в нашей жизни, они приводят нас к переживаниям, к депрессии, к унынию. А с другой стороны, это наш выбор. Мы можем оставаться счастливыми людьми, находя что-то положительное даже в таких обстоятельствах. Но почему же кто-то все же не впадает в уныние? Вновь и вновь я приходил к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что лично сами несут ответственность за свое счастье. Несколько лет тому назад мне пришлось побывать на одном достаточно большом конгрессе. Это было в Украине. Ко мне подходит очень интересная женщина, хорошо выглядевшая. Так я вот прикинула, что она моложе меня выглядит. Очень ухоженная, такая улыбающаяся, светлая женщина. Ну и она меня спрашивает, ты меня узнаешь? Что-то как-то так вот я стала складывать в своей памяти. Лицо вроде знакомое, моложе меня, как-то так я стала вспоминать, и что-то у меня не сходилось как-то. Тогда она говорит, ты знаешь, я вот и назвала свое имя. Когда она себя назвала, вот я в полном смысле слова потеряла дар речи. Ну, во-первых, потому что на ее свадьбе мне было 6 лет, то есть она уже явно не моложе меня, намного старше. Это во-первых. А выглядела она очень хорошо и выглядела намного моложе меня. А во-вторых, эта женщина буквально в течение 2 лет принесла ряд очень страшных потрясений. Она потеряла маму от инфаркта. Не прошло и полугода, она потеряла брата, его убила молния. Не прошло и полугода, в автокатастрофе погибает сын, и потом, в конце концов, и муж уходит к другой женщине. И я последний раз ее видела именно в таком удрученном состоянии. И несмотря на серию таких жутких обстоятельств в ее жизни, несмотря на то, что она пережила такие потрясения, она смогла подняться выше всего этого, остаться таким очень светлым человеком. И на протяжении всех этих 3 дней конгресса я за ней наблюдала. Постоянно рядом с ней кто-то находился. То кто-то что-то там плакал у нее на плече, она утешала. То она кому-то оживленно что-то рассказывала. То кто-то спрашивал у нее совета. Вокруг нее постоянно были люди. Она как магнитом себе их притягивала. Это после того, что она столько всего пережила. Но по ней невозможно было это сказать. Таким светлым и лучезарным была она человеком. Вот это очень важно. Это зависит от нашего выбора. Либо мы падаем под ударом обстоятельств, сдаемся, впадаем в депрессию, в уныние, либо мы находим силы подняться над всем этим и все эти переживания, все эти разочарования в нашей жизни использовать как школу, как определенные уроки, жизненные уроки, которые помогают нам стать добрее, светлее, более понимающими, более сочувствующими, с такими магнитиками, которыми потянутся люди. И это все зависит от нашего решения. За нас никто не сможет принять это решение. За нас никто это не может сделать. Только мы сами принимаем решение. Либо мы падаем под бременем обстоятельств, либо наоборот, мы поднимаемся, становимся выше и чище. Мне самой пришлось пережить ряд очень сильных потрясений. Скоропостижно скончался муж. За 1 сутки ему было всего 56 лет. И на 2-й день после похорон у меня отнялись ноги, я не могла встать. Я вот думала, а что хорошего может быть в этих обстоятельствах? Как мне теперь жить дальше? Что делать дальше? И пришла такая мысль. Мысль от Бога. А ты не плачь по поводу того, что ты потеряла. Ты благодари за то, что ты имела. И радуйся тому, что ты имела. И вот действительно, вот это надежда на то, что любящим Бога все содействует ко благу, дало силу подняться. У меня опять стали работать ноги. Я поднялась и имею возможность сейчас общаться с вами, потому что если бы не это ощущение Божьего присутствия и помощи во всех обстоятельствах, очень трудно справляться с ударами судьбы. Спустя год моя дочка вышла замуж, еще спустя год она родила девочку, очень тяжело родила. В результате врачебной ошибки самая тяжелая форма ДЦП. Конечно, можно опустить руки. И оплакивать и дочку, и внучку. А можно благодарить Бога за то, что они живы, за то, что маленькая девочка все равно растет, улыбается. И по милости Божией у нее на лице не видно последствий церебрального паралича. Это очень улыбающийся такой человечек, очень радостный, постоянно смеющийся. И она как маленькое солнышко в нашем доме. Конечно, можно было бы страдать по поводу того, что она не развивается, так как остальные дети. Можно было бы переживать каждый день, зная о том, что ей уже почти 2 годика, она еще не сидит, трудом держит голову. А можно радоваться тому, что она улыбается, радоваться тому, что она вообще у нас есть. И радоваться тому, что очень медленно, но маленькими шажками она все равно развивается и растет. Все зависит от нашего состояния, от нашего желания, от нашего выбора. Все зависит только от нас. Рассказывают такую притчу о том, что однажды к берегу очень бурной реки подошли двое монахов. На берегу этой реки сидела женщина пожилая и стала слезно их умолять: «Пожалуйста, друзья мои, принесите меня через эту бурную реку. Камни скользкие, я боюсь упасть». Ну, монахи согласились большим трудом, потому что женщина была грузная, тяжелая. Они перенесли ее через речку, опустили на другом берегу, ну и женщина пошла по своим делам, своими дорогами. А двое монахов продолжали свой путь. И вот один идет, молчит, а второй постоянно кряхтит и ворчит: «Ой, как мне эта женщина давила бок! Ой, как было тяжело ее нести! Ой, как она мне прижала эту руку!» И вот так в течение получаса он стонал и все вот возмущался и ворчал, как ему тяжело вот эта женщина досталась. Потом, через полчаса, он уже выдохся и говорит: «Слушай, неужели тебе не тяжело было ее нести?» А его товарищ говорит: «Ну, тяжело было нести, но, понимаешь, все дело в том, что я ее оставил на том берегу, а ты ее до сих пор несешь». Очень часто в нашей жизни так бывает. Да, есть какие-то сложности, есть какие-то проблемы, но мы с ними носимся. Уже, может быть, и стоило бы эту проблему оставить, может быть, стоило бы уже вообще ее отложить и как-то, может быть, ее принять, а мы с ней носимся, мы переживаем, мы жалуемся, мы страдаем, мы стонем. Стоит в такие минуты вспомнить этих двух монахов. Есть смысл наши все трудности оставить на берегу реки. Да, вот было какое-то время сложно. Это очень важно помнить, что надо там оставить. Есть интересные такие выражения, что можно каждый день страдать по поводу того, что мы чего-то не имеем. Но вот кто из нас может сказать, что у нас уже все есть, буквально все, что мы вот сегодня достигли такого момента, что у нас есть все необходимое для такой жизненной деятельности, и нам, в общем, ничего уже не нужно. Но навряд ли даже самый богатый человек может похвалиться тем, что он достиг такого момента, что ему вообще уже больше ничего не нужно. Так вот, каждый день мы можем страдать по поводу того, что у нас чего-то нет. Но каждый день мы можем радоваться тому, что у нас что-то есть. Давайте подумаем. Может кто-то сказать, что у него вообще ничего нету и ничего хорошего у него в жизни нет? Но если так хорошо подумать, даже в самые сложные моменты мы можем что-то найти положительное и хорошее. Тоже рассказывают о двух товарищах, которые шли по дороге, и один другому говорил о том, что ну есть у нас за что благодарить каждый день. Ну есть у нас такие моменты, что можно как-то найти что-то хорошее. Ну и второй с такой издевкой показывает на сбитую собаку, уже такую, в общем-то, в не очень приглядном виде, и такой с издевочкой, с подковыкой говорит: «Ну вот скажи, ну вот что хорошего вот в этом обстоятельстве? Вот что вот в этом все сейчас можно найти хорошее?» Его товарищ нагнулся и говорит: «А ты посмотри, какие у него необыкновенно белые зубы». Вот даже в таком неприглядном виде этот человек сумел найти что-то положительное. Вот это очень важно — уметь находить даже в самых тяжелых обстоятельствах что-то положительное, что-то хорошее. И не разрешать, чтобы обстоятельства брали над нами верх. Потому что есть какие-то вещи, которые просто их нужно принять такими, какие они есть. Есть еще очень интересное такое выражение. Если жизнь преподносит тебе лимон, делай из него лимонад. Если начались черные полосы, ты по ним пробегай, по белым прогуливайся. А если уж они затянулись, проверти в шоколад и запей лимонадом, и все будет нормально. Может быть, конечно, легче об этом говорить, но поверьте, что это все зависит от нашего выбора. Мы можем страдать по поводу обстоятельств, которые мы не можем изменить, и ничего в нашей жизни не изменится. Мы можем находить что-то замечательное даже в самых тяжелых обстоятельствах, за это быть благодарными, и наша жизнь действительно будет иметь вкус лимонада. Идя по дороге, веди счет цветам, а не рытвинам. Обращай внимание на радугу, а не завалы из камней. Вспоминая о том, сколько пути уже пройдено, а не на ту грязь, в которой пришлось вымазаться. Думай не об усталости, а о том, как все пройденное тобой закалило и укрепило твой дух. Не поддавайся мыслям о боли, а предвкушай победу. есть замечательная молитва оптинских старцев. «Господи, дай мне душевный мир и покой принять то, что я не могу изменить. Дай мне мужество, чтобы изменить то, что могу изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Эта молитва мне очень часто помогает. Я всей души желаю, чтобы она помогла и вам, чтобы мы могли научиться отличать те обстоятельства, которые мы должны принимать, такими, какие они есть, и благодарить за них. Чтобы мы могли находить мужество изменять те обстоятельства, которые по силу нам изменить. И чтобы мы могли отличать одно от другое. Пусть Господь благословит вас. До следующей встречи.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Отдавая большую часть своей драгоценной жизни работе, большинство из нас не осмеливаются себя спросить, что пользы человеку от трудов его, которыми он трудится под солнцем. Об этом спрашивал мудрый царь Соломон. А что же он ответил, расскажет наш гость Сергей Авструб, выпускник Казахской духовной академии. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Итак, что же польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?
3: Да нет никакой пользы от этих трудов.
2: Все суета-сует.
3: Все суета-сует.
2: Мы продолжаем изучать Экклесиаста.
3: Да. Первая глава, третий стих. Угу. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Ключевой вопрос книги Экклесиаста. Этот вопрос будет идти на протяжении всей книги. Я боюсь, что я так быстро вам не смогу ответить на этот вопрос. На протяжении наших передач мы получим ответ, но в сегодняшней встрече мы попробуем увидеть хотя бы часть этого ответа.
2: Но о каких тогда трудах говорит Соломон?
3: О всех трудах. Особенность Соломона в том, что он категоричен настолько, что он не хочет пропустить ни одного человека. Он говорит, я говорю про все.
2: Давайте просто конкретно будем говорить, о чем здесь говорил Экклесиаст Соломон.
3: Давайте.
2: Что дальше мы видим? Третий текст, да, это был... Что пользует человек от всех трудов, и у которыми трудится он под солнцем? И дальше. Здесь мы можем сопоставить 3-4 стих и последующие?
3: И да, и нет. Как всегда это бывает в еврейском мышлении. Соломон, как мы говорили ранее, замахивается на весь мир. А каким образом он замахивается? Он замахивается через 2 стих. И с 4 по 11 стих у тех, у кого есть Библии, могут читать. Во 2 стихе он говорит «суета-сует», сказал Экклесиаст, «суета-сует», «все», «суета-сует». И мы с вами уже говорили о том, что слово «все», оно подводит нас под черту всего мироздания. И далее, задавая вопрос, что пользует человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем, Соломон начинает раскрывать идею творения.
2: Это то, о чем мы говорили с вами в предыдущую встречу, да? Что... А творение, Экклесиаст затрагивает эту мысль, делает ссылку к книге «Бытие».
3: Да, книга «Бытие» – это та книга, в которой описывается библейская концепция творения. Как был сотворен мир за 7 дней. С помощью чего? Сначала солнце, сначала небо и земля, потом светило, потом вода, потом деревья и так далее. Также, используя эти же символы, небо, землю, солнце, воду. Экклесиаст как бы разворачивает свою идею, концепцию, можно сказать, антитворения. Почему антитворение?
2: Мудрый Экклесиаст, которому мудрость была дарована от Бога.
3: Да, да, да. Но при этом это он делает в очередной раз для того, чтобы, первое, привлечь каждого человека и сказать, если ты когда-то был сотворен Богом, если ты когда-то появился на этой земле, значит, эта книга для тебя. Значит, это нужно тебе. И делает он через то, что говорит, я сейчас вам расскажу о творении. Потому что творение, оно касается каждого. Никто не может выйти из творения и сказать, я не на этой земле. Извините, я с Марса.
2: Давайте тогда посмотрим все-таки, что он говорит про творение на нашей земле.
3: Давайте. Он использует слова... Такие, как в 3 стихе он использует понятие «солнце», что пользует человеку под солнцем. В 4 род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Вот это тоже интересное выражение. Интересно, что род, сейчас вы выучите, Маша, одно еврейское слово, как будет род по-еврейски, знаете?
2: Не могу сказать.
3: Оно будет «дор». Дор, обратно прочитывайте, да. И все. И вы уже знаете, знаете одно еврейское слово, можете этим где-то апеллировать. Также это слово «дор», оно обозначает как круг. Вообще книга «Экклесиаст» очень поэтическая книга. Написана очень красивым и поэтичным языком. И здесь «Экклесиаст», когда говорит «род проходит и род приходит», он говорит «все по кругу». Он говорит, все в нашем мире замкнуто. Почему антитворение? Потому что род приходит, и род уходит. И как будто бы не было никогда этого рода. И он начинает нас приводить к безысходности.
2: Вообще вот эта такая позиция очень напоминает даже где-то языческий мир, потому что как мы живем, да, если сейчас поколение 20-21 века, да, мы развиваемся линейно, да, у нас есть точка отсчета и движемся вперед. А все древние народы как раз мыслили себя в рамках какого-то цикла, круговорота, да, и просто и наше мышление, например, основано на том, что у нас есть 4 сезона, 4 времени года, да, с весны мы начинаем, да, год начинается, оживает природа, ей же и заканчиваем, проходит определенный цикл. Можно сказать, что здесь, может быть, ну, я не права, вы меня разубедите тогда в этом, что здесь идет отображение вообще, наверное, древнего сознания, да, цикличности всей жизни.
3: Действительно, так оно и есть. Экклезиаст стоит на этих позициях, и он говорит, что восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. То есть солнце все возвращается на круги своя. Да, еще можно. Тоже я уверен, что где-то рядом это отсюда появилось это. Также реки, 7 стих 1 главы, все реки текут в море, но море не переполняется.
2: То есть замкнутая система какая-то, да, подчеркивается?
3: Она даже не то, что больше замкнутая. Экклезиаст не цель показать замкнутую систему. У экклезиаста цель показать бесполезную систему. Цель экклезиаста сказать, в сегодняшнем дне, которым ты живешь, он у тебя бесполезен. Потому что, ну вот смотрите, очень много нужно усилий, чтобы наполнить море, чтобы оно вышло из берегов. И тогда есть какая-то логика. Реки текли, море наполнилось, и что-то произошло, что-то изменилось. Экклезиаст же говорит, все реки текут в море, но море не переполняется. И какой толк тогда от того, что все реки текут в море? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек. Тоже нет никакой пользы. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, крушится по ходу своему, и возвращается ветер на круги свои.
2: Шестой текст, да?
3: Да, да, да, это шестой текст. Тут даже еще есть одна такая ветхозаветная метафора, которая должна насторожить человека. Это ветер идет с юга на север. На север, с севера всегда приходили войны. Северная земля всегда была захватчиком. И поэтому, знаете, если бы экклезиаста выражали в музыке, была бы сейчас какая-то тут барабанная дробь такая вот. То есть такое военное, что-то опасное, что-то страшное, что-то вот грядет, и при этом все безысходно.
2: То есть экклезиаст сознательно, Соломон здесь нагнетает ситуацию.
3: Нагнетает обстановку для того, чтобы сказать, задумайся, человек, зачем ты живешь, куда ты идешь и в чем смысл твоего существования. И он берет природные явления в виде земли, ветра, в виде воды, для того, чтобы показать всеобъемлющесть всего.
2: Угу.
1: Открытая книга.
2: Но пока из нашего мини-исследования мы не можем сделать никакого утешительного вывода. Экклесиаст просто замахивается на саму книгу «Бытие» и показывает, что все это бессмысленно. Господа, зачем мы здесь с вами собрались? У нас есть уже тезис, что все суета-сует. И он здесь опять-таки это все доказывает.
3: Он замахивается на книгу «Бытие» не с целью... Да, и с одной целью тебя встряхнуть, а с другой все-таки показать, что ты, что это тебя тоже касается. Неважно, живешь ты в 21 веке или живешь, или ты современник экклезиаста. Но экклезиаст дает и ответы. В этой главе, уже в первой главе, он дает не только вопросы, но уже и подходит к ответам.
2: Все-таки есть надежда.
3: Да, надежда есть.
2: Где она? Пока я ее не вижу.
3: Надежда у нас в 13 стихе. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. Это тяжкое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». С одной стороны, здесь есть тяжкое занятие, которое непростое. А с другой стороны, здесь есть все-таки то, чем должен человек заниматься. Это не просто бессмысленная трата времени, бессмысленное проживание. С утра на работу, вечером с работы. Еще есть какая-то цель в жизни человека.
2: Здесь какая цель? Показано только то, что нам Бог дал тяжелые занятия. Что тогда? Наша жизнь – борьба и страдания? Цель всего творения?
3: Чтобы понять цель, нужно, наверное, будет пояснить еще один момент. Вообще в Священном Писании по всей Библии раскидано много мест, связанных с жизнью или с тем, что происходит под небом. Экклезиаст первый вводит понятие «под солнцем».
2: Это принципиально разные вещи, под небом и под солнцем.
3: Да, да. Под солнцем больше нигде в Библии нету такого понятия. Если оно используется, то это косвенное выражение, которое не несет в себе никакой метафоры. У Экклезиаста это же целое понятие, которое дела происходят под солнцем, и оно раскидано по всей Библии. И интересный момент, что все дела, которые происходят под солнцем, они написаны в негативном контексте.
2: Ну, например, например, что мы можем здесь привести?
3: Давайте посмотрим. Следующий текст, буквально 14-й, 1 главы.
2: Угу.
3: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». И если вы будете внимательно читать всю книгу Экклезиаста, вы увидите, что когда встречается под солнцем, тогда это суета и томление духа. Когда встречается под небом, тогда это нечто божественное. Но что это за дела? И те дела, и мы вроде бы как бы одновременно находимся и под небом, и под солнцем. Правда же?
2: И как разделить в нашей жизни, какие из наших дел под небом, а какие под солнцем?
3: А Экклезиаст делит это таким образом. Он говорит, все те дела, которые зависят от тебя, трудоустройство на работу, выбор вуза, все те дела, которым мы придаем такое большое значение и по поводу которых суетимся, если хотите.
2: Ну, это естественно.
3: Да. Они, по большому счету, в нашей жизни не являются основными и ключевыми. Они являются второстепенными.
2: А построение семьи, выбор спутника жизни, рождение детей – это?
3: Да, Мария. Все
2: это, суета.
3: Все это второстепенно. Все это суета и томление духа. Да.
2: Очень странно это слышать.
3: Большие сомнения возникают.
2: Да, по-моему, даже все-таки в книге «Бытие» Господь говорит, благословляет Адама и Еву на создание семьи. Говорит, что плодитесь и размножайтесь. Все-таки семья, как мне кажется, в Библии один из приоритетов жизни человека, причем действительно важных.
3: Абсолютно. И у Экклезиаста тоже. Но чтобы понять сейчас то, о чем идет речь, надо пояснить, наверное, что значит «под небом». «Под небом» — это те дела, которые Бог, который не зависит от человека. И здесь автор утверждает, что Бог сотворил человека для того, чтобы человек исследовал эти дела. Как ни странно, это абсолютно простые вещи. Это созерцание природы, познание истины, познание Бога. От человека это не зависит. Не зависит, он не может поменять эти вещи. Но для этого создал Бог человека. При этом здесь сказано, что это утомительное занятие. Нам кажется утомительным занятием заработать денег, чтобы хватило до конца месяца. Но Экклезиаст был очень богатым, и он-то знал, как зарабатывать деньги. Он говорит, что утомительное занятие совсем другое. Познавать Бога – вот это утомительное занятие. Познавать внешний мир – это утомительное занятие. Жизнь человека состоит из многих деталей и мелочей, но важно понимать, что в ней главное, а что второстепенное. И Экклезиаст дальше будет говорить, мы в 4 главе еще придем ко взаимоотношению между людьми, да, и про семью там тоже будет, и какая семья действительно благословенная Богом. Но сейчас он говорит на самых ранних этапах, в 1 главе, устанавливая свои программные тезисы, как мы уже говорили, он говорит, друг мой, тебе важно определиться, что в твоей жизни главное, а что второстепенное.
2: У самого Экклезиаста получилось это сделать? Поскольку жизнь его была очень насыщенная.
3: Жизнь была очень насыщенная.
2: Не только взлеты.
3: И тут интересный момент. что когда Экклезиаст будет говорить в 7 главе о смысле жизни, он будет говорить о том, что то, как ты прожил жизнь и то, как ты ее закончил, является намного ценнее того, как ты ее начал. В жизни каждого человека бывает очень много разных перипетий и сложностей. И порой человека кидает от абсолютно неправильных вещей к какому-то религиозному фанатизму, может быть, от распутства к аскетизму. Много разных вещей проходит в жизни человека. Но Экклезиаст говорит, цель не то, что было у тебя в жизни, а цель, к чему ты пришел в конце жизни. Важный момент, что же было сквозной нитью на протяжении всей твоей жизни. Был ли в ней какой-то стержень? Или все-таки ты только ел, спал и
2: работал?
3: Да, да.
1: Открытая книга.
2: Лично для себя вы смогли расставить приоритеты? Вот несколько лет прочтения Экклезиаста, как в вашей жизни отразились?
3: Да, на самом деле смысл жизни по Экклезиасту намного больше и проще. Нам кажется иногда, что смысл жизни... Да, я нашел для себя смысл. И он оказался намного проще, чем мне казалось. Мне казалось на первый взгляд, что мне надо, не знаю, покорить Вселенную, сделать что-то, оставить свой след в виде какого-то монумента, труда, и в конечной жизни, чтобы мне памятник в конце жизни поставили.
2: Хотя бы не рукотворный.
3: Хотя бы не рукотворный, да. Но на самом деле простые вещи. Простые вещи взаимоотношения с близкими, простые вещи помощи друг другу, простые вещи добра. Вот мы еще вернемся с вами к этому слову «добро». Оно очень интересно. И оно также к нам, когда Бог сотворил человека, он в конечном итоге, когда подвел творению
2: итог,
3: он сказал об этом всем весьма хорошо. И есть такие слова, там сказано «Тов Адам». Адам в еврейском – это как и имя первого человека, так и в целом человек. То есть первого человека звали Человек. Такое у него было имя. А Тов – это слово, которое говорит «хорошо», «добро». Оно несет в себе вот эти два значения. И порой, помните, Кроха сын к отцу пришел и сказала «Кроха».
2: Что такое хорошо?
3: И что такое плохо? Вот что такое хорошо, пытается разобраться Экклезиаст. Когда он задает вот этот третий вопрос, в третьем стихе вопрос, что польза человеку, он говорит, что хорошо для человека. Сейчас у нас творение вот такое. Сейчас мы живем вот в такой суете. Сейчас мы живем в бессмысленности. Что хорошо для человека? Как ему вернуться в то первоначальное состояние, в котором Бог его задумывал?
2: Как вернуться к Адаму?
3: Как вернуться к Адаму, да. Как вернуться в тот Эдемский сад, в ту гармонию, когда можно ходить по саду, есть фрукты всевозможные и ничего не делать.
2: У него есть на это ответ?
3: Есть. Хотя я, наверное, переборщил с ничего не делать, потому что работа для Экклезиаста не является чем-то плохим.
2: По-моему, мы окончательно запутались сами и запутали тех, кто нас будет смотреть или слушать, кто наблюдает за нашей беседой, да? Потому что, с одной стороны, этот программный тезис, который идет по всей книге Экклезиаста, по всем 12 главам, все суета, да? Под небом, под солнцем, работай, не работай, все суета, все бренно, все прах, семья тоже суета, выбор вуза суета, работа суета. Не суета при этом тоже, и семья, и работа. Где выход?
3: Выход в приоритетах.
2: Как расставить эти приоритеты?
3: Выход в понимании того, ради чего ты живешь. Ты живешь ради работы? Ты живешь для того, чтобы встать... Помните, да, как про еду сказано? Я
2: Есть ем для того, чтобы жить, а не живу для того, чтобы есть.
3: Да, да, да. Для чего ты живешь? Для того, чтобы есть в себя, или для того, чтобы работать, или для того, чтобы поступить в вуз? Вуз является или окончание вуза является самой целью, или оно же является все-таки промежуточной стадией стремлением к чему-то? Ты можешь отказаться от поступления в вуз ради какой-то более большой цели? Или уйти с работы? Что является основой твоей жизни?
2: Зачем человек живет?
3: Для познания Бога. Бог сотворил человека. И поэтому он как творец, ну, как любой конструктор. Конструктор знает механизм и все, что, для чего этот болтик здесь, для чего этот винтик здесь. Смысл знает Бог. Бог сотворил человека.
2: А чтобы познать Бога, нужно?
3: А нужно с ним общаться.
2: Мы говорили о 14 стихе, да? Или нет, 13, да, он дает надежду, что человек создан для того, чтобы...
3: Давайте процитируем.
2: Да, давайте.
3: «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом, все, что сотворено Богом, и самого Бога, хотя он не сотворен. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Человек должен найти вселенские принципы. Человек должен найти заповеди, на которых строится весь мир. Мы же как-то обнаружили закон всемирного тяготения. Человек, выпавший с 13 этажа, не надеется же вскарабкаться обратно наверх. Он понимает, что закон всемирного тяготения шлепнет его об землю. Также и существуют законы Вселенной, которые оставил Бог при своем творении. Поэтому для экклезиаста так важно творение. Он говорит, у этого творения есть определенные законы, и мир существует по определенным законам. И это не те законы, которые существуют в вашем современном обществе. Да, они окружают вас, и вам кажется, что ну да, вот ну все, вот это несправедливость, вот это человек человеку волк, так, ну, так везде вокруг, и это Вселенная. Это то, что окружает нас. Нет. Экклезиаст говорит другие законы в этой Вселенной.
2: Как он сам для себя решил эту проблему?
3: Экклезиаст пошел сложным путем. Он пошел через опыт. Он пошел через опыт, и он решил все попробовать не...
2: Включая грех.
3: Включая грех. Он решил попробовать все, и не делая различия между хорошим и плохим. Он говорит, я хочу разобраться. Как, в принципе, делает и большинство современного общества.
2: Очень странная позиция для мудрого человека.
3: Но, может быть, его роль в мудрости была для того, чтобы та мудрость, которая была у него, чтобы мы не наступали на его грабли, с учетом того, что после того, как он все попробовал, он делает однозначные выводы.
2: Такой альтруизм. Я все попробую для того, чтобы рассказать, каково это, чтобы другие не шли моим путем.
3: Нет, я все попробую для того, чтобы разобраться в смысле. Для чего же это все-таки? Прийти к конечной точке. И он к концу жизни своей приходит. И он сожалеет к концу жизни о некоторых вещах, которых он попробовал. Но попробовать он решает как юноша, как юношеский максимализм в начале своей жизни. Хочу все попробовать. Это будет у нас во второй главе, в третьем стихе.
2: Ну вот даже в первой главе он, в принципе, завершает эту мысль, да, он подводит свою идею ко второй главе, 17 текст, если я правильно понимаю, да?
3: Да. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что все это томление духа».
2: А что подразумевается под глупостью? Это прямой перевод, то есть нужно прямо такому и понимать, что глупость...
3: Интересные вопросы вы задаете, Мария. В Священном Писании вообще есть около 7 видов глупости. Когда мы в русском читаем одно слово «глупость», на самом деле под этим может подразумеваться абсолютно разные вещи. Одна из таких вещей может быть упертость.
2: Вот конкретно в этом тексте что имеет в виду Соломон?
3: Конкретно в этом тексте имеется в виду больше... поддержка к безумию, то есть отсутствие рассудительности, отсутствие какой-либо логики. А, Че, сегодня у меня есть день, да, сделаю это. Не важно, что у меня будет завтра. Вот это та глупость, которая не продумывает свою жизнь, не задумывается над теми часиками, которые тикают в твоей жизни. Это глупость, которая... Есть сегодняшний день, да ладно, нормально, посплю до 10. Есть завтрашний день, ну ладно. И как-то вчерашний, сегодняшний и завтрашний день никак не связываются. У человека нет целенаправленного движения к чему-то конкретному.
2: Знаете, мне кажется, это очень спорный вопрос, потому что есть люди, которые очень хорошо планируют свое время, да? Угу. Современный тайм-менеджмент этому прекрасно учит. И есть очень, может быть, даже четкий распорядок дня у человека, да? Но при этом... Он может быть и несчастлив,
3: Мария,
2: хотя у него все очень распределено, правильно?
3: В чем современный тайм-менеджмент планирует время? Он планирует в работе, он планирует во всех делах, которые делаются под солнцем. В той беготне, чтобы быть успешным, чтобы подняться по служебной лестнице, чтобы... Но он не планирует это в своей жизни. Он не планирует, ага, как мне задуматься, как я прожил неделю, что у меня было на протяжении этой недели. Одиночество, а где я нахожусь, а куда я иду, а нормальны ли взаимоотношения у меня в семье. Не задумываются об этом люди, люди не считают это, люди не делают духовный подсчет своей жизни, люди делают очень материальный подсчет, очень сколько я заработаю, что мне это принесет, хотя внутренний мир человека и духовность, оно намного ценнее, чем физические блага.
2: Зато об этом подумал Соломон. Спасибо, Сергей, за интересную беседу. Мы продолжим ее в следующей программе. Спасибо и вам, что провели это время вместе с нами. Это была программа «Открытая книга». У нас в гостях был Сергей Авструб. Изучайте Библию вместе с нами.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

Дорогие друзья, здравствуйте! Мы снова вместе. И сегодня мы разучим упражнение со скакалкой. Ну что, мои помощники, готовы? Тогда сделаем разминочку. Встаем. Поможем товарищу. Хорошо. Итак, подышим свежим воздухом. Скакалки пока мы отложим. И руки вверх. Вдох. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох, выдох и вдох, выдох. Замечательно. Упражнение для шеи. Руки на поясе, спина прямая. Осанку проверили. Подняли плечи вверх, отвели назад и опустили. Посмотрели на свои спинки. Так, все хорошо. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Голову наклоняем и прижимаем подбородок к груди. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение маятник. Положили голову на правое плечо и к левому. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Плечи не поднимаем. Семь. 8. Закончили. Упражнение «Сова». Смотрит по сторонам. В правую сторону Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Покатили мячик от правого плеча к левому. Хорошо. Медленно. Молодцы. Еще раз. Хорошо. Ребятки, берем скакалку, складываем ее в четверо. Первое упражнение у нас штанга. Ноги на ширине

0: Сидеть, посмотрите, спина прямая, руки со скакалкой внизу. Поднимаем штангу вверх и натягиваем, руки растягиваем. Хорошо, опускаем. С натяжением поднимаем штангу. Раз, вот так, опустили с напряжением. Раз, вдох и выдох. Это упражнение для рук. Раз, натягиваем скакалочку. Опустили. И раз, два и три. Растягиваем. Четыре, молодцы. А теперь усложним подъем. Поднятие штанги. Смотрите, также руки внизу. Стоим ноги врозь. Поднимаемся на носочки. Поднимаем штангу, смотрим на нее. Опускаемся на всю ступню. Опускаем штангу за голову. Вот так, на плечи, смотрите. Теперь поднимаем опять штангу вверх. Смотрим на нее, на носочки. И опускаем вниз. Пожалуйста, начали. И раз, потянулись. Два, опустили за голову. И раз, два, на полную ступню. Поднимаемся на носочки. Раз, посмотрели. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз, на носочки. Два, три, на носочки. Четыре. Молодцы. Ну что ж, дальше мы будем делать повороты. Скакалка у нас вдвое сложена. Вот так, посмотрите. Руки за спиной. Вытянуты в стороны. Голова у нас смотрит прямо перед собой. И повороты вправо и влево. И вправо, вправо. Раз, влево. Два, три, четыре. Растягиваем скакалочку. И раз, энергичнее, Олег. Два, три, четыре. Раз, Марина. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь у нас наклоны. Скакалка в таком же положении у нас в руках. И наклоны вправо и влево. И вправо. Смотрим прямо перед собой. Не наклоняемся, не заваливаемся. И раз, два, три, четыре. Натягиваем скакалку. Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь мы будем делать поклоны. Скакалочку 5-4 сложили раза. Руки за спиной. Мы наклоняемся вперед и отводим руки назад, насколько можем, прогибаемся. Смотрим прямо перед собой, спина прямая. Опустили руки. И вперед. Раз, два, выпрямились. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. Натягиваем скакалку. Олег, ниже наклоняемся. И раз, молодцы, два, спинка прямая. Три, четыре. И последний раз. Пять, шесть. Хорошо. Руки со скакалкой впереди. Также вчетверо сложена скакалка. Упражнение. Колесо обозрения. Смотрите, как оно делается. Вот таким образом мы опускаемся. Руки внизу, а теперь вверху. И в правую сторону мы крутим колесо. Раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. И в другую сторону поехали. И раз. Два. Ноги прямые у нас. Не сгибаем. Марина, у тебя колесо побежало быстрее всех. Можно не торопиться. Хорошо, закончили. Теперь мы немного отдохнем. Для этого возьмем скакалку в обе руки. Хорошо. Упражнение называется спираль. Я правую руку завожу назад, за спину, а левая у меня вытянута. И вот сейчас я буду закручивать спираль вокруг своего тела. И раз, два, три. А теперь раскручиваем. Раз, два, три. И перевожу левую руку за спину. И закручиваю в эту сторону спираль. И раскручиваю. Вот так. Раз, два, три. Осторожно делайте это упражнение, чтобы вы не ударили себя скакалкой. Но если ударите, ну ничего страшного. Аккуратно. Раз. И раскручиваем. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И давайте поможем Марине сделать это упражнение. Так, рука правая за спиной. Хорошо. И теперь ты закручиваешь спираль. Пожалуйста. Раз, два, три. А ну раскручивай теперь. Раз, два. И переводи руку назад. Другую. Раз. Да, молодец. Вот. Два, три. И раскручивай. Раз, два, три. В другую сторону. Вот умница. Раз. Чуть-чуть запуталась. И два. И три. Ну, в общем, мы неплохо справились с этим упражнением. В следующий раз оно получится у нас еще лучше. Встаем. И прыжки сначала с ноги на ногу со скакалкой. Умеем мы с вами прыгать, ребята? Для этого нужно большое пространство, чтобы вы не задели скакалкой за кого-то из своих друзей или за мебель. Поэтому будьте аккуратны, осмотритесь вокруг. Ни за что не задеваем. Так, и первое упражнение с ноги на ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Теперь мы попрыгаем на обеих ногах. Так, готовы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 9. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. 2, 3, 4. Вот молодец. Хорошо. И немного походим, восстановим дыхание. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, походили, походили. Ручки вверх, подышали. Вдох. Опустили, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Повисели, расслабились. Все, ребята, закончили на сегодня. А завтра мы продолжим разучивать упражнения со скакалкой. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: я святый в футбол собрался вместе с другом поиграть. И никак не можешь друга от экрана оторвать. Не спеши мячом кидаться в друга или в телевизор, но сначала посмотри с ним вместе сундука сюрпризы. И тогда захочет верно друг добром тебе воздать. И в футбол без промедления
1: Алле, алле, алле, алле.
0: Пару бежит с тобой играть.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о божестве, о том, как картина Бога представлена в Библии, в современном христианстве, и как она формировалась на протяжении истории становления христианского богословия. Один из очень важных вопросов в этом отношении – это попытка проследить влияние греческой философии, чуждой библейскому менталитету, на христианское богословие. В прошлый раз мы закончили кратким обзором взглядов Августина, который существенно определил развитие богословия западного христианства на 1000 лет вперед, и его взгляд на природу божества. Он принимал философию Платона как способ выражения христианского богословия и фактически считал Платона христианином до Христа. Причину такого мировоззрения у Платона и близость его с христианским учением следует видеть, по мнению Августина, в том, что философ, путешествуя, имел очевидно возможность познакомиться с писаниями Ветхого Завета. Об этом Августин пишет в своей книге «О Граде Божьем». Понятно, что таким утверждением были убраны с пути всякие опасливые замечания по поводу каноничности главной идеи платоновской метафизики. Для Августина неизменяемость, простота и духовность – три наиболее важные божественные атрибуты. Вследствие этого Бог Августина, как и Бог Платона, не имеет образа, не может видимо являть себя. Вот некоторые примеры высказываний на эту тему. Если наша душа не есть тело, то каким образом Бог, Творец души, может быть телом, пишет Августин. Далее. Итак, эти философы, заслуженно пользующиеся большую славой, чем остальные, поняли, что Бог вовсе не есть тело, и потому, чтобы найти его, перешагнули все тела, вновь пишет Августин. Ибо мы ведем речь с теми, которые вместе с нами мыслят, что Бог бестелесен. Разве не скажут ли уже они, что существо Божье, которого они не заключают и не ограничивают, как это и прилично мыслить о Боге, при бестелесном присутствии повсюду находится в цельном виде и так далее. Интересно отметить применение Августином того же принципа демифологизации, что и у греческой философии и Филона Александрийского. Рассуждая о том, как Бог явился Моисею, исходя из концепции философии, Августин доказывает, что это не было реальностью, а использует прием аллегоризации. Он пишет: «Однако дальше Писание не говорит, чтобы так и произошло, то есть явление Бога, телесным образом, а отсюда достаточно доказывается, что это сказано в значении церкви». Здесь налицо аллегоризация отрывка, противоречащего общей концепции божества Августина. Итак, в богословии Августина библейская картина Бога была смешана с концепцией невидимого, безликого, далекого Бога греческой философии, который представляется только как совершенная идея, а не как личность. В рамках этой картины мироздания Бог действительно должен быть без образа, так как сама идея образа несет ограничение абсолюта, как он представлен в греческой философии. Мыслители средних веков шли проторенной дорогой своих предшественников, воспринимая как аксиому многие концепции, основанные некогда не на божественном откровении. Мысли и идеи повторялись, многое, что еще было спорным в начале становления христианского богословия, сейчас казалось самоочевидным. Два представителя этого периода могут быть приведены в качестве характерных примеров. Итак, первый из них – Дионисий Ареопагит, или так называемый псевдо-Дионисий, который жил в VI веке нашей эры. Последние, наиболее видные отражения идей неоплатонизма на ранней христианской письменности мы находим в произведениях Дионисия Ареопагита, пишет исследователь Старокодомский. Автор труда «Corpus Areopagiticum» не считает возможным, следуя апофатическому методу, то есть методу отрицания, приложить к определению Бога какие-либо положительные свойства, ибо он выше всех видов бытия, и потому не может быть назван ни жизнью, ни силой, ни премудростью, ни единством. Он есть все во всем и в ничем ничто. По представлению Дионисия, Бог не обладает формой, к нему невозможно прикоснуться. Еще один представитель – это Фома Аквинский, 13 век нашей эры. Фома Аквинский – гигант средневековой католической мысли, который заново открыл философию Аристотеля, сделав ее основой своего капитального труда «Сумма теология», ссылаясь на Римлянам 1.20, говорит: «Мы должны поэтому сказать, что слова использованы о Боге и творениях путем аналогии, то есть в соответствии с определенным порядком между ними. Следовательно, поскольку Бог описывается человеческим языком, описание образа Божия просто передает идею Божия присутствия, но вовсе не обязательно в видимой форме. Речь идет только о том, что поскольку человек понимает присутствие как физическое пребывание, авторы Библии передавали идею присутствия Бога, используя антропоморфизмы. Таким образом, такой великий столб католического богословия, как Фома Аквинский, следуя философии Аристотеля, утверждает Бога как чистую действительность, лишенную потенциала, так как абсолют не меняется. В этой системе Бог не может обладать образом, являться людям, потому что это означало бы контакт с миром, что определяется уже как зависимость, противоречащая идее абсолюта. Итак, Бог безлик. Мы вновь видим знакомый след, который ясно прослеживается в христианском богословии уже спустя многие столетия. Итак, этот краткий экскурс в историю формирования современного христианского взгляда на вопрос о наличии образа у Бога показывает следующее. В целом, библейское описание образа Божия не принимается как реальность. Мы обнаружили следующее объяснение библейского описания образа Божия. Это символ или аллегория, или это антропоморфизм. На формирование подобного взгляда оказало решающее влияние греческая философия, где Бог как идея, как невидимая сущность, не может иметь образа. Итак, как же в действительности разрешить этот вопрос о такой несхожести представлений и концепций? Пророки Библии, пророки Ветхого Завета, авторы Нового Завета, в том числе Иоанн Богослов, рисуют Бога как реальную личность, которая говорит, действует, которая мыслит, которая описывается, которая представлена видимым образом. С другой стороны, греческая философия, в особенности в трудах Платона и его дуализма, которой следовали Филон Александрийский, иудейский философ, и затем многие писатели и отцы христианской церкви, утверждают, что Бог должен относиться к сфере идей, к сфере духовного, к сфере абсолюта, и потому не может быть представлен каким-то образом. Он, в принципе, не соприкасается с материей. Он абсолютен в греческом понимании этого термина. Это две противоречащие друг другу, не согласующиеся друг с другом концепции. И вторая, упомянутая нами, о Боге как безликом, бесформенном и фактически бездействующем, получила достаточно широкое распространение в христианском богословии по причине влияния греческой философии. Что Библия фактически говорит на эту тему? Как объяснить вот те описания Бога, которые в таком большом количестве присутствуют в ней? Прежде чем перейти к разрешению вопроса о действительной природе библейского описания образа Божия, представляется необходимым привести некоторые предварительные замечания. Эти замечания касаются самой природы библейского языка и его возможностей в описании Бога. Традиционный исторический ответ утверждает преимущественно символичность библейского языка и невозможность средствами человеческой речи говорить о Боге. Здесь, как и везде, существует опасность впадать в одну из крайностей. В одной крайности мы не должны превращать Бога просто в человека. Антропоморфизм в философии и христианском богословии приводит к отрицанию самой идеи Бога. В другой крайности нам грозит опасность преувеличения различия между человеком и Богом до того, что не существует аналогии, а потому и духовного контакта или общения. Этим мы уничтожаем то, что пытаемся определить. На самом деле эти две крайности проявили себя в истории отношения к рассматриваемой проблеме. Либеральный подход уничтожает саму идею Бога, библейско-классический взгляд уводит в другую крайность – невозможность говорить положительно о Боге. Мы продолжим разговор на эту тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Как разобраться в потоке рекламы новых косметических средств? Что будет эффективно именно для меня? Можно ли найти что-нибудь подешевле? Надеюсь получить ответы на эти и многие другие вопросы с помощью нашей гости. Мы продолжаем серию встреч с художником-модельером парикмахерского искусства и декоративной косметики Еленой Петровой. Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте.
3: В последнее время мы часто слышим рекламу новых шампуней, ополаскивателей, бальзамов для волос, где говорится о том, что они содержат витамины, незаменимые аминокислоты, чтобы напитать наши волосы, делать их блестящими, сильными и здоровыми. Можно ли на самом деле так напитать волосы?
4: Вы знаете, самым лучшим питанием для луковицы волос является кровообращение. То, что поступает для нее, это питание, кровообращение луковицы кровью. Чтобы улучшить кровообращение крови, это нужно и правильное питание. Мне очень жалко девушек, которые ходят, допустим, с алкогольными напитками, с пивом, там, с тониками. Ведь что может быть через 2-3 года с внешним видом этих девушек? Я являюсь христианкой и, допустим, замечаю эту разницу, видя женщин уже 40-летних в церкви, которые приходят, они выглядят девушками. А те девушки, которые злоупотребляют такими напитками, со временем и тускнеет цвет лица, и стареет кожа, стареет вообще сам организм.
3: Да, потому что, когда человек читает Библию, то в ней он находит рекомендации не только относительно своей духовной жизни, но и относительно своего здоровья, и он может применять их в жизни.
1: Живой источник.
3: Хорошо, пусть наша кровь содержит то, что необходимо нашим волосам. Но можно ли как-то улучшить кровообращение? Потому что есть различные способы. Есть, например, контрастный душ. Это мы улучшаем кровообращение всего нашего организма. А что касается головы?
4: Самые лучшие рекомендации, которые я могу предложить, является массаж головы. Он улучшает кровообращение вообще луковицы и всей кожи головы. Прилив крови получается к волосам.
3: Луковицы.
4: Да,
3: угу.
4: Особенно когда наносим маски, улучшается тоже эффект этой маски, потому что она глубже проникает в луковицу и лечит не снаружи, а изнутри. И получается результат очень эффективный.
3: А есть ли какие-то противопоказания для массажа головы, может быть?
4: Да,
3: голова
4: конечно.
3: Очень чувствительная часть нашего тела.
4: Да, конечно, в практике не рекомендуют применять массаж, допустим, при высоком кровяном давлении.
3: Да.
4: Это же опять усиливает кровообращение головы, так скажем. Также при сильных головных болях нужно избегать этого. И при травмах головы не рекомендуется выполнять массаж.
3: Ну, я думаю, что такие противопоказания есть не у всех. Итак, маска уже нанесена, и сейчас мы познакомимся с приемами массажа.
4: Первые – это круговые движения. Кожа должна двигаться под пальцами массажиста. И движения должны по счету проходить от начала 8 раз. Вот. И закончили мы на макушке.
3: Угу.
4: И дальше продолжаем также вот эти движения опять же к макушке.
3: То есть смысл здесь не в нажатии сильном, а именно
4: да.
3: в том, чтобы двигалась кожа головы,
4: чтобы
3: и это улучшает
4: кровообращение. Совершенно верно, все правильно.
3: По всей голове.
4: И вот эти круговые движения.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
3: То есть улучшается кровообращение, кровоснабжение луковиц, да?
4: Да,
3: и лучше
4: проникает в луковицы
3: маска
4: и она тогда лучше действует. Следующее движение – это растирание кожи головы.
3: Такие как штрихи, да?
4: Да, тоже 8 раз. И мы двигаемся к макушке.
3: И всеми пальцами, да?
4: Да, где пальчики наши соединяются и заканчиваются.
3: Вообще кровоснабжение головы – это же очень важно. Это, наверное, снимает и головную боль, и улучшает настроение.
4: Следующее движение тоже растирание, только уже не в эту сторону. Мы
3: поперечные,
4: также растираем
3: как бы.
4: Голову. Тоже 8 раз до макушки. И повторяем это 4 раза. Ну, в общей сложности массаж должен занимать где-то 10-12 минут. Можно это и самому сделать, только голова должна быть расслабленная. Следующее движение у нас идет за ушными раковинами. Мы тоже делаем круговые движения по всей ушной раковине и заканчиваем мочкой уха.
3: Угу.
4: И также продолжаем это все делаем 3 раза. И завершающим элементом массажа это является поглаживание. Все, голова расслабленная, все растерто, все участки головы волосяного покрова захватываем и заканчиваем наш массаж. Чтобы улучшить состояние наших волос, улучшить их питание и кровообращение, можно здоровым образом жизни и массажем.
3: Хочу спросить, вам когда-нибудь говорили, что у вас легкая рука? И вообще, какая у вас рука, легкая или тяжелая?
4: Да, этот вопрос очень часто встречается в практике, бытует у нас в парикмахерской. И приходят клиенты и говорят, вот у вас легкая рука, вы меня подстригли, так быстро волосы обросли. А вот я ходила туда, к такому мастеру, меня подстригли, очень долго росли волосы. Но вы знаете, я не суеверный человек, я верующий человек и полностью доверяюсь Богу, изучаю его закон в Библии. И так как я настроено мое сознание правильно на это, о том, как относиться в таком случае, я не обращаю на это внимания. Ведь даже и практика подчеркивает, когда я работаю в салоне, у меня много мастеров, которые подстригают меня, я сажусь к разным мастерам. И, допустим, на мне это не отражается. Как у меня росли волосы, так они растут.
3: Спасибо, Елена. Итак, если мы соблюдаем естественные законы, то это отразится не только на нашем здоровье, но и на всем внешнем облике. Ведь эти законы исходит от самого Бога, живого источника, всего лучшего и прекрасного.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами беседы в рамках программы «Пророки в Коране». Вновь приветствуем нашего гостя Джабира Исмаиловича Исхакова, магистра теологии, религиоведа. Здравствуйте, Джабир.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Мы в предыдущих программах уже касались сравнения ислама и христианства, сравнения Корана и Библии, Евангелия, Инджил, да, Торы, Забур. Это, да,
2: все правильно,
1: псалмы,
2: Забур.
1: Псалмы, это... да?
2: Да.
1: Псалмы. Вот. И сегодня хотелось бы чуть подробнее поговорить об этом. Есть ли вообще что-то общее между Евангелием и Кораном, между Библией и Кораном? Потому что для многих людей это две противоположности. Многие мыслят так, и христиане, и мусульмане, что там вообще ничего похожего нет. Это разные религии, разные боги, разные священные книги, и не может быть ничего общего. Так ли это?
2: Это беда, которая длится уже на протяжении многих столетий, когда каждый, и христиане, и мусульмане, и иудаизм, они тянут одеяло истины на себя, одеяло правды на себя, и считают, что их религия – это правильное. Их понятие о религии, их пророк или там, их законы в религии, они самые правильные, самые яркие. Но, знаете, есть такое выражение, я очень, мне нравится это выражение, знаете, религия разделяет людей.
1: А вера в Бога объединяет.
2: А вера в Бога, она объединяет людей, да.
1: Еще есть такое похожее выражение, что до Бога не доходят границы, которые люди построили сами между собой. Вот. Они до Бога не доходят. Бог всех видит одинаково.
2: Именно. Они строят эти границы в чем? В традициях, в праздниках, в каких-то верованиях, которые построили...
1: Ритуалы разные могут быть.
2: Которые, да, ритуалы, которые построены именно для того общества, или для той территории, или для какого-то народа определенного. И потом они начинают говорить, что вот у нас это лучше, у нас это хуже, у нас это, у вас это так, понимаете? Ну вот, если взять, например, 10 заповедей, которые есть в иудаизме, которые есть в Торе, да, которые пришли через Моисея.
1: Они же и в христианстве.
2: Они есть и в христианстве, они есть и в Коране.
1: Неужели?
2: Да. Они есть в Коране, они есть в разных местах Корана. Они не идут одной, одним целым текстом. Они идут в разных местах Корана, они записаны. Но теперь, если мы говорим... Вот посмотрите, есть ли что-то общего? Общее, конечно, есть. В Библии и в Коране Бог любящий, милосердный.
1: То есть характер Бога одинаковый.
2: Одинаковый. И это тот же Элохим, Аллах, Бог. Это один Бог.
1: Творец неба и земли.
2: Творец кто создал неба и земли.
1: Адама, Еву, людей.
2: Сотворивший за 6 дней планету. В 6-й день сотворил человека. Седьмой день он этот день отделил для встречи со своим творением. Вот. Получается, что характер Бога описан в этих источниках одинаково.
1: А что тогда разница?
2: Разница?
1: Если один и тот же Бог, почему различие вдруг произошло?
2: Видите, потому что у каждого есть что-то ценное в том, кем они были до того, как познали Бога, понимаете? Которые привнесли свои языческие ритуалы.
1: Из своего прошлого
2: свои языческие, да. Например, в исламе очень много есть огнепоклонства, потому что в страны, куда пришел ислам, они были огнепоклонниками. Заратуштра. Это их была религия, и они принесли, как и в христианстве. Как и в христианстве, когда в 324 году был издан указ императором Константином, те, кто пришли, римляне и греки, они принесли своих, так скажем, идолов, своих маленьких богов.
1: Ну, есть, да. Но в христианстве больше солнцепоклонники были, да?
2: Их даже предки. Сегодня в английском языке Sunday, это английский день отдыха, седьмой день, он называется Днем Солнца.
1: Но разнятся в разных странах, немножко разнятся даже символы этого. Если, например, в христианстве на Пасху в нашей полосе, скажем, больше принято яйца красить, да, это символ жизни, символ солнца, символ весны, возрождения и так далее. Далее, который тоже можно найти корни его в предыдущих дохристианских верованиях,
2: да.
1: Да, то, например, где-нибудь в Германии, да, там заяц пасхальный, кролик, то есть тоже символ жизни, символ рождения и так далее. Но тот же самый символ, но немножко иначе представлен.
2: Хотя, посмотрите, в иудаизме изначально, когда этот праздник давался как Пасха Богу, иудейскому народу, там было написано, что 7 дней нельзя есть квасного хлеба. Mm-hmm. То есть 7 дней нельзя его держать дома, mm-hmm. печь нельзя. Она должна быть только мука и вода, без закваски, mm-hmm. понимаете, то есть без дрожжей. И вы понимаете, что и там разница, и здесь разница, но в оригинале было дано по-другому. Mm-hmm. А если мы берем ислам, скажем, есть некоторые праздники, которые даже в исламских странах где-то отмечают, а где-то нет. Понимаете? Вообще, mm-hmm. то есть даже праздники, интересно. Которые, они не отмечаются вообще, потому что, вот, например, в Средней Азии есть такой праздник Навруз. В других странах ислама такого праздника вообще нет.
1: А что касается пищи, я тоже знаю, например, некоторые мусульмане едят конину, а некоторые не едят конину.
2: Да.
1: И те, и другие читают Коран, и те, и другие ислам исповедуют, но вот почему-то даже в пище есть различия. И мне кажется, что вот эта разница, которую мы находим, она как раз и привнесена вот теми традициями, теми человеческими преданиями, теми заповедями человеческими, которые были установлены
2: абсолютно
1: людьми.
2: Правильно.
1: А если все это отбросить и взять в чистом виде текст Корана...
2: Выхолощенный,
1: да,
2: текст Корана.
1: Не, не выхолощенный, да, а очищенный от
2: текст,
1: заблуждений.
2: Да, да.
1: Прямо вот взять как есть и взять текст Библии, то мы очень много общего находим между ними.
0: Пророки... Коране.
2: Вот с этим я согласен, понимаете, это вот когда, например, говорят, вот знаете, даже вот на территории России или, скажем, бывшего Советского Союза, даже сам ислам, он разный. Угу. Где-то он такой консервативный, угу. а где-то он либеральный, угу. понимаете. Вот как вы сказали, где-то едят конину, а где-то считают, что конина – это нечистая пища. То есть вот даже в этом понимании мы понимаем, что ислам, он сам по себе даже разнится, имея в виду какие-то народы, территорию. Например, в Татарстане, в Башкортостане, на Кавказе, в Средней Азии. Это разный ислам. И точно так же можно сказать о христианстве. Есть консервативные христианские страны, а есть более либеральные христианские страны. И вот теперь, когда заходит речь, а в чем вообще сходство христианства и мусульманства, я вам скажу. Очень они диаметрально противоположны.
1: Если брать то, как исповедуют люди.
2: Конечно.
1: Не как написано в Коране и в Библии, а как исповедуют.
2: Именно. Просто в чем их схожесть внешне? Они сотворены по образу Божию. То есть плоть и дух. Что у мусульман, что у христиан. То есть мы состоим из двух природ. Из праха и от
1: дыхание
2: Духа
1: жизни.
2: Божьего. Да, понимаете? Вот это наше, то, что нас объединяет. А все остальное, оно не может нас объединять. Только лишь источники, только лишь книги. Вы знаете, это можно сравнить, вот, скажем, к примеру, вот как в спорте. Что лучше, футбол или бокс?
1: Кто круче, лыжник или сноубордист?
2: Да, кто круче, или вот что лучше? Потому что и у лыжника есть свои почитатели, и у сноубордиста. И тот, и этот считает себя лучше, потому что у этого одна доска. Или как футбол, бокс, точно так же. Так и здесь, посмотрите, в исламе есть свои уже на протяжении тысячелетий, столетий поставленные какие-то традиции.
1: Устоявшиеся
2: традиции, которые в Коране нет.
1: И никто даже не думает, откуда они взялись и так далее.
2: Истинны ли они? Точно так же и в христианстве есть традиции, которые уже узаконились. Угу. Знаете,
1: несмотря на то, что в Библии никакого нет основания для того, чтобы этим традициям быть.
2: А сам закон стал традицией. То есть вот есть закон Божий, который стал традицией, угу. а традиции стали законами. Угу. И в христианстве, и в исламе так. И люди больше верят в традиции, угу. люди больше верят...
1: Ну, во внешние проявления какие-то, что сделать, куда пойти, где преклониться и так далее. То есть, что я должен, какие манипуляции должен совершить, чем в то, на чем основана моя вера. О чем вообще эта религия?
2: Смысл.
1: Да.
2: Понимаете, легче пойти видимому. Источник какой-то, я не знаю.
1: Так
2: там,
1: это проще всего.
2: Или конечно. Дерево какое-то. Или в исламе бывают пещеры какие-то, mm-hmm. понимаете? Или там прах какой-то есть, понимаете? Mm-hmm. Надгробие, которому ходят вокруг него, обхаживают mm-hmm. 7 раз, загадывают желания. То есть вот это является мерилом веры. Но само понятие «вера в Бога», она как бы откидывает все эти вещи и в христианском мире, и в исламском мире. В исламском мире очень сильно развито поклонение духам тоже, понимаете, да, особенно вот в Средней Азии. Есть много мечетей, где были захоронены какие-то, скажем, ну, святые люди, да? Ну, они были добрые, они были молящиеся люди, их молитвы исцеляли людей, и народ их запомнил и похоронил их, а вокруг их могилы начинают строиться мечети, и потом мечеть уходит на второй план, нежели тот, кто похоронен. То есть приходят больше не в мечеть, не поклониться Богу, а приходят поклониться этому праху, который здесь захоронен.
1: Разве можно так поклоняться в исламе?
2: Вы знаете, нельзя, но это сегодня факт. Это факт. Во многих азиатских странах, даже вот если вы приедете в Узбекистан, там есть много мест, куда люди приходят, они считаются святыми. Это и могила Амира Тимура, Тамерлана, да? И там есть много могил, которые они уже сделаны как памятники. И туда люди приходят, в этих местах произносят молитвы и понимают, что вот если посетить несколько вот этих святых мест, то они как бы достигают какого-то духовного уровня.
1: Ясно. Но теперь давайте вот все-таки основной наш вопрос, который мы коснулись. Что же тогда мы находим в тексте Корана и в тексте Библии общего? Не беря во внимание традиции, которые не библейские и не на Коране основаны.
2: Понял. Я думаю, что здесь мы можем построить основание на том, что и в Библии, в Торе, и в Евангелии, и в Псалмах, и в Коране Бог милосердный, милующий, прощающий.
1: Это мы уже сказали сегодня.
2: Он сотворил небо и землю, человека, и дал им жизнь, и при этом он готов простить человека путем того, что вот здесь сейчас, может быть, пойдет самое сокровенное, когда мы говорим, что грех нужно омыть кровью. Вот грех омыть кровью. И в любой азиатской стране, языке на, в азиатской стране, на, когда вы хотите сказать, что делать с грехом, там стоит одно слово – омыть его надо. Но когда спрашиваешь, чем омыть? Каким-то химикатом, какой-то сегодня порошок, нет. Чем омыть? Кровью.
1: Чьей кровью?
2: Вот тут и приходит вопрос, чьей кровью? Для чего вообще нужна была жертва? Вот тема жертвы, она описана как в Коране, так и в Библии. Но первая жертва была произнесена, мы говорили уже об этом, первая жертва была
1: Богом принесена
2: еще в Эдемском саду.
1: Сразу после грехопадения.
2: Сразу после грехопадения. И вы знаете, вот, наверное, было бы лучше описать, знаете как, вот когда был, это 3 глава, 22 стих, когда написано, что сделал одежды кожаные, да? Вы знаете, для того, чтобы перенести это в реальный мир, вот как это можно сделать? Вот представьте, я, моя жена и мой маленький сынок, да, мой маленький сын, и я сделал что-то, какое-то преступление большое, и за мое это преступление умирает мой сын, и его кожа одевается на меня и на жену. Вот тогда эта картина на самом деле всплывает.
1: Можно понять до конца, что она... это значит, что это смысл этой заместительной жертвы, что это не просто пролитие крови, а это вместо того, кто виновен,
2: вместо
1: умирает
2: моей
1: тот, кто
2: крови,
1: не виновен.
2: Да, и вы Но для того, чтобы донести вот эту весь страх не просто там какой-то ягненок, да, ягненок какой-то, а вот если это был мой сын, потому что мы эту ситуацию видим потом уже и с Авраамом, который принес своего сына на жертву.
1: Ну, готов был принести, Бог не позволил.
2: Он нес его, он шел с ним.
1: И тот был готов, он тоже
2: постелил дрова.
1: Не сопротивлялся?
2: Не сопротивлялся. Но для того, чтобы донести, насколько человеку важно вот принести в жертву за грех, это было бы вот его сын. Вот когда речь заходит о сыне, да, я знаю, Алексей, у вас тоже есть сын. Вот представьте, вы сделали преступление, и вместо вас сын.
1: Да любой отец быть. Наоборот скажет, лучше я умру за его
2: отдам
1: ошибки,
2: свое
1: отдам
2: сердце,
1: свое сердце,
2: отдам
1: жизнь.
2: Отдам свою, да. Да, свою почку там за сына, сделаю все для того, чтобы мой сын не попал в тюрьму, а я сел в тюрьму. А здесь вы представьте, если вместо вас умирает ваш сын. Вот это доносит какую-то, знаете, масштабность, вообще глобальность того, что произошло в Эдемском саду. Когда Адам с Евой согрешили, это записано и в Коране, и в Библии. И в Коране это даже больше описано. Знаете, какая там описана ситуация, что ангел

0: Нам.
1: Служат, вот
0: они
1: в этом
0: служат.
1: Смысле. Не в смысле поклонения, как Богу поклонения.
0: Но
1: в смысле,
0: когда они поклонялись Адаму, и Адам был возвеличен, он был очень возвеличен, поставлен выше, чем других ангелов, когда ему поклонились. Но когда он согрешил пред Богом, да, согрешил, и вот теперь вот отношения, как восстановить эти отношения? Как восстановить? И Бог берет жертву, приносит, и этой жертвой он одевает их, то есть он прикрывает ими их срамные места кожей этого вот ягненка, да, кожей этого, вот этой жертвы. Вот эти вещи, они объединяют сегодня и Коран, и Библию.
1: Можно ли тогда сказать, что путь избавления или путь решения проблемы греха, как в Коране, так и в Библии, показан через заместительную жертву? Так можем мы такой вывод сделать?
0: Фидаи. Это вот что такое арабское слово, это заместительная жертва.
1: И мне кажется, это самое главное сходство. То есть как Бог решает проблему греха, что, что выход есть, во-первых, для согрешивших людей. Да? Бог не оставил их просто погибать, да, и не оставил это на самотек. Да. И в Библии, в Коране говорится, что Бог предусмотрел выход через заместительную жертву Фидаи, когда вместо Адама и Евы был принесен жертвенный агнец. Да. И мы знаем, что из священных писаний о том, что все эти агнцы указывали потом на великую жертву.
0: Правильно.
1: О которой также говорится и в Библии, и в Коране.
0: Адим.
1: Ага. И мы об этом, возможно, еще позже поговорим подробнее. Спасибо, дорогие друзья. Мы сегодня коснулись главного сходства между библейским откровением Бога, как он в Библии себя излагает, и как это сказано в Коране. Это заместительная жертва, это решение проблемы греха. В дальнейших наших программах мы поговорим о других сходствах в практической повседневной жизни, которые также есть между Кораном и Библией. Пусть Господь благословит нас.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. И сегодня мы продолжаем размышлять над судьбами библейских героев. Давайте познакомимся с Анной, о которой написано в Евангелии от Луки во 2 главе. В 36 и в 37 стихе мы читаем следующее. «Тут была также Анна, пророчица, дочь Вафуилова, из колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма и постом и молитвою, служа Богу день и ночь». Имя Анна означает «благодать», «милость Божья». И Анна действительно была благодатью для всех окружающих ее людей. Анна поставлена нам в пример как вдова, которая сумела пережить все свои тяготы, уповая верою на Господа, и Он поддерживал и подкреплял ее. И действительно, жизнь вдов в этом мире очень трудная. Многие из них похожи на птицу с раненым крылом, которые так никогда и не смогут потом подняться ввысь. Многие из них носят в сердце своем незалечивающуюся рану. И они говорят: «С того времени, когда умер мой муж, жизнь для меня потеряла всякий смысл». Но есть и другие вдовы, которые уповают на Господа и находят в нем надежду и желание жить и продолжать жить, служить людям и радоваться тому, что окружает их. Вот что написал об Анне один из отцов ранней церкви, Амфилохий Иконийский. «Анна – венец вдовицам, жена по полу, пророчица по достоинству, вдовством она украсилась, как диадемой царской, дряхлая телом, крепкая духом, при ветхости лица обличена мудростью, согбенная старостью бодра была познанием, увидая от многолетия, цвела боговедением, постилась, а не пресыщалась, молилась, а не скиталась, пребывала в храме, а не обходила чужие дома, пела псалмы, а не пустословила, занималась предметами божественными, а не заботилась о суетном». Семейная жизнь Анны длилась всего лишь 7 лет, а затем горечь, боль, слезы. Но, к счастью, сердце ее не озлобилось, как это иногда бывает в жизни. Ведь так трудно в молодости потерять своего возлюбленного. Можно предъявлять претензии Богу, страдая и переживая, и плача об этом день и ночь. Но можно и довериться Богу, и найти в нем утешение, надежду, помощь и поддержку. Именно так сделала Анна, которая всегда очень любила и чтила Бога. И теперь, когда ей 84 года, она не унывает, она старается принести себя в пользу людям и служить им так, как только это возможно. Именно про таких людей, как Анна, написано на страницах Священного Писания следующее. Псалом 91. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя». Именно такой была Анна. Старость не стала для нее закатом жизни, но, напротив, она нашла себе новое служение для того, чтобы поддерживать нуждающихся, молиться за тех, кому сейчас очень трудно. Постом и молитвою она служила в храме и благословляла всех, кто обращался к ней. Конечно же, это произошло потому, что Анна с детства очень любила и чтила Господа. Минуты, проведенные с Ним наедине, в молитве, в чтении Священного Писания, были для нее самыми радостными и самыми удивительными. И Господь давал ей силу, потому что она не была никому в тягость, а наоборот, старалась послужить другим. Она не ходила из дома в дом для того, чтобы найти себе какое-то пропитание, потому что всегда надеялась и уповала только на Господа. Она знала, что Господь — помощь ее, щит ее, утешение и упование. Анна большую часть своего времени прославляла Господа и радовалась тому, что они вместе. Прославление Господа – это особое служение для человека, молящегося. Вот что об этом пишет Канатуш, именно об Анне, славящей Господа. «Когда ребенок славит Господа, это умиляет. Когда юность славит Господа, это вызывает восторг. Но когда старость славит Господа, благодарит и благословляет, это убеждает и покоряет сердца лучше всякой проповеди. За таким словословием стоит опыт, которого нет ни у детства, ни у юности. Старость лучше молодости, потому что она уже показала, чем является человек». Благословлять Бога на закате лет – это значит сказать благое слово о юности и любви нашего Небесного Отца, дарующего нам все самое лучшее. Именно так относилась к Богу Анна. Она знала, что Господь никогда не оставит и не покинет ее, и она доверилась Ему всей своей душой и всем своим сердцем. Благословенная старость – это великое служение пожилых людей. Библия нам ставит в пример не ворчливую старость, обиженную невниманием молодого поколения, а старость, умеющую благословлять новую, приходящую жизнь. Господь может дать силы пожилым людям для того, чтобы они употребили свою жизнь на служение тем, кто рядом с ними. К сожалению, иногда так бывает, что пожилые люди предаются постоянным воспоминаниям о своем прошлом. Возможно, потому что самые лучшие дни остались позади. Это годы их радости, годы их счастья, годы, которые они провели рядом со своими любимыми. Но это одна из самых серьезных ошибок, потому что иначе постоянно в сердце вспыхивает обида. Обида, почему это счастье было так коротко? Обида, почему вновь и вновь никто не посещает их, те друзья, которые были некогда так близко и так рядом? Что же может помочь преодолеть все эти проблемы? Конечно же, Господь. Анна находилась в общении с Богом постоянно, и днем, и ночью она служила в храме. И именно поэтому Господь был так близок к ней. Он желает быть рядом с каждым из нас. Посмотрите, какие дивные слова написаны в книге Исаии в 46 главе. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Какие удивительные слова говорит нам Господь. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: просто, о сложном. Ведущий Михаил Волгин.
1: Вероятно, нет никакой другой книги, которая вызвала бы более противоречивое отношение к себе, чем Библия. Почему христиане по сей день верят ей? Что в ней особенного? И почему мы можем доверять ей? Слово «Библия», греческое «библос», означает «книга». То есть книга, которая так и называется – «книга». Это либо просто тавтология, либо претензия на то, чтобы считаться действительно книгой книг. Лично я убежден в последнем. И вот почему. Меня впечатляет, что книгу писали 40 писателей, которые не знали друг друга, жили в разные эпохи, но в результате получилась картина, которая не только не противоречит сама себе, но образует единое красивое полотно, суть которого заключается в одной фразе «Бог есть любовь». Вера не противоречит логике, и непредвзятый искатель найдет для себя все основания доверять этой священной книге. Даже в знаменитом справочнике атеиста есть упоминание о том, насколько мало количество разночтений в копиях свитков древней книги. Это особенно поражает на фоне «Илиады» Гомера и других древнегреческих произведений библейских времен. Особый авторитет Писания приобрело благодаря исполнившимся пророчествам. Это относится в том числе и к книге пророка Даниила, который предрек падение Вавилона и становление последующих империй за несколько веков до того, как это произошло. А если Библия показала и доказала верность своим словам раньше, какие причины не доверять ей сегодня? Некоторые полагают, что священная книга должна быть ниспослана свыше, и любое изменение делает ее небогодухновенной. Но суть божественного откровения в том, что Бог вдохновляет на всех уровнях и писателя Библии, и писаря того, кто писал, и переписчика, и переводчика, и, конечно же, читателя. Очевидно, что Бог предпочел не посылать книгу в готовом виде и не диктовать ее слово в слово, а вдохновлять писателей идеями, которые они выражали своими словами. Можно сказать, что Священное Писание представляет собой совместный проект Бога и человека. И это дает мне надежду на то, что Бог все еще верит в нас и хочет с нами сотрудничать. Библия – это не сборник философских рассуждений, а сама правда жизни. Бог предпочитает рассказывать истории, читая которые мы порой удивляемся, как такое вообще могло попасть на страницу священной книги. Там упоминаются и убийства, и инцест, и описание ошибок у положительных героев. Это говорит нам о том, что здесь не будут читать мораль, а просто расскажут все как есть. Мы узнаем себя в отдельных героях. Их чувства и переживания отзываются и в нас. И это дает нам надежду. И последнее. Эта книга реально меняет жизнь. Она меняет мнение, мировоззрение, привычки. Я сам тому свидетель. Конечно, главное, приступая к чтению, просить Бога, который вдохновил писателей на эти строки, говорить лично к вашему сердцу. Если делать это искренне, то что-то начнет происходить. Возможно, вы поймаете себя на мысли, что сейчас у вас происходит аудиенция со Всевышним.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Филипп рос в благополучной семье. Родители стремились дать сыну все самое лучшее в жизни, но и они оказались бессильны перед наркотиками. Сначала Филипп начал курить марихуану, а спустя 2 года он первый раз укололся.
3: Когда я укололся первый раз, маковую солому туда варили, я буквально ходил в майке с короткими рукавами и выворачивал локти вот так наружу. Я хотел, чтобы все видели, что вот я уже укололся. Это так перед друзьями там. И я видел зависть как бы и такой, ну, восторг в их глазах. Это вот сейчас для меня это, ну, извращенное сознание. Настолько перевернутые ценности вот, в обществе, что действительно наркоманом в то время было быть круто. И сейчас я знаю, что среди многих молодых людей это остается точно так же. Тогда просто первый раз от меня отвернулись люди, которые давали как бы мне работу. Вот, из-за того, что где-то вместо того, чтобы поехать, ну, по делам, я выбрал поехать на рынок за наркотиками. Когда мне стало первый раз, ну, нехорошо, физическое недомогание, ломка. И я подумал о том, что до этого меня не ломало только по одной простой причине, что я не делал перерывов. В силу как бы увеличения моей такой вот, ну, зависимости, в силу моего погружения просто во все это, в силу того, что люди переставали видеть во мне партнера, видеть во мне, ну, человека интересного, на которого можно положиться, мне приходилось заниматься все более и более вещами, которые просто, ну, были откровенно криминальными. И свои первые 20 лет я отметил в тюрьме. В тюрьме я думал, что все, в моей жизни произошла переоценка ценностей. Я думал, что никогда не буду больше наркоманом. В тюрьме я бросил колоться абсолютно. За эти 3 года я укололся 1 раз. Многие думают, что в тюрьме колоться невозможно, но я могу сказать, что это не так. Во многих тюрьмах наркотиков больше даже, чем вот здесь вот. Вот, и как бы для того, чтобы употреблять наркотики в тюрьме, конечно, надо прикладывать больше усилий, надо быть более изощренным. Вот, но тем не менее это возможно. Я принципиально отказался там от этого. Я занимался спортом, я бросил курить сигареты. У меня выработалось такое отношение, негативное отношение к наркоманам, как к людям слабым, которые не могут ничего в этой жизни добиться. По стечению обстоятельств, когда я освободился в городе уже вовсю, у нас в Петербурге здесь этого было очень много, я не начал колоться сразу. Те связи, которые я завел тогда во время первой своей отсидки, они помогли мне пристроиться сразу как бы, в нормальное место. Мы занимались мошенничеством, зарабатывали нормальные деньги. Но тот человек, с которым я работал, он до этого не был никогда наркоманом. Но я стал замечать, что в его поведении происходит нечто странное, такое до боли знакомое. И через какое-то время, естественно, я понял, что он зависим от наркотиков. Вот. Меня это так разозлило, меня это так огорчило. Ну, мы разошлись с ним. Естественно, человек, который находится в зависимости, с тобой никто не хочет иметь дел. Я встретился опять с какими-то старыми друзьями. И однажды мы сидели на одной вечеринке у друзей. Пили пиво, было выпито несколько больше, так что я, ну, не особо контролировал себя, и как-то просто оказалось, что пришел человек, который принес порошок. Мне было интересно, я до этого героин, вот как таковой, я его не пробовал, я только в кино видел. Ну, я укололся 1 раз, и это просто как ворвалось в меня. Я уже, ну, не мог остановиться. Я просто понял, что все это время, вот почти 3 года, я был вот как в наморднике, и сейчас этот наморник просто сняли, вот. То есть всех моих сил, которые вот у меня были, вот их хватило вот на это, и не более того.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: И через 1,5 месяца меня опять арестовали по подозрению в серьезном достаточно преступлении. Когда я туда попал, я понял, что это прав у того, у кого больше прав. У меня не было, по большому счету, ну, вот в бытовом плане, мне не было плохо в тюрьме. Я не был сам каким-то блатным, там еще, ну, жил рядом с людьми, которые были, так скажем так, у руля Вот. Я не лез там за портфелем, это не для меня было. Вот. Но жил всегда рядом с ними, мне было в бытовом плане нормально. Но ту пустоту и ту боль, которую я испытывал внутри, видя, что здесь царят такое же предательство, такое же лицемерие, как среди всех остальных людей. Я молился, я обещал Богу поставить свечи самые толстые перед иконами, ходить все время, не коловаться, конечно, больше никогда. И самое что интересное, самое чудесное, Бог услышал меня. Вот этому Лёше, который сидел со мной, который ночевал, он получил 7,5 лет. Вот по такому же преступлению, как у меня. Вот в точности в один. А у меня дело отправили на доследование, и через месяц меня освободили. Несмотря на то, что до этого у меня было 3 судимости. То есть это практически нереально. Естественно, о том, что Богу я обещал в ту ночь, естественно, я забыл практически сразу. Так получилось, что я стал встречаться с одним своим бывшим другом. Когда-то мы с ним вместе начинали колоться, но потом наши пути разошлись. И здесь я Вову увидел, нормального одетого, с нормальным цветом лица, улыбающегося. Ну, естественно, меня заинтересовало, что же с ним такое произошло. Он рассказал о том, что есть реабилитационный центр. Он рассказал о том, что он прошел здесь реабилитацию, о том, что он сейчас работает, в его жизни все благополучно. Я решил, опять же, своими силами в своей жизни все переменить. Я устроился на работу хорошую, там достаточно хорошо платили. Но, тем не менее, если с аванса я еще не укололся, то с зарплаты я укололся опять-таки сразу же. Но в конце концов, когда я действительно уже опять достаточно глубоко просто завяз, я пришел к Вове и рассказал ему, естественно, все о том, что я опять влез в эти наркотики, в это болото, о том, что караул – это либо опять тюрьма, либо вообще не знаю что, что надо уехать. Вот все то прежнее, что было во мне, я просто вот... Вот как рюкзак взял и оставил там. Это Бог мне просто так вот положил, и вот я сделал так. А здесь я просто почувствовал вкус жизни. Я захотел жить. Я просто почувствовал вкус просто к тому, чтобы нормально смеяться. Я почувствовал просто вкус к тому, чтобы просто дышать. Знаете, как говорят, Господь когда рождает заново, действительно вот Он рождает заново. Глаза открываются на все вокруг. Ты видишь цвета по-другому, небо по-другому, птиц слышишь. Радуешься от того, что просто Бог, который создал все это, Он простил тебя. И он любит себя.
2: Филипп успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Сейчас вместе со своей женой Светланой они работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они решили посвятить свою жизнь помощи всем, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги в подарок».
5: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: В мире многих скорбей человек весьма нуждается в утешении. Потеря самого дорогого, близкого человека может явиться камнем преткновения в вере в Господа Христа. Но Писание на примере библейских героев, а также на Божьих обетованиях, дает нам основу для настоящего утешения и твердых убеждений, которые невозможно поколебать. Мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы получить не только знания, наставления, какие-то ответы на жизненные вопросы, но и получить утешение. Мы многое можем терять в этом мире. Эти потери сопровождают нас буквально каждый день, от потери времени, каких-то считанных минут, определяющих дальнейший ход дня, недели, месяца, до потери здоровья, а самое главное – потери жизни. И вот как к этому относиться? Были случаи, когда кто-то теряет просто сумку с документами, и вот в такой эмоциональной атмосфере начинает заявлять: «Меня Бог оставил, Бог меня покинул», и для человека это трагедия. Более того, эта трагедия становится даже какой-то сакральной. Человек оценивает свои отношения с Богом через вот эту потерю. Друзья, если вам доводилось что-то в жизни терять или чего-то долго ждать и не получать, несмотря на молитвенные просьбы, надо разобраться, а как же получить для себя такую поддержку и утешение? Мы сегодня будем говорить об утешении в Слове Божьем. Это важные моменты, в частности, псалмопевец говорит такие слова: «Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои». Давид описывает, что происходит с ним. Он на престоле, и он пишет: «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет». А вот вам и ответ. Когда есть такой прессинг, давление, какая-то угроза, надо включать разум. Давид спасался размышлением. О чем размышлял Давид? «Раб твой размышляет об уставах твоих». И дальше дается определенный совет и ответ на эту проблему. «Откровения твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему». Итак, Давид, испытывающий такую угрозу, контры, сплетни, какие-то заговоры, утешается Божьим откровением, Божьими уставами, и для него это как, ну, такой добрый, жизнеутверждающий совет. Поэтому мы должны с вами понять, что если у нас есть Слово Господа, в нем наше утешение. На все ли жизненные вопросы? Ну, конечно, надо искать эти ответы. В каких жизненных ситуациях и каким именно словом вдохновляться? Нам приятно сознавать, что Священное Писание – это не просто одна книга, и пишет ее не один человек. Здесь 66 книг Ветхого и Нового Завета, 40 авторов, которые писали эти тексты на протяжении 1500 лет. Значит, для каждого из нас с разным темпераментом, возрастом, образованием, культурой и прочим есть ответы. Не все книги Библии одинаково могут отвечать нам на наши нужды. Кому-то ближе поэтическая составляющая, кому-то важна историческая составляющая, кому-то нужны пророчества. Кто-то очень сильно утешается Евангелием. Вообще-то Евангелие – это самое универсальное, это благая весть для всех людей. Пусть это подсказка от царя Давида и поможет нам с вами. Что же такое утешение? Давайте как бы с терминами пообщаемся, чтобы определиться, что мы ждем от Священного Писания. Утешение – это психологическая поддержка, оказанная тому, кто пострадал от тяжелой, травмирующей утраты, ну, такой, как смерть близкого человека. Она обычно оказывается путем выражения сопричастного сожаления по поводу этой утраты. И дело не упора на надежде о том, что будут положительные события в будущем. Надежда на положительные события в будущем. Ну, если библейским языком это называется обетование. Как замечательно. У меня есть утрата, а Господь уже подсказывает, как Он будет отвечать. Будущие события, положительные события, светлое будущее. Помните, мы строили это самое светлое будущее, почему-то, когда люди это делают, происходит слишком много кровопролития. Правда? Вот что делает Господь для светлого будущего? Еще важное определение – выражение сопричастного сожаления, сопричастность. Если библейским языком, сопричастность – это то, что сделал Господь Иисус Христос. Он явился в этот мир как сопричастник. Он принял наше естество. Он родился во плоти. Он изведал болезни, скорбь, труд. Он изведал страдания и смерть. Знаете, что он еще изведал? Наш Господь Иисус Христос знает, что такое воскресение. Восстание из смерти в жизнь. У нас есть потери, которые являются болью на долгие годы. Когда мы с вами хороним кого-то из родных, очень дорогих нам людей, и мы никак не можем справиться с этой утратой. Мы простились, и кто-то даже в сердцах говорит: «Прощай навек! Мы никогда с тобой не увидимся». Но это не относится к верующим людям. У нас есть особый ответ. Начинается он с того, что Господь Иисус Христос сам изведал то, что изведали ваши родные, кого вы похоронили. Христа тоже похоронили, поместили в гроб, но на третий день Он воскрес. Запомните. Если мы верим в Христа воскресшего, это должно повториться. Есть еще очень важное размышление, может быть, не связанное со смертью, но связанное с утешением. Мы читаем о том переживании, которое было в семье древнего патриарха Авраама. Господь говорит: «Я буду у тебя опять в это время, и будет сын у Сары, жены твоей». Представьте себе эти слова, сказанные Аврааму в его 99 лет. Он ждал многие годы, чтобы в его семье от его жены родился его сын, продолжатель рода. И вот в этой же истории упоминаются слова Сары. Она слушала у входа в шатер сзади его. Они были старые, в летах преклонных. И Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Это трагедия. Князь той земли не имеет наследника, кому можно отдать все свое состояние, свою власть и авторитет. Это печаль. Да, смерти нет, но нет и жизни. Фактически это смерть. Умрет Авраам, умрет Сара, и с ними все умрет. Вот так переживает Сара, переживает Авраам. И они говорят: мне ли иметь это утешение? И когда Господь говорит это пророчество: я приду через год, и будет у Сары ребенок, это звучит как нечто воодушевляющее и даже невероятное. И, конечно же, Сара в этот момент спотыкается. Сара начинает смеяться, не доверять. Ну, мне нравится их ирония. Сара признает свою ошибку, и потом они вместе с Авраамом нарекают имя сыну своему Исаак, что значит смех. Ну, дай Бог нам всем такой самой иронии и самокритичного отношения. Представьте себе на всю историю своего рода обозначить свою слабость в вере в Господа. Хороший пример, правда? Не надо себя все время пытаться как-то выставить в лучшем свете. Будьте такими, какие есть, и называйте вещи своими именами. Вот у Сары, Авраама это все получилось. Господь говорит о том, что в мире, помимо каких-то земных утешений, нам необходима еще и поддержка тогда, когда мы страдаем за правду. Есть конкретный текст в Священном Писании, а именно у евангелиста Луки, где сказано: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Вот это слово использует евангелист, это слова Иисуса Христа, о том, что кто-то от земных каких-то скорбей, от бренности земной жизни получает уже утешение. Вот богатые утешаются самим богатством, и им ничего больше не надо. А Господь говорит, а вы не как богатые, потому что богатые имеют всего лишь деньги. Да, это единственное, что они имеют. Вы же имеете награду на небесах. И когда сейчас вы могли бы унывать от того, что вас гонят, вас отлучают, наказывают, может быть, бьют вас, вы могли бы сникнуть, невероятно расстроиться, но нет. У вас награда, у вас предвкушение. И это воодушевляет человека. Пусть и для нас сегодня это будет тоже неким вдохновением. Когда вы принципиальны, когда вы честны, сердце чистое, у вас есть надежда, вы увидите Бога. Об этом говорят заповеди блаженства. Мы получаем утешение в Господе. Одна притча, которая иллюстрирует очень важное явление, как утешение. Помимо Господа мы же тоже можем давать какие-то определенные слова, какую-то уверенность. Но вот что однажды произошло. У праведного человека умер сын. Пришли друзья утешать его. Вошел первый друг, сел перед ним и говорит, «Я тебе хочу что-то важное сказать, чтобы ты утешился». «Ну, говори». «У праотца Адама был сын, и сын его погиб, но Адам утешился в своей скорби. Утешься и ты». И страдающий этот праведник говорит, «Разве мало для меня собственной скорби, чтобы мне еще про скорбь Адама вспоминать?» Пришел тогда второй друг, сел перед ним и сказал, «Разреши мне сказать слово утешения». «Говори». «У Иова было множество сыновей и дочерей, и все они погибли в один день, но Иов утешился, утешься и ты». Тогда праведник скорбящий говорит, «Разве мало для меня вот этой трагедии своей, ты мне еще про скорбь Иова вспоминаешь?» Тогда третий зашел друг и сказал, «Был такой случай. Отдал строгий царь человеку сокровище на хранение. Человек этот не ел, не спал, все пекся о сокровище. Как ты думаешь, когда царь придет за сокровищем, человек этот отдаст сокровище с радостью или со слезами?» «Конечно, с радостью, с чувством выполненного долга», – ответил праведник. «Так вот, Бог дал тебе сына, которого ты лелеял, и который чистым ушел из мира. Не должен ли ты утешиться тем, что возвратил сокровище, отданное тебе на хранение?» «По-человечески утешил ты меня», – ответил праведник. Замечательная притча. Она бы оставалась просто притчей из древности, если бы не было сюжетов с людьми, которые пережили подобную утрату. Уверен, друзья, вы встречали таковых людей. Это странно, это страшно, это немыслимо, когда родителю нужно хоронить собственное дитя. Я знаю таких людей, в семье которых произошла подобная трагедия. Но я восхищаюсь тем, с какой стойкостью и с какой уверенностью эти люди переживают скорбь. Почему? У них есть очень серьезное утешение от Бога. Когда умирает малое дитя, родители говорят, мы благодарим Бога за то, что Он подарил нам это дитя вот на эти краткие годы. Дитя принадлежит Господу. И если так получилось, из-за болезни или трагедии дитя уходит из жизни, родитель понимает, что это дитя не его, это дитя Божье. И все равно благодарит Бога.

Ну, может всякое. Как родители, мы не можем отвечать в полной мере за безопасность детей. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались. Такие трагедии происходят. Если прошлое не изменить, то не надо согрешить ропотом. Надо сказать спасибо, Господи, за подаренное время. Да, это трагедия, поплакать нужно. Господь, видя слезы и переживания людей, сам в земном служении скорбел, хотя собирался воскресить, хотя имел силу победить могилу. Иисус прослезился. Он близок к нам, Он сострадает нам. Это понимание позволяет нам чувствовать, что Господь близок, и Он сопричастен нам. Нам становится от этого легче. Но есть еще очень важный сюжет, который должен сегодня быть упомянут. Это то, что было частью нашей жизни. Может быть, вы слышали про такого экстрасенса, который обещал многим матерям воскресить их детей. В нашу бытность, когда произошла трагедия в Беслане, теракт, унесший жизни сотен детей, этот экстрасенс заявлял, что готов воскресить детей. И вообще он эти услуги предлагал нашим многим соотечественникам с интересной формулировкой. «Я воскрешу ваших умерших родных, они воскреснут в новых телах, они воскреснут с новым ощущением личности, они вас не узнают, жить они будут где-то в другом месте, но вы знаете, что это ваши родные». Бред. Сейчас с холодным сознанием вот такую рекламную обещалку можно оценить. А теперь представьте человека в горе, у которого нет утешения. И появляется вот такой экстрасенс и целитель. И обещает воскресение умершего. И в затуманенном состоянии, в затуманенном состоянии разума или с неспособностью трезво размышлять, человек в печали пойдет на поводу у таких шарлатанов. Вот что страшно. Люди, не имеющие утешения, они предались своей скорби, и их легко в этот момент обмануть. И люди готовы быть обманутыми. Они говорят: хорошо, пусть мой родной сыночек, доченька, брат или сестра живут где-то, но лишь бы жили, даже если я этого знать не буду. Люди готовы быть обманутыми, потому что ведутся на эмоции. В них нет утешения. На такие ситуации жизни сложно ответить, когда человек именно находится в таком процессе переживания. Здесь нужна чувственная поддержка, сострадание, участие, эмоциональная поддержка. Но мы же с вами не застрахованы от будущих потерь, от болезни. Никто не считает себя вечно живущим. Мы вынуждены будем хоронить хотя бы старшее поколение по причине достижения их преклонного возраста. А как к этому приготовиться? Здравое учение. Ты должен понимать, что происходит с человеком после смерти. Ты должен знать, что есть вообще человек как существо. Это какая-то субстанция, летающая в космосе и воплощающаяся на Земле и уходящая обратно в небеса. Ты должен знать, есть ли вообще понятие воскресения, в какой форме может жить человек. Все эти ответы должны быть найдены в Слове Божьем. Еще раз я напомню упомянутого ранее царя Давида. У него контры в государстве. Князья против него что-то там плетут. Он может потерять даже жизнь в результате заговора. Как утешается царь Давид? Он утешается Словом Божьим. Он размышляет о Божьей воле, размышляет о пророчествах. У него есть цельная картина в голове. Маленький пример из того же царя Давида. Однажды ему довелось хоронить собственное дитя. Это дитё родилось от

Версавии, оно заболело, и Давид находился в посте, во вретище, он не стриг бороды своей, не умощал маслами себя, ну, как положено царю. То есть он был в трауре. И пока ребенок болел, Давид был в таком трауре. Когда же видит, что слуги перешептываются, ребенок умер, Давид спросил об этом, ему сказали, да, дитя умерло. Давид тогда встал, переоделся, умылся, и ему говорят, ну как же, вот пока дитё жило, ты был в трауре, а сейчас ты как бы не соблюдаешь траур. И Давид включает сознание, говорит, а смысл? Смысл сейчас руки заламывать, причитать, пеплом голову посыпать? Дитё умерло. Все, не исправить ситуацию. Пока оно болело, я просил, вымаливал, причитал, плакал. Мои слезы были как-то осмысленны, рациональны. Он делал это не по шаблону, не номинально, он делал это искренне. Но разум при этом не отключается, друзья. В момент утраты нельзя отключать разум. Ах, я сейчас в горе пойду и напьюсь. А кто-то ведь так делает. И еще добавляет уже идущим похоронам еще большую трагедию, потому что пьянство устраивается. И в этом состоянии и так ненормальном, когда человек в горе находится, добавляет еще алкогольное опьянение. И происходит еще большая трагедия. Зачем? У меня будет потеря, я напьюсь. А если у тебя будет потеря и по Писанию, я подумаю. Есть на это еще один библейский важный совет. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое Бог соделал для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Есть библейские советы. И у тебя должна быть уже сформированная картина, представление, что такое потеря, что такое смерть, может ли быть возмещение от Господа. Ну, даже так можете воспринять. Бог готов компенсировать твою утрату, но только ты в Него верь. Не ропщи на Него, не опускай руки. Призывай Господа спасения твоего. Был такой персонаж, упомянутый в притче и в нашем размышлении, это Иов. Его чаще всего приводят как пример для подражания в момент каких-то скорбей и утрат. Ну, просто представьте, это сложно, чисто теоретически. Похоронить 10 детей, 10 тел положить в могилу. Что чувствовал Иов? Что чувствовала его жена? Мы не знаем ее имени. Но эта женщина с очень печальной судьбой. Она выносила под сердцем 10 детей. А теперь они все мертвы. Муж гниет заживо. Средств к существованию нет. Основные все богатства разрушены, уничтожены, разграблены. Мы читаем, что Иов, когда его утешали, там интересные размышления, вся книга пропитана этими размышлениями человеческими. Иов говорит, жалкие утешители все вы. Но что мы знаем про Иова? Как же он пережил все? Те утешители, которые приходили к Иову, его друзья, о них сказано. Господь говорит Елифазу Фимонитянину. «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Возьмите тельцов, овнов, придите к рабу моему Иову, и пусть он принесет жертву, и он помолится за вас. Иначе я вас отвергну за то, что вы говорили о мне не так верно». Запомните, друзья, эти слова из книги Иова, 16 главы, ибо там говорится о том, чтобы пережить утрату или правильно сказать утешение, надо иметь верные представления. Это добрый совет о том, что, имея Священное Писание, мы должны не просто поэтически что-то прочитать отсюда. «Бог мне помощник», там, «Да пребудет со мной ангел Господень», нет. Из Библии нужно понять и воспринять учение. Не нравится это слово, но это нужно. Принять доктрину.
когда ты понимаешь принципы сеяния и жатвы, принципы причинно-следственной связи, ты понимаешь, какой Господь, какой Его характер, какой Его закон, то все, что происходит в твоей жизни, становится более понятным, объяснимым. Иов, имея такие представления, смог пережить невероятные потрясения. А его друзья, которые эти потрясения лично не пережили, умудрились еще и нагрешить в момент утешения, потому что говорили неверно. Их задача всего лишь была в том, чтобы открыть уста и сказать какую-то правду. А они пошли по пути традиций, общих представлений, какого-то философствования, обвинений, поиска виноватых, что угодно. Но они сказали неверно, и это было грехом. Друзья, не просто эмоции. Эмоции даже из Священного Писания взяты и не могут быть основанием для утешения. Учение, правда Божья. Поэтому в дальнейшем апостол Павел говорит, что вся история Библии, все повествования написаны нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. У нас есть замечательное объяснение из Библии, что мы знаем об умерших что-то особое. Мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, говорит апостол Павел. Мы веруем, что Иисус умер и воскрес, и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Есть очень важное описание также от апостола Павла, что когда он явится на эту землю, он воскресит умерших. Утешение – это основа для благовестия. Сегодня нужно сказать всем скорбящим, что у Бога нет потерь. Бог не смирится с тем, что кто-то ушел в вечность несправедливо. Нет. Бог ничего не теряет. Он готов спасать. Нам сегодня нужно иметь надежду. Надеждой мы держимся за Господа. Мы надеемся, что Господь подарит нам умерших наших дорогих и близких. Мы сохраняем здравый смысл, здравое учение. Мы не предаемся скорби и не превращаемся в животных в таких печалях. Нет, Господь рядом. И надеждой мы держимся за Него. Она обязательно исполнится. Пусть Слово Божие будет помощником вас, для вас в любых бедах.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Давайте мы с вами сегодня поговорим о том, где искать Бога. Как найти путь к Богу? Нужно ли вообще искать Бога? Сегодня в мире люди все поголовно ищут Бога, однако в Библии написано, что Бога никто и никогда не видел. Давайте эти вопросы зададим священнослужителю, специалисту по работе с молодежью Геннадию Касапу. Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Геннадий, начнем такого с общего обширного вопроса. Где искать Бога вообще, в принципе? И надо ли? Что это дает?
3: Одному мальчику сказали, что надо искать Бога. То есть он услышал, что взрослые ищут Бога. Он спрашивает, а где вы его потеряли, что вы его ищете? Поэтому если мы ищем Бога, значит, мы когда-то мы его потеряли. И поэтому, безусловно, надо знать, где мы потеряли его, и там его искать, где мы его потеряли.
2: Ну, это такие общие вопросы все-таки, но более конкретно. То есть если человек... То есть человек должен хотеть найти Бога?
3: Во-первых, человек, если мы говорим с точки зрения рассматривать вопросы, то знать, где мы потеряли Бога, человек должен понять, что он его потерял. Потому что пока ты не поймешь, что ты его потерял, ты его искать не будешь. Второе, ты должен понять, что тебе без Бога плохо. Потому что тебе хорошо, ты не нуждаешься, не ощущаешь в этом нужду, ты искать Бога не будешь. Ну и третье, теперь тебе надо знать, где можно найти Бога, где ты его оставил, или где он может находиться, для того, чтобы прийти там и с ним, скажем, встретиться.
2: Имеет ли смысл вообще это? Ну вот человек, в принципе, живет, все у него нормально, ничем не нуждается.
3: Вы знаете, вопрос нормальной жизни – это ведь тоже условное понятие. Что для человека нормально? Я в этом уверен, не то, что я думаю, что рано или поздно в жизни каждого человека встают вопросы, на которые он найти ответа просто не может. И у него, у этого человека, обычно два выхода из подобной ситуации. Первый выход – это он начинает задумываться, искать и получать правильные, адекватные, нормальные ответы, которые помогают ему в жизни. Второй способ – это зарыть голову в песок, убежать от проблемы, попытаться заглушить проблему. Но таким образом проблема не решается, вопросы остаются. И рано или поздно они опять и опять всплывают в сознание. И чем дальше человек живет, тем чаще они всплывают в сознание. И чем ближе человек приходит к старости, тем сложнее ему потом понять вообще, зачем он прожил жизнь.
2: Ну, если взять нас как христиан, мы понимаем, дай Бог, если у каждого это есть в сердце, что мы нашли Бога. Но есть другой человек, мой знакомый или кто-то родные, близкие, которые, в принципе, живут нормально. Они неверующие люди, они Бога не знают, и, в принципе, у них в жизни все нормально, никаких проблем нет. Нужно ли нам как-то их подталкивать к этому, что, ребята, вы не туда идете?
3: С точки зрения верующего человека, понимание, осознание того, что человеку, твоему другу нужен Бог, безусловно, не может тебя оставить равнодушным. Ты обязательно будешь к этому подталкивать. Другой вопрос, что, если говорить честно и откровенно, то человеку не просто найти Бога, если он в нем не нуждается. Поэтому, как и сказал один мой знакомый, человек, который имеет большой опыт в знакомстве других людей с Богом, он сказал, что мы, как верующие люди, мы должны говорить о Боге. А в нужный момент, когда о чем я говорил ранее, человек встает перед выбором, или перед ответом на какие-то жизненные вопросы, перед обстоятельствами жизненными, у него нет ответа. В этот момент, если ему мы указывали на Бога, говорили о Боге, показывали Бога, он понимает, что есть ответ у Бога, и тогда он приходит к Богу и ищет решение своих проблем.
2: До этого мы снимали подобные программы с другими спикерами, с другими специалистами, и, как ни странно, священнослужители разделились на два лагеря.
3: Я буду в третьем.
2: Один говорит, что мы сейчас поговорим о жизни с Богом, о счастье. И один говорит, что без Бога в жизни человек не может обрести счастье. То есть жизнь счастливой без Бога быть не может ни при каких обстоятельствах. Второй говорит, что в принципе, люди счастливые без Бога и живут и нормально. К какому мнению вы придерживаетесь?
3: Вы, конечно, не поставили перед очень сложным вопросом, сказав, что уже две категории, два лагеря. Вот. Но я скажу так, как я понимаю этот вопрос. Безусловно, человек без Бога может быть счастливым. И, наверное, глупо было бы утверждать, что все люди, живущие без Бога, они несчастны. Когда ты начинаешь с ними общаться, у них хорошая работа, у них есть деньги, у них есть власть, у них есть признание в обществе, и они вполне довольны своей жизнью. Вопрос в другом. Вопрос я бы поставил чуть-чуть иначе. На мой взгляд, счастье без Бога – это счастье, которое в определенный момент заканчивается. Счастье с Богом – это то, что продолжается даже тогда, когда тебе кажется, что оно заканчивается. Вот приведу пример. Человек живет, молодой человек. Сейчас, к сожалению, в нашем обществе, если мы говорим о молодых людях, даже болезни как таковые стали распространяться, в том числе среди молодежи. И, кстати, ну, очень не хочется об этом говорить, но факт остается фактом. Если вы когда-нибудь придете на кладбище и пройдете по свежим могилкам, которые свежезакопаны, то да, мы видим, как очень резко возраст умирающих помолодел. Поэтому, если раньше мы о смерти говорили как о какой-то там будущей перспективе, то сегодня огромное количество переживаний, проблем, болезней, да и неправильного образа жизни приводит к тому, что люди умирают в молодом возрасте. Так вот, ты можешь быть счастливым, пока у тебя все хорошо, но подойди к больничной кровати, поговори с умирающим человеком от рака или от СПИДа и спроси, в чем его счастье. Если этот человек, который заразился, скажем, ну, потенциально, образно, скажем так, СПИДом, то он был счастливым, он гулял, он жил, как хотел. И вот теперь он лежит на кровати. И вот от того счастья, которое у него было, оно было. Не значит, что не было счастья, оно было. Но в этот момент от него ничего не остается. Поэтому то счастье, которое дает Бог или пребывание с Богом, оно продлевается за пределы нашего видимого мира, видимого воображения, видимого понимания. И в этом как раз преимущество счастья жизни с Богом. И еще один момент я хочу сказать, что счастье с Богом, это тоже очень распространенное мнение, не исключает простого человеческого счастья в сегодняшнем дне. То есть некоторые считают так. Ты должен стоять перед выбором. Или ты счастлив вот по-человечески сегодня и живешь без Бога, или ты живешь с Богом, но от счастья тебе ничего не видать. Когда-то в будущем, там, неизвестно, после смерти ты какое-то счастье обретешь. И то понятие, оно заблуждающееся. То есть Бог дает счастье сегодня, и это счастье продлевается за пределы сегодняшнего дня.
2: Есть ли какие-то критерии, чтобы мне, как человеку, понять, что Бог есть в моей жизни? Ну, например, опять же, я верующий человек, и я хожу в церковь, и вроде как верю в Бога, но как понять, что Бог есть реально в моей жизни? Я могу из субботы в субботу, там, из любого там, воскресного дня ходить в церковь, я могу быть верующим человеком, я могу молиться, но есть какие-то критерии. Например, я молюсь Богу, и на мои просьбы ответа нет никакого, на мои молитвы, я не вижу ответа. Может быть, это критерием, или какие-то другие есть?
3: Но когда мы говорим о вере в Бога, вот вы сами в вашем вопросе уже начали отвечать на ваш же вопрос, потому что очень часто мы веру в Бога пытаемся впихнуть или вместить в какие-то рамки действий. То есть моя вера в Бога – это ходить в церковь, моя вера в Бога – это делать там правильные дела, моя вера в Бога – это делать вот это. И, конечно, при таком подходе к вере в Бога на самом деле человек очень часто не чувствует то, что Бог есть в его жизни.
2: Потому что это он в привычку перерастает.
3: Это входит в привычку, это в обязанность входит, это так делают все, так должно. И очень часто, к сожалению, знаете, если говорить, к примеру, о хождении в церковь, очень часто я шучу на эту тему, как, ну, шучу, если можно так сказать, но пытаюсь показать состояние современной молодежи, которая, как я говорю в кавычках, живет по Писанию. Знаете, есть Псалтырь, такая книга, там есть Псалом сынов Кореевых, и там, значит, Псалом мне такие слова есть: «Господи, хочу хоть у порога дома твоего пребывать». И многие молодые люди приходят в церковь, но приходят чисто физически в церковь, иногда даже не заходят вовнутрь, в помещении, где проходит богослужение, остаются в коридоре или на улице и говорят, я был в церкви. А иногда заходят в церковь, сидят на скамейке, слушают проповедь, а мысли находятся все равно за порогом. И они не слышат там, что говорят. Поэтому я бы считаю, правильнее было бы говорить о вере в Бога не с точки зрения выполнения каких-то обрядов, а с точки зрения потребности человека в каких-то отношениях с Богом. И если вы, ну, наверняка вы слышали это очень известное выражение святого Августина, который однажды сказал, что Господь нас сотворил с определенным вакуумом в душе. И человек не может найти себе покоя, пока вот этот покой не обретется в Боге, или пока этот вакуум не будет заполнен Богом. Вот с такой точки зрения, когда мы говорим, как понять, что я верю в Бога, если у тебя есть заполненный этот вакуум, не просто с помощью каких-то дел, добрых или правильных, но у тебя есть вакуум, и ты ощущаешь внутреннюю наполненность, и ты это видишь, чувствуешь в своей жизни, а вера — это вещь, выходящая за пределы осязаемого и какого-то такого, ну, предмета, что ли, который можно потрогать, который можно пощупать, то это, наверное, и есть то состояние, в котором человек нашел Бога.
2: Ну хорошо, вот раз затронули тему хождения в церковь и так далее, раз это не является, ну, как сказать, показанным фактором, то сейчас очень модно. Сейчас каждая церковь делает себе онлайн-трансляцию своего служения, и человек может, никуда не выходя, дома с диванчика, полежать, посидеть, посмотреть служение. Честно, у меня был такой случай, когда я смотрел служение онлайн. По определенным причинам я не смог пойти в церковь. И я поймал себя на мысли о том, что я, сидя дома на диване, гораздо больше проникся служением, потому что я вот сижу удобно, я меня еще не стесняет, нет кучи людей, которые вокруг. И я гораздо...
3: И чаек можно попивать.
2: Можно попить чаек. И я слышу это все на хороших колонках с большим экраном, я вижу проповедника, и я понял, что я сегодня проповедь понял действительно глубоко. Потому что меня ничто не отвлекало, и я был в комфортных для себя условиях. Как смотрит сегодня, как вы сегодня смотрите?
3: Я начну с другой стороны. Я буквально вчера закончил преподавать предмет в духовной академии, один из курсов. И вчера был экзамен, ребята сдали. Вот, значит, ко мне вчера подходит один студент в первой половине дня и просит меня отпустить с предмета. Надо срочные дела у него есть. Он просил, значит, позавчера. Я его отпустил, и он вчера опять ко мне подходит. И он пытается оправдать себя, что он, чтобы я его отпустил, он мне говорит, ну, вы знаете, я вчера весь конспект ваш, который был, я, значит, взял у ребят, себе переписал, все прочитал, и у меня все есть, я сегодня сделаю то же самое. Я ему тогда предложил, я говорю, давай ты вообще не будешь ходить на лекции. Давай, зачем ты вообще приехал? Это, ну, заочная программа. Я говорю, зачем ты вообще приехал на сессию? То есть, вообще, давай мы отменим вообще, уберем учебное заведение. Мы сделаем все записи преподавателей. И вот я запишу свой предмет, свой курс один раз. И даже мне напрягаться не надо. Ты будешь дома сидеть, послушал, написал предмет, написал тесты, все сдал, получил оценку, и ты как будто профессионалом стал. Но преподаватели, точнее, ну, педагоги вообще, педагогика говорит о том, что не столько важно для человека информацию, которую он получает во время предмета, сколько та атмосфера, в которой он находится в классе. И теперь я это хочу спроецировать на богослужение. Если богослужение воспринимать как только получение информации, то да, я с вами абсолютно согласен, потому что сегодня информации столько много в интернете, что в принципе нет необходимости даже богослужение онлайн смотреть. Ты можешь любую книгу прочитать в интернете, послушать любого спикера, любой семинар и так далее. Но если богослужение воспринимать как сообщество друзей, которые возрастают вместе и поддерживают друг друга в этом возрастании, в частности, в данном случае в духовном, то богослужебное собрание в такой нормальной форме невозможно заменить онлайн-богослужение. Точно так же, как сегодня существует обманчивое понятие, что дружбу можно заменить социальными сетями. И никогда настоящую дружбу ты не можешь как бы заменить социальными сетями. Со социальными сетями можешь подкреплять эту дружбу тогда, когда ты не можешь находиться вот со своим другом рядом. Но если ты будешь постоянно только в социальных сетях с ним общаться, то ты с ним слишком очень быстро разойдешься. Вот то же самое по отношению к Богу.
2: Давайте вернемся к вопросу молитвы, к вопросу, как Бога увидеть, что Бог есть действительно в твоей жизни, что ты, ну, Бог тебя слышит, Бог тебе отвечает. Вот многие люди говорят, что вот ему Бог на молитвы отвечает, у него какие-то чудеса уже не случаются, он много чего добился, и он такой верующий человек. Что со мной не так? Почему Бог на мне не отвечает? Почему Бог на мои просьбы, на мои прошения? Я искренне в Бога верю, я люблю Бога, но почему? Кому-то все, а кому-то ничего.
3: Ну, здесь есть несколько моментов. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, во-первых, надо научиться видеть ответ Божий на молитву. Потому что очень часто мы молимся, и ответ от Бога воспринимаем как данность, забывая, что это ответ от Бога на молитву. Ну, это как бы это одна часть вопроса.
2: Поэтому это та часть вопроса, о котором будем говорить с вами в следующей программе.
3: Да, хорошо. Надо научиться видеть эти ответы от Бога на молитву. Второй момент. Молитва — это не палочка-выручалочка. Молитва — это правильная молитва, особенно молитва прошения, это позволение Богу действовать в твоей жизни. И вот, значит, совсем недавно, не буду называть как бы все процессы, которые происходили, но вот ситуация, семья одна, значит, часть семьи молится об одном, часть семьи молится о другом. И вот эта часть семьи, которая молится, она как бы получает ответ от Бога так, как они хотят, а вторая часть семьи хотела противоположный ответ. И вот вопрос, это реальная ситуация, вопрос задает женщина, говорит, почему Бог тебя слышит, а Бог меня не слышит? Так позвольте. Почему ты решила, что Бог тебя не слышит? Просто Бог тебе сказал
2: нет.
3: Нет. И нам иногда проще сказать, что Бог меня не слышит, чем получить ответ от Бога нет и согласиться с этим ответом. Поэтому это вторая часть вопроса. Ну и, наверное, третья часть ответа на этот вопрос, что иногда Бог отвечает во времени. Иногда надо просто научиться ждать.
2: Подождать.
3: Потому что тот же библейский пример, мне очень нравится, скажем, пример Неемана, который, ну, в определенном смысле молился и в молитве пришел даже к своему, не к своему, точнее, а к пророку Божьему, военачальник сирийский пришел. И Господь говорит через Елисея Нейману: «Пойди и окунись 7 раз в Иордане». И вот посмотрите, Нейман пошел, вы знаете там всю эту историю, Нейман да. психанул, что мне так кунаться в этой реке, в моей реке лучше, что я пойду туда, его наконец убедили, ну пойди. И вот 7 раз окунаться, не видя никакого ответа на молитву свою или на просьбу, да, очень сложно. Но по мере, то есть каждый раз надо себя заставлять, если хотите, заставлять продолжать делать то, что нужно, даже если ты этого не понимаешь. И потом, в конце концов, раз, его вера вознаградилась. Я всегда говорю, что если бы Нейман, например, окунулся 1 раз, у него палец 1 раз очистился, окунулся 2 раз.
2: Было бы проще.
3: Было бы проще. Мог бы 1 000 000 раз окунуться без проблем. А 7 раз окунаться, или точнее 6, и не видеть никакого результата, это гораздо сложнее. А это в том числе воспитывает и саму веру человека. Потому что классический вопрос, когда вера человека укрепляется больше? Когда он получает ответ на молитву? Или когда не получает ответ на молитву?
2: Ну, тут спорный вопрос.
3: Спорный вопрос. Потому что, с одной стороны...
2: Ты видишь, Бог меня слышит.
3: Но ты настолько к этому привыкаешь,
2: что потом...
3: Помолился, получил. Если ты совсем не получаешь ответ на молитву, тоже разочаровываешься. Поэтому в этом контексте мы говорим, что вера — это доверие. Угу. И Бог через этот опыт взращивает твою веру, поэтому ты молишься, ты ждешь ответа, ты доверяешь, ты на этот ответ смотришь, пытаешься его увидеть, а Бог говорит, подожди чуть-чуть. И человек ожидает, вера возрастает, в конце концов получается по Божьей воле.
2: Хорошо, спасибо. Вы много работаете с молодежью. Это, в принципе, ваше призвание, ваша сфера деятельности. Вопрос, который волнует сегодня верующих людей, верующую молодежь, как им жить в этом мире и быть интересным, и нужно ли это, для своих сверстников, для своих друзей, которые не в церкви, которые не в Боге. Мы нашли Бога, мы нашли свой путь к Нему, но часто наши интересы, наше общение расходятся. Ты не пьешь, не куришь, там, и, в общем, много себе не позволяешь, что сегодня позволяет современная молодежь, но в то же время твои друзья, ты с ними общаешься, может быть, вы выросли вместе. Как сегодня нам жить в мире, в согласии, или же стоит нам как бы, ну, от этого отграждаться и общаться только в церкви?
3: Это неоднозначный вопрос, на него нельзя ответить однозначно, надо сделать вот так, или вот так, или вот так. Есть библейские принципы, их 2. Первый принцип. Священное Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. И первый псалом говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Поэтому, безусловно, с одной стороны, если мы смотрим на общество развращенных людей, и мы продолжаем быть частью этого общества, то это нас может тоже развращать. Не обязательно, но может. И здесь очень важен вот какой момент. И вторая часть этого вопроса. И Христос говорит, Господи, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их в мире от зла. То есть, как бы Бог не призывает нас создавать сообщество святых людей, отделенных от грешников этого мира, как мы можем считать людей в этом мире. Но при этом, Господи, что вот в этом грешном мире Он молится, чтобы мы были сохранены от зла. Так вот теперь, говоря о конкретной ситуации, и учитывая эти две вещи, самый главный вопрос – почему я вхожу в общество своих друзей? И есть две причины. Первая причина. Я туда прихожу, потому что мне это нравится. И я сам ностальгирую по тем временам, когда я жил без Бога, и думаю, вот угораздило же меня поверить в Бога. Теперь то, что они делают, я вроде как бы совесть мучить не могу делать, а их не мучает. И, конечно, такой путь, такое общение не приведет ни к чему хорошему. И второй путь, когда я продолжаю с этими людьми общаться, как Христос сказал, не ухожу из этого общества. Но моя цель – помочь этим людям увидеть Бога, которого я люблю, если я его люблю. Помочь людям увидеть альтернативный путь жизни, которым я живу. И помочь этим людям восстановить свои отношения с Богом, уйти от греха. И вот в таком случае вот эта дружба с людьми в этом мире, она является вот тем поручением Христа или той просьбой Христа. И в таком случае это общество, оно, безусловно, ну, я не скажу, что все обязательно поверят в Бога, но, во всяком случае, через меня Бог ставит перед моими друзьями вопрос этой жизни. Ты хочешь жить со мной или ты не хочешь жить со мной? И человек делает выбор. И я являюсь проводником, орудием вот этого Божьей вести, Божьей миссии, Божьего слова в этом мире.
2: Хорошо, мы затронули вопрос о том, что мы должны этих людей все-таки пытаться, то есть поставить себе цель, скажем прямо, привести их к Богу. Как сделать так, чтобы в современном мире не оттолкнуть людей? Потому что чаще всего, все шарахаются, когда узнают, что ты верующий, ты куда-то там попал в очередную секту. Но в то же время ты твои друзья, твои знакомые, и ты ставишь себе цель, что ты верующий Бога. Как их не отпугнуть?
3: Во-первых, я бы все-таки, я с вами согласен, с одной стороны, с другой стороны, сама терминология ставить перед собой целью привести их к Богу, многих самих людей, в принципе, пугает.
2: Вы сами об этом сказали.
3: Да, я понимаю. Я не говорю, что это неправильно. Я сказал, что пугает. Потому что получается так, что, я человек верующий, у меня есть миссия, цель и объект. Я должен во что ни стало его привести к Богу. На самом деле, это и да, и нет. Но я не то, что хочу его привести к Богу. Но если это мой друг, если это мой брат, если это мои родители, я за них переживаю, и я понимаю, что я живу лучшей жизнью, чем живут они, то моя цель не просто их к Богу привести, а моя цель помочь им жить лучшей жизнью, которую я знаю. И в этом контексте, если мы именно так рассматриваем, то наша проповедь, скажем так, да, наше свидетельство о Христе выражается не столько в наших словах, которые мы говорим, сколько выражается в нашей жизни, в том, как мы поступаем. И когда люди видят, как ты поступаешь, а вы знаете, что для современного человека, опять мы возвращаемся к веку информации, то есть информации много сегодня. И так как информации много, люди все врут, политики врут, все обманывают, люди перестали верить во все святое, то для человека сегодня современного, молодого, важно не то, что ты говоришь, а как то, во что веришь ты, работает в твоей жизни, и как это тебе помогает. И вот я приведу пример. Например, вы студент, и вы обращаетесь к своему сокурснику, и вы говорите, я верующий, я хожу в церковь, давай со мной в церковь пойдем. Хорошее пожелание, и хорошее желание ваше, и хорошее приглашение. Но если вы постоянно ходите, простите за выражение, в депресснике, и говорите, тебе надо к Богу прийти, Бог решит твои проблемы, то у человека, который тебя слушает, возникает вопрос. Если Бог твои проблемы не решил, с какого перепугу он решит мои проблемы? И к сожалению, одно из любимых выражений верующего человека, человек говорит, ты на людей не смотри, на Бога смотри. И это в корне неправильно. Потому что для этого человека неверующего реальность Бога должна быть видна во мне. И если человек видит, что я действительно живу хорошо, если человек видит, что я могу решать проблемы, которые возникают и у него, и у меня, он видит, что я переношу их с большей уверенностью, с большей радостью, и у меня какая-то есть помощь в жизни, уверенность в завтрашнем дне, то любой адекватный человек начнет тебя спрашивать, слушай, а где ты берешь эту силу? Как у тебя получается? Вот у меня проблема была, и у тебя проблема, а ты ее решил. И вот здесь мы, у нас есть возможность, как раз-таки показав, сказать о том, что дает нам силу и почему мы так поступаем. Это как раз сказать не просто «приди к Богу», а сказать о лучшей жизни. Но еще один очень важный момент. Сказать о лучшей жизни можно только тогда, я хочу вернуться к началу нашей программы, когда ты действительно не просто веришь в Бога с помощью исполнения каких-то обрядов, а когда ты действительно ощущаешь наслаждение, радость, любовь по отношению к Богу. Вот тогда ты не можешь об этом не говорить, тогда ты не можешь так не жить. Тогда ты человека не приводишь просто к Богу, как мы часто говорим, а ты приводишь его к той лучшей жизни, в которой живешь ты. И ты хочешь, чтобы твой друг, твой брат, твои родители, твои соседи, твои друзья жили такой же хорошей жизнью, какой живешь ты.
2: Как сегодня нам, христианам, ну вот мы, допустим, человек принял грешение, и вроде сначала был такой окрыленный, но потом начинает вот понимать, что, может быть, что-то он сделал рано, не до конца, может быть, он нашел Бога. И вот он на таком, в отчаянии, на грани срыва, как сегодня нам не потерять вот это вот понимание, что Бог есть в нашей жизни?
3: Ну, во-первых, надо сказать, что христианская жизнь — это всегда жизнь не вот такая, а это жизнь синусоидная. И это нормально, и все библейские герои об этом говорят, и написано в Библии об этом. Поэтому не надо переживать о тех падениях и разочарованиях, которые есть у человека в жизни, потому что есть сатана, который в этом заинтересован. Поэтому, когда наступает разочарование, знаете, как однажды на бракосочетании одних молодых поздравлял один пастор и говорит, когда вам будет хорошо, помните, что не всегда так будет. И когда вам будет плохо, тоже помните, что не всегда так будет. Поэтому понимание, во-первых, осмысление твоего решения, что это правильный путь, это первое, что тебе может помочь. Второе – поиск вместе с Богом выхода из создавшейся ситуации. Потому что ты начинаешь какой-то бизнес, начинаешь какой-то путь, начинаешь какое-то движение. Ты выехал из Нижнего Новгорода поехать в Москву. Вдруг снегопад, а тебе надо в Москву поехать. Ты говоришь, о, нет, такой снег идет, или там дорога мокрая, я не поеду. Нет, ты преодолеваешь трудности, ты движешься вперед, потому что ты знаешь цель, к чему ты хочешь прийти. То же самое здесь. Если ты знаешь цель, ты имеешь эту уверенность, есть падение. Но Библия говорит, праведник семь раз падает, семь раз встает, семь раз идет дальше.
2: Спасибо большое, спасибо за эту актуальную тему. Я думаю, сегодня молодежь, а особенно верующая молодежь, эти вопросы все волнуют, потому что это актуально в жизни каждого человека, и особенно молодежи. Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что Господь всегда с нами, что Господь всегда держит вас за руку. Поэтому не бойтесь доверить Ему свою жизнь, Он всегда будет рядом. Спасибо, что досмотрели эту программу. Всего вам доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас на второй встрече в программе «Разрушенные проклятия». Как вам спалось ночью? Слава Богу! Не у всех посетителей программы, по моему опыту, сон проходит хорошо после первой встречи. Когда мы с вами начинаем осознавать реальность дьявола, бесов и наводимых ими проклятий, мы начинаем внимательнее всматриваться в темные углы наших комнат. Мы начинаем осторожнее и внимательнее относиться к тому, что происходит с нами. Перед нами серьезная тема. И я верю в то, что исследование Священного Писания откроет не только новые горизонты смысла, но обогатит нас новой уверенностью в Господе, новым осознанием потенциала благословений, которые от Бога исходят. Вчера, исследуя тему «Реальны ли проклятия? Реален ли дьявол и бесы?», мы выяснили, что Священное Писание – совершенно определенно и в Танахе, и в апостольских писаниях говорит о том, что и дьявол, и бесы, и проклятия будут действовать на нашей земле вплоть до конца ее истории. И в этом контексте появляется следующий очень серьезный вопрос. Откуда они взялись? Как появилось, что во Вселенной, созданной благим, любящим Богом, появились эти страшные, злобные существа? Почему вдруг Земля, а не, например, пустынные просторы Марса, стали ареной действия злых сил? Что Священное Писание рассказывает нам о происхождении дьявола и бесов? И это наша тема на сегодня. Вторая тема в семинаре «Разрушенные проклятия. Происхождение дьявола и бесов». Мы поставим сегодня перед Священным Писанием следующие главные вопросы. Откуда появились дьявол и бесы? Как они оказались на земле? Каков их статус на нашей планете сегодня? Откроем Священное Писание. В Евангелии от Луки, в 10 главе, в первых трех стихах, описана следующая картина. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтоб выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». И ученики пошли и совершили свою миссию. И вот далее в стихах 17 и 18, это же 10 глава Евангелия от Луки, написано: 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Итак, откуда сатана? С неба. Библия утверждает устами Иисуса Христа, что сатана с неба. И на момент служения Иисуса на земле это падение его с неба на землю уже состоялось. Что же случилось там, в небесных просторах? Там, где живет Господь, в том месте, которое ассоциируется со святостью, чистотой, безгрешностью, что там произошло, почему и как там появился дьявол? Мы находим ответ на этот вопрос в нескольких отрывках Священного Писания. И в первую очередь мы обращаемся сегодня к книге пророка Иезекииля, 28 главе, где прочитаем стихи с 11 по 19. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе». Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Перед нами отрывок, который содержит весьма концентрированную информацию. Перед нами целый ряд очень важных утверждений о зарождении зла во Вселенной на небе. Итак, главный вопрос. О чем идет речь? О ком идет речь? Описывается человек, человеческое существо, сын Адама, или описывается ангел? На первый взгляд, в самом начале, в 12 стихе написано, «Ты, сын человеческий, плачь о царе Тирском, сказал Господь Иезекиилю, и скажи ему, царю Тирскому». Но когда мы читаем дальше, мы находим в 14 стихе слова «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». О ком этот отрывок? Давайте попытаемся разобраться, обратив внимание на целый ряд деталей, которые на поставленный вопрос предлагают совершенно ясный и убедительный ответ. Итак, первый момент. Сказано в 12 стихе «Ты печать совершенства, полнота мудрости». Скажите, может ли это относиться к кому-либо из людей? В особенности к царю Тирскому. Был ли царь Тирский совершенным? Мы читаем в книге Екклесиаст в 7 главе 20 стихе «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». А описывается существо, которое было когда-то совершенным. Далее. Мы находим в 13 стихе следующую фразу. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Из библейского описания. Кто был в Едеме? Из людей только два человека – Адам и Ева. Никакой царь Тирский никогда в Едеме не был. Далее. Третья очень важная деталь. Сказано было. «Приготовлено было в день сотворения твоего». Вот то-то и то-то, 13 стих. Скажите, кто из людей был сотворен? Только два человека вновь. Адам и Ева, все остальные были рождены. А здесь, в этом отрывочке, описывается именно созданное существо, непосредственно сотворенное Богом. Это явно не царь Тирский. В-четвертых, в 15 стихе написано «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Это похоже отчасти на то, что мы уже читали с вами в Слове Божьем. В книге Псалтирь в 50 главе в 7 стихе написано: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». А здесь описывается существо, жизнь которого началась совершенной, безгрешной, и потом только в определенный момент он согрешил.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: В-пятых, выводы. Кто это? Кто это? Все указанные детали не могут описывать царя Тирского. Правда? Все указанные детали могут относиться только лишь к Херувиму. Как и сказано в 14 стихе, «Ты был помазанным Херувимом». Кто такой Херувим? Толковый словарь Даля говорит, Херувим – это высший ангельский чин. Это чин ангелов, особо близкий к Богу, к Его престолу. Речь идет об ангельском, о духовном существе. И причина, по которой царь Тирский и Люцифер, и помазанный Херувим описываются вместе, заключается в следующем. Они были очень похожи. Скажите, когда звучит фраза «Он вылитый Иван Лукич», что имеется в виду? Человек, на которого вы смотрите, он фактически повторяет собою все, что верно в отношении Ивана Лукича. И когда Священное Писание рассказывает нам о сатане и параллельно, одновременно вместе с тем рассказывает о царе Тирском, вывод достаточно ясен. Царь Тирский в своих устремлениях, в своей жизни, в своих словах, в своем поведении воплощал в себе того самого помазанного Херувима. Это олицетворение помазанного Херувима. Он похож.

не имеет вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Перед нами трижды повторяющаяся фраза «принимать вид». Это главная стратегия действия сатаны. Он редко является во всей своей красе. Он редко приходит к людям под своей действительной личиной. Как правило, он прячется за других. Как правило, он использует кого-то. Как правило, он действует закулисно, тайно. Он использует людей, он использует правителей, он использует служителей Божьих для того, чтобы осуществлять свои темные, грязные замыслы. И потому, когда Священное Писание рассказывает нам о том, как зародилось зло на небе, Слово Божье соединяет нам два Писания вместе. Царь Тирский и помазанный Херувим описаны вместе, потому что именно так действует сатана. Он всегда прячется за спину другого существа. Выяснив это, выяснив, что здесь перед нами рассказ о том, что произошло на небе и как там возникло восстание против Бога, давайте посмотрим теперь подробнее на природу помазанного Херувима. Первое, что очень важно знать и каждому обязательно помнить, это то, что он есть тварное существо. Дьявол не имеет самостоятельной жизни, он не самодостаточен, он живет только потому, что получает жизнь от Бога. Все, у чего было начало, будет иметь конец. Дьявол не является вечным существом, в нем нет жизни в самом себе. Мы читаем в 13 стихе этой 28 главы книги пророка Иезекииля следующее. «В день сотворения твоего». Он был сотворен. Было время, когда его не было, и потом он появился. И та же мысль повторяется в 15 стихе. «Со дня сотворения твоего». Соответственно, он не имеет жизни сам в себе, и текст об этом заявляет следующее. 18-19. «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Библия, рассказывая нам о появлении зла, о том, как из помазанного светлого Херувима появился сатана и дьявол, сразу же пророчески предсказывает и конец, и уничтожение этого существа из вселенной. Это чрезвычайно важно. Далее, мы находим, что Священное Писание, рассказывая об этом Херувиме, называет его помазанным. 13 стих. «Ты был помазанным Херувимом». Кого помазывают? Мы находим, например, в книге Псалтирь, в 132 главе, во 2 стихе следующее. «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Кем был Аарон? Первосвященник. Помазывали первосвященников, помазывали пророков, помазывали царей, и все эти служители – это руководители. Помазанник означает «поставленный управлять». Помазанник означает «получивший от Бога власть». Помните, Херувим – это представитель высшего ангельского чина. Но он не только высший ангельский чин, он еще и помазан, то есть отделен от всех ангелов. Это самый главный, самый высший ангел во Вселенной. Соответственно, вывод – это значит, что он руководитель. Он высший из числа высшего ангельского чина. Далее. Очень важно отметить, что на его одежде камни. В 13 стихе написано: «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями», и дальше они перечисляются. И указывается и золото. Теперь вопрос, где еще в Библии есть подобное описание?
Ответ – в одежде первосвященника. В книге «Исход» в 28 главе в 17 стихе написано: «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда». У нас нет полного соответствия

0: Количество камней или их вида? Потому что явно, что на небе не было 12 колен сынов Израилевых, которых представлял первосвященник. Но что совершенно определенно, если мы задаем вопрос, что означает такая одежда с камнями, вставленными в золото, то у нас есть только один ответ в Библии. Это означает первосвященническая одежда. Таким образом, мы находим, что он выполнял священнические функции. И это в тексте так и сказано. В 18 стихе «ты осквернил что? Святилища твои».
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Перед нами удивительное существо, которое, помимо всего прочего, как оказывается, обладало еще и определенными музыкальными способностями. Мы находим в 13 стихе синодального перевода следующую фразу. «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Здесь в синодальном переводе напрочь отсутствует информация о музыкальных инструментах. Но когда вы откроете переводы Библии на иные языки, в частности, на один из украинских переводов, и далее чуть ниже англоязычный перевод, который соответствует подлиннику древнееврейскому, и получается, что в день его сотворения Господь для него приготовил ударный музыкальный инструмент. Это переводится как тимпаны, чаще всего в Священном Писании. И второй музыкальный инструмент был духовой, типа дудочки или флейты. Вот это сказано, было приготовлено в день сотворения твоего. Мы знаем о том, что ангелы всегда прославляют Господа. Мы знаем о том, что они у Божия престола поют «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». И мы знаем, что если перед нами старший ангел, он должен был управлять ангельскими хорами. Он композитор, он музыкант, он руководитель ангельского пения. Вот этот вот важный момент нам потом понадобится дальше в программе, когда мы будем говорить о действии дьявола здесь на земле. Его музыкальные способности указаны непосредственно в Священном Писании. Где же происходило все то, что описано в прочитанных стихах? Каково место действия? Библия дает нам целый ряд указаний. Во-первых, сказано, «ты был на святой горе Божьей». Что это за гора? Где она находится? Из параллельного отрывочка книги пророка Исаии в 14 главе, в 13 стихе, мы узнаем ответ на этот вопрос, где сказано, «а говорил в сердце твоем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов». Итак, где эта гора? На небе. Это гора на небе. «Взойду на небо, и там сяду на горе», – говорило это существо. Речь не идет о земле. Речь идет об образе, который используется в Священном Писании, об образе, представляющем собой картину, где восседает Господь. Это Божий престол. Вот там он находился, непосредственно на небе. Далее. В 14 стихе этой 28 главы книги Иезекииля сказано, что он ходил среди огнистых камней. Огнистых дословно в подлиннике горящих, излучающих свет и излучающих тепло. Где мы встречали с вами в Священном Писании, в книге пророка Иезекииля уже эти горящие камни? Ответ в самом начале, в видении славы Господней. Иезекииля, 1 глава, 5 стих. «А из средины его как бы свет пламени, из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека». Помните ли, как называются эти живые существа? Херувимы. Херувимы. Сказано, что из середины был свет пламени, из середины огня. И далее, 13 стих этой главы говорит, «И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходило из огня». 2 глава книги пророка Иезекииля, 1 стих, Таково было видение подобия славы Господней. И дальше сказано, над этими херувимами было подобие престола, и там восседал Господь. Где был помазанный херувим? Непосредственно, рядом с Богом, в непосредственной близости от Создателя, у Божия престола. На это есть еще одно очень важное указание в тексте. В 14 стихе сказано: «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». И в 16 стихе: «Херувим осеняющий». Что означает «осенять»? Да, мы находим ответ в послании к евреям в 9 главе, в 5 стихе. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». Что описывается? Ковчег Завета во святом святых, в крышке которого были два золотых херувима, и крылья их покрывали крышку ковчега. И вот это действие называется «осенять», отбрасывать тень, покрывать сверху. Херувимы, осеняющие очистилище. Мы знаем из послания к евреям, из 8 главы 5 стиха, что земное святилище служило образом и тенью небесного. Таким образом, вот эти два херувима рассказывали нам о реальных херувимах на небе, о живых существах, которые находятся у Божия престола, во святом святых небесного святилища. Именно там находился этот херувим. Далее. В 13 стихе есть еще одно указание на место действия. «Ты, сказано, находился в Эдеме, в саду Божьем». Скажите, когда вы слышите слово «Эдем» или «сад Божий» или «рай Божий», какие ассоциации у вас появляются? Где Эдем находится? Где рай находится? На земле или на небе? Вот что мы читаем во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в стихах со 2 по 4. «Знаю человека во Христе, который восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Итак, рай находится на третьем небе, а как же быть с раем, который был на земле? Что же получается? Был рай на земле, есть рай на небе. А разве такое возможно? Давайте чуть подробнее разберем слово «Эдем». Что означает этот термин? Когда вы откроете древнееврейско-русский словарь, вы обнаружите, что слово «Эдем» означает наслаждение, сладость, сласть. Вот несколько примеров. Книга Псалтирь, 35 глава, 8 стих. «Насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих», в оригинале «Эдем», «ты напояешь их». Из потока Эдема твоего ты напояешь их. Книга пророка Иеремии, 51 глава, 34 стих. «Наполнял чрево свое сластями моими». Переводится как «сласть». И далее книга Неемии, 9 глава, 25 стих. «Они ели, насыщались, утучнели и наслаждались по великой благости Твоей». Таким образом, мы находим, что термином «рай» описывается в Библии более чем одно место. Там, где присутствует Бог, там, где жизнь вечная, там, где нет греха, там, где нет последствий греха, это сладость, это сласть, это наслаждение, это рай, это Эдем. Было время, когда такой была ситуация на земле, но на небе рай всегда был, есть и будет. Таким образом, мы находим, что это существо находилось вот там, у Божьего присутствия, непосредственно в Эдеме, непосредственно на третьем небе, в раю Божьем.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Что же случилось? Почему бы не жить там, в этом райском состоянии, в этом чудном окружении, у источника всей Вселенной, рядом с жизнедателем, занимая самый высший из возможных во всей Вселенной после Бога постов, совершая такое уникальное священческое руководящее служение, будучи Божьим помазанником. Что же случилось? Что же произошло? Помните ли вы, что упоминается первым в описании грехопадения? Написано в 15 стихе 28 главы книги Иезекииля следующее. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Почему-то большинству людей кажется, что первый грех был гордость. Но Библия в хронологическом порядке говорит о том, что все было хорошо, ты был совершен, доколе не нашлось в тебе именно беззакония. Какое у нас определение термина «беззаконие»? Что означает «беззаконие»? Восстание против закона, отвержение закона. Мы узнаем, что уже тогда закон Божий существовал. И вот это помазанное существо восстало против Божьих заповедей, против Божьего закона. Термин «беззаконник» в подлиннике – это древнееврейское слово «авла», которое означает несправедливость, неправедность и грех. Грех же есть беззаконие, нарушение законов Божьих. Речь идет именно об отвержении Божьего закона. Запомните это. Суть грехопадения – это восстание против, нарушение, несоблюдение, легкомысленное отношение к Божьему закону. С этого началась беда. Сказано также, что это беззаконие было вначале где? В тебе, доколе не нашлось в тебе. То есть это беззаконие начало проявляться вначале внутри. Сначала оно было незаметно. Речь идет именно о внутренней реакции и о внутренних процессах. Далее читаем в 16 стихе следующее. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Итак, вопрос. Чем этот помазанный херувим мог торговать? О какой торговле может идти речь там на небе? Ответ. В подлиннике перед нами древнееврейское слово «рекила», которое, если открыть древнееврейско-английский словарь, имеет два значения. Первое – это «traffic». Слово «traffic» описывает в английском языке движение. Например, в районе Большого Сиэтла говорят «heavy traffic». Это означает, что загруженное движение. Стоим, еле движемся. То есть базовая идея этого слова – это именно передвижение. Второе значение – это «merchandise», то есть это товары, это объекты продажи. И вот представьте себя на месте переводчиков Священного Писания. Как перевести эту фразу? От обширности чего внутреннее твое исполнилось неправды? От обширности торговли или от обширности чего? Движения, занятий, деятельности, от обширности владений твоих. Вывод. Обширность занятий, работы, деятельности. Он был, напомним, первым и главным существом во Вселенной после Бога. Помазанный херувим. И вот когда он оценивал свой размах, свою деятельность, свои передвижения, свою работу, он явно видел отличия. Он отличался от всех остальных существ во Вселенной, и это побудило его к неправде. Это побудило его к осознанию своей исключительности. Далее очень важно отметить, что вновь говорится «внутреннее твое исполнилось неправды». Обратите внимание, грех пока не проявляется. Еще никто, кроме Бога, не знает, что происходит в сердце помазанного херувима. Сердце, конечно, термин, который мы используем метафорически. Ангелы есть духи, о чем мы подробнее поговорим в этой программе. Сказано, что внутреннее твое исполнилось неправды. И вот здесь слово «неправда» – это древнееврейское слово «хамас». Правда? Знакомо звучит. «Хамас» означает в еврейском «насилие», «зло». «И ты», сказано в результате, «согрешил». Здесь уже иное слово. Глагол «хатат» означает «промахнуться», «сбиться с пути», «не попасть в цель». Рассказывая о том, что происходит дальше, мы читаем в Слове Божьем следующее. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Это место Священного Писания в современном переводе Российского библейского общества выглядит так. «Ты возгордился из-за своей красоты и растерял свою мудрость из-за блеска своего». Теперь 18 стих. «Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилища твои». Слово «беззаконие» в подлиннике вновь отличается в этом месте Священного Писания. Это древнееврейское слово «аон», которое означает «нечестие и вина». Вопрос. Каким образом помазанный Херувим осквернил святилище? Будучи священником, находясь во святом святых у Божия престола, будучи священником, какую вину он навлек на себя? Для того, чтобы понять это, нам необходимо хотя бы кратко вспомнить, какова функция священника. Кто он? Что делают священники? В чем священническое служение заключается? Читаем в книге пророка Малахии, во второй главе, стихи 6 и 7. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». У священников есть две главных функции. Первая – литургическая. Это совершать кождение, совершать церемониальное служение и так далее. Вторая функция – это проповедническая. Он – вестник. Скажите, была ли первая функция во Вселенной до грехопадения? Нужно ли было приносить жертвы за грехи? Нужно ли было церемонии осуществлять? Нет. Там, в этих просторах Вселенной, Люцифер был главным вестником Бога, потому что он был ближе всего к нему. Он лучше всех Бога знал. Он непосредственно у Бога рядом обретался. И потому из уст его искали чего? Ведение о Боге. И вот именно здесь он начал грешить. Вот здесь была вина. Он начал о Боге распространять клевету. Что означает слово «дьявол»? Клеветник. Клеветник. Он начал лгать о Боге. Он начал выставлять Бога в неверном свете. В этом был его главный грех. Он воспользовался доверием ангельских существ для того, чтобы о Боге постепенно рассказывать неправду. И тем осквернил святилища свои. О том, что происходит дальше, мы читаем в книге пророка Исаии, в 14 главе, в стихах с 12 по 14. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И вновь, прочитав это место Священного Писания, как и в случае с 28 главой книги пророка Иезекииля, мы задаем вопрос, о ком идет речь? Описывается человек или ангел? С одной стороны, в 4 стихе написано, «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь». С другой стороны, в 12 стихе написано «Как упал ты с неба!» Ясно, что никакой из царей Вавилонских никогда не был на небе. Потому нам тоже необходимо основательно исследовать этот вопрос, к чему и приступим мы, по милости Господней, во второй части сегодняшней встречи.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас с вами интереснейшее знакомство. Гена. Для меня Гена, мы с ним знакомы около 30 лет. Он тогда был совсем маленьким.
2: Что вы имеете в виду под словом «маленький»?
1: Нет, он был уже взросленький.
2: Маленький в смысле в размерах.
1: Он был еще, маленький. Но уже взросленький. Вы знаете, удивительный человек. Вот он прибыл к нам сегодня в наш коллектив. У нас большая часть коллектива молодежь. Просто все вокруг как-то завертелось. Все какие-то счастливые, все о чем-то с ним делятся, что-то обсуждают. Вы знаете, очень интересная судьба у этого человека. Геннадий Касап. Он родился в семье верующих. Это протестантская семья была, не очень легко протестантам, во многих странах, наверное. Семья адвентистов седьмого дня, папа священнослужитель. И вот дети, вот какова их жизнь, как она складывается, каково в обществе, каково в школе было, и... потом перейдем к более таким, может быть, глубоким вопросам, а каковы личные отношения с Богом. Мы с Геной на «ты», вы нас извините, пожалуйста. Гена, вот расскажи, пожалуйста, в какой местности ты родился, чем занималась семья, и вот про какие-то твои первые опыты с Богом, какое-то, вот, может быть, ощущение непонимания где-то в обществе. Давай вот про это поговорим. Mm-hmm.
2: Но у меня на самом деле интересная судьба была с самого начала, потому что я как бы родом считаюсь с юга Молдовы, потому что оттуда мои родители. Но родился я на самом деле в Украине, потому что там мой отец работал в командировке. И получается, я родился в Одесской области.
1: А командировка у него была? Он служитель?
2: Нет, он был строителем, он занимался строительством домов, поэтому там он заканчивал объекты, и в это время я родился. Но так как к моменту моего рождения... он закончил свой объект, который он должен был строить, то я родился в Украине, и мы сразу вернулись в Молдову, и свидетельство о рождении я получал уже в Молдове. Mm-hmm. И буквально в течение полугода его пригласили на служение пастора в Россию, и он приехал в Россию. Получается, что меня в Россию перевезли, мне еще годика не было. Mm-hmm. И поэтому всю свою, как я люблю говорить, сознательную, бессознательную жизнь я прожил в России.
1: Mm-hmm. Понятно. Папа какое-то образование получал специальное для того, чтобы быть пастором? Или просто в те времена вот протестантизм вдруг как-то стал, что ли, расширяться в России, и поэтому привлекали людей на служение?
2: На самом деле в Молдове в те времена, скажем, если говорить особенно о церкви Адвентистов седьмого дня, она была более более развита, более распространена, что ли, большее количество людей было вовлечено и понимало Бога именно таким образом. Поэтому был специальный такой призыв, и сама территория Молдовы меньше. Поэтому был призыв, кто из молодых людей хотел бы переехать в Россию. И, конечно, тогда не было богословских академий, семинарий. Вы знаете, что время было очень тяжелое. Это было время советское. Тяжелое для религии, в смысле, когда религия была вне популярности, причем любая вера в Бога в любых ее формах и проявлениях. Поэтому существовали, так скажем, как их назвать, я не знаю, подпольные семинарии, подпольные такие, дома, где старые верующие люди, уже опытные, зрелые, передавали свой опыт молодежи. И вот примерно в таких условиях он как бы воспитывался, взращивал свою веру. И когда услышал этот призыв, что кто хотел бы поехать в Россию для того, чтобы там служить Богу, он согласился вместе с мамой, и они переехали. И к тому времени я уже был третьим ребенком в семье, у меня еще есть две старшие сестры.
1: Угу. Сколько лет тебе было тогда?
2: Мне было меньше года.
1: Меньше года?
2: Да, я же меня перевезли.
1: Да.
2: Поэтому я как бы... Хотя мы каждый год ездили в Молдову, и я поэтому знаю Молдову хорошо и люблю, но я там не жил фактически ни одного дня. Всю жизнь я прожил в России.
1: Понятно. Вот расскажи, пожалуйста, свой опыт общения со сверстниками. То есть ты воспитывался в религиозной семье. Угу. К чему тебя приучали в семье?
2: Конечно же, если говорить о духовных вещах, во мне прививали любовь к Богу. Но любовь к Богу, которую во мне прививали родители мои и церковь, которую я с детских лет посещал, она выражалась не просто в какой-то идее. она выражалась, мы всегда к этому призывали, в практической твоей повседневной жизни. Поэтому меня учили, что я не должен, ну, соответственно, обманывать, я не должен ругаться, я не должен драться, я должен уступать. И поэтому вот в этом контексте как бы я и воспитывался. И, конечно, когда я пришел в школу, ну, конечно, первый, второй класс я свой очень плохо помню. Это была Северная Осетия, город тогдашний Орджоникидзе, нынешний Владикавказ. Но уже когда я переехал, мы переехали с родителями в Ростовскую область, и я уже стал постарше, это 3, 4, 5, 6 классы. Это уже время моего осознанного детства, когда, конечно, скажем так, вот эти добродетели, они не всегда были популярны в обществе. И поэтому плюс к этому накладывалась вот эта вот внешняя атмосфера богонелюбия, скажем так, которая закладывалась в детях. Ну, и, да. Соответственно,
1: если атеизм длился более
2: 70 лет. Да, и поэтому, и, соответственно, ко мне, как человека, который жил по принципам Бога и говорил об этом, то, конечно, было такое достаточно негативное, мягко сказать, отношение не только даже со стороны моих одноклассников, но и чаще всего даже со стороны учителей, которые моих одноклассников-то, в принципе, и накручивали против меня.
1: Ну вот можно сказать, что то, чему тебя учили, что нужно быть добрым, что нужно быть милосердным, терпеливым, вот тебе пришлось на практике и увидеть, возможно вообще ребенку, младшему школьнику проявлять такие качества или нет. Вот тебе помнится что-то из каких-то случаев, может быть, в твоей жизни?
2: Ну, конечно, очень много. Потому что, ну, как я сказал, что я сейчас никого не хотел бы обижать или там вспоминать злом, или как-то говорить, что я на кого-то
1: обижен.
2: Это тебе
1: не свойственно.
2: Да, как бы понятно, многие люди, которые тогда настраивали моих же, мои учителя, которые настраивали моих же одноклассников против меня, как я сегодня понимаю, делали не столько от злости ко мне, сколько от желания каким-то образом выбить из моей головы вот эту христианскую дурь, как это называлось, да, заблуждение, вот эту ересь вот эту. Поэтому, конечно, в этом возрасте вы знаете, что вообще подростки – это, наверное, самые жестокие, в принципе, самая жестокая прослойка общества. Поэтому, конечно, когда иногда учителя...
1: Наверное, потому что гормональные...
2: Ну, много факторов есть. И гормональные, и возрастные, и желание утвердиться в обществе, потому что это то время, когда я хочу заявить, что вот я такой. И когда учителя не просто тебя сдерживают, а еще и, ну, вдохновляют как-то подойти поговорить со мной в данном случае, что вот, чтобы он там перестал верить в Бога, то, конечно, это не всегда бывает так приятно. И бывали случаи, когда... Ну, я говорю, мне мама, например, всегда говорила: «Гена, ты не должен в школе драться». И бывали случаи, когда в школе, особенно, ну, когда постарше стал, мне было сложнее уже это воспринимать. А вот, скажем, 4-5 класс, мне мама всегда говорила: «Лучше убегай, лучше убегай». Ну, и были случаи, когда там я пытался убежать, меня держали там за штанину или за рукав, что-то оторвали, приходил домой. Все это слезы, боль, переживания, непонимание, почему, что я плохого сделал. Конечно, как любому ребенку было непросто это все пережить. Но приходилось, потому что я как-то вот я это не делал, даже потому что мне родители говорили. Потому что как-то они смогли привить во мне понимание, что это правильно, что так нужно жить. И это жизнь, которая в будущем, в перспективе тебе обязательно, ну, воздастся каким-то добром в будущем. И поэтому я очень спокойно все это переживал.
1: А вот это очень важно услышать. То есть, ну вот, ты не стал замкнутым, ты не стал озлобленным. То есть, видимо, то, как воспитывали родители вот все годы, оно тебе позволило выйти из этого, из таких ситуаций достойно. Да?
2: Но я думаю, что если мы говорим не просто о воспитании, а мы говорим о христианском воспитании, в основе которого лежит опыт взаимоотношений человека, в данном случае моих родителей, с Богом, и опыт не просто, как бы, они не просто полагались на свой опыт, на свой ум, как они меня будут воспитывать, что будут говорить, но они полагались больше на Бога и просили Бога давать им мудрости, в том числе влиять на меня. И вот я во многом верю, что, как бы, при всем большом уважении к моим родителям, что не их мудростью получилось воспитание, угу. а больше молитвами и мудростью Бога, который Бог им даровал угу. для моего воспитания. Хотя надо сказать, что особенно вот в более поздний подростковый период, в период ранней юности, скажем так, угу. конечно, были тяжелые времена, и я много вопросов задавал, оно мне надо, почему не должен жить так, как все, почему должен верить в Бога, почему, зачем, что это мне дает. И, естественно, эти вопросы во мне бушевали, и какие-то, как, наверное, у любого подростка, тем более я не был таким уж прям пассивным человеком, я достаточно активный человек в жизни, и это все будоражило меня и их, и во многом именно их молитвы – это то, что мне давало силу, уверенность, потому что часто я слышал, когда возвращался домой вечером или просыпался ночью, я слышал, как мои родители обо мне молятся.
1: Немножко давай все-таки познакомим наших зрителей с твоими родителями. Скажи, пожалуйста, как зовут папу, как зовут маму, и они тоже являются ли потомственными верующими, то есть тоже ли они родились в семье верующих, или вот немножечко об их жизненном пути.
2: Значит, с папой у нас такая ситуация очень интересная. И когда он еще был активен как пастор вот, в церкви, то когда нас представляли в одном помещении, в одном обществе, то говорили, это Григорий Михайлович Касап, а это его сын Геннадий Георгиевич. То есть хоть он мой папа, но у нас получается отчество и имя разное. На самом деле все это потому, что его мама назвала Гриша, но в паспорте, когда записывали имена, то тогда в Молдове большого значения не придавали. Григорий, Георгий, и в паспорте написали Георгий. И всю жизнь его звали Гриша, а по паспорту он Георгий. Поэтому, когда меня уже стали по имени-отчеству называть, меня стали называть как по паспорту Геннадий Георгиевич. Поэтому мой отец, я даже не знаю, как его представить. Хотите Григорий Михайлович, хотите Георгий Михайлович.
1: Ну, как люди его зовут?
2: В основном Григорий Михайлович его люди зовут, да. А мама Екатерина Петровна. Вот, две сестры у меня старшие. Одна старше на 8 лет, другая на 4 года. Имеют уже своих внуков. Я один безвнуковый.
1: Ну, ты с детьми.
2: Ну, конечно, да. У меня замечательная... Если ко мне переходить, у меня замечательная семья. У меня, как и полагается, одна жена. Вот, и две...
1: Слава Господу, да. Так по Библии, так и должно быть.
2: Да, и две красавицы дочери. Старшие 20, младшие 17.
1: Слава Богу. Все-таки еще уточню еще раз этот вопрос, который задавала. Папа с мамой были из потомственных?
2: Они не совсем из потомственных, но... как бы их родители пришли ко Христу. Поэтому, когда, скажем, они... Ну, это был период их раннего детства.
1: А каким образом родители пришли ко Христу?
2: Я даже сейчас точно сказать не могу, кто, но, как обычно, они интересовались, были люди, которые им рассказали, они в это поверили. Только так, да, люди, они в это поверили. Поэтому, если так брать по большому счету, то я уже... скажем, активно верующий человек в третьем поколении.
1: Ага, понятно.
2: А мои дети уже в четвертом, слава Богу.
1: Да. Вот как много зависит от людей, да?
2: Конечно.
1: То есть когда вот Бог поселяется в сердце, то хочется об этом говорить. Вот в том числе и телекомпания «Три ангела» поэтому существует. Мы тут тоже все простые люди, верующие, существуем на пожертвования, зарплаты очень низкие. Все, кто к нам приезжают, это все волонтерские такие, что ли, потому что иногда возникают вопросы, что за люди к вам приезжают, там... кто им... кто это спонсирует и так далее. Вот никто. Просто Господь, когда живет в сердце, то хочется об этом говорить. И таким образом вот в Библии есть такое, что малая закваска, она чуть-чуть вот дрожжей, да, кладут по сравнению с объемом муки, там всего другого, а она заквашивает все тесто. Вот то же самое, Господь в сердце, это малая закваска, заквашивает все тесто. Здорово. Сестры тоже верующие?
2: Да, да.
1: Слава Богу! Вот теперь, поскольку я сама когда с Геной познакомилась, мне было 39 лет, я только-только пришла в церковь. И он тоже ходил в эту же церковь. Молодой человек, юный очень. И поскольку 39 лет моей жизни, оно прошло, это была светская жизнь, обычная, вот меня всегда интересует этот вопрос. Люди потомственные верующие, ты верующий в третьем поколении. Ну, если тебя так воспитывали родители, а их воспитывали так их родители, то есть это такая вот семейная культура, что надо быть...
2: Семейная вера.
1: Да, семейная вера, но я все-таки хочу это даже назвать культурой. То есть, что надо быть честным, надо быть смиренным, надо быть выдержанным, порядочным. И тебя так учили всю жизнь, и поэтому ты такой. Или же... Все-таки есть, был какой-то этап борьбы, какой-то этап, вот как ты сказал, а оно мне надо, у тебя возникло такое, а зачем мне это, такая борьба нужна? Вот, то есть является ли это твоим личным, выстраданным? Потому что я знаю, что есть такое вот утверждение, ну, оно так немножко шуточно, или я не знаю, как это сказать, звучит, что у Бога нету внуков. Угу. То есть если твои родители верующие, это совершенно не означает, что ты, родившись в семье верующих, ты становишься автоматически верующим. Вот расскажи, пожалуйста, как это у тебя было?
2: На самом деле это так, и это очень важно. По-другому, в принципе, быть не может. Вообще, если говорить... О развитии веры, так как ты сказал, что я занимаюсь с подростками, с молодежью, о развитии веры с подростков, так вот как раз-таки примерно в возрасте, ну, современные подростки в возрасте примерно 14-15 и до 18 лет, это то время, когда у подростков, у молодых людей, которые родились, скажем так, в верующих семьях, происходит процесс, когда вера родителей, которой они жили до сих пор, должна стать их личной верой. И если этого процесса не происходит, то, конечно, такой человек не имеет возможности выстраивать отношения свои с Богом. Вот когда человек, скажем...
1: Хотя ему и кажется, что он живет вот в этой парадигме.
2: Да, но тем не менее, если его вера родителей не стала его верой, то он долго... не продержится в этих отношениях с Богом. То есть он уйдет от Бога, потому что, ну, по-другому быть не может. Он должен или решить для себя, что да, это моя вера, и я сам, как вот, я стал дитем Божьим, не внуком,
1: да.
2: Или я с Богом мне не по пути, я иду совершенно своей дорогой. Так вот, когда, конечно, с одной стороны, когда человек живет в нехристианских условиях, в неверующей семье, да, наверное, существует такой момент у него, вот X, когда он вдруг услышал первое, что он сделал, да, он что-то услышал, встретился на улице, или какую-то книгу прочитал, или какую-то программу посетил, или посмотрел по телевизору какую-то передачу, он услышал. Это первый момент, когда что-то в нем, оп, подожди, оказывается, есть другой вариант. Потом он начинает это развивать, начинает это думать, и где-то наступает момент, когда он говорит, все, вот это мой путь, я хочу поменяться, и вместо того, чтобы идти туда, идти туда. У верующего же подростка такого вот... Иногда такой вот момент, вот X, проследить сложно. Кажется, что он вроде живет в христианской семье, воспитывается в христианских условиях, как ты сказала, все знает с самого детства, и все это с молоком матери впитал в себя. Но, наверное, все равно я смею, не то чтобы смею утверждать, но, как мне кажется, все равно этот момент настает. Возможно, он не у всех очень конкретно видный, но он настает все равно, и позже ты понимаешь, что вот это был именно тот момент. И, наверное, это зависит от темперамента человека. Потому что есть некоторые люди достаточно такие, ну, активные, и у них все так вот, все наяву, на виду.
1: Да.
2: А есть более пассивные, они более скромные, смиренные, у них эти процессы происходят меньше. Так вот, если говорить обо мне, у меня был такой момент. Наверное, вот и то, даже на мою активность, наверное, я только позже... осознал, что это тот момент, которым меня Господь вот как бы поставил перед выбором, что я есть. И ты должен принять свое решение, с кем ты будешь жить. И, наверное, не один момент, я бы сказал, было даже несколько таких моментов. И, как ни странно, вот я могу два вспомнить, они были все связаны с риском жизни.
1: Mm-hmm.
2: Один из моментов был, я летел на самолете, был очень довольный, счастливый, все мне было хорошо. И, значит, во время нашего полета, ну, те времена самолеты, знаешь, какие были, Ан-24 был такими двигателями, и вот отказывает двигатель самолета. И мы кое-как, мы сели. И тогда я себе задал вопрос, Интересно, а если бы я сейчас не сел, что было бы дальше? Угу. И второй подобный же момент был, я как сейчас помню.
1: То есть это вот вся теория, которую ты прекрасно знал,
2: да,
1: ты
2: она,
1: ходил в церковь.
2: Она теперь просто стоит перед тобой. Тебе это надо? Вот это правда? Или это все вот твои родители тебе сказали, и ты как бы потому так живешь? И подобный же случай у меня был, правда, на поезде. Я ехал в Волгоград на поезде, и в купе был один. Мои окна выходили на другую сторону, не туда, куда выход из вагона. И, значит, я сплю, мы стоим, я проснулся, мы стоим, я опять сплю, мы стоим, проснулся, мы стоим. Когда я вышел из купе, смотрю, весь народ уже на улице. И я вышел на улицу, спрашиваю у проводника, что случилось. А он мне говорит, ты в рубашке родился. И я пошел вперед, значит, туда, где локомотив. И я не знаю, кто-то это сделал или как это произошло. Но, в общем, болты, которые соединяют две рельсы, они были откручены. И рельсы чуть-чуть сместились в сторону. И машинист говорит, что я стоял, ну, как бы я всегда любознательный. Я подошел к машинисту, стал с ним разговаривать. Он говорит, я... Очень неровные рельсы в этом месте. И фактически невозможно вот это увидеть, что они не соединены. Но какая-то неведомая сила просто говорит, остановила поезд буквально, ну, я не знаю, буквально, может быть, там в 50-100 шагов от этого места.
1: То есть он, а машинист этого видеть не
2: машинист,
1: мог?
2: Он говорит, я этого не видел, я сам не пойму, как я остановился. И для меня лично это был такой вот серьезный знак, и после которого я стал думать, что да, надо не просто как бы жить верой отцов. И вот эти вопросы, которые у меня возникали в подростковом возрасте, надо ли мне это, я себе сказал, да, надо. И я стал лично развивать отношения свои с Богом. Лично молиться стал, Библию читать, уже не потому, что мне там папа советовал, или папа сказал, или папа спросит, читал ли я Библию, мне не хотелось его огорчать. Я говорил, да, я читал. А уже я стал чувствовать в этом потребность, потому что я стал как бы вот познавать Бога, а кто ты такой, и почему ты меня держишь, и что ты от меня хочешь.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Геннадий Кассаб, священнослужитель. Он специализируется на работе с молодежью в церкви, молодежный лидер. И сегодня мы узнаем вот его жизненную историю, историю его духовного становления. Гена, вот ты говорил о том, что, да, сделал сознательный выбор после определенных очень серьезных моментов в своей жизни. Стал читать, стал молиться. Не потому, что папа сказал, или чтобы папу не огорчать, потому что захотел сам. Помнишь ли ты, что это тебе давало? Произошло ли какое-то вот на самом деле другое восприятие того, что ты читал, то, как ты молился?
2: Да. Но более того, я должен сказать, что примерно в это же время, ввиду своей активности, я вел очень активный образ жизни в церкви. То есть это не значит, что я вообще где-то был на стороне, там в церкви ни в чем не участвовал. Я, как я люблю шутить, но это шутка, что я в прошлой жизни был музыкантом. Я не верю в прошлой жизни. Я просто так говорю, я был немножко музыкантом. Я участвовал в музыкальных различных коллективах церковных, ездил с концертами по разным городам. Наш коллектив ездил. И очень часто мы, как бы не то, что часто, мы всегда музыкально оформляли различные духовные программы. И примерно это все происходило примерно параллельно. И примерно в это же время, когда мы выступали, нас просили, мы выходили в фойе, это было такое время духовного голода в нашей стране, и, соответственно, люди тебе задавали много вопросов. Нужно сказать...
1: Вот, именно тебе, как верующему.
2: Да, как верующему человеку, молодому человеку. Но нужно сказать, что к этому времени я вообще, ну, не то, что я вундеркиндер, далеко нет, я самый простой и не очень
1: нет,
2: одаренный
1: очень.
2: Человек.
1: Я знаю, что очень.
2: Но я научился читать, я пошел в школу в 6 лет, и к моему приходу в школу я уже умел читать. И я очень любил читать. Я прочитал очень много книг из отцовской библиотеки. Плюс к тому, что у меня отец был священнослужителем, пастором, накладывал то, что я каждое богослужение слушал проповеди его, я читал Библию. И я себя считал достаточно, скажем так, сведущим человеком в библейских различных вопросах. И поэтому даже когда читал Библию, то почитал примерно так. Начинал читать книгу, ага, здесь я знаю о чем, здесь знаю, здесь об этом, здесь вот это. Я мог за 15 минут прочитать целую книгу библейскую, потому что, как мне казалось, я знаю все уже. Ну что там читать, сколько раз можно эту Библию читать? И вот в это время, когда все это со мной стало происходить, потому что как раз, когда я вот возвращался, что на самолете, что на поезде, это как раз каких-то таких мероприятий, музыкально-нравственно-духовно-воспитательных мероприятий.
1: Да.
2: И в это время вот люди стали ко мне подходить, они стали, ну, на программах подходили, они стали задавать вопросы. И я стал понимать, что у меня не хватает, то есть у меня есть знания, но эти знания, они отстранены от жизни. Mm. То есть это не мой личный опыт. Mm-hmm. И поэтому, когда вот я стал...
1: Останавливаю на минутку. Знания, но они отстранены от жизни. Это не мой личный опыт, говорит Геннадий о том, что такое чтение Священного Писания.
2: Да. И потом, когда я стал читать теперь Библию, я стал воспринимать сквозь свою призму. Тем более, что эти вопросы теперь меня мучили, эти вопросы мне задавали люди, и теперь у меня появился, скажем... интерес к чтению Священного Писания. Внутренне. Не просто как к тексту, а именно как к смыслу, что Бог мне хочет сказать. И вот, это, наверное, с этого момента, я могу сказать, начался мой такой осознанный, зрелый, духовный рост как личности. Вот что мне давало чтение Священного Писания.
1: Тебе хотелось читать?
2: Конечно. Я помню даже случай, это было, кстати, на одной из таких мероприятий, когда мне несколько вопросов задала одна женщина на программе, и я, будучи считающий себя следующим человеком, не мог ей на них ответить. Угу. Я пришел в гостиницу, где я жил, и я тогда помню, как сейчас я читал Библию где-то до 3 ночи, потому что вот у меня начала появляться вот эта вот жажда. Я стал понимать, что, опять хочу повториться, что это знание, это не то... то есть Библия – это не наука. Что ты выучил 2 × 2 = 4, и все, ты теперь профессионал, ты можешь всем это объяснять.
1: Как складывалась жизнь? То есть ты был активен в церкви. Какие события в твоей личной жизни происходили? И самое главное, что мне хочется сейчас услышать, а были ли падения? Вот да, вдруг понял, что Бог, что его можно, его можно познавать через чтение Священного Писания, через молитву, еще, ну там через что-то, через размышление, ну через созерцание, что ли, жизни. А потом вдруг раз, и что-то вот происходит. Это ведь, мне кажется, у каждого происходит. Вот как это было?
2: Ну, даже когда мы Библию читаем, мы понимаем, что христианская жизнь – это не постоянное вот как бы движение вверх. Даже если мы берем в пример Иисуса Христа, он пришел на землю спасти людей, и в Гефсиманском саду говорит: «Господи, пронеси чашу мимо меня».
1: То есть как попросил, это... чтобы не, выпол... не
2: да,
1: выполнить ему свою миссию.
2: Свою миссию. Это нормальное состояние. Конечно, у меня, естественно, это было много раз. И тут вопрос, наверное, не просто, скажем, невыполнение миссии какой-то своей, а вопрос реальных падений, о которых я не люблю говорить, я не люблю на этом акцентировать внимание, но это, естественно, наверное, процесс. Мне в этом контексте нравится библейский текст, где написано, вот часто мы задаем вопрос, кто чаще падает, праведник или грешник? И вот на основании Священного Писания я могу ответить, что праведник больше падает, чем грешник.
1: Там
2: хотя кажется абсурдно. Есть текст, что праведник 7 раз упадет и встанет, а грешник, он только 1 раз упадет, но он уже не встает. Поэтому в глазах Бога праведен тот человек, который, несмотря на количество падений, у него, скажем, количество падений равняется количеству вставаний и движения вперед. Поэтому, конечно, и в моей жизни это все было. И это не самые лучшие воспоминания в моей жизни. И хотел бы я их вычеркнуть. Но, наверное, сегодня я здесь, и я такой... потому что у меня были те же падения, и любое падение – это опыт, пусть негативный, но опыт, который тоже ценен в твоей дальнейшей жизни.
1: В твоей жизни, значит, вот этот опыт в самолете, опыт в поезде, они вот тебя, ну что ли, перевернули, твое мировоззрение, они его направили к настоящему Богу, а не просто к знаниям о том, что Он есть. А вот можно сказать, что, например, у других людей, у которых нету чего-то подобного там в самолете, в поезде, но у них есть падение, которое есть у всех. Можно ли сказать, что как ему, этому человеку, перестать от просто чтения Библии, потому что это надо, а, скорее всего, вообще не чтение Библии, потому что кто меня может заставить, я не хочу и не буду. Вот, может быть, вот именно эти падения, они способствуют тому, чтобы человек начал искать Бога, потому что он сам не может выйти из этих состояний. Он бессилен перед грехом. Нет ни одного человека, кто силен перед грехом. Вот, и он, будучи бессильным, он вдруг понимает, что ему нужен Бог. И это происходит именно благодаря падениям.
2: Но у каждого свой путь. Понимаете, нельзя сказать, что твое познание Бога возможно только через падение. Хотя у кого-то это так. Но есть такая пословица молодежная. Молодежь любит эту пословицу. Говорят, хорошему движению вперед иногда предшествует святой пинок сзади. Поэтому бывает так, что для того, чтобы рвануть вперед, нужно действительно какой-то вот толчок. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, что такое падение? Падение фактически это духовный кризис. Кризис под собой предполагает два выхода. Первое, или два состояния, скажем так даже. Первое состояние – это ты понимаешь, что ты находишься в кризисе, и ты ищешь

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите, потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть, не правда ли? В послании к Римлянам в 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Но скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну, допустили ошибку наши прародители. Ну, съела Ева этот запрещенный плод. Но Адам тоже

съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями. Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что, или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. «Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесши в жертву самого Себя». Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов – «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна 15 главе в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди мои соблюдете и пребудете в любви моей, говорит Христос, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос: что самое главное для меня в жизни? Вы можете ответить: самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята! Я рад новогодней встрече с вами. Я ожидаю гостей, но их все нет и нет. Прям даже не знаю, что делать. Вы их не встречали?
4: Давай!
5: Ну, сейчас, я вас защекочу!
3: По-моему, это они.
4: Ой, Афанасий Ильич, зайцев не видали, а?
3: А это таких в шапочках,
4: да,
3: и в валенках?
4: Да,
3: да. Нет, нет, не видел, не видел. Нет, не видел.
4: Вы поглядите, что они натворили-то, а? Я все утро наряжала эту елку, а они взяли и свалили, вы подумайте, а?
3: Надо же.
4: Так, Афанасий Филиппович. Ага. Так, мы с вами разговариваем, да? Ага.
3: Ну, елку-то я, наверное, думаю, поднять надо.
4: Не бойтесь, он уснул. Не бойтесь.
3: Волк уснул. Так.
4: Так, ага, попалился.
3: Так волк же уснул.
4: Проснулся.
3: Ой, все.
6: Ух ты.
3: Пожалуйста, присаживайтесь. Так, Марья Ивановна, прошу вас, угощайтесь.
4: Спасибо.
7: Афанасий Филиппович, с Новым годом!
3: Савелий Игнатьевич, спасибо вам, с наступающим! Так.
4: Ой, так Новый год пахнет.
3: Нравится вам этот праздник, Марья Ивановна?
4: Ага, дома игрушки, гирлянды, красотища.
3: Я тоже люблю Новый год. Подарки, сюрпризы. Вы знаете, я приготовил вам в подарок одну историю.
4: Да.
3: Как раз для вас, ребята, именно в Новый год. Хотите?
6: Да, расскажите.
3: С удовольствием. Итак, однажды прекрасным солнечным днем повидать Иисуса отправилась необычная группа людей. Это были родители со своими детьми, маленькими и постарше. Мамы хотели, чтобы их дети были здоровыми, радостными и послушными. А Иисус смог помолиться о них Небесному Отцу и благословить их семью. И вот, когда Иисус был совсем рядом, большое разочарование ожидало их. Друзья Иисуса не пустили детей к Нему. Они сказали, что учитель очень занят, у него нет времени поговорить с ними. Иисус, услышав такие слова, сказал: «Пустите детей и не мешайте им приходить ко мне». Затем он сел вместе с ними и благословил каждого к нему пришедшего. Ну что ж, вот такая вот история. И сегодня Господь Иисус всегда рядом с нами. И ни одна наша молитва не останется неотвеченной.
6: Дядя Афанасий, а что значит благословит?
3: Благословит, ну, благословение – это все, что Господь дает. Вот то, что у нас на столе – благословение. Друзья – благословение. Любимые вещи – тоже благословение. Ну и когда Господь нам помогает, это все тоже благословение. Так что просите у Господа, и Господь с удовольствием благословит вас. Только единственное, что не забывайте Его за это благодарить.
8: Значит, я ваше благословение.
4: Ага. Ёлку-то уронил.
3: Ой, неудобно. Давайте-ка ее поднимем.
6: Ух ты! Какая ёлка!
9: Смотрите, подарки!
4: Ой, чё, мой самый большой!
6: Ух ты, смотрите, какие у меня
4: варежки! Эх ты, заварной чайник! Ой, Афанасий Филиппович, так вот зачем Посылкин приходил. Это вы и наше благословение.
3: Если это так, то я очень и очень рад.
4: Слушайте, а тут еще что-то есть. Ну-ка, ребята, Афанасий Филиппович, читайте.
3: С удовольствием. Дорогие ребята, пусть все обиды и переживания старого года растают, как снежинки в горячих руках нашего Господа. С Новым годом!
10: С Новым годом!
3: Дорогие друзья, напишите нам, что интересного у вас было в прошедшем году? Или как вы встретите новый? Мы будем ждать. Всего вам доброго. До свидания.
10: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: куда спешишь так?
1: Да деткам яблочки несу. Выручай меня, дружочек. За корзинкой посмотри. Я опаздываю. Очень.

0: спасибо, друг сердешный. Вот, держи, я побегу.
1: Добрый зайка, серый хвостик, дай мне яблочко одно.
2: А, это чего, это куда?
1: Я

0: Али, Мишка приходил и олень. Всех и щедр добрый зайка яблоками угощал. Ёжик наконец лужайки запыхавшись прибежал.
1: Выручил меня, ну что же, выбирай теперь себе.
0: Ой, заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне. Заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших.
2: Суббота – седьмой день недели, день покоя и постоянный символ Вечного Завета между Богом и человеком. Бог после шести дней творения покоился в седьмой день и установил субботний покой для всех людей как памятник творения. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо воный почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Четвертая заповедь закона Божьего гласит: «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему, не делай воной никакого дела». Пророк Исаия в 66 главе своей книги сообщает, что суббота будет праздноваться искупленными на обновленной Богом земле. В 12 главе Евангелия от Матфея Христос называет Себя «Господином субботы», а во 2 главе Евангелия от Марка говорит, что суббота создана для человека, а не человек для субботы. Вопреки распространенному мнению, Иисус не отменил заповедь о субботе, но научил Своих последователей ее истинному исполнению. Согласно книге «Деяния», апостолы и первые христиане соблюдали субботу. Апостол Павел в послании к евреям называет также субботством состояние человека, принявшего верой спасение во Христе и оставившего тщетные попытки оправдаться перед Богом собственными делами.
1: «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Является ли частое потребление животного продукта причиной возникновения рака? Ученые однозначно ответили «да». Речь идет об известном большом исследовании среди медсестер. В этом случае исследовали почти что 90 тысяч медсестер. Оно было проведено Гарвардом, непосредственно отделением питания. Ученые пришли к выводу, что во время подросткового периода каждая порция красного мяса, потребляемая в день, повышает риск рака груди на 22%. По мнению ученых, обследующих медсестер, в юности грудные железы более восприимчивы к канцерогенам, поэтому источник получения протеина должен быть выбран правильно. В данном исследовании также было замечено, что люди, потребляющие высокое количество мяса птицы, рыбы, яиц, бобовых и орехов, не имели взаимосвязи с повышением риска данного распространенного вида рака. А некоторые, наоборот, отмечены как снижающие риск рака груди. Так, одна порция бобовых – это 3/4 стакана сваренной фасоли – снижает риск данного вида рака на 15%. В другом эпидемиологическом исследовании среди 2300 человек было замечено, что высокое потребление красного мяса или же этого мяса, переработанного, например, в виде фарша, является одной из причин повторного возникновения колоректального рака, рака толстой кишки и прямой. Те, кто ели больше этого вида мяса, как выяснило Американское онкологическое общество, имели на 79% выше смертности по сравнению с теми, кто ел наименьшее его количество. Нам стоит пересмотреть свой рацион питания. Предлагаю съедать больше фруктов, овощей, зерновых, бобовых и орехов. И если вы не хотите быть вегетарианцами, то хотя бы потребляйте меньше мяса.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Здравствуйте! Знаете ли вы, что белки, оказывается, отличные пловцы? Единственная сложность для плывущей белочки – удержать над водой хвост. Ведь если он намокнет, он потянет ее на дно, как якорь. Сведениями об этом забавном зверьке с нами поделится наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: А скажите, пожалуйста, у всех белок такой шикарный хвост?
2: Но, к сожалению, не все белки обладают таким шикарным хвостом. Есть виды, у которых хвостик совсем не заметен.
1: Значит, нашим белкам повезло больше других. А какие бывают белки?
2: На данный момент ученым известно три вида белок. Это белки-летяги, древесные белки и земляные белки.
1: А с каких мы начнем?
2: Вам какие больше нравятся?
1: Наши, древесные, наверное, да?
2: Давайте с древесных.
1: Давайте.
2: Древесные белки, те, которые нам чаще всего мы встречаем в лесу, по внешнему виду мы знаем, что они в основном такие оранжевые.
1: Ну да, такие.
2: Имеют рыженькие. Пушистый хвостик и кисточки на ушках. Чаще всего мы можем наблюдать белок, прыгающих с ветки на ветку. Для того, чтобы парить с одной ветки на другую, белкам помогает именно, как вы думаете, что?
1: Наверное, хвост.
2: Наверное, хвост, да, вы правильно отгадали. Именно хвост помогает белкам парить и, как бы сказать, планировать свой полет с одной ветки на другую. То есть хвост, он является типа рулем, который помогает белке.
1: А вот в маневрах, ведь белки, они очень ловкие. Вот кажется, что она может за одну секунду много-много дел переделать. А хвост не мешает вот именно в таких вот мелких маневрах увернуться от кого-то, догнать кого-то?
2: Нет, конечно. Белка родилась с таким хвостом, она умеет им пользоваться. Конечно, убегая от кого-то или догоняя кого-то, или даже бегая друг за другом, они тем же хвостом также пользуются для маневренности.
1: Чтобы изменить направление, наверное.
2: Да, чтобы резко поменять направление своего движения.
1: А белки живут в дуплах или они какие-то гнезда строят?
2: Чаще всего белки, они предпочитают строительство гнезд. Это могут быть ветки, которые они используют, но также белки, они и живут в дуплах. Но вы знаете, что многие птицы тоже живут в дуплах, как дятлы, допустим. Белки тоже выбирают дупла для жизни в них, для выращивания там своего потомства.
1: А у них бельчата, наверное, беспомощными рождаются, да, раз у них такое хорошее укрытие?
2: Конечно, бельчата, они рождаются беспомощные. Чаще всего это они слепые, то есть они не могут себя обеспечить, не могут убегать от хищников, поэтому они находятся вот в дупле, и мать постоянно их кормит там молоком. Конечно, мы не видим там пушистого хвоста и тех кисточек на ушах, которые напоминают нам белку. Это маленькие, слепые детеныши, которые нам, простым людям, они как-то мы их не видим.
1: А вот иногда думают, что кисточки на ушах помогают белке ориентироваться в пространстве. Это так?
2: Не сами кисточки, а именно на теле белки есть такие чувствительные волоски, которые помогают им ориентироваться при полете в пространстве. То есть это скорость ветра, поток ветра. Даже пролетая между ветками, конечно, экстремальные такие прыжки, пролетание между ветками, помогает им вот ориентироваться, что я сейчас не задену что-то, когда буду лететь.
1: Угу.
2: А хвост интересен тем, что белка, она не только вот для красоты имеет такой хвост.
1: И для маневренности.
2: Да, и для маневренности.
1: А для чего еще?
2: Белка такое же млекопитающее животное, которое имеет температуру тела около 37 градусов. И, конечно, чтобы эту температуру тела поддерживать в своем организме, ей необходимо регулярно питаться. То есть хорошо питаться. Это поддерживает температуру тела, но в условиях, допустим, если зима, не всегда же находится пища рядом. приходится где-то поголодать. Поэтому белка замерзает. Но вот в чем секрет хвоста? Хвост, в отличие от тела белки, он не нуждается в таком приливе крови, как, вот, допустим, мозг, как желудок, как сердце. Ведь согласитесь, что...
1: Ну да, если даже белку, наверное, лишить хвоста, она не умрет, я так думаю. Конечно, ей будет уже не так комфортно.
2: Конечно. Именно вот в строении белки вот интересен момент тем, что белка имеет такую сложную структуру артерий и вен, которые помогают именно вот избирательно регулировать температуру тела по всему организму. Кровь, она подходит к хвосту, и здесь вот включается такой вот процесс, который называется противоточная теплообменная система.
1: Очень сложно называется этот процесс.
2: Очень сложно.
1: А его объяснить просто можно?
2: Можно, сейчас я объясню. Кстати, люди научились это тоже использовать в инженерии. Как же белки используют? Кровь подходит по артериям к хвосту, и там она, то есть вот это тепло, которое содержится в крови, оно задерживается. И в кровь, кровь поступает в небольших количествах к хвосту.
1: А, то есть основная кровь-то теплая-то,
2: да, остается
1: в белке остается.
2: Когда кровь возвращается от хвоста в белку, то есть в организм, она же возвращается более охлажденной.
1: Да.
2: И здесь ее как раз вот ждет вот это тепло, которое осталось в артериях в данный момент вот в белке.
1: То есть кровь опять согревается.
2: Да, и она опять согревается, и тем самым белка, она экономично расходует тепло, не тратя на вот, допустим, на хвост зимой.
1: Вот поэтому он у нее такой пушистый, да, чтобы он не замерзал.
2: Конечно,
1: так сильно,
2: да.
1: А то будет все время хвост мерзнуть. Понятно. А вот раз мы заговорили о подготовке к белке к зиме, она ведь запасы делает, да? Я слышала, что они так много всего запасают, что даже потом иногда найти не могут эти свои запасы.
2: Да, это можно было наблюдать, когда белки, буквально вот орехи, грибы, они везде прятали и закапывали листиками, где-то веточками, и забывали об этом. Это можно наблюдать и, допустим, у ворон, у сорок. Как-то гуляя с мужем по парку, мы увидели, что ворона под листиком что-то закапывает. Я это заметила, говорю, давай поближе подойдем, посмотрим, что там такое. Он говорит, да там ничего особенного нет. Я говорю, да нет же, она что-то закопала. И вот мы вороне пришлось, конечно, отойти, она не хотела
1: конечно,
2: этого.
1: Конечно, она была не рада.
2: Вот. Я вот чуть-чуть буквально, убрав листики, увидела, что там хлеб. А что же говорить про белку, которая также прячет орехи, грибы, различные ягоды. Ну и вот что самое интересное, что вот эта вот способность прятать запасы вместе, вместо своем обитания, способствует к тому, что белки, они забывают все свои кладки, где что спрятано. И где-то когда-то вот тот же желудь, который она спрятала, он прорастет потом в дуб. Или, допустим, кедровый орешек. Мы видим здесь, что белки, они очень распространяют. Да, они распространяют семена, и благодаря им, конечно, лес вот он способен расти.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Ну, давайте теперь поговорим о земляных белках. Кто это такие?
2: К земляным белкам относятся сурки и бурундуки. Вы их наверняка встречали.
1: Нет, встречать не встречала, но слышала и видела.
2: Да. Это те белки, которые живут, ну вот как вот, допустим, сурки, они живут в норках, то есть они копают себе норки. Ну вот что хотелось бы сказать о представителях земляных белков. Допустим, это капская земляная белка. У капской земляной белки есть хвост. Он очень пушистый, и это помогает белкам в условиях того места, где они живут, а это жара. Днем очень жарко, очень сильно жарко, и белка создает себе зонтик.
1: То есть она хвостом так?
2: Да, прикрывается хвостом, свое тело она прикрывает. И это позволяет ей как бы вот снизить температуру тела своего. Ну, вы же понимаете, с зонтиком все равно проще в жару, даже летом, когда солнце очень сильное. И она может дольше находиться в поисках пищи.
1: То есть не перегреется на солнце?
2: Не перегреется, она... ищет свою еду, и при этом у нее есть собственный встроенный зонтик.
1: Угу, здорово. А как вот белки ближе к концу лета понимают, что скоро осень, пора делать припасы, приближается зима?
2: А у белок есть такие встроенные часы. Они еще называются циркадными часами.
1: Они, наверное, не только у белок, да? И каких-нибудь других зимующих животных есть, да?
2: Конечно, и не только у животных зимующих, но и у человека.
1: Да? Не замечала в себе.
2: Циркадные часы, они помогают животным, а также человеку определить, в какое время сейчас вот он находится, будь то это день или ночь. Угу. То есть в нашем организме происходят определенные процессы. Допустим, мы хотим с вами спать. Наши процессы внутренние, они замедляются, пищеварение замедляется, нервная система тоже замедляет свое действие, нам хочется спать. Вот это и есть циркадные часы. А к утру мы уже с вами начинаем бодрствовать.
1: А к зиме белки?
2: Белки зимой, они имеют встроенные уже календарные часы. Ага. То есть, допустим, если мы с вами возьмем лесного сурка, все лето лесной сурок питается травой, но к концу лета он начинает усиленно питаться ягодами, травой то же самое, но уже в более усиленном режиме.
1: Чтобы жирку запастись.
2: Конечно, да? Ему нужно запастись жирком для того, чтобы лечь в спячку, чтобы прожить эту зиму. Некоторые виды белок, они впадают в спячку. Но вот давайте сейчас с вами посмотрим на арктическую земляную белку. Она является рекордсменом среди белок по спячке.
1: Ну, правильно, там зима-то долгая.
2: Конечно, это Арктика. И мы с вами знаем, что в Арктике есть такая вот особенность этой Арктики, то есть это вечная мерзлота.
1: Да.
2: Почва, она с самых верхних слоев до низа, она очень мерзлая.
1: Да. А то это земляная лёд. Белка, да, вы сказали?
2: Это земляная
1: белка. То есть
2: белка.
1: Ей как бы положено в земле норки рыть, да?
2: Конечно, как и другим белкам, ей бы хотелось вырыть себе норку, залечь туда в спячку, и снежком как бы припорошила бы, и она бы спокойно бы там спала. Но здесь не так, здесь не получится. Дело в том, что в данном случае она находится на поверхности почвы.
1: Ну да, это там морозы.
2: И здесь холодно, и, конечно, тут, если даже ее снегом где-то заметет, или она найдет какое-то укрытие, то температура, она будет ниже нуля. Угу. Но как же белки в этих условиях зимой не превратиться в ледяной шарик? Температура белки...
1: Как? Да. Мне уже как-то не по себе становится.
2: Температура белки падает от 37 градусов до нуля. Сердце, оно почти что останавливается, то есть его почти что оно не ощущается. Мозг тоже отключается, ну и, соответственно, кровь, желудок, все тоже они останавливаются. И белка находится в таком вот анабиозе, то есть это состояние между жизнью и смертью.
1: Но, тем не менее, она не замерзает насмерть, она вот при этом...
2: Но что интересно, ученые обнаружили, что белка, она в течение зимы несколько раз просыпается.
1: Вот это вот полузамерзшая, да?
2: Да, то есть биоте. Из состояния смерти, вот как бы, когда все отключено, она набирает температуру до 37 градусов. Это, для этого ей нужен целый день, чтобы набрать эту температуру. И потом, опять же, целый день, чтобы эту температуру опять опустить до нуля.
1: То есть это так, белка включилась,
2: да.
1: Белка выключилась.
2: Опять выключилась.
1: А зачем ей это надо?
2: Ну вот ученые, конечно, для них это тоже является загадкой, но они предполагают, что белки – это способность необходима для того, чтобы во время спячки, когда у нее отключен мозг, то есть в мозг поступает достаточно небольшое количество крови, кислорода,
1: да.
2: Вот. В условиях, когда белка включается, как вы сказали, это помогает, опять же, мозг
1: снабдить
2: кислородом, да, и учитывая, что белка это делает несколько раз за зиму, это помогает вот именно сохранить мозг в здравом уме.
1: Дарья, у нас до конца программы осталось немного времени, я хотела бы задать еще один вопрос. Ну, если верить теории эволюции, то у каждого современного животного должен быть какой-то предок, какая-то переходная форма от более низшей, я не знаю, как это сказать, расы, к современной. существует ли такая форма у белки?
2: На данный момент ученые они не смогли обнаружить окаменелости, которые бы говорили о том, что это были прародители белок. Единственное, что они смогли найти, это останки, и эти останки указывали на белок по их зубам.
1: Всего-то?
2: Да, по их зубам. Зубы именно вот, они говорили о том, что в данном случае это вот белка, которая жила раньше. Поэтому...
1: Но была ли эта белка такая же или другая, по зубам, наверное, определить сложно?
2: Конечно, это бы сложно определить, тем более, что мы знаем, что Бог сотворил животных по роду их, и здесь мы видим, что один род, возможно, это та белка, которую вот нашли ученые, именно ее окаменелости, она говорит нам о том, что она была прародителем, а потом от нее уже возникли вот те виды, которые мы в данный момент сейчас имеем с вами.
1: То есть мы имеем основание считать, что Бог сотворил белку, которая в процессе жизни на Земле в разных условиях, переселяясь, может быть, по всему миру, вот приобретала такие формы, которые встречаем мы сейчас. И сложно, наверное, предположить, что вот такие вот сложные механизмы, которые до конца не изучены, которые позволяют белке оживать зимой, снова застывать, при этом не погибать, что они могли возникнуть в результате случайной цепи каких-то там мутаций, событий и так далее. Дарья, спасибо большое. Очень интересно было узнать о таком близком и родном, можно сказать, с детства зверьке, как белочка. Я думаю, что даже детям, которые смотрят нашу программу, будет это интересно. Дарья, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которая приходит с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. 2 простыни каждый божий день. Их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли? Давай.
0: Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, гудите, гудите, спокойно давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульского. Очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел. В штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот 2 года, он 2 года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был. Эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Ты твоя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежите. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш. Мой сладкий. Поцелуй маму. Поцелуй,
2: маму,
0: поцелуй.
2: Как ты маму?
0: Поцелуй маму. Поцелуй,
2: маму.
0: Поцелуй. Ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Хочешь, ну,
0: да, нет, нет. Поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри.
0: Сынуль, пойдем, пойдем туда в кабинет, пошли? Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди, иди, иди, иди в кабинетик, иди, иди, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи, заходи, заходи, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот Таня учила в школе. Все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду тоже. Ой, помоги, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всех всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут, и сейчас идут. Мне это надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи дачники идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тай на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Вот, потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь, я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стал вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаете что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
2: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
3: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема сегодняшнего размышления – «Храм на небе». Рассмотрев первые сюжеты книги Откровения, мы подошли к картине, где Бог стоит возле двери человеческого сердца, стучит и ожидает, будет ли открыта дверь. Следующая большая сюжетная линия показывает нам другую дверь, которая открывается на небе. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Иоанн видит открытую дверь в небе и слышит голос. Что это за дверь? Что она открывает? Что собой представляет вход через нее? Кому этот вход доступен? Иоанну разрешено войти в эту дверь. И разрешено кое-что увидеть. Эту дверь может отворить только Бог. Она представляет собой открытый доступ к божественному прощению и милости. Это как вход в Его Царство. Конечно, религия начинается на земле, но Бог хочет сказать, что недостаточно для религии иметь только нравственность и эмоциональные переживания. Человеку необходим живой опыт встречи с Богом. В открытую дверь сердца входит Христос. «Войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со мною». Это предвосхищение брачного пира, который ожидает спасенных, когда состоится брак невесты, Церкви Божией и жениха Иисуса Христа, великого воссоединения народа Божия с Богом в конце времен. Сам пир начинается уже сегодня, здесь, на земле. И Бог уже пришел к нам, чтобы совершить трапезу за нашим столом. В Его присутствии мы желаем большего единения с Ним. Радость познания Божия вызывает в нас переживание глубокого чувства томления, тоски о восхитительном пире, который состоится на небесах. Чем шире мы открываем двери своего сердца для Бога, тем больше испытываем нужду в раскрытии двери Божьей милости и благодати на небе. Часто при толковании апокалипсиса используют сложные системы расшифровки, потому что считают, что это зашифрованная информация, и ее нужно раскодировать. В этом случае применяют умопомрачительные математические системы, схемы с запутанными расчетами. Кто-то объясняет книгу Откровения через свободные ассоциации, которые приходят на ум, подгоняя под ее символы значения, которые только могут понравиться. Все это делает апокалипсис еще более запутанным, непонятным, закрытым. Всякий раз, когда мы читаем книгу Откровения, важно помнить главное. Это в первую очередь божественная книга. Чтобы ее понять, необходимо с открытым сердцем молиться Богу о помощи Святого Духа. Без смиренной молитвы перед Богом никакие изыскания ума, обладание знанием, информация не позволят овладеть ее тайнами, потому что ум безбожный не способен понять божественное намерение. Священное Писание говорит: «Божьи мысли не ваши мысли, и о духовном надобно судить духовно». Божий человек Иоанн видит дверь в небе и слышит приглашение. «Взойди сюда, и покажу тебе». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, И второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лица, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Удивительные видения открылись взору смертного человека. То, что видит Иоанн, это центр Вселенной. У Вселенной есть центр. Это место, где находится престол, на котором восседает Всевышний. Место, откуда Господь Бог осуществляет контроль над всем мирозданием звезд, планет, высших небесных сфер, а также над нашим миром, миром земным. Иоанну позволено войти в другую сферу бытия, туда, где находится Бог и приближенные к Нему служители, небесные существа. Четыре животных вокруг престола описаны как лев, вол, человек и орел. В еврейском предании лев, телец, человек, орел ассоциируются с четырьмя знаменами, вокруг которых Моисей поставил израильский лагерь в пустыне. Ранняя христианская церковь, широко использовавшая символическую образность, иногда представляла евангелистов в виде четырех существ с крыльями. Матфей – человек, Марк – лев, Лука – вол, Иоанн – орел. Эта традиция рассматривать четырех евангелистов как апокалиптических животных широко представлена в искусстве Средневековья, в скульптуре и в манускриптах романских церквей, реже в готике, обрамляя образ Бога. Однако в эпоху Ренессанса в такой символической роли они не сохранились впоследствии. В искусстве стали представлять собой всего лишь атрибуты четырех человеческих фигур. Иоанн видит четырех существ и описывает их как животных, исполненных очей, имеющих по шести крыл. Еще Иоанн видит 24 старцев, которые также восседают на престолах вокруг престола Вседержителя. И когда животные возносят славу, тогда старцы склоняются перед сидящим на престоле и присоединяются к его восхвалению и прославлению. Подобно средневековым традициям изобразительного искусства, подобные библейские образы и сюжеты трактуются весьма произвольно, забывая, что главное направление в понимании всех пророческих картин необходимо рассматривать через источник этих идей и символов. Ветхий Завет, который писался за столетия до Апокалипсиса, уже приоткрывал завесу небес. В книге пророка Исаии в 6 главе мы читаем описание видения. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы!» Поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Пророк видит то же помещение или место и рассказывает об увиденном, облекая образы в слова, в элементы человеческой речи. Это трудная задача. Трудная задача рассказать о том, что не поддается рассказу, пересказу, описать духовные реалии. Другой пророк, Иезекииль, в первой главе своих пророчеств рассказывает об увиденном так. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. И я видел, и вот, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. И из середины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Подобие лиц их – лица человека, и лица льва с правой стороны, у всех их четырех. А с левой стороны – лица тельца, у всех четырех, и лица орла, у всех четырех. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Трудно описывать человеческим языком категориями нашего мира, нашего измерения, предметы другого мира и других измерений. Описывая то же самое место, Иезекииль иначе, по-своему изображает его. Каждый из пророков, кому было видение этого места, назовем его «тронный зал Всевышнего», пользуясь немощными средствами человеческого языка, пытался описать его, насколько это возможно, в деталях. Мы никогда не сможем ясно представить эту картину, но разглядывая описание, описанные детали и складывая всю мозаику вместе, увидим общий образ иного мира, который Бог приоткрывает глазам верующего. Описание серафимов и херувимов, а также других предметов, образов, деталей этого места отличается у пророков Ветхого Завета с тем, что видел Иоанн. Действительно, каждый описывал само по себе неописуемое, исходя из того, какая у него была цель, расставляя акценты на тех моментах, которым необходимо было привлечь внимание. Внимание читающего и рассматривающего конкретную общую картину. Например, Иезекииль описывает движение этих крылатых существ. «Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они. Ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них». А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Четыре животных идут каждый в свою сторону. И в тот же самый момент они все четверо вместе. Под ними у каждого колесо идет вместе с ним в его сторону. И они не расходятся, находятся вместе. И шли они, каждая в ту сторону, которая перед лицем его. Куда дух хотел идти, туда и шли. На земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. По устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Невозможно объяснить, как это происходит. Как может действовать такая схема? Невозможно для человеческого ума, для человеческой логики, для человеческого языка. Поэтому и пророк не объясняет, как это происходит. Он показывает, рисует, описывает славу Бога, который находится на престоле над херувимами. И в этом рисунке он обращает внимание на то, что слава Божия движется в определенном направлении. В ту древнюю эпоху Израиль имел множество проблем, главной из которых был кризис духа, когда народ погряз в грехах и преступлениях. Иезекииль изображает движение трона Божия, который движется с севера. Север – это место обитания Бога в символике Ветхого Завета. Бог движется с севера, приходит в храм и исследует его. Исследовав, совершает суд. Уходит из храма и движется на восток. С С этого момента, после видения реальности духовной, для Израиля началась реальность историческая. Приходят вавилоняне и разоряют землю, разрушают храм, переселяют народ Вавилон в плен. Слава Божия отошла от еврейского народа. И с этим к ним пришло страшнейшее бедствие. Но даже в Вавилоне Бог не оставляет свой народ, а дает обещание быть среди них, рядом с ними. Когда храм будет разрушен, Бог говорит: «Я буду для них некоторым святилищем». Далее описывается, что Бог приходит с востока, и храм наполняется славой Его. Таким образом, если рассматривать обзорно, можно видеть описание Божьего правления в картине той вести, которую Бог давал своему народу в эпоху вавилонского пленения. В Откровении представлено подобное описание. Это описание небесного храма. Храм – это место, где на престоле восседает Бог, как правитель и судья мира Вселенной. Этот храм Библия называет святилищем и скинией. Вся книга Откровения разделена на главные разделы с представлением разных видений, картин. Все они начинаются, каждая в отдельности, с описания храмовой обстановки. Вырисовываются особые детали, атрибуты святилища для того, чтобы выделить акцент данной важной темы и привлечь внимание к тем реалиям, которые из апокалипсических символов вскоре превратятся в исторические события на Земле. А весь апокалипсис выстроен на этом главном образе – святилище. Значит, нам, чтобы понять эти разделы картины апокалипсиса, необходимо рассмотреть, что же такое святилище, как оно выглядело, что оно символизировало, что оно говорило человеку о земном и что открывало в отношении реальности небесного, запредельного. В Ветхом Завете Бог дал повеление своему народу построить святилище. Он сам показал все тонкости ее устройства. Бог даже представил Моисею образец, какой должна быть скиния. Этот образец есть на небе, храм небесный, тронный зал Божий. И всякое обрядовое служение священников на земле рассматривалось как служение образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Святилище на земле должно было представлять из себя также некоторую картинку, образ того, как Бог осуществляет свое правление и суд. Святилище – это была очень яркая картина действий Бога. Эта картина объясняла, как Бог решает проблему греха. Давайте рассмотрим ее в деталях. Святилище – это скиния или храм. Скиния – это шатер или большая палатка, в которой обитал Бог. Это было время странствия евреев по пустыне. Когда они жили в шатрах, то и Бог, разделяя бремя странствий, находился рядом с ними тоже в шатре, который сделал Моисей. Он назывался скинией собрания, потому что вокруг нее собирался народ. Также она называлась скинией откровения, потому что там Бог открывал себя, свою волю, правду о себе, людям. И еще она называлась скинией свидетельства. В нем внутри находилось особое свидетельство от Бога. Позже, войдя в землю обетованную, народ стал жить в домах, и для Бога царем Соломоном был построен храм. Святилище представляло собой что-то вроде судебной палаты. У этой палаты был двор. Если в него войти, то первым предметом был жертвенник всесожжений. На нем приносились жертвы. Дальше было медное море, это большой умывальник, в котором священники перед служением умывались. Он был выполнен в виде моря. Дальше шло помещение. Оно разделялось на две комнаты. Если войти в первую, с одной стороны стоял светильник с семью лампадами, а с другой – стол с хлебами предложения. Дальше, перед входом в следующую комнату, находился жертвенник курения, на котором сжигались благовония. Вся эта комната – первая комната называлась «Святое». Следующая комната была отделена от святого большой завесой, полностью прилегающей сверху донизу. За этой завесой было помещение, в котором находился ковчег или короб из золота. На его крышке были золотые фигуры двух херувимов с двумя поднятыми крыльями. Этот ковчег назывался «Ковчегом Завета» или «Ковчегом Откровения». Бог дал человеку закон, наивысший закон Вселенной, закон жизни. В нем Бог открыл себя, показал свое отношение к человеку, свое понимание справедливости и показал основы, принципы существования мира и Вселенной. Это были две каменные скрижали, а на них написаны 10 заповедей. Некоторые из них у нас на слуху. «Не убей», «Не прелюбодействуй», «Не кради». Эти скрижали Бог называет откровением. «И будут херувимы с распростертыми вверх крылами, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения». Комната, в которой находился ковчег Завета, называлась «Святое святых». Это была особая комната, куда никому не позволялось входить, кроме одного человека, и только один раз в год. Там находилась слава Божия. Итак, мы с вами, опустив некоторые детали, прошли через двор скинии, мы идем мимо жертвенника всесожжения и моря, входим в святое, проходим светильник с 7 лампадами и столом предложения, подходим к жертвеннику, где возносится фимиам курения, и за ним завеса. Приоткрываем завесу, входим в святое святых, и вот здесь находится ковчег завета, в центре святилища, в самом сердце. В сердце скинии находится ковчег. Это престол Божий. О Боге говорится, что Он тот, кто восседает на херувимах. Святилище показывает, что ковчег завета – это трон Господа, а в подножии у него под крышкой находится документ священного договора между Богом и человеком. На основании этого документа Бог совершает суд и осуществляет свое правление в этом мире и во всей Вселенной. Когда человек согрешал, он приходил в скинию за грех, согласно закону, который находился в ковчеге, человек должен был умереть. Но приносилась жертва, жертвенное животное, и человеку прощался грех. Однако грех не исчезал. Он символически через кровь жертвы священником заносился в святилище и там своего рода накапливался. В конце года был день суда. Он же назывался Днем Искупления. В этот день приносилась жертва за все грехи и за весь народ. По жребию брали козла и приносили его в жертву для Господа. Самый главный из священников, первосвященник, теперь брал его кровь и заносил ее в святое святых, как бы предъявляя перед законом свидетельство наказания. После этого вся вина за грехи выносилась из скинии и возложением рук переносилась на козла отпущения или козла, как звучит в оригинале, буквально «козла для Азазеля». Этот козел с грехами всего народа отводился в пустыню. Так ритуально происходило очищение от греха. Итак, второе видение Иоанна – это открытая дверь в святилище на небе. С 4 главы начинается основное содержание книги. Будут показаны символы события, которым надлежит произойти вскоре. Он видит престол на небе, а на престоле сидящий. 24 старца возносят ему хвалу и поклонение, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все». И все по Твоей воле существует и сотворено. Иоанн рассматривает эту церемонию, и вот дальше разворачивается действие. Он видит, что у сидящего на небесном престоле в руках книга. Она запечатана 7 печатями. Сильный ангел громким голосом вопрошает: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакала о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Можно представить эту немую сцену. Небеса, 24 старца, 4 животных, множество ангелов, небесных существ. Все они окружают это место. На все небо, на всю Вселенную звучит вопрос: – кто достоин открыть книгу? Есть ли хоть кто-нибудь? Ответа нет. Все молчат в напряженном ожидании. Потому что нет такого ни на небе, ни на земле, кто бы мог читать из этой книги. Все понимают, что в этой книге что-то важное для всех их, для всех живущих на небе и на земле. Это как незачитанный приговор, вердикт всей Вселенной, всему мирозданию. Слова о судьбе каждого и судьбе мира. В ней словно ключ к какой-то страшной тайне. Ключ, который можно открыть, которым можно открыть конечные пределы жизни и смерти. Молчание. Оно продолжается, нарастает, напряжение усиливается. Иоанн даже заплакал. Неужели не найдется никого? Неужели мир так и останется скованным страшным ожиданием конца? Но вот один из старцев говорит ему: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». Иоанн услышал, что есть человек из рода Давидова, и он назван львом. Иоанн начинает всматриваться, хочет рассмотреть этого льва, но видит совсем другую картину. «И я взглянул, и вот посреди престола 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». Ожидая увидеть льва, Иоанн видит агнца. И не просто агнца, а закланного, как это делалось при жертвоприношениях. Здесь действует один из инструментов толкования Библии. Пророк слышит о каком-то образе, получает его описание, затем начинает смотреть и рассматривать. Рассматривать и видит нечто другое. Услышал, затем увидел. Или наоборот. Картина пишется яркими контрастами. Их сила в движении целостного изложения. Иоанн рассматривает льва, а видит ягненка. Лев издревле считался символом высшей божественной силы, мощи, власти и величия, солнца и огня. В древних культурах, в древних традициях львом нередко называют царя. То, что слышит Иоанн, это одна словесная характеристика. Короткая. Короткая характеристика, но которая многое рассказывает о том, кто он, какой этот человек. Когда же он смотрит, видит нечто другое. Могущественный, величественный лев – это агнец. Тот, кто должен стяжать власть и силу, вызывать страх и трепет, являет собой малое, безропотное животное, не способное даже защитить себя. Животное для жертвы. Иоанн видит Иисуса Христа. Он представлен как царственный наследник, лев от колена Иуды, корень Давидов. И он же тот, кто является той самой закланной жертвой за чью-то вину, грехи, преступления. Он достоин этой чести, божественной чести. Он подходит к престолу, и когда берет книгу, происходит торжественное поклонение и восхваление Его и сидящего на престоле. 4 животных и 24 старца падают пред Ним и начинают петь другую новую песнь. «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев. И число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, слава и держава во веки веков». Эта сцена в небесном святилище отражает богослужение, в котором задействовано все святилище. На земле в святилище было несколько служений. Ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежегодные служения определенных дат и особые служения. Существует лишь 2 служения во всем еврейском культе, во время которых задействовано все святилище. Это день искупления и служение освящения скинии. День искупления являлся судным днем для всего народа. Здесь, на небе, суд еще не начался, потому что дальше, в следующей главе, после снятия 5-й печати, звучит вопрос: «Как долго, святый и истинный владыка, не судишь?» Еще не суд. Перед нами другая сцена. Это инаугурация Христа. Мы видим, что происходит самое важное событие в истории Вселенной. Результаты креста являют утверждение правления Христа в небесном святилище. Он подходит к престолу, на котором восседает Его Отец, Владыка Вселенной, принимает от Него, как от Царя, книгу, как знак царственной и божественной чести. Животные старцы начинают восхвалять Христа. К ним присоединяются тьмы тем и тысячи тысяч ангелов. И дальше всякое создание на небе и на земле совершает эту литанию прославления. Картина показывает освящение всего небесного святилища, которое произошло в 31 году по Рождеству Христову. Это то событие, которое получило свое воплощение со смертью Христа на Голгофе, когда, как пишут свидетели тех событий: «И сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине, надвое сверху донизу. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“, и, сие сказав, испустил дух. Земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов, по воскресении его вошли во святый град и явились многим». Завеса в храме отделяла святое святых. Ее разрыв сверху донизу на 2 части показал, что закончилась эпоха ветхозаветных образов. Все символы святилища нашли свое воплощение во Христе. Больше не было смысла в прообразном служении жертв. Христос стал этой долгожданной жертвой, искупившей мир. Он по смерти и воскресении своем поднялся на небо и вошел в храм, который мы отчасти рассмотрели в 4 и 5 главах Апокалипсиса. Со смертью, воскресением и вознесением Христа в небе открылась дверь. Это дверь к вечности. Ее открыл Сам Христос. В наши дни мы научились жить в одиночестве. Мы закрываемся в своем мире иллюзий и надежд. Закрываем свое сердце для Духа Святого. У каждого где-то в сердце, там, в глубине, есть одно тайное место. Святое святых души. Там мы прячем себя от навязчивых притязаний этого мира. Мир претендует на наши права, а грех поддерживает нашу несвободу, зависимость. У каждого есть такие моменты в жизни, когда он слышит стук в дверь своего сердца. Это стук Христа. Христос, Всевышний Судья и Царь, стоит у двери. Тот, кто может дать человеку все, тот, у кого вся власть над жизнью, тот, кто победил смерть и в чьих руках судьба мира, стоит у двери и ждет. На следующей нашей встрече мы увидим, какие секреты скрывает запечатанная книга. Бог открыл ее для нас. Я приглашаю вас прийти и посмотреть.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В прошлой программе мы начинали с вами говорить о путях выхода из зависимого состояния. Мы говорили о важности изменений, о смене окружения, приобретении новых привычек. Но изменения не происходят в одночасье. Путь трезвости – это процесс. Процесс не быстрый, но дающий свой результат. Самый высокий бамбук называется бамбук Моса. В Китае он вырастает в высоту до 27 метров. Чтобы его вырастить, крестьянин должен выкопать яму глубиной в метр, посадить туда семечко бамбука, а затем поливать его в течение 5 лет. Вы можете представить, как 5 лет крестьянин поливает пустое место на земле. Соседи, друзья, все вокруг думают, что он, наверное, сошел с ума. Но вот в один прекрасный день из земли появляется росток, и за 6 недель он достигает высоты 15-20 метров. И даже если сесть с ним рядом, то можно будет видеть, как он медленно растет. Некоторые говорят, что бамбуку, чтобы вырасти, нужно 6 недель. Но на самом деле ему нужно 5 лет и 6 недель. Также и процесс выздоровления. Это процесс постоянного прикладывания усилий. Но все эти усилия дают невероятный результат. Следующий уровень нашей пирамиды – это принципы.

верю, что каждый из нас – творец своей жизни. В начале своей жизни мы прописываем программу, по которой будет выстраиваться наша будущая жизнь. И наша жизнь будет кардинально отличаться в зависимости от того, были ли в ней принципы или нет. Принципы – это духовно-нравственный стержень внутри человека, не позволяющий ему сломаться в трудные моменты в его жизни. А знаете ли вы, что принципы – это были тяжело вооруженные воины в Римской империи? Принципы стояли первыми в строю, в авангарде и принимали на себя основной удар во время боя. В жизни наши принципы, подобно римским солдатам, принимают первый удар при выборе того или иного решения. Первый сильный удар нехорошего предложения, например, принять дозу. Если принципы есть, и они сильные, то у человека есть все шансы устоять перед таким выбором. Принципы – это наш моральный компас, компас нашей жизни. Нашу жизнь можно описать как жизнь без часов и без компаса. Почему так? Жизнь без часов, потому что мы часто не понимаем, что дни обманчивы. Молодым людям кажется, что вся жизнь впереди. А пожилые люди говорят, жизнь прошла как один день. А жизнь без компаса – это жизнь без нравственных и моральных ориентиров. Однажды мы с мамой пошли в лес за грибами без компаса. Зашли мы в лес, шли, все время прямо. Но вы знаете, что у человека одна нога длиннее, а другая нога короче. Поэтому без компаса человек ходит по лесу кругом. Грибов мы, конечно, не нашли, но решили зато вернуться. Развернулись и уперлись в болото. Хорошо, что мы пошли вдоль болота, вышли к реке. По берегу реки мы вышли к железной дороге, и по железной дороге мы вернулись домой. Именно так живут многие люди в этом мире. Без компаса и без часов. Они не могут дойти до цели, потому что без компаса просто ходят по кругу. Каким принципам должен научиться зависимый человек, ставший на путь выздоровления? В христианской церкви принципы – это 10 заповедей. Честность, непредубежденность и готовность к действию – основные принципы реабилитационного центра. Ответственность за свои поступки, слова. Возлюби ближнего, как самого себя. Верность к своей супруге, к своему супругу. Честность даже в мыслях. Не завидовать. Относиться к другим людям без предубеждения, независимо от статуса, положения или состояния. Доверять людям, не брать в долг или взаймы. Каждый день что-то новое познавать. Помогать людям, оставаться свободными от зависимости. Следующий уровень у нас – это ценности. Ценности стоят выше принципов. Зависимость – это болезнь ценности. Почему? Дело в том, что для зависимого его доза сверхценна. Чем бы эта доза ни была – алкоголь, наркотики, еда, игра или порно – все это ценнее работы, ценнее семьи, ценнее детей, ценнее здоровья и ценнее самой жизни. Поэтому восстановление трезвой, целостной личности – начинается с восстановления жизненных ценностей. Фактически, выздоровление – это переосмысление ценностей. А что такое жизненные ценности? Ценности – это то, что для нас ценно и важно. То, что для нас имеет наибольшую ценность. Но у каждого человека свои ценности. Расскажу вам одну старинную притчу про жемчужину. Молодой юноша пришел к достопочтенному, мудрому старцу, учившему на городской площади, и сказал, что слышал слова его в городе, но нашел их пустыми и ничего не стоящими.
Тогда старец

достал жемчужину и спросил юношу, сможешь ли продать ее рыночным торговцам за одну золотую монету. И взял юноша жемчужину и с легким сердцем понес продавать ее, ибо думал, что стоит она дороже. Но никто на рынке не давал за нее более одной серебряной монеты. Опечаленный юноша принес жемчужину старцу. А теперь, говорит старец, отнеси ее царскому купцу и спроси, сколько он за нее предложит. А купец предложил юноше за жемчужину 1000 золотых монет. Возвратился юноша в великом смятении и сказал ему старец, пока представление твое о мудрости подобно знаниям торговцев рыбой о жемчуге. Чтобы по достоинству оценить многоценную жемчужину, нужно стать благоразумным купцом, ищущим хороших жемчужин. Итак, исходя из притчи, у каждого свои ценности. У торговцев на рынке одни ценности, а в царском дворце другие ценности. Как понять свои ценности? Выздоровление от зависимости – это поиск и приобретение новых ценностей. И чем ценнее они будут, тем дальше от нас отступит зависимость. Ценности наполняют нашу жизнь, делая ее дороже. Представьте, что наша жизнь – это весы. И у зависимого на одной стороне весов – это его доза. И для того, чтобы наша жизнь качнулась в сторону выздоровления, нужно вторую чашу весов нагрузить нашими ценностями. И чем больше эти ценности будут, и чем более значимые они будут, тем больше весы качнутся в сторону выздоровления. Итак, какие же ценности необходимо приобрести? Такие ценности, как семья, дети, любовь, здоровье, хобби, образование, социальный статус, саморазвитие, путешествие, независимость. Цели. Выше ценностей у нас стоят цели. Зависимые не имеют долгосрочных целей, а склонны просто фантазировать и мечтать. Это приводит к отсутствию интереса к трезвой жизни, к отсутствию смысла жизни вообще, к стремлению к безделью, апатии и к скуке. Жизнь без будущего толкает на употребление, которое становится единственной ценностью в их жизни. К сожалению, сверхценность доза настолько велика, что никакие ценности иногда просто не могут перевесить сверхценность дозы. Но есть то, что способно перевесить сверхценность употребления. И это я называю жизненные цели. Цели бывают разные – краткосрочные и долгосрочные. Цели должны быть большими, великими. Большая цель должна пугать вас. Ради такой цели вы будете готовы не спать, не есть, лишь бы достичь ее. Как сказал Фридрих Шиллер, ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть. Как понять, что моя цель большая? Цель должна быть больше, чем дней моей жизни. Например, мне сейчас 45 лет. Если повезет, я проживу столько же. Так вот, моя самая большая, самая главная цель в жизни должна быть минимум лет на 50 и больше. Движение к цели похоже движение в лесу по компасу. Для того, чтобы не заблудиться в лесу, я должен использовать компас. Как мы его используем? Зная азимут или направление нашего движения, по компасу мы замечаем вон тот ориентир, вон та высокая башня и доходим до нее. Когда мы дошли до башни, мы опять берем компас в руки
И опять выставляем правильный азимут, правильное направление, и замечаем вон то большое дерево, и опять идем к нему. Таким образом, движение к цели у нас разбито на какие-то маленькие отрезки. Итак, о постановке цели у нас будет отдельная передача. Следующий уровень с буквой «Я» – это переосмысление себя самого. Это поиск ответов на важные для человека вопросы. Кто я такой? В чем моя уникальность? Какие мои таланты? На этом уровне человек по-другому начинает переосмысливать самого себя. Очень важно реалистично себя оценивать, не занижая при этом свои достоинства и не скрывая свои недостатки, над которыми нужно работать и работать. Постижение смысла – самый последний уровень и касается поиска смысла жизни. Понимание смысла – это ответы на жизненно важные вопросы. Зачем я живу? Для чего я здесь? Какой смысл моего существования? По моему глубокому убеждению, человек, который по-настоящему нашел ответы на жизненно важные вопросы, никогда больше не вернется к употреблению. Я это называю исцеление смыслом. Причем смысл нельзя дать, его можно только найти. Напомню еще раз слова Фридриха Ницше. Тот, кто знает, зачем жить, может перенести любое как. И моя роль как психолога-консультанта – помочь выздоравливающему, зависимому найти смысл жизни. Поиску смысла жизни у нас будет посвящена отдельная передача. Почему верхняя пирамидка – она перевернута. Однажды у человека, постигающего смысл жизни, вся жизнь переворачивается с ног на голову. И он начинает понимать, что жизнь не вращается вокруг него одного. Вокруг нас есть и другие люди, которые нуждаются в нашей помощи. Посмотрите, все предыдущие этапы они посвящены кому? Себя любимому. Окружение, привычки, принципы, ценности, цели, я для себя любимого. А вот новый этап жизни выздоравливающего, трезвого человека отвечает на вопрос, ради кого еще я могу жить. Именно поэтому сегодня я с вами и говорю о принципах, ценностях, целях. В противном случае я бы занимался своим бизнесом, зарабатывал на новую машину, на новый пароход, на новую квартиру. Итак, окружение – это то, что выздоравливающий должен иметь. Новые привычки – это то, что выздоравливающий должен делать. Остальные уровни отвечают на вопрос, кем я являюсь, кто я есть на самом деле. То есть остальные уровни посвящены нашему характеру. Самая большая работа, которую необходимо совершить в нашей жизни, чтобы стать трезвым, это развитие характера. Итак, пирамида восхождения напоминает высокую гору. Это высокая цель, стремясь к которой мы исцеляемся изнутри. Ведь эта модель так и называется – модель изнутри наружу. Как вы думаете, что будет с яйцом, если разбить его молотком? Жизнь внутри яйца погибнет. Но что будет, если яйцо разобьется изнутри? Появится новая жизнь. Также и в реабилитации. Если мы будем ломать ребят, пытаться перевоспитать, изменить, мы, скорее всего, погубим. Но если зависимого окружить заботой, любовью и дать необходимые инструменты для роста, родится новая жизнь.
заключение давайте проанализируем, почему многие зависимые не выздоравливают, срываются, возвращаются к употреблению. Причина кроется в остановке. Разговаривая с зависимыми, мы говорим о том, что кто-то в своем выздоровлении остался здесь. Кто-то в своем выздоровлении остановился здесь. А кто-то из консультантов или психологов дальше этого уровня не дошел. Но обратите внимание, ведь впереди у нас еще ого-го куда идти. Это целая беда. Может ли нездоровая личность помочь другой нездоровой личности? Кем бы эта нездоровая личность ни являлась? Психологом реабилитационного центра, консультантом, руководителем реабилитационного центра, если он остановился в своем развитии. С другой стороны, нам есть куда идти. Нам есть к чему стремиться. Вспомните, наша жизнь, она подобна эскалатору, который движется вниз. И если мы стоим, мы медленно катимся вниз. Если мы идем, то мы стоим на месте. И только когда мы бежим, мы поднимаемся вверх. Пирамида выздоровления помогает понять нам основные этапы, которые необходимо пройти на пути к трезвой жизни. И самая важная работа, которую нам необходимо совершить, это работа над созиданием своего характера. Напоследок хотел бы оставить для вас домашнее задание. Скажите, пожалуйста, какие три самых простых шага вы можете сделать в ближайшие 72 часа, чтобы начать движение к вашей цели прямо сейчас? Чтобы понять свои ценности, задайте себе вопрос, с чем связаны 5 самых счастливых моментов вашей жизни. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Апатия, безысходность, тревожные расстройства и депрессии. Все чаще человек сталкивается со состоянием, которое мешает ему жить. Приветствую вас, мои дорогие коллеги, и сегодня мы поговорим о проблеме, проблема современного человечества, состояние депрессии и тревожности. Ну, конечно, найдем рекомендации, которые помогут выйти из этих состояний.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – «Счастье – это состояние души».
1: Давайте для начала поговорим вообще, почему человек в последнее время так часто сталкивается с этими состояниями.
3: Один из важных факторов, наверное, большой перегруз информации и режим дня, который стресс очень большой испытывает современный человек. В условиях жизни, городской жизни, перегруженности.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Еще одной из причин может быть низкая самооценка человека. Он не умеет расставить границы, он не может отказать людям. И вот этот стресс, который его давит, приводит к тому, что он может потеряться такой болезни, как депрессия.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Я думаю, плюс еще ко всем вышеназначенным, обозначенным причинам есть еще такая тема, как физиологическое смещение. Дело в том, что современный мир, электрический свет, гаджеты, оно приводит к тому, что биоритмы человека смещены, но наш организм, он все-таки подчинен определенным механизмам, а сейчас эти механизмы ломаются. Люди спят как попало, едят как попало. Это все влияет на гормональный фон. В связи с этим у нас в мозгу постоянно происходит вот эта вот ломка устоявшихся правильных стереотипов. И это тоже приводит к тому, что происходят такие вот ментальные проблемы у человека, приводящие к депрессии и тревожности.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
4: Еще один момент. Депрессия, мы должны помнить о том, что это наследственная болезнь психическая, которая записана в международную классификацию болезней. И 37% статистика говорит, что люди предрасположены к этой депрессии. То есть это не просто окружение, да, окружающая среда, но и биологические факторы, которые определяют.
1: Угу. Но радует то, что все-таки это не 100%, да, а все-таки какая-то часть. Да?
3: Ну, и человек все-таки
1: может на это повлиять.
3: Конечно, и он предрасположен, но это значит, что он в группе риска, опять-таки.
1: Да, да.
3: Но не про то, что обязательно...
1: Что 100% он должен преодолевать в своей жизни. Я еще тоже хочу отметить, вот, например, завышенные требования текущего современного мира, они очень часто подталкивают к состоянию депрессии. Когда люди видят такую картинку красивой жизни, да, и пытаются очень быстро достичь этого, и они уже хотят в 22 года иметь вот все и сразу, и не пройдя какой-то путь, и я периодически сталкиваюсь на консультациях, когда приходят для меня еще достаточно молодые там, ребята, девушки, и они уже находятся в состоянии депрессии, потому что они себе нарисовали картину, что они должны вот в этом... Для меня в молодом вроде возрасте, а они хотели бы уже достичь, и поэтому они в депрессии. Вот. Еще одна проблема – это, к трудоголизму ее нужно отнести. Очень высокий ритм работы. Человек работая, что называется, дом, работа, дом. вот в этом ритме впадает в депрессию.
3: Не восполняются, да, другие сферы.
1: Да, конечно, потому что он постоянно в истощении, постоянной усталости.
4: Угу. Просто еще культура современного общества диктует определенные условия, законы, требования к тебе. То есть, если ты не работаешь...
3: И она поощряет даже, она поощряет трудоголизм.
4: То есть, если ты не работаешь, значит, ты какой-то тунеядец, значит, ты какой-то ненормальный, вот, неосознанный человек, поэтому давай, паши, работай, трудись, достигай. И, опять же, успех в нашем обществе – это деньги, это слава, это богатство. Ну, естественно, все это требует большого времени. И человек, если он видит, что он не соответствует всем этим требованиям, он сдается и просто впадает вот в эту болезнь.
3: Ну, он чувствует себя под прессингом вот этих ожиданий, и нереализованность это приводит как раз к таким тревожным состояниям и к депрессии.
1: Ну, смотрите, депрессия и тревожность – это совершенно разные заболевания, да? И, скажем так, не обязательно, чтобы человек испытывал и депрессию, и тревожность. Иногда бывает у человека депрессия, иногда бывает только тревожность, но иногда бывает и депрессия, и тревожность. Но давайте, чтобы мы все-таки разделили эти понятия, как-то, что ли, немножко о симптоматике, да? Вот как понять, что у тебя уже пошли первые признаки депрессии? Потому что люди ведь часто в лексиконе используют понятие, там, депрессуха, да? И иногда думают, что это просто вот ему сегодня лень, и у него депрессуха. Но в реальности, как уже было сказано, это вообще-то заболевание. Вот первые такие, ну, самые наглядные какие-то звоночки того, что у человека депрессия. Как можно определить? Можете поделиться?
3: Ну, это и потеря аппетита, может быть, проблема со сном. Это апатия какая-то, нет интереса к жизни. Или вот люди такую фразу говорят, расхожие, я встал, и у меня что-то уже давит здесь внутри. И я еду, мне все серое. Вот такая какая-то картинка серая в жизни, одноцветная. Нет радости в жизни, ничего не радует. Уже изначально ты проснулся, и идешь, и уже тебе плохо, ты уже истощен. Это вот такой сигнал, что это все-таки это депрессия.
1: Да, можно сказать, человек, когда утром просыпается, он вообще не выспавшийся. Это тоже такой симптом депрессии. Или вот это состояние безысходности, человек не видит решения. То раньше, в принципе, жил, ну, проблемы есть у всех людей.
3: Справлялся.
1: Но когда человек не видит решения и уже даже не находит в себе внутренних сил и желания их решать, ну, такие симптомы, серьезные симптомы депрессии. Ну, конечно, нужно сказать о том, что это должно длиться какой-то период времени, чтобы можно было назвать это депрессией.
4: Больше двух недель, говорят терапевты. Этот период. А еще я хотел сказать, что, помните, мы говорили о триаде убеждений. Вот в депрессии у человека искаженные мысли по поводу всех сфер. То есть искаженные мысли по поводу себя. Он говорит, мир. Я никчемный, я плохой, я такой бестолковый, неумный. Мир тоже, куда он катится, то есть какие люди в нем живут, вообще нет будущего, нет смысла. То есть все искаженные отошли к себе, к людям, к миру. Все это в таком плачевном состоянии, и мы можем тоже подтвердить, что это является такой признаком депрессии.
1: А может ли человек так легко выйти из этого состояния? Ведь когда ты не занимаешься профессионально, мы с вами профессиональные психологи, мы прекрасно знаем, что это заболевание, и определенный путь должен пройти для восстановления, да, человек. А когда это происходит где-то в семье или среди других, ну, каких-то знакомых, кто-то находится в состоянии депрессии, то часто можно слышать со стороны, типа, да что ты вообще, тряпка, что ли, возьми себя в руки.
3: Возьми себя в руки.
1: Да? Вот может ли человек взять себя так раз в руки и взять и выключить эту депрессию?
4: Нет, в том-то дело, у него очень подавленная воля. То есть он не находит в себе силы это сделать. Он усталый. И причем очень люди часто обвиняют себя в депрессии, люди обвиняют себя в лени. То есть они говорят...
3: Еще чувство вины добавляется.
4: Да, что смотри, какой ленивый, что со мной происходит. Раньше там работал, а сейчас не работаю. Вот нужно себя как-то взять в руки. А у него не получается, потому что воля подавлена. И здесь в данном случае ни в коем случае человека нельзя еще большим чувством вины давить, обвинять его в чем-то и говорить, ну, такие расхожие банальные фразы, давай вставай, соберись, вот тебе волшебный пинок и вперед.
3: Да, обычно волшебный пинок не помогает в этой ситуации. И даже те люди, которые, ну, соглашаются какое-то время вести, помогать человеку с депрессией, изначально должны быть настроены на то, что одного такого разовой акции не поможет человеку. Просто взять его один раз куда-то погулять, куда-то съездить, если у человека действительно ну, такая затяжная депрессия, то такие разовые акции не помогут, и надо быть готовым, что помощь близкому, она потребует действительно каких-то ресурсов, и какое-то время действительно вот эта подавленная воля человека будет нуждаться в том, чтобы кто-то другой помогал, мотивировал раз за разом, помогал, мотивировал, был.
4: Я еще хотел бы добавить, что немаловажным моментом на определение депрессии все-таки служит помощь специалиста-психиатра. И, допустим, я рекомендую человеку обращаться к психиатру, потому что у него происходит нарушение в области ну, биологических таких моментов. То есть рецепторы не способны прикреплять нейромедиаторы, ну, такие, знаете, то есть дофамин, то есть, да, то есть серотонин, то есть такие гормоны радости, счастья. То есть их очень мало.
1: И проводимость этих нейромедиаторов снижается.
4: Да, снижается. И психиатр, он может помочь, выписав какие-то определенные лекарства, которые могут способствовать.
1: Ну, депрессия – это, конечно, состояние, скажем так, когда все плохо по отношению к себе, к миру, и в том числе про прошлое свое. Да? Вот если говорить о тревожности. Тревожность, говорят, это о том, что человек боится о будущем. Да? Он беспокоится об этом. Вот какие симптомы тревожности, чтобы мы тоже уже эту тему отделили от депрессии, чтобы человек понимал для себя, что это серьезно?
3: Ну, тревожные люди, кстати, тоже плохо спят.
5: Конечно.
3: И тоже могут быть проблемы физиологические с желудком, с кишечником. Тревожные люди точно так же, как и вот, симптомы однозначно физиологии и у того, и у другого человека будут заметны.
1: Ну, тревожно, кстати, головокружение достаточно часто проявляется.
3: Да, но вот в плане переживаний, мыслей, убеждений тоже есть какие-то вещи, которые схожи, потому что тревожные люди тоже иногда очень принижают себя, свои возможности в этой жизни, никчемность свою видят, где-то обесценивают себя. Да, я только хотела сказать.
5: Я только добавлю, потому что на самом деле симптоматика, она может быть схожа, но при этом есть различия. Различие заключается в том, что тревожный человек, его внимание действительно направлено на будущее. То есть тревога это о чем? О том, что может случиться, о том, что я что-то не предусмотрел, о том, что я что-то не проконтролировал, и это приведет к каким-то последствиям. И зачастую у тревожных людей такой, знаете, физиологический комплекс реакции на тревогу, наоборот, повышенная возбудимость из-за этого, проблемы со сном, какие-то вот навязчивые мысли и состояние такое немножко, как сказать,
3: гипертонус
5: эмоциональный, гипертонус физиологический. У депрессивных людей, у них все-таки наоборот гипотонус, у них нет сил об этом думать, у них нет возможности уже, у них просто, вот как сказал Иван, ну, воля уже не способна это все обрабатывать и легче сдаться. И поэтому мы можем видеть, как будто бы это две разные стороны, но, по сути, корень один и тот же. Корень, связанный с потерей «я» вот в этих системах «прошлое, будущее».
1: Ну, и то, и другое, конечно, это, ну, скажем так, наше психическое состояние, да, это наше эмоциональное здоровье, которое надломленное, его нужно подлечить, подлатать. Иногда это нужно сделать и с помощью профессиональной помощи, психотерапевта, либо психолога, который поможет пройти этот этап, да. И когда ты говорила пример про депрессию и тревожность, мне нарисовалась такая картина. Идет дождь, и вот депрессивный человек, он идет под дождем без зонта, он идет и думает, а все равно, вот заболею и умру. Да, то есть у него такое состояние вот унылости определенной. А тревожный человек, идет дождь, он так, где зонт, мне нужно защититься, а то вдруг заболею и умру.
4: Да.
1: То есть это все хороший пример.
3: Тревожный уже в дождь идет зонтом, потому что он предусмотрел.
1: Заранее подумал.
3: Он контролирует.
5: Но он ноги намочил, он все равно будет думать,
4: что заболеет. А депрессивный человек, он не вышел из дома, он находится дома, потому что у него нет сил даже выйти.
1: Вот. Ну, подожди, ну хорошо, это мы уже еще глубже пошли в эту историю.
5: Ну, да.
1: Но вот мы говорили о том, что нужно в таком состоянии обращаться к помощи профессиональной, да? А можно ли помогать себе, не обращаясь к профессиональной помощи? Есть ли какие-то инструменты для этого?
3: Я думаю, что однозначно мы должны помнить, что есть вещи, которые мы можем уже до похода к специалисту себе, чем мы можем себе помочь. И мы говорили много раз, и, наверное, снова повторимся о том, что когда люди включают физические упражнения, когда они включают какую-то нагрузку, прогулки, восстанавливают, как-то пытаться свой режим вернуть, вот тот баланс, дисбаланс, о котором говорила Айгуль в начале, когда человек пытается внести какую-то упорядоченность в свою жизнь, когда он подключает социальные связи, он выходит к людям, пытается быть с ними, то это очень мощный все-таки стимул для того, чтобы начинать восстанавливаться. Потому что, да, мы можем обратиться к специалисту, и он нам пропишет лекарства, но лекарства, одни лекарства не помогают. Если не изменить образ жизни, если не изменить те мышления, убеждения, если не найти вот это «я», о котором говорит Айгуль, то человек пропьет курс, пролечится, но через какое-то время он снова к этому вернется. И я помню, как ко мне обратилась женщина, которая... У нее был эпизод с тревогой. Потом она вылечилась от этого эпизода. Буквально полгода не прошло. Она стала сидеть во всех чатах, читать негативные новости, вести. Она сидела там допоздна и пыталась все узнать, все проконтролировать, чтобы все знать. И в итоге она снова себя загнала в депрессию. То есть если не работать человеку не над осознанностью какой-то, не контролировать, что я делаю сейчас, там, почему я так долго нахожусь, что я читаю, тот контент, который потребляю, то, конечно, человек снова вернется туда. Поэтому, мне кажется, очень важно, помимо обращения к специалистам, очень важно и другие сферы жизни пересмотреть.
1: Да. Давайте тогда мы... прям по каким-то конкретным моментам пройдемся для того, чтобы человек, что называется, под запись для себя мог пометить. Вот мы говорим про образ жизни. Что необходимо изменить в образе жизни для того, чтобы срочно начинать лечить свое эмоциональное состояние, ибо попадешь в состояние депрессии, потом, может, придется идти к психиатру за там, медикаментозной помощью. Если ты не хочешь в это попадать, или ты уже увидел симптомы, то нужно начинать какие-то моменты в образе жизни, в питании, да, вот что-то менять. Мне давайте вот из образа жизни,
5: что возьмем? Мне кажется, самое первое, что может любой человек сделать, вот, то есть, когда мы начинаем разговаривать с человеком, у которого пониженный эмоциональный тонус, в любом случае кажется, что любая инструкция, она вызывает напряжение. Самое простое, что ты можешь сделать, когда тебе плохо, ты начинаешь пить воду для того, чтобы твоя кровь стала более живая и более активная.
1: Какая прекрасная рекомендация.
5: Да, поэтому, друзья мои, просто выпейте водички, это первое, и введите это вот прям в свою практику, это первое. Второе, то же самое питание, потому что быстрая доза триптофана, быстрая доза клетчатки, она уже помогает организму выстраивать те связи, которые помогают мозгу усваивать и воспринимать все правильно. И видеть эти гормоны. Мозг начинает их
3: видеть. Я поэтому людям говорю, а что там с завтраком?
5: Да,
3: обычно
5: да, да.
3: У людей
5: да.
3: с депрессией проблема с завтраком.
5: Да, да.
3: То есть его нет. Отсутствие завтрака, либо какой-то батончик на завтрак.
5: Ну и третье, как для того, чтобы та еда, которую мы употребляем, чтобы все правильно усваивалось, нужно, чтобы работали мышцы. Поэтому банально помахать руками, лежа в кровати, каждый может. Ты помашешь руками, у тебя в любом случае количество эндорфинов чуть-чуть поднимется, ты уже сможешь встать с кровати и помахать ногами. Помашешь ногами, появится адреналинчик, захочется выйти на улицу. А там уже эндорфинами все добить. Поэтому, ну вот, все с малого начинать. И самое главное, мне кажется, мы мотивируемся на вот этот вот выход из депрессии тогда, когда начинаем замечать эти маленькие положительные изменения. Вот я рекомендую нашим зрителям буквально сейчас выпить водички и понаблюдать, как обрадовался организм. Потом помахать руками и прям отслеживать каждый этот положительный момент, и он будет вашим таким мотиватором на следующее действие.
4: Я дополню Айгуль, чтобы отслеживать и замечать эти изменения, очень важно при депрессии вести дневник. То есть самую малую какую-то ерунду сделал, ну, я прошу прощения, пошел там, почистил зубы, запиши это в дневник. И потом в конце дня посмотри, что ты сделал, и поблагодари себя за это, что ты сделал, что ты способен, смотри, ты, оказывается, не какой-то никчемный, не неспособный, смотри, у тебя сколько добрых дел, и я думаю, что вот это позитивное мышление выведет человека на какой-то более высокий уровень.
1: Ну, здесь со своей стороны я бы тоже хотел добавить пару там рекомендаций основных таких. Вот мы говорили про какую-то физическую нагрузку. Я вот рекомендую всегда совмещать определенные, ну, такие инструменты улучшающие эмоциональное здоровье, как физическая нагрузка, например, прогулка. В это время мы знаем о том, что музыка, классическая музыка, особенно музыка Моцарта, она благотворно влияет на мозг. Вот. И когда человек просто прогуливается, в это время слушает, например, музыку Моцарта, в это время светит солнце, благодаря чему он получает там дополнительный витамин D, да, в это время свежий воздух, вот тебе сразу целый комплекс оздоровления твоего организма. Угу. Это влияет на наше эмоциональное состояние, и маленький такой звоночек или там маленькая пилюлька в выздоровление.
3: Но это очень большая на самом деле, очень большая эффективная вещь, которая... Я обычно предлагаю людям вот прям в самом начале потихонечку водить. И я помню, как одна женщина мне говорила, когда я предложила с палками походить, она так покивала головой. Спустя время, когда она уже действительно попробовала, у нее стало получаться, она сказала, первое мое впечатление было, когда сказали про палки, я подумала, я выйду вот у себя в коттеджном поселке с этими палками, начну ходить, я же буду выглядеть как ненормальная. Но, и она говорит, я как-то так подумала, может быть, я попозже этим советом воспользуюсь. Но когда она стала им пользоваться, и она тоже слушала в наушниках музыку классическую, и она говорит, я поняла, что это меня делает живой. И уже теперь, даже если не погода или еще что, я уже, она уже изнутри сама замотивирована, что ей это надо делать. Угу. Там палки или лыжи, или ходьба, или что-то еще. То есть человек, когда чуть-чуть делает какие-то шаги, пробует... У него вырастает мотивация и какое-то ощущение «я могу, я умею». Потому что вот что в депрессии, что в тревожности, есть ощущение, что мне ничего не подвластно, я ничего не могу.
4: То есть можем сказать, что это комплексный подход должен быть со всех сторон.
3: Безусловно.
4: То есть и здоровый образ жизни, и если это средняя тяжелая тяжесть депрессии, то это может быть и фарма. Это и, естественно, вопрос с нашей ментальностью, то есть ведение дневников, с мышлением работа. Да? Еще очень такой немаловажный фактор, когда мы работаем с людьми с депрессией, то мы спрашиваем вообще, есть ли у тебя цель жизни? То есть поставь цель, давай стремись. Эта цель вырабатывает дофамин, и человек понимает, что есть ради чего жить. Именно это человека вытягивает на новый уровень.
3: Ну, здесь, конечно, вот я все-таки хочу теперь еще сказать о духовном аспекте, что все-таки духовность, общение с Богом, духовные практики, молитва, чтение Слова Божьего, Библии, они во многом очень терапевтичны, и людям, кстати, вот и с депрессией, и с тревожностью, как лекарство, очень важно читать книгу «Притчи», книгу «Псалтирь», которая помогает выразить эмоции, которые не выражены, может быть. Поэтому Бог им тоже предусмотрел инструменты помощи человеку, который находится вот в таком состоянии. И поэтому это очень тоже мощный инструмент. И даже когда человек посещает богослужение, это тоже мощный инструмент, потому что он не в отрыве от социума. Даже если у него депрессия, он все равно приходит туда, он все равно находится с людьми. Он не остается один на один изолированный. И это тоже очень важные моменты, которые, инструменты, которые можно использовать для того, чтобы и для профилактики этих состояний, и для того, чтобы выходить из этих состояний, нужно использовать.
1: Ну, кстати, в Библии есть известная фраза «за все благодарите». А современные психологи говорят о том, что необходимо завести дневник благодарности.
4: Да.
1: Это все было давно написано еще, да, в Священном Писании, и в реальности это же техника, которая работает. Когда люди пишут не просто достижения свои, а именно за что они сегодня благодарны, вот в сегодняшнем дне, да? Возможно, это был очень вкусный обед приготовлен, и они очень радуются. Возможно, они встретили в хорошем настроении своего соседа. Это тоже там такой момент, который стоит отметить для себя. И когда человек перечитывает, особенно вечером, перед сном, то... Статистика и исследования показывают, что нервная система успокаивается, видя, как много благодарности, как много всего хорошего у тебя было.
3: Ну, это такая техника. Как заземление какое-то, потому что, когда ты в тревоге, кажется, все плохо, все неконтролируемо. А когда ты перечитываешь, за что ты можешь поблагодарить, или даже человека с депрессией, складывается ощущение, что нет, не все так плохо. То есть... И у того, и у другого состояния есть как раз проблемы с искаженным восприятием, с искаженным мышлением. И вот это искаженное восприятие, оно суженное, и человек видит только, что вот все в негативе, все в плохом свете. И как раз практика благодарить, она позволяет расширить чуть-чуть границы, посмотреть шире на жизнь. И я помню, что когда я такие вещи предлагала людям, первое время они говорили, это так сложно делать. Угу. Это, то есть мы сейчас говорим о инструменте, который на самом деле не просто человеку делать. И поэтому хорошо, когда он кому-то подконтролен, и кто-то у него периодически спрашивает, ну как там у тебя? Ты ведешь этот дневник, да? Как у тебя получается? Да. Потому что он один-два раза попробует и скажет, ну, вчера благодарил за солнце, сегодня опять солнце, опять что ли писать туда солнце? И больше... То есть если человек не практиковал, иногда ему вести дневник благодарности очень сложно. Он на третий-четвертый день не знает, что туда записывать.
1: Знаешь, мы когда-то... Прошу прощения. Мы когда-то в семье ввели такую практику, что давайте мы будем проводить вот эту такую церемонию благодарности, но мы не будем писать дневник, а мы будем просто обмениваться вечером, там, перед сном, когда мы собрались вместе. И хотя бы три благодарности вспомнить за сегодняшний день, что такого было. Но у нас правило, мы не должны повторяться, потому что вдруг какое-то что-то, событие вместе, и все хотят его сказать. И поэтому это заставляет твой мозг, ну, во-первых, ты вместе собрался, заставляет мозг вспоминать. И когда ты свои назвал три, а потом еще там, ну, 3-4 человека члена семьи, да, и все назвали еще что-то, ты думаешь, как много всего хорошего-то сегодня было. Mm-hmm. И ты прям уходишь в сон с таким хорошим состоянием.
5: Я хотела сказать, что есть такое преимущество у верующих людей, что вот этот дневник благодарности, он для людей, у которых нет отношения живых с Богом, mm-hmm. на самом деле в какой-то момент приобретает характер такого бессмысленного ритуала. Ну, поблагодарила, ну, солнце, то же самое, опять солнце, и что дальше? А когда мы понимаем, что наша благодарность, она направлена к личности Творца, угу. тогда эта благодарность уже приобретает форму взаимодействия и диалога с Богом.
4: Это молитва.
5: И здесь уже совсем другой эффект, потому что ты не просто в пустоту, не просто в листочек это записал, угу. а ты формируешь те отношения, которые носят гораздо более глубинный характер и которые влияют на твою личность целиком.
3: Ну, потому что это уже с личностью отношения,
5: уже с личностью.
3: А не просто с чем-то абстрактным.
5: Да. И нам очень важно понимать, что вот мы должны пользоваться теми преимуществами, которые есть у тех людей, которые строят отношения с Богом, как с личностью. Не просто как с идеей, не просто как с какой-то информацией, да? И что самое потрясающее, у Бога есть возможность соприкасаться с нами и давать обратную связь, и таким образом вот эти вот наши потребности, наше стремление быть счастливыми, здоровыми, ментально богатыми, эмоционально открытыми, он все это реализует вот в этом диалоге. И благодарность — это такой маленький шажочек, так же, как глоток воды с утра, так же благодарность вечером — это шаг к такой полноте.
1: Угу. Спасибо вам. Резюмируя, хочется сказать, что если вы не хотите стать клиентом психиатра, да, и лечиться от депрессии и тревожности, начните обращать внимание на себя, уделять свое внимание, да, своему состоянию и заниматься собой до того, как это случилось. Конечно, если это случилось, то необходимо использовать и профессиональную помощь. Но если вы все-таки хотите оставаться здоровым, продуктивным, чтобы у вас ваша воля не была растоптана, да, чтобы вы не тревожились чрезмерно о том, чего нет в будущем, уже начинайте сегодня думать о том образе жизни, который вы ведете, о той там, физической нагрузке, о той...
4: О питании.
1: О питании и, хотел сказать, духовной части отношения с Богом, которые, возможно, были потеряны. И таким образом вам не придется, в общем-то, потом от этого состояния, ну, лечиться в прямом смысле слова. Mm-hmm. Благодарю вас за этот интересный, глубокий разговор.
5: Спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Лаборатория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты успешный человек? А как ты это понял? Как тебе стать успешным? Вокруг тебя есть разные люди. Одни идут к успеху семимильными шагами, другие еле плетутся, а третьи вовсе стоят на месте. Но сознательное улучшение качества своей жизни свойственно каждому. Чтобы быть в первой группе, ты должен знать, где сейчас находишься. Давай поговорим об этом. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. И также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, сегодня мы с вами будем говорить на тему успеха. Вернее, мы продолжим серию этих тем. Что такое этапы успеха и сколько их? Давайте мы поговорим о том, что можно считать успехом, успешностью, а также о каких этапах успеха пойдет речь. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте.
2: Здравствуйте, привет.
1: Привет, Вениамин. Итак, сложно ли сегодня быть успешным?
2: Успешным быть всегда сложно. Это такое вот состояние, когда вроде бы ты раз, кажется, что ты все достиг успеха, и на следующий день ты уже не успешен. Тебе нужно нового достигать чего-то, двигаться, развиваться дальше.
1: То есть постоянно нужно быть в движении каком-то?
2: Постоянно в развитии, да, да.
1: Отлично, спасибо. Давайте там разберем эту тему сегодня. Друзья, пишите нам, пишите в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях, а после программы мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему гостю и попробуем на них ответить в прямом эфире. Ну что, Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Чтобы быть успешным, нужно быть успешным во всем. Это внутреннее состояние. И важно понять, на какой ступеньке я нахожусь и в каком направлении мне нужно развиваться. Это очень важно для того, чтобы нам именно достигать успеха. Вы замечали, что некоторым прямо вот сопутствует удача, успех, идут они вперед, развиваются, а другие стоят на месте. Одним везет, а другим как-то... Ну, не очень, мы говорим, да? Вот как понять это все, как разобраться в этом? Почему, от чего это зависит? Некоторые интуитивно чувствуют, что нужно делать, куда прилагать усилия. Это связано в какой-то степени с пониманием того, ну, вот где ты находишься, в каком состоянии ты находишься и что ты хочешь. Другие этого, может быть, не понимают, не осознают какой-то момент своей жизни, нет вот этого вот понимания, осознанности нету, и, соответственно, не знают, куда, в каком направлении двигаться. Но если получается так, что мы интуитивно почувствовали что-то, вот достигли какого-то успеха, случайно, там, неожиданно, удача пришла, да, люди что делают? Хватают ее, как говорится, удачу за хвост и стараются удержать. А чтобы удержать то, что случайно получили, тут уже может в дело вступить какие-то суеверия, приметы, все, что угодно делать, лишь бы не потерять вот этот вот успех минутный. Но есть определенные принципы, есть законы Вселенной, которые существуют в нашей

все то, что мы достигли. Сегодня мы поговорим об четырех основных этапах достижения успеха и роста, которые существуют в жизни каждого человека. Но мы говорим об успехе, о благословениях на основании Священного Писания, потому что эти принципы, они открыты в Слове Божьем, они открыты для нас небом, Творцом, который сотворил все законы Вселенной и в том числе открывает нам законы благословения. Вопрос только в том, почему не написали четко, конкретно по пунктам. Первое, второе, третье, делай, чтобы тебе быть успешным. Знаете, не написали намеренно, я так думаю. Не написали намеренно, чтобы мы двигались дальше только тогда, когда поняли, где находимся. На каком этапе поняли, осознали, все сделали, что необходимо, все домашние задания выполнили по этому этапу, поняли, что, куда нам дальше двигаться, и тогда нам открывается понимание следующего этапа, следующей ступеньки личного роста, развития. Если бы все было четко прописано, без понимания, то просто сделал теорию, выполнил, да, где успех. Здесь необходимо понимание, как и во всем в нашей жизни. В Священном Писании, в Библии, есть одна удивительная история, потрясающее событие. Это исход из Египта, это символическое событие. Как мы уже говорили, это символ спасения всего человечества от греха, от смерти. Но это также символ моего личного исхода из состояния неудач, состояния зависимости, состояния обиды, какого-то вот чувства вины, неполноценности и так далее. Мы выходим из этого состояния, можем выйти, но можем также и остаться, кому что нравится, как говорится. Знаете такое выражение? Схватить удачу за хвост. Вот именно это и произошло с лидером исхода, Моисеем. В буквальном смысле, когда Господь призвал его стать во главе этого величайшего события, стать лидером, успешным, самым, можно сказать, знаменитым человеком ветхозаветной эпохи, Господь к нему обратился. Обратился, призывая его, убеждая и уговаривая его стать успешным, как мы говорили в прошлой теме, он обратился к нему и пригласил его схватить удачу за хвост. Моисею необходимо было просто протянуть руку, открыть для себя новый мир возможностей, который он до этого не замечал. Тот посох, который был у него в руке, превратился в змею. Вот давайте прочитаем об этом в Священном Писании, книга «Исход», 4 глава со 2 текста. «Что в руке у тебя?» – спросил его Господь. «Посох», – ответил Моисей. «Брось его на землю», – повелел Господь. Моисей бросил посох на землю, и тот вдруг превратился в змею. Моисей кинулся было бежать от нее, но Господь сказал ему: «Протяни руку и схвати ее за хвост». Моисей протянул руку, поймал змею, а та в руке его снова стала посохом. И это для того, чтобы израильтяне поверили, что я Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, воистину являлся тебе. Господь дает Моисею некие атрибуты власти, его силы, чтобы все поверили в него, как в пророка, и последовали этому призыву выйти из состояния рабства. Почему говорят, что боится человек, то с ним и случается? То есть как-то мы, получается, своими мыслями, своими ожиданиями сами настраиваем себя на определенные события. Да? Будто притягиваем себе то, что думаем, программируем свое будущее. Как настроить себя на успех в таком случае? Как? Что нам нужно ожидать? Моисей переживал невероятные трудности,
непонимание народа, преследование фарисеев, преследование фараона, извините, да, вот, ну,

0: Фарисеи, наверное, там тоже были в обществе в нем. Вот. Потом, значит, трудности перехода по пустыне, как, что. Но все это пока что происходило в его голове. Еще до того, как он начал это делать, эти трудности уже были у него в голове, и поэтому он боялся, он не соглашался. Наверное, очень, очень много раз он их пережил, прежде чем начал действительно выполнять. То есть вот этот вот страх в глазах останавливал его еще до того, как он приступил к выполнению, к достижению, к каким-то действиям. Страх в глазах сковывал и парализовывал. Сам Моисей, находясь на свободе, был в рабстве. В рабстве своего вот каких-то вот страхов, предвкушений, трудностей. И нужна была ему переключающая сила. Та сила, которая обратит внимание на то, какими возможностями мы обладаем. Да, можно мыслить возможностями, а можно мыслить как бы проблемами. Да? То есть все, что в моей жизни происходит, это какие-то трудности, проблемы, а можно воспринимать их как возможности. Так вот, пока что Моисей это воспринимал как проблемы, все, что ему было предложено, высокая должность, да, он не видел ничего хорошего, но необходимо было это увидеть. Поэтому Господь обращается к нему с вопросом, что в руке твоей. Жизнь заставляет нас задуматься, какими возможностями мы обладаем. И здесь мы сталкиваемся с проблемой передачи информации. Вот это вот проблема передачи информации, она была и у Моисея, также она есть и у нас. Знаете, когда мы разговариваем друг с другом, то есть вот я что-то говорю, то есть я подумал, у меня есть какие-то мысли, да, у меня есть какая-то идея, что я хочу сказать, и я ее облекаю в слова, говорю вам, вы слышите эти слова, начинаете думать. И о чем вы думаете? Вы думаете о том, что я думаю? Нет, вы думаете о том, что вы услышали. Во-первых, я не точно передал свои мысли с помощью своих слов. Потом вы услышали их как-то вот по-своему, интерпретировали, но на этом дело не заканчивается. Дальше происходит реакция. То есть вы поняли что-то свое и потом еще и среагировали на это. Вот это вот проблема, сложность передачи информации. Когда мы реагируем, говорим, вот ты это сказал, да я этого не говорил. Нас обвиняют, мы обвиняем друг друга в том, что ты это даже вот подумал, ты это сказал. Нет, поэтому нужно иногда уточнять. И то же самое было у Моисея. Проблема передачи информации. Бог говорит одно, а мы слышим другое. Моисей слышит проблемы, видит проблемы. Бог говорит о возможностях, а мы видим несоответствие нашим ожиданиям. Мы-то хотим, чтобы все было тишь да гладь да благодать, а тут к чему-то, какому-то приглашают интересному путешествию, выброс адреналина, это все хорошо, но моя зона комфорта, куда же она без нее, куда я? Так вот, есть четыре этапа в жизни каждого человека. Четыре этапа развития. Как в течение всей жизни мы проходим эти этапы, так и столкнувшись с какой-то проблемой, трудностью, переживанием, вот локализованно мы проходим вот эти вот этапы развития, понимания, осознания своих возможностей. И первый этап – это этап потребления. Вы легко определите человека, который находится на этапе потребления. О чем он говорит? О чем его разговоры, о чем его мысли? Что есть? Чем он хвалится? Что выкладывает в интернете? То есть все возможности его сводятся к материальному, буквальному такому, то, чем можно обладать. Человек, который находится на первом этапе, такой низший уровень развития на пути к успеху. Что люди выставляют на показ, чем гордятся, что знаменитости называют крутым. О, это круто. Да? То есть, ну, вот все то материальное, что обычно ценится, и, как мы сказали уже в прошлый раз, как результат. Это не успех, это не успех. Это всего лишь результат. Вот. Ну, давайте прочтем снова текст, обратим внимание вот на эти слова, которые Господь говорит Моисею. Что в руке у тебя? Что есть у меня? Что мне нужно? Что мне не хватает в жизни? Да? То есть вот это вот этап потребления. Мы хотим разобраться, понять, что мне нужно. Да? Это неплохо. Это неплохо. Вот потребление само по себе, ну, куда без этого деться? Без этого никуда не денешься. Это хорошо. Не нужно этого бояться. То есть есть люди, которые полностью зациклены на своем потреблении, на материальном. Но есть те, которые как бы вот уже поняли, что есть более важные ценности, духовные, душевные ценности, социальные какие-то ценности. И они уже как-то, вот, может быть, даже боятся вот этого потребления. Не нужно этого бояться. Это естественный процесс развития каждого человека. Как в детстве. Мы сначала узнаем свой организм, свои способности. Да? Мы растем, мы узнаем себя. Что мне нужно, что я хочу, что я не хочу. Да? То есть ребенок узнает себя, как в детстве. Так же и в своей жизни мы понимаем, в чем я нуждаюсь, что я хочу достичь. В материальной сфере, в сфере, ну, в социальной сфере, в душевной и в духовной сфере в том числе. Иногда мы не можем двигаться дальше. Вот это вот первая ступенька потребления. Такое общество потребления. Нас превратили в общество потребления, и мы все находимся здесь. Многие люди, они довольствуются этим состоянием. И вся жизнь превращается потребление чего-то более новой какой-то модели, более новой какой-то вещи, вся жизнь превращается в вот эту вот погоню за новизной. Конечно же, как только ты получил вот эту новую вещь, ты уже в этот момент потерял счастье, потому что ты счастлив, когда ты стремишься, но когда это у тебя есть, все, счастье проходит. Момент именно в ожидании. Счастье, момент счастья в ожидании. Но мы превратились все в общество потребления, и многие остановились на этом этапе, именно довольствуясь, не понимая, а зачем двигаться куда-то дальше, зачем развиваться. Мне хорошо. То есть, но есть люди, которые духовно развиваются, развиваются, вообще личностно развиваются. И здесь, может, другая проблема таится, понимая, что материальное, оно как-то вот на себя внимание привлекает, значит, отказываются от всего, вот, и пренебрегают пониманием своих желаний, своих хотелок. То есть, чтобы двигаться дальше, нужно понять свои хотелки, свои желания, пока ты не поймешь их. Одно дело понять, да, и вот пока ты не поймешь, потом нужно их принять. И пока ты их не примешь, и не примешь себя такого, какой ты есть, ты не сможешь дальше двигаться. То есть вот это очень важный этап потребления, да, неизбежный, важный, довольно-таки хороший, многим нравится. Вот, они остаются на нем на всю жизнь. Но если мы хотим развиваться, признак, главный признак первого этапа. То есть на первом этапе мы получаем. Признак, главный признак первого этапа. Если я что-то не получаю, что дальше происходит? Ну, вот, я хочу что-то получить, мне это не дают, или не могу я это получить. Я раздражаюсь, я гневаюсь, я расстраиваюсь. Ну, как-то вот впадаю в какое-то состояние отчаяния, депрессии, реагирую негативно. То есть, вот, все, потому что не получаю этого. Злость, раздражение на кого? На жизнь, на ближних, которые сделали не так, как я хочу, не так, как я просил, вот они сделали по-другому. На Бога обида, да, то есть я прошу, не получаю потребление. В духовном плане это тоже потребление, в социальном, в душевном, материальном и в духовном тоже мы потребляем. То есть здесь как бы вот на этом этапе все просто. Вера конкретная, простая, молитва – это просьбы. А ответ на молитву – это получение. То есть, когда ты получаешь, ты понимаешь, что тебе отвечено на молитву. А если ты не получаешь, думаешь, что на молитву не отвечено. Ну, все, значит, плохой там я, значит, ну, или ты плохой, да, почему мне на молитву не отвечено, ты помешал, да, то есть по-разному. Все очень просто, я бы даже сказал примитивно немножко, вот. Но Господь дальше говорит Моисею: брось то, что у тебя в руке, брось на землю этот посох. Для того, чтобы нам двигаться дальше, нам не только нужно понять, но нужно в какой-то момент потерять. Да, чтобы ценить, нужно, приходится терять. Вот. То, к чему мы привязаны. Да. Какую-то там любимую игрушку потерять, чтобы понять, что вот она была у тебя самой любимой. Вот. Или в какой-то момент, чтобы компьютер полностью сломался, что ты понял, что потерял, что ты понял, что ты был от этого зависим, да? Или еще что-то вот как-то потерять, да? Брось, говорит Господь, на землю. И тогда мы переходим ко второму этапу нашего роста. Разве не бывает такое, что не мы управляем своей жизнью, а наши эмоции, гнев, обида, страх управляют нами. И как преодолеть эту программу, как будто за нас кто-то решил, как мы должны реагировать, а мы всего лишь выполняем. Вот это вот состояние второго этапа, которое называется вражда. Вражда или сопротивление. Когда вы чувствуете, что что-то вас не устраивает и надо двигаться дальше, вы переходите на второй этап. Но второй этап – это выход из зоны комфорта. Зоны комфорта первого этапа. Как говорится, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта. А у нас денег нет, чтобы туда полноценно войти. Поэтому большинство остается на этом этапе, на первом, достигая, чтобы полноценно войти в зону комфорта. Но потом уже и выходить не хочется. Зачем действительно выходить из зоны комфорта? Тоже люди задаются этим вопросом. Но вот приходится... Жизнь спрашивает нас, хочешь ли ты двигаться дальше. Господь спрашивает Моисея. Что дальше происходит? Брось на землю, повелел Господь. Моисей бросил посох на землю, и тот превратился в змею. Моисей увидел змея, испугался и стал убегать. Важно было понять, что нас держит. От чего мы убегаем? Что нас пугает? Что нас вызывает страх, панику, неприязнь какую-то? От чего мы убегаем, чему сопротивляемся, закрываемся, прячемся? То есть вот это вот состояние сопротивления или вражды, когда мы кого-то или что-то объявляем врагом. Это неправильно, так нельзя. Ну да, есть, конечно, вещи, которые общество говорит, что вот так вот нельзя, это неправильно. Но мы это понимаем. Но вот характеристика второго этапа, когда мы мир делим на черный и белый цвет. Есть то, что правильно, есть все остальное неправильно. Есть то, как вот я думаю, и все остальные это думают неправильно. Вот такое вот состояние, это легче всего, конечно, все определить, как вот черное или белое, но на самом деле жизнь имеет гораздо больше оттенков. Реальность такова, что обстоятельства жизни таковы у многих людей, что ну, мы не способны все понять, все учесть. И на самом деле жизнь многогранна, и много очень оттенков, не только серого, но и всех разных цветов. Вот. Мы на этом этапе, на этапе вражды, втором этапе, мы не готовы прощать вот тех, кто мыслит по-другому, думает по-другому. Почему мы не готовы прощать? Потому что мы не понимаем. Мы не понимаем, зачем так думать, зачем вот так вот делать. Не понимая, мы не даем никакой скидки, и мы, соответственно, не прощаем. нужно ли прощать вообще такие вещи, мы задаемся вопросом, нет, конечно, не нужно. То есть вот это вот как бы такой вот однозначный ответ, не готовы прощать. И, соответственно, возникают конфликтные ситуации. И чаще всего они возникают, ну, у нас есть враги, вот у вас есть враги, да, ну, как бы нет. Но частенько бывает, что мы ругаемся. А с кем мы чаще всего ругаемся? С нашими любимыми ругаемся больше всего. Да? Кусаем за бочок иногда друг друга. Вот. Так нежно, но сильно. Вот. В тот момент мы превращаемся во врага, или наш дорогой человек, любимый, или друг превращается во врага. Зачем мы это делаем? Потому что нам кажется, что человек поступает неправильно. Что-то он не то делает. И надо помочь ему. Надо помочь ему сделать его счастливым, исправить его неправильность, да? Переделать, чуть-чуть переделать. И все это ради высшего блага, для пользы этого человека, нашего близкого, родного, любимого. На самом же деле, нам просто неудобно. Вот с таким вот мышлением, поведением, вот с таким вот как бы характером ближнего нашего, любимого. Да? И поэтому мы переделываем, враждуем, сопротивляемся. Ну, а что делать с теми, кто заблуждается? Им нужно доказать, в чем они неправы. То есть вот это вот как бы второй этап, когда мы любим доказывать правоту, истину, правду жизни, как правильно, как неправильно. Такой путь, такой настрой, он сам по себе держит нас в состоянии рабства, в состоянии вот агрессии к другим, тем, кто по-другому мыслит. А оказывается, что по-другому мыслят все. Со временем ты это понимаешь, что все мыслят не так, как ты. И чем ближе ты человека узнаешь, чем ближе его пускаешь, тем чаще ты с этим сталкиваешься, чаще он тебя подводит. Да. То, что мы подводим других, это, конечно же, не важно. То, что вот нас подвели. В вопросе духовности, в вопросе молитвы тоже второй этап мы уже понимаем. Если на первом этапе нужно было обязательно получить ответ. То есть вот попросил потребление, дай мне благословение, чтобы я его почувствовал, понял. То на втором этапе ты понимаешь, что еще есть много нюансов, когда ты не можешь что-то получить, когда что-то как-то не получается. Но и ты видишь, что действительно, реально ты не всегда все получаешь то, что хочешь. И тогда мы говорим, ну вы хотя бы дайте объяснение. Там у вас в небесной канцелярии, там как, почему, какова причина? Объясните мне, проведите там какой-то семинар, там тренинг, объясните, почему мы не всегда счастливы, почему мы не всегда успешны, не всегда получаем. Дайте объяснение. Нам дают объяснение, и мы спокойны, то есть мы успокаиваемся. То есть это как бы состояние, вот требуем объяснения для себя. По продолжительности это, наверное, основной этап у людей, которые хотят развиваться. Ну, для большинства, может быть, это первый этап. Для большинства человечества первый этап по продолжительности. Но те, которые развиваются духовно, развиваются интеллектуально, вот второй этап может надолго задержаться, да, на нем можно задержаться. И очки, которые мы носим, это очки искажения. Это всегда очки искажения. Мы смотрим на окружающий мир, на людей через очки предвзятости, через какие-то ожидания. Ну, согласитесь, что вы ждете от... Как мы еще можем сказать? Что вы ждете? Ну, не требуем же, но мы ждем от наших близких, родных. Да? Это мы чаще говорим, чем что мы даем, как мы благословляем. Да? Вот. То есть мы смотрим на мир через очки ожидания, требования, разочарования или же восхищения, так или иначе, всегда через какую-то оценку, через какую-то призму. Третий этап нашего роста – это понимание. Ну, первый – потребление, второй этап – это, значит, у нас что там было? Второй этап – это вражда, когда ты не понимал и не принимал тех, кто по-другому, тех, кто неправильно. Вот враг тебе он, и мне не нужно его прощать, но ты приходишь к третьему этапу. Ты наконец понимаешь, что есть разные обстоятельства жизни у разных людей. И побывав сам в сложной ситуации, ты начинаешь понимать, что не все так просто в жизни. Вот чтобы перейти на третий этап, нужно побывать там, где побывать в том, что ты не мог понять. Побывать там, где ты вот можешь понять другого человека. Не зря говорят там, обувь надеть, чужую в ней походить. Да? Такая поговорка, чтобы понять другого человека. Да? Вот, побывать в той ситуации. Что здесь мы можем прочитать, какой текст, что нам говорит Господь? Господь сказал Моисею, протяни руку и схвати змею эту злосчастную, наконец, схвати ее за хвост, возьми удачу за хвост. Да? Здесь мы учимся уже понимать, учимся прощать. Как тоже есть такое выражение, все простить, это значит все понять. Вот когда ты понял, не теоретически понял, а вот именно понял, прочувствовал, вот тогда ты можешь простить другого человека, дать ему возможность совершать свои глупости и свои ошибки. Можешь ему, наконец, позволить своему ближнему, любимому делать так, как он хочет. До этого ты не позволял. До этого он должен был делать так, как ты хочешь. А теперь ты понимаешь, что, ну да, надо, может быть, мы перестаем уже спорить, перестаем доказывать правоту, потому что понимаем, что доказать невозможно. Невозможно. Человек понимает только то, что хочет понимать. И доказательства, ну они на самом деле никому не нужны. Мы перестаем доказывать, перестаем бояться чужого мнения, перестаем, да, вот. И в вопросе духовности, если мы раньше, значит, просили обязательно, чтобы получить, потом хотя бы, ну, хотя бы дайте объяснение, почему не получаем, то здесь нам уже не нужны даже объяснения. Потому что мы понимаем, что не все даже мы можем понять, почему мы что-то не можем понять, мы не можем этого понять. Почему мы что-то не можем получить, тоже не всегда, ну, не все мы можем понять, что во Вселенной как устроено, и все планы небес тоже не сразу нам открываются. Некое состояние неопределенности тебе начинает уже нравиться больше, чем четкие контуры, границы, рамки, куда ты себя впихивал сначала, потом заодно всех своих любимых впихивал в определенные четкие рамки, чтобы вот так вот, и тогда вот сейчас вот мы чуть-чуть еще поднатужимся, и мы будем с тобой счастливы, да, и с детьми. Ну, ты понимаешь, что вот состояние неопределенности, когда и тебе разрешают, и ты другим разрешаешь быть самими собой. И вот это вот состояние третьей ступеньки. Третьей ступеньки – понимание, да? И дальше, когда мы начинаем слушать внутренний голос, когда мы начинаем уже прислушиваться к интуиции, да, мы можем двигаться дальше. Бывало такое у вас, что вы понимаете, что происходит, а вот куда двигаться дальше, что делать дальше, не понимаете. Здесь четвертый этап. Этап использования возможностей. Давайте прочитаем текст, что нам говорится здесь в книге «Исход». Моисей протянул руку, поймал змею, и та в руке у него снова стала посохом. После того, как он взял ее, только после этого он получил вот этот свой посох обратно, но это уже был другой посох. До этого он держал просто палку, а теперь он держал в руках возможности. Возможности совершать великие чудеса и вести народ. Он, наконец, понял и увидел свои возможности. То, что Моисей сначала не замечал, потом его испугало, затем он стал слушать, что говорит Господь, то теперь он уже увидел, как использовать это. Мы перестаем бежать от себя. На этом этапе мы перестаем бежать от самих себя. Мы, наконец, способны увидеть себя, способны принять себя. Ну и, как мы знаем, вот возлюби ближнего как? Как самого себя. А если ты отрекся от себя, и тебя нету, Ну, ты отрекся от себя, отказался полностью от своих желаний, от всего, всего себя распял, тебя нету. То твои ближние кого должны любить? Тебя больше нету, ты отказался от себя, отрекся. Кого они должны любить? И ты обрекаешь таким образом их любить самих себя, потому что тебя нету. Вот, вот это вот состояние, когда ты принял себя такого, какой ты есть, и ты любишь себя, тогда ты можешь и ближних любить. Тогда ты можешь и Бога любить. Тогда и другие будут любить тебя, потому что они видят в тебе какую-то цельность, какую-то значимость. Видишь, что ты действительно любишь себя, любишь. Ну, здесь не нужно путать с эгоцентризмом, да. То есть не нужно бояться эгоизма на самом деле. Эгоизм, ну, мы все эгоисты, да. То есть не нужно этого бояться. Мы на первом этапе постигаем свои возможности, свои желания, хотелки, но не нужно его бояться. Если же мы отказываемся полностью от этого, то как бы мы теряем самих себя, и здесь мы обрекаем вот на то, что мы не можем двигаться дальше. Четвертый этап – это использование возможностей, когда мы не бежим от себя, когда мы позволяем другим быть самими собою, когда мы позволяем принять, прощать и делать глупости другим людям. Да? То есть мы уже не переживаем, позволяем ошибаться и спокойно смотрим, и нам даже, может быть, нравится. Знаете, ну не то, что ошибки совершают люди. Нравится то, что человек сам понимает что-то, доходит, да, а не просто делает то, что там, дети, например, делают то, что родители приказывают. И на этом вот этапе мы уже начинаем слышать. То есть это как бы перекликается с третьим этапом, но мы начинаем слышать не информацию, не то, что нам говорят. Мы начинаем понимать и использовать уже возможности, то есть мы начинаем слышать не слова от человека говорящего, не то, что он сказал, а почему он это сказал и почему он так думает. И мы уже начинаем анализировать ту информацию, которая в голове у говорящего, то есть пытаемся понять обстоятельства, мышление. То есть вот это вот как бы понимание и использование возможностей, когда мы не просто направляемы кем-то, мы уже сами знаем, в каком направлении двигаться. В духовности, в вопросе духовности то же самое. Мы, если сначала хотели получать ответы на молитвы, то здесь второй этап начинается потом, значит, мы не получаем, не всегда получаем, то хотя бы дайте нам объяснение. На третьем этапе мы понимаем, что не все можем понять, объяснения даже не нужны. А на четвертом этапе, знаете, что происходит? Мы понимаем, что наши вопросы, они настолько неправильны, что наши же вопросы нас самих путают. Те понятия, те определения, которые мы вот порой вот увлекаемся, в интернете читаем, они настолько порой нас путают и сужают наше мышление, что иногда лучше все это отбросить остаться в таком понимании, готовности понимать все. И здесь тоже четыре шага. Призвать к ответу всех на первом этапе, призвать к ответу всех, кто не так что-то делает на втором этапе. Дайте объяснение хотя бы, что происходит. На третьем этапе ты понимаешь, что да ничего не происходит. Никто ничего не делает, ничего не происходит. Да. Вот. И на четвертом этапе ты говоришь, ну давайте хоть что-то сделаем. Давайте сами что-то сделаем. Четыре стадии успеха мы снова и снова преодолеваем в своей жизни в различных вот, локальных ситуациях трудностей и проблем. Но и также и на протяжении всей жизни. Мы, если хотим продолжать развиваться, расти, то нужно понять, на какой ступеньке ты находишься и куда тебе двигаться. Моисей является символом Спасителя мира Иисуса Христа, потому что точно так же освободил народ. Но давайте посмотрим, что говорит Иисус Христос в молитве, в Евангелии от Матфея, вот слова Иисуса Христа. «Отец мой, — молится Иисус, — если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты хочешь, да будет». То есть Иисус также шел вот этим вот путем осознания, понимания возможностей своих, возможностей спасения этого мира, понимания своей миссии. Вроде бы как бы хочется, чтобы чаша скорби миновала, но он понимает, и он идет потому что он видит то, куда он движется. Благословения возможны, успех возможен именно благодаря тому, что Творец Вселенной открыл нам этот путь, пришел в наш мир и открыл нам эти возможности. И он сказал, благословения, успех возможны. И успех – это не количество денег в кошельке или на карте, да? Это не материальные какие-то блага, которыми ты обладаешь. Успех – это гармоничное состояние счастья, успеха во всем в твоей жизни, когда ты внутренне достигаешь всех тех благословений, к чему стремится душа твоя. На практике – это 4 этапа. На практике. Начать с признания своего состояния потребления. Принять это, признать это. Второй этап – увидеть свою вражду со всеми теми, кто не согласен, со всем тем, что тебя не устраивает. Увидеть свою вражду и признать ее. Четвертый этап – учиться слушать. Учиться слушать, понимать различные обстоятельства жизни, различных людей, и учиться принимать их, видеть красоту в другом взгляде, в другом мнении. И четвертый этап – осознать и использовать то, что раньше пугало тебя или ты считал врагом и неправильным. Использовать это для блага. Это наши этапы личного роста и развития. В жизни каждого человека достигайте, стремитесь, возрастайте. Я желаю вам успеха и благословений во всем.
1: Ответы на вопросы.
2: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, успех в жизни – это предопределенность от Бога?
0: Как? Предопределенность?
2: Да. То есть все уже как будто решено заранее.
0: Ну, на самом деле успех – это не предопределенность. Ни в коем случае. Успех – это именно использование тех возможностей и тех законов, которые тебе открываются. А открываются они именно тогда, когда ты понял, где находишься и какие возможности у тебя впереди предстоят, да, какие возможности и свои способности какие-то.
2: А следующий вопрос пишет Элина. Думаю, успех с точки зрения христианства не совпадает с общепринятым мнением.
0: Угу. Успех с точки зрения христианства не совпадает с общепринятым мнением. Да, здесь как бы вот этот вопрос можно как бы с двух сторон его понять и разбить на две части. Да, действительно, я говорил уже в прошлой теме, что обычно успехом во всем мире у нас здесь называют результатом. Вот какое-то вот достижение там, материальных благ, деньги, власть, должность, работа хорошая, там, благосостояние называют успехом. Но это всего лишь результат, потому что успех – это внутренняя цельность человека, это гармоничность всей личности и эмоциональная в том числе составляющая здесь тоже очень важна. С другой стороны, успехом мы можем называть не то, что как бы вот в духовной сфере, не то, что называют как бы вот обычно в жизни материально, потому что мы можем сосредоточены быть совершенно на другом, либо отвергать понятие успеха, либо говорить, что успех он не в том, а вот в этом, да? Успех он там, ну, в том, чтобы много книжек прочитать, там, или языки выучить, вот, или что-то такое вот в развитии, но здесь, опять же таки, нужно это, на этот вопрос смотреть разносторонне, гармонично, чтобы развиваться.
2: Как быть, когда, исполняя Божьи заповеди, человек успешен только в одном смысле? Например, Павел был успешным проповедником, но он был бедный, бездомный, больной и так далее.
0: Ага. Бедный, бездомный и больной. Интересная характеристика. Ну, действительно, если про Иисуса Христа сказать, то он тоже был бездомный, бедный, ну, больным только не был, да, он сам исцелял. Знаете, состояние успеха – это не количество денег, это не количество материальных благ, потому что, ну, понятно, что вот большинство людей не может назвать себя богатыми людьми, да, но если мы спросим у богатых, Есть ли у них переживания, тревоги, волнения? Очень много. И чем больше у человека денег, тем больше проблем ему нужно решать. Деньги-то нужно охранять. Да. Они создают новую головную боль, волнение. Все, кто вокруг тебя, они начинают больше ценить твои деньги. Ну, не знаю, может быть, люди-то разные есть, и у каждого по-разному, но зачастую именно вот по такому сценарию, как говорят. Я, опять же таки, тоже сам не могу сказать, я не настолько богатый, чтобы вот знать, как мыслят богатые люди. Но, тем не менее, мы можем понимать, что состояние счастья внутреннего, состояние успеха, оно не зависит от внешних обстоятельств. Если твое состояние успеха зависит от внешних обстоятельств, то ты не успешен, ты раб обстоятельств. Вот именно выход, именно исход из зависимости, зависимости от обстоятельств, от общественного мнения, от ценностей общества. Я не говорю об отказе от каких-то благ. Я говорю об отказе от зависимости, вот от этих ценностей, от зависимости от мнений. Да? Вот исход из этого, выход из этого состояния. Вот это вот и есть успех.
2: Следующий вопрос. Психологи говорят, что нужно сравнивать себя не с другими, а с самим собой прошлым. Неужели не нужны никакие внешние ориентиры?
0: Ну, сравнивайте себя с кем хотите. С самим собой это все равно не принесет пользы. На самом деле, конечно же, мы невольно всегда сравниваем себя с кем-то. Почему мы сравниваем? Ну, потому что мы видим что-то, хотим тоже добиться какого-то результата, вот как человек добился, мы тоже хотим там, или сравниваем, думаем, ага, вот здесь я вот, вот я молодец, а он не молодец, да? То есть как бы хвалим себя, гордимся. Дело в том, что, повторите вопрос, чтобы я более точно и кратко ответил на него.
2: Так, неужели не нужны нам никакие внешние ориентиры,
0: сравнение. На самом деле, да, мы, ну, когда мы сравниваем себя с прошлым, с самим собой прошлым, да, ну, конечно, мы меняемся. Мы можем сравнить себя, но мы должны понимать, что мы в чем-то изменились. Мы можем сравнить себя с другими людьми. Но здесь нужно понимать другое, что является более важным, более ценным для твоего роста. Понимание, где ты сейчас находишься. Где ты раньше находился, это нужно понимать. И где ты сейчас находишься. Важно понимать, где находятся другие люди. Ну, может быть, не с собой сравнивать, а просто понимать, где они находятся. Чтобы, ну, как бы адекватно к ним относиться, адекватно оценивать и, скажем так, уже не разочаровываться, не расстраиваться. Вот как я так бы сказал.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Что делать людям-меланхоликам? Мы менее удачливы. Редко когда можем схватить удачу за хвост. Как быть, если хочется быть успешным?
0: Все, не существует меланхоликов. Не существует флегматиков. Все это условно, понимаете? Все это условности, опять же таки, точно так же, как все страхи были у Моисея в голове, также у нас есть определенная вот парадигма, что я вот такой, вот я определил себя с помощью каких-то тестов, я вот такой, все, значит, я не могу чего-то. Или я в чем-то не способен по-другому. Нет, это все условно. На самом деле современные системы вот оценки темпераментов, они гораздо сложнее, чем вот эти вот четыре, что мы знаем. Да? Это все уже давно отвергли и выкинули, а мы все продолжаем пользоваться вот этими четырьмя темпераментами.
2: Ну, на самом деле все гораздо... фактом.
0: Да, ну мы все разные, мы все разные. И удачу схватить за хвост, как говорится, да, может любой. Главное знать, где твоя удача. Потому что мы обычно что делаем? Мы хватаем... чужой хвост, чужую удачу, потому что вот она у нас перед глазами, чей-то там хвост мельтешит, и мы его хватаем и хотим взять то, что у другого, потому что вот это видно, понятно. А что у тебя там? Где твой хвост? Мы свой хвост не видим, потому что, может быть, посох еще не бросили на землю свой, да, там, или думаем, что где твой хвост этот, да? Где твоя удача? Не дана она тебе, все. То есть предпосылка, что нам это не дано, она только вредит нам.
2: Следующий вопрос. Что больше благословенно и лучше для христианина, удача или успех?
0: Удача или успех?
2: Или одно без другого невозможно?
0: Ага. Ну, наверное, на этот вопрос мы в следующей теме более подробно поговорим, там, где мы будем говорить больше о чудесах исхода. Удача тоже здесь близко вот к чудесам, удача, все это тоже вот близко. Давайте, может быть, подождем следующей
2: темы. Хорошо, мы приглашаем наших зрителей продолжать смотреть наши передачи. Итак, следующий вопрос. Как мыслить возможностями? Научите.
0: Да, у нас, наверное, осталось не так много времени, но и вообще рубрика «Ответы на вопросы» подразумевает краткие, такие лаконичные ответы. Вот сейчас вот прям вот расписать первое, второе, третье, четвертое «делай», чтобы что нам там достичь успеха, быть успешными, да?
2: Ну, это невозможно. Как научиться мыслить?
0: Как научиться мыслить возможностями, да? То есть, ну вот, есть позиция жертвы, есть позиция данности, когда, ну, вот это вот то, что дано, вот то, что у меня есть, вот что я с этим могу поделать. Да? И есть позиция возможностей. То есть в зависимости от того, как мы привыкли смотреть на обстоятельства. Все, на самом деле, все очень просто и очень сложно одновременно. Угу. Вот вы идете по улице, о чем вы думаете? Вот о чем мы думаем, когда мы идем? Вот обратите внимание, поймайте себя на мысли. Какую мысль вы жуете? Да? Какую мысль вы крутите в своей голове? Чем-то недовольны, на кого-то там что-то, кто-то что-то сказал, чем-то обидел вас, или что-то там произошло, и вам это не нравится. Поймайте себя, что вы вот именно прокручиваете вот этот вот негативный сценарий, вот это вот мышление жертвы, мышление как бы вот данности, да, вот, ну, вот это вот со мной случилось, я ничего не могу поделать. Прекратите, остановите это, начинайте мыслить. То есть как только вы поймали себя вот на этом, анализируйте, поймали себя на этом, начните мыслить с другой стороны. А какие возможности мне это открывает? Потому что любой твой враг – это твой благодетель, который тебе дает возможность увидеть и скажем так, развиться, сделать шаг вперед по этой ступеньке, потому что мы не сможем двигаться дальше, не увидев. Как нам увидеть? Только когда мы окажемся в стрессовой ситуации. Так вот, в стрессовой ситуации оказавшись, нужно не продолжать ее вот это вот муссировать в голове, а увидеть как возможность.
2: И давайте разберем последний вопрос. Успех для каждого человека разный?
0: Да, несомненно. Успех – это что-то личное твое, какие-то твои личные достижения, но в то же время это твое личное внутреннее состояние. Это состояние, ну, нельзя здесь отделять. Вот это вот мы назовем счастьем, вот это вот мы назовем успехом, вот это вот мы назовем благословением. Все оно настолько вот перемешано, потому что это вот понимание жизни, понимание смысла жизни. И когда ты начинаешь понимать смысл жизни, себя понимать, это настоящее счастье, это успех. Когда ты начинаешь понимать другого человека, что он там себе думает и почему, более того, почему он это думает, он еще не понимает, а ты уже начинаешь понимать, почему он это думает, ты успешен в этом. И ты можешь общаться с этим человеком, он себя не может простить и понять, а ты уже можешь с ним общаться. Каждый на своем уровне понимания находится, и поэтому у каждого свое состояние успеха, уровень успеха, вот, степень успеха.
2: Отлично, спасибо большое за эту тему, и спасибо за те ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо, Вадим, спасибо. Спасибо всем.
2: Друзья, каждый сам решает, какими ценностями руководствоваться на пути к успеху. Самое главное – прислушиваться к Богу и начать принимать решения. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Истинная вера и показное благочестие. Очень важно отличать их во все времена и тем более в наше время. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, когда мы вновь собрались для того, чтобы в ознаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» рассуждать над тем, что есть Евангелие, на основе, опираясь на Евангелие от Луки. Мы остановились в прошлый раз на 13 главе.
2: Да, и на 9 стихе.
1: И на 9 стихе. То есть мы порассуждали над вот этим показным благочестием, когда кто-то считает, что наказание кем-то заслужено, что Бог не просто так допускает наказание. Вот. И в конце мы поговорили о смоковнице, о том, что верующий человек, он должен приносить плод. И что, как вот мы попытались подвести итог, что все-таки разница между показным благочестием и истинной верой – это то, что человек истинно верующий, он осознает нищету своего духа, и поэтому он готов каяться в своих каких-то несовершенных состояниях. Они тяжело ему даются, он переживает по поводу них. А вот показное благочестие – там это просто способ защиты человека, который одинок, у которого нет такого защитника, как Бог. И поэтому ему легче изображать, чем смириться перед Богом, признать свою нищету. Вот об этом мы говорили в прошлый раз, а сегодня, Коля?
2: А вот еще хотел бы добавить, Бог как раз с этим показным благочестием борется. Вот в этом образе смоковницы, которую он облагораживает, виноград облагораживает уже 3 года, и все, никак она не принесет плода. Это говорит о том, что Бог все-таки трудится и над такими формалистами и лицемерами, что он с ними ведет работу. И в конце концов, из фарисеев-то покаяли все-таки многие люди. Тоже. То есть с них спала шелуха этой показной праведности и формализма, и они наконец поняли, что Бог совсем не тот, какого они представляли и кого рисовали в своем воображении. А он гораздо милостивее и гораздо добрее и милосерднее.
1: Да, это очень-очень ободряет, что Бог – это не человек. Он человек, мы с вами слабы, мы с вами способны все-таки на неблаговидные какие-то вещи. А Бог – это совершенство любви. Вот. И я немножко так огорчена, что я в прошлый раз, когда Коля задала этот вопрос, а кто же виноградарь, а кто же хозяин? И мне кажется, что Бог, Отец, Иисус Христос – это личности Божества, они едины. И поэтому не то, что Иисус Христос хочет нас защитить, от Бога, а Бог хочет срубить эту смоковницу, которая не приносит плода. Я думаю, что не обязательно уж каждую притчу раскладывать. А кто стоит за этим персонажем, какая личность божества? Тут просто суть надо понять, что Бог бесконечно милостив, что 3 года – это ведь долго, да?
2: А мне сейчас такая мысль пришла, что в образе хозяина винограда, этой смоковницы, представляется справедливость Божья. Она требует срубить, потому что другой надо посадить.
1: Да,
2: долготерпение уже достаточно долгое, 3 года, и уже справедливость говорит – срубить. Но милость Божья говорит – подождите. Она не говорит, что нет, не будем срубать. Угу. Он говорит, милость Божия говорит, подождите еще дайте время немного, но уж если это не поможет, тогда срубишь ее. То есть справедливость пусть будет восстановлена все-таки.
3: И тем самым проявляется долготерпение Божие. Когда милость превозносится над справедливостью,
2: Не очень хорошее слово «превозносится», оно как не очень хорошее, как будто превозносится с коммерческой. Не очень удачно, мне кажется. Она выше, кажется, Божья милость выше. Она возвышается,
1: И как это ободряет, да? Если вот нам каждому хочется так поступить по справедливости, у нас у всех такое чувство справедливости, что надо с тем, ну, расправиться, ну, кто этого заслуживает. А у Бога выше милость, чем справедливость. Да. Как, и

0: задача по отношению к нашей земле – спасать.
1: Да, да.
0: Он это делает. Угу. Ну, нам кажется, что Бог губит, наоборот. А он делает свое дело, он знает, что делает.
1: Это и есть Евангелие, да? Что у Бога одна задача – спасать каждого, кто пришел на землю, спасти, спасти для вечности, чтобы каждый имел жизнь вечную.
0: Вот даже того же Иуду, казалось бы, все понятно с ним, все, сын погибели, никаких сомнений.
1: Иуда – предатель.
0: Искариот, да, формалист, у него был вот это вот показное благочестие, так из него и выпирало. Но в конце концов Иисус… И его тоже приблизил к себе, и с ним работал, 3 года с ним работал усиленно.
1: Как интересно, да, смоковница, которая не приносила плода, 3 года ее садовник просил дать ему возможность, 3 года ее удобрять, за ней ухаживать, да? И да. Вот ты проводишь такую параллель, Иуда Искариот тоже 3 года.
0: Ну, он тоже вписывается как бы в эту смоковницу. В итоге он погиб, конечно, но... Не об этом речь, а об этом, о том, что Бог все равно, вот зная, что он погибший человек, все равно продолжал его любить, продолжал его, ну, как бы настраивать на покаяние, на, ну, не знаю.
2: До конца давал ему шанс, да, покаяние.
1: То есть все равно выбор был за Иудой, да? Иуда, просто да. Произошло то, что произошло. Это уже история, она уже не изменится. Но на самом деле, если бы вот что-то изменилось бы в Иуде в то время, пока он еще был жив, то вся история могла бы быть другой.
0: Да, он бы мог повторить историю Петра, который тоже оказался среди предавших его. И тем не менее он был возвращен милостью Божией. То есть принял решение другое. Да, ну вот и сегодня у нас история, которая произошла в одной из синагог в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая дух немощи. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал, сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга своего».
1: 18 лет она была больна. 18 лет она была согбенной, да?
0: Да. Он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. И при этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, тоже в субботу исцелить нельзя, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Но Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
1: Давайте вот по порядку разберем это, потому что тут все-таки то, что нашей культуре, может быть, и не свойственно. Вот почему в субботу нельзя было исцелять? Что это такое?
0: Ну, очевидно, это было одно из правил фарисеев, книжников. Не Божья заповедь.
1: То есть в Библии такого не было?
0: Что исцелять в субботу нельзя. Я вот не встречал в Ветхом Завете такого.
2: Но ведь на закон Божий, да, на 10 заповедей у фарисеев было 613 правил. То есть правил,
1: как которые... правильно выполнить Божий закон.
2: Да, и ведь Иисус Христос именно сказал, что вы связываете законы, которые трудно выполнить.
1: Да.
2: И вы людям их навязываете, да? И вот это вот одно тоже из, как бы, когда Господь говорил, что горе вам, да, что вы многое делаете, многое говорите, а не поступаете так, как говорите. И ну, вот здесь
0: да.
2: Вот тоже...
0: Это было чрезмерное требование, это было надуманное, что ли, обезопаситься еще вот с этой стороны, чтобы, не дай Бог, там...
1: Защитить соблюдение
0: закон,
1: свободы.
0: Да, да, да, чтобы закон был нарушен. Вот мы вот так еще обезопасимся, еще вот так вот несколько стен, вот если закон сам представить стеной, то еще стена, еще стена, еще стена, вот такая вот...
1: Ну, то есть эти стены уже человеческие.
0: Уже пошли строить, да, люди, чтобы никто не подобрался вот к этой стене и не смог бы ее там... поколебать, как-то нарушить. Мы лучше,
1: заповедь.
0: Вот, лучше вот эти свои установим. Но это настолько превратилось в такое ярмо для человека невозможное, что...
1: Времена неудобно носить.
0: Да, да, да. И сами-то вы перстом, Иисус укорял же их, вы перстом не пошевелите, чтобы это сдвинуть. Вы же сами понимаете, что это невыполнимо. Что же вы требуете от людей-то такого?
1: Итак, исцеление в субботу – это была уже человеч... запрет исцеления в субботу.

0: Субботу это было уже человеческое такое.
1: Правило, да.
0: Человеческое правило. Вот давайте в нем разбираться.
2: Так вот, Иисус сразу ему сказал, ну, вы же освяжите осла, чтобы он не мучился, чтобы, там, не дай бог, чем-нибудь заболел там, или как-то изнемог. Вы же его отвязываете в субботу от яслей.
0: И, чтобы он мог...
2: И пошли, и ведете его поить, это же вы делаете. Почему же вы к человеку так относитесь? Если вы животных жалеете, а почему вас не жалко разве человека?
0: То есть Иисус таким образом развенчал человеческое постановление о том, что исцелять в субботу нельзя, да?
2: Да. То есть человек не должен мучиться в субботу. Это против воли Божьей.
0: А про субботу давайте скажем, в чем заповедь заключается субботняя?
2: Ну, если дословно говорить, то сейчас вспомним.
1: Помни день субботний, чтобы светить его.
0: Светить его, освещать.
1: Да. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Чтобы в этот день не делал никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни раб. Ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил. Поэтому и вы в день седьмой отдыхайте.
0: Отдыхайте. Вот. А в чем суть этой субботней? Вот эта заповедь, ну, как и все заповеди Божьи, это заповедь благословения или это заповедь ограничения? Что вот в субботу не делай этого.
1: Да это благословение, конечно.
0: А в чем тут благословение?
2: Ну, вот мы всю неделю работаем, и мы так устроены, что нам нужен один день отдыха хотя бы в неделю.
0: Но тем более не просто отдыха, а тот, чтобы светить его.
1: Да.
0: То есть этот день должен быть освящен, он должен быть освящен присутствием Божьим в нашей жизни.
2: Да, но для начала его нужно освободить от всяких дел, от забот, от переживаний по там, домашним делам своим.
0: Иначе Богу все равно там места не найдется.
2: Ну да, потому что мы будем думать не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И, соответственно, смысл субботы теряется. Если мы просто там не встаем с кровати этот день и просто лежим, например.
0: Это не соблюдение субботы.
2: Ну, вряд ли, да, так можно назвать такое. Но в этот день Господь ждет от нас особого общения, что ли, особого отношения к Нему. Если мы на протяжении недели были заняты другими вопросами больше, чем там, общением с Богом, то этот день он полностью освобожден от того, что мы этот день посвятили Богу и пообщались с Ним, что ли, ближе, чем в другие дни.
0: И это одна из 10 заповедей закона Божьего, 4-я заповедь. Многие говорят, что останови человека на улице, попроси его назвать 10 заповедей. Мало кто назовет 10 заповедей. Вот те, кто назовут, они обязательно назовут 4-ю заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Вот. И, значит, мы говорим о том, что продолжаем тему показного благочестия и говорим о том, что запрет исцелять в субботу, вот якобы вот соблюдение «не делай вон и день, никакого дела, ни ты, ни сын твой, ну, в общем, никто». Вот это как раз вот показное благочестие, вот такое вот соблюдение субботы, да. То есть не исцелить того, кто в этом нуждается.
2: Ну чисто по букве, я поступал вот, чисто по букве, не трактую его, как это проецируется на мою жизнь, а просто соблюдаю букву, вот так написано, вот точно я вот так и буду делать. Несмотря на отношения с людьми, на отношения ко мне людей. То есть вот так и все, буду вот так. Это будет формализм.
0: Никаких исцелений.
2: Никаких, все. Мы дойдем до абсурда.
1: А вот у пророка Исаия, мне хочется этот текст зачитать, у пророка Исаия в 58 главе чудесный текст вот как раз о субботнем дне. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». То есть это же радость в Господе. Это присутствие Бога в твоей жизни. И Бог пригласил меня в этот день на встречу с Ним. Да. То есть это же просто, это, как бы сказать, удостоили такой аудиенции, что, ну, как ей не воспользоваться.
0: Ну да, и в то же время помощь другому в этот день, вот исцеление вот этой вот женщины, которая согбенная была 18 лет, то есть Иисус сказал, что это тоже самая вот радость.
1: Да,
0: Господи,
1: да.
0: Если ты в этот день... Ну вот освобождаешь кого-то от какого-то бремени, от каких-то уз. Нужно, конечно, очень аккуратными тут быть, потому что можно, например, каждую субботу посвятить помощи другим. И сам себя тогда лишаешь вот этого вот благословения, что ли, покоя Божьего, общения с Богом. Ну то есть везде надо знать меру, везде надо Слову Божьему следовать. Там, ну, это все понятно становится из Слова Божьего, как лучше соблюдать субботу.
2: Но вот здесь интересный случай. 18 лет человек страдал от вот такой немощи, согнутую пополам. Женщина, она получила эту болезнь не в результате искривления позвоночника и не в результате старости, а в результате того, как Иисус сказал, что ее сковал сатана. То есть в результате действия демонической силы.
0: То есть такое бывает.
2: Вот один из таких случаев. И причем, вот, ну, напрашивается такой еще вопрос, почему бы в другой день действительно не исцелить? И раз уж человек столько, уж денек мог бы подождать еще до того, как Христос исцелит. Но Иисус идет на это намеренно. То есть он, как бы сказать, не то, что это такое демонстративное исцеление происходит, он просто дает понять людям, кто он такой, что он пришел как Мессия, как тот, о ком Исаия говорил в 61 главе, в первом и третьем тексте пророчества вот это вот, что он будет исцелять больных, будет благовествовать нищим и так далее, вот это, изгонять духов злых. И он это делает как раз. Он изгоняет духов, исцеляет одновременно здесь, вот с этой женщиной. И одновременно он дает вот такое обличение человеку, погрязшему в формализме, в буквоедстве вот в этом, что вот так делают люди, да, так вот ни с чем отпускают человека, но не так делает Бог. Если он видит нужду, он это делает. И нужду вот как раз в освобождении от духа ничьи, от духа сатаны. Это страшный недуг вообще, наверное.
0: То есть вот опять про показное благочестие сегодня продолжаем говорить, да? То есть еще один из критериев вот отличить показное благочестие от истинной веры – это когда ты сострадаешь человеку, да? Когда ты настолько наполнен любовью, что готов ему помочь. Вот. Но, как вот Коля сейчас сказал, что все-таки Иисус Христос это сделал в субботу для того, чтобы показать, кто такой Мессия на самом деле, да?
2: Да, и дать урок вот этому начальнику синагоги, который этого не понимал. А должен был понимать, он должен был в синагоге учить людей этому. Пришествие Мессии ждали все.
1: И это ведь не первое исцеление в субботу, да?
2: Это, по-моему, третье.
1: То есть Иисус уже давал уроки? Именно тоже, когда его обличали в том, что... А он еще раз, третий раз утверждает, что миссия исцеления человека, да, это миссия освобождения, спасения, да, человека. Поэтому это, ну, самая благая миссия на земле.
2: Ну да. И потом у Христа мало времени. Он должен все-таки привлечь к себе как можно больше народу, чтобы... Потом эти люди увидели, в чем заключается спасение на Голгофском кресте.
0: Вот тут, ну, просто мне вот это вот пришло в голову, что Иисус Христос сказал, не нарушить пришел я закон, но исполнить.
1: Да.
0: То есть он не отменил четвертую заповедь, как и все 10 заповедей закона Божьего, но он сказал, вот то, как я ее соблюдаю, вот это вот и есть исполнение закона. То есть закон исполняется во мне. Вот, вот и смотрите, как я отношусь к субботе, что я делаю в субботу, и вы делаете то же самое,
2: то
0: да?
2: То есть он как бы вот эту букву он наполнил, что ли?
0: Одухотворил.
2: Новым наполнением, вот наполнением закона, что ли, вот этим. Вот своим милосердием, своим отношением к людям. Но вот дух, который сковал женщину, проботил в синагоге не только, ведь и ее.
0: Да, интересно.
2: Вот 14 стих. «Причем начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть 6 дней и так далее, и так далее». Вот это вызвало не радость, то, что женщина исцелилась, а негодование какое-то такое вот. «Ух, что ты тут делаешь такое?»
0: То есть, ну, то есть, вот мне кажется, это тоже вот показное благочестие, да? Что это, как так? Написано в законе, не делай никакого дела. А ты вдруг делаешь, исцеляешь.
2: Тут даже больше. Один человек был скорченный, то есть согнутый физически, а другой точно так же согнутый духовно только. То есть он был болен от духовной болезни вот этого, закончества, формализма, ненависти к людям, может быть, даже. Потому что они там как-то нарушают где-то какую-то буковку. И Иисус пришел этого человека тоже исцелить сюда, в эту синагогу. Угу. Вот этим своим обличением. И он тоже нуждался в исцелении, этот начальник синагоги. От своего духовного недуга.
0: А вот следуя тому, что мы видим в притче, удалось его исцелить, начальника синагоги?
2: Вообще вот 17 текст, когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились. Ну, скорее всего, я верю, что этот тоже начальник синагоги среди них оказался. Все противящиеся ему стыдились. И весь народ радовался, о всех словах делал. То есть вот победа была одержана такая, что люди возрадовались.
1: И то есть обличение все-таки было воспринято, да?
2: Очевидно, да. Хотя бы человек задумался о том, что да, что-то не так, что-то я не то говорю, может быть, не то делаю.
0: То есть вместо вот этих 613, или сколько их там было, ограждений закона, которые вообще людям делали соблюдение субботы очень тяжелым бременем, когда думаешь, ой, вот сейчас я сюда ступлю, вот я нарушу субботу, то наоборот, Иисус Христос так показал, вот что такое суббота, что народ возрадовался. Вот радость какая.
2: А вот интересно, он как показал, да? Господь сказал в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего? То есть он как бы лучше видит в людях. Вы же хорошие, добрые люди, вы же любите животных, вы же отвязываете там от привязи, даете ему свободу. Вы же очень хорошие люди. Так что же вы тогда вот так относитесь к этому исцелению негативно? Вы же радоваться наоборот должны.
0: Да,
2: то есть я хочу сказать, что Иисус видит в нас добрые задатки, прежде всего. Он не видит
0: очень
2: нас грехов,
0: интересно.
2: А вот он видит, вы же хорошие, вы же отличные ребята. С вами приятными дела. Ну вот одна проблема есть там, да, вот это. А так вы же достойны царствовать, в общем-то.
0: Да, интересно очень. Как-то я всегда это воспринимала как упрек, что, разве вы не отвяжете свою скотину, чтобы ее попоить, да, в этот день? А оказывается, на самом деле, вот это через положительный пример.
2: Ну, да, наверное, людей это тоже как бы порадовало, что ли. Но если мы все время говорим, ты там негодный, ты там такой-сякой, я таким и буду, в конце концов, и негодным, и таким-сяким. И что? Все будут расстроены. И тот, кто меня обличает, и тот, кто там вот так. Иисус поднимает, как бы возвеличивает наш дух.
0: И все возрадовались, народ возрадовался.
2: Да, и в итоге, и вот как раз вот этот дух субботы, радость, вот о том, что мы читали, да, будешь иметь радость в Господе. Вот они все имели там радость в Господе. Настоящая суббота в синагоге произошла, вот совершение. А вообще вот кажется, что соблюдение субботы так просто, такая мелочь, ничего не делает, не надо ничего делать. Если вы фарисеи, там кто-то еще, хотите заработать праведность делами, а суббота говорит, не надо ничего делать, для праведности не надо ничего делать как раз. Вот ничего не делать, положись на Бога, прежде всего, доверься Ему, оставь свои дела. Вот так суббота
0: интересно.
2: Показывает, прям.
0: То есть не делай вон и день никакого дела, даже вот это можно, такое вот перенести, это что не делай дел закона. Не надо делать дел закона, это будет опять твое показное благочестие.
1: А мне вот опять хочется вернуться к молитве «Отче наш». Угу. То есть Царство Божие, воля Его, сила, слава, все устанавливается. Какое может быть это? И именно суббота и есть это часть Царствия Божия здесь на земле, когда ты при царе, когда воля его исполняется в твоей жизни, в жизни всего народа.
0: То есть его закон.
1: Его закон. То есть это вообще счастье и радость, когда закон выполняется, и когда все радуются. Воля, исполнение воли его. То есть это вообще...
0: Это вот очень здорово вот такой критерий иметь. Вот плод. Плод. Что ли, святости, это вот радость, это удовлетворение, когда на самом деле Господь в нас, Он с нами, Он через нас. Это очень хороший критерий вот развлечения все-таки показного благочестия и вот истинной праведности, да, святости. Это плоды Духа, это радость, мир, долготерпение, милосердие.
2: Все верующие, включая нас с вами, ищут всегда благословения от Бога. Мы хотим Божьего благословения. Суббота говорит, не надо для того, чтобы получить благословение, таскать мешки. Не надо копать лопатой. Не надо там вот что-то еще там бить молотком по наковальне. Не надо. Вот ты просто вот эти дела все оставь, и благословение получишь. Вот просто-напросто. Удивительная заповедь такая.
1: Да. То есть ее нужно рассматривать не как... Да вообще все заповеди, да не как запрет, а как благословения обильные, которые...
2: Ну это особенное. Оставь все дела. Получишь благословение? Оставь все дела. Вот тут вера проявляется как раз, благодаря которой мы получаем праведность от соблюдения субботы. Оставь все дела. Просто удивительный Господь. Как просто. Вот такое микроскопическое, вот, казалось бы, требование, да, Божьего закона. Подобно горчичному зерну маленькому. Всего-то на все. Вот он и сравнивает дальше в притчах. Чему подобно Царствие Божие? Оно подобно горчичному зерну. Идет сравнение.
1: То есть Царствие Божие подобно горчичному зерну.
2: Да, вот посмотрите. Сейчас в этой синагоге Дух Божьего Царства. Угу. Все радуются во славу Богу, прославляют Бога, да? Тут что-то говорит, радовался о славных делах Его.
0: Это вот в результате исцеления этой женщины и тех слов, которые сказал Иисус, как вот Он их всех подбодрил, что да. Ну, вы же своих животных отвязываете. То есть вот такая радость царила?
2: Да, и Он говорит, что вот Царствие Божие, по сути дела, вот оно среди вас. И чему я Его уподоблю? А вот всего-то надо было чуть-чуть, вот всего от вас чуть-чуть требовалось только вот принять, и все.
0: Принять верой.
2: Принять верой, да. Вот эти вот рамки человеческие просто оставить. Вот. Что вы думаете о субботе? Надо вот это, вот это, вот это, вот это. Да нет, я говорю совсем другое. Я говорю, что дух, что должна быть милость, должна быть любовь, и все. И вера. В том, что Господь, ну, все делает, в общем-то, за нас все и делает. Если уж по большому счету. И всего-то навсего горчичное зерно. Но это горчичное зерно, оно должно быть посажено в почву, ну, плодородную, что ли.
0: Которая примет.
2: Которая примет, да. Не в камень туда, не вот в какой-то там, не знаю, куда еще там зерно-то упало. Не в тернии, а вот именно в ухоженное, благородное. Тогда оно даст всходы, даст так вот, что дальше говорит.
0: А как сделать так, чтобы вот почва нашего сердца была ухоженной? То есть, чтобы вот зерно, маленькое горчичное зерно, оно, кстати, не такое маленькое, нам тут в комментариях подсказали, что оно достаточно, ну, такое крупненькое. Но как нам подготовить почву своего сердца, чтобы вот зерно веры, чтобы оно упало на наше сердце не как на каменистую почву, там, не как в тернии, не как на какую-то там затоптанную дорогу, да, а вот именно на добрую почву. Вот что надо от нас?
2: Ну, опять же, нужно вспомнить, кто эту почву готовит. Каким образом это все происходит? Это происходит благодаря, опять же, ну, я считаю, покаянию, нищете духа. Господи, я нищ, я ничего не умею, я ничего не... Как вот мне с собой совладать? Я тоже верую Господи, да, но ты помоги моему неверию, ты помоги. Ты вот это сделай, вот эту работу.
0: А можно вот сказать, что вот такое покаяние, оно что ли вот разрывает вот что-то там внутри нас, какое-то сопротивление, вот какую-то вот эту самозащиту, и тогда Дух Святой на самом деле может начинать вот вспахивать нас изнутри, то есть, ну, делать нашу почву доброй. Можно сказать, что вот Дух Святой вот в момент покаяния что-то вот разрывает в нас?
2: Ну, я думаю, можно. Я бы тоже так, наверное, сравнил, что там какая-то завеса, она когда-то уходит, вот, и мы как бы обнажаем свою душу перед Богом. Вот, вот наверное, вот это сравнение хорошо
0: подходит. Это, может быть, вот и страшновато сделать. Да. Потому что, ну как вот обнаженным? Мы все прикрываемся. Мы не хотим быть обнаженными ни в каком смысле. Это наша защита, да? А тут вот надо вдруг перед Богом, которого ты не видишь, которого, может быть, ты еще и не знаешь или не особо-то знаешь, а вдруг вот надо перед ним обнажиться и сказать, что вот я слабый.
2: Вот так. Есть такой текст. «Бог больше сердца нашего». Он больше, он знает все равно, что там внутри-то. Он меня вот знает как облупленного, как вот, ну, без скорлупы, он меня знает. Так что, как же я могу скрыть что-то от него? Mm-hmm. Или там как-то спрятаться еще?
0: То есть, может быть, да, он знает, а я его не признаю, вот, господство, да, в своей жизни. То есть, может быть, тогда вот это вот разорвать вот это сопротивление, это как раз вот признать господство Божье, что, Господи, ты мой господин, ты мой господин, вот моя жизнь, она не моя. Она твоя. Я тебе настолько доверяю, я настолько тебя люблю, настолько я уже тебя узнал и понял твою любовь, что я тебе доверяю. Я не боюсь, что ты мне сделаешь хоть что-то плохое. Я обнажаюсь перед тобой и говорю, Господи, ничего нет. Ну, вот такого.
1: Но вот то, о чем ты говоришь, я думаю, что это более высокие отношения с Богом, чем вот первоначальное, ну, может быть, покаяние.
2: Господин, не каждый, да, признает еще.
1: Да, да, да, это уже более такие отношения.
0: Углубляющиеся.
1: Которые, да, да, да, да, углубляющиеся и имеющие основу все-таки не первого вот соприкосновения с Богом.
0: А первое покаяние какое?
2: Наверное, как спаситель, может быть.
1: Да, это вот «Господи, спаси, помилуй и
2: первое,
1: помоги».
2: Что, да.
0: Ну, то есть тогда, опять же, доверие ему, как своему спасителю.
1: Да тут даже не доверие, Юля, а крик, вот, крик...
2: Нужда велика, вот то, что нечто
1: духом мы говорим. Беспомощности, крик беспомощности. Угу. И тогда вот это, начинаются вот эти первые шаги отношений с Богом. Угу. А то, о чем ты говоришь, это уже более, я думаю, мы еще, я вот так сказала, я думаю, я еще и не имею таких отношений, да. То есть до этих еще нужно дойти отношений.
0: Ну, у каждого это, да. У меня вот слово вот «господин», а у тебя в чем-то другом. Каждый ведь очень индивидуален. То есть
1: нет, я не то, что даже, а вот что именно признавать Бога, вот, как бы, вот, что вся наша зависимость только от Него. Только он. То есть это вот все-таки...
0: Да,
1: потому что в любые моменты могут возникнуть такие, особенно вот тяжелые моменты, могут возникнуть разные обстоятельства.
0: Ну, конечно.
1: Когда
0: это
1: ты будешь надеяться на себя. Потому что ну, мы много читаем Священное Писание, оно не прикрывает и не показывает нас рафинированными, а оно показывает и отступление и Давида, и Авраама, и Соломона. Все открыто. Даже...
0: Ну, мы и по себе знаем,
1: да,
0: что постоянно
1: да,
0: вот
1: да.
0: Эта связь, вот которая, мне кажется, что у нас это вот понятие «связь с Богом» как-то так хорошо проходит через наши программы, что вот в этом вот Евангелии, в этом благая весть, стремитесь к связи с Богом. Но то, что мы в ветхом, то, что в нас ветхий человек, то, что мы во плоти, мы никуда от этого не денемся, и поэтому эта связь, она постоянно, ну, она непостоянная. То есть ее нужно постоянно поддерживать, вспоминать о нем
1: да,
0: нужно.
1: Вот
0: памятование о Боге, мне такая фраза встретилась.
1: Да, но самое-то главное, не мы ведь ищем Бога-то, а Бог ищет нас. Недаром он и Адаму сказал, да? «Где ты?», когда Адам согрешил. И любому из нас он обращается и говорит «Где ты?». Мы бы не стали его искать, потому что грех нас отделил от него. Mm-hmm. А именно он ищет нас
0: да, да,
1: и
0: да.
1: хочет нашего спасения, хочет, для, хочет нашего покаяния и наших отношений с ним.
0: Слава Богу.
1: Да, слава Богу. Это вообще за чудо, которое Господь совершает в жизни каждого человека.
0: Да.
2: Да, вот поэтому и притча такая вот. О зерне горчичном. Вот mm-hmm. в этом сердце наше распахнутое, Бог сразу семя-то кидает туда.
1: Да.
2: Вот это Царство Божие. Оно подобно семени, вот маленькому, и оно начинает расти там. То есть Бог, вот это животворное семя, исполненное жизни, оно в нас вкладывает. И уже у нас ну, появляется вот это вот...
0: То есть на вспаханную все-таки почву.
2: Уверенность.
0: На почву уже
2: да.
0: покаянием подготовленную.
2: Вера превращается в уверенность, что да, Господь взялся за это дело. И оно у меня уже как-то окрыляет меня, что Бог у меня есть, что Он меня не оставит, что Он рядом, что Он всегда рядом. и слышит меня, и понимает. Вот главное, что он меня понимает до конца. Мое состояние, мою нужду, мои, я не знаю, мои желания, все он понимает.
0: И при этом он понимает вот не так вот, я понимаю. А он настолько полон любви, но вот это вот все равно, что мы, ну, может быть, близко похоже, что мы понимаем своих внуков. Ну, мы их понимаем, но мы же ведь понимаем, насколько они слабенькие, насколько они нуждаются. Ну, то есть это вот любовь, вот это вот и есть любовь. И Бог нас также, Он понимает, Он самое лучшее нам желает. Ничего невозможно пожелать плохого своему внуку.
1: Да, ну вот Юля правильно сказала, внуков своих понимаем, потому что детей некогда понимать. Очень много забот при этом. Да. А внуков уже, то есть ты уделяешь внимание отношениям, развитию отношений, потому что о детях ты заботишься накормить, одеть и обуть. А тут уже
2: так вот об отношениях он дальше говорит, да. Вот этой притче. Эта семя выросла, стала большим деревом, птицы укрывались в ветвях. Вот это вот как раз об отношениях. То есть привлекает к такому человеку людей. Это они ищут у него, ну, общаются с ним. Их тянет, что ли, к этому человеку, так, с таким вот семьем, с этой разросшей горчичным зерном. И вот то, что как раз отношения начинают укрепляться. Сначала в семье, потом и шире, шире и так далее. Это вот такая притча о царстве. Но есть еще и другая притча. То есть первое о зерне, она говорит о том, что вот оно, это семя из полной жизни, оно пробивает вот эту вот жизнь, она вселяет в нас желание жить, желание там, ну, изменить ее, жить по-другому. А вот дальше следующая притча о закваске. И сказал еще, чему подобно Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила 3 меры муки, доколе не вскисло все. Закваска. То есть теперь Царство Божие представляется, то есть действие Божие представляется как закваска. И что это значит? Ну, закваска греха, с одной стороны, тоже как бы закваска, да? Но тут Бог, Иисус, вернее, Он говорит о другой совсем закваске. То есть когда в тесто кидают дрожжи, оно начинает подниматься. Я вот все помню, у бабушки кастрюля там с крышкой, и она вот эту кастрюлю, крышку поднимает, понимаете, из этой кастрюли выпирает потом все это. То есть царство, вот действие Божие имеет свойство поглощать. И что же оно поглощает? Оно поглощает мои греховные привычки с собой. Вот оно как бы раз и поглотил, там как бы в тесте там оно где-то там, не знаю, раз еще что-то поглотило. То есть оно трансформирует человека. Еще вот такое действие. Не просто жизнь, да, а оно меняет жизнь. Вот сам Господь это делает. Не моими силами абсолютно. Я это делать не смогу никогда. И не получится.
1: Это чудо.
2: И вот Царство Божие, оно вот имеет способность, такое свойство трансформировать, изменять, то есть человека из образа дьявола, можно сказать, в образ Божий опять. Опять все это возвращается. Опять то, что было изначально заложено в человеке. Вот это вот чудесная притча, которую вот так вот Иисус нарисовал.
1: Самое главное, очень короткие, запоминающиеся. И дающие, ну, как бы сказать, так помнят, запомнились они.
0: Образные.
1: Образные, да.
2: И понятные.
1: Да, и самое главное, очень много можно вложить смысла в это, чтобы действительно понять это.
0: Ну что же, слава Господу, сегодня очень о многом поговорили. И вот возвращаясь к тому вопросу, который поставили в начале, ну, показное благочестие, как его, что ли, избежать, как к истинной вере вернуться. Вот мне кажется, что очень хорошо это сегодня прозвучало, что да, откроем свое сердце Господу, да позволим Его Царству поглотить вот все то, что угнетает нас, от чего нам плохо. Ну, то есть отдадим себя в руки Божьи, чтобы исцелиться и в субботу, и в любой день, когда мы с Господом, мы исцелены. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, очень рады этой новой встрече и ждем продолжения наших бесед. Спасибо, Лена Валентиновна, спасибо, Николай Генрихович. До свидания, дорогие друзья.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Счастливый день. Рассказывает Анна Варенова.
1: Не секрет, что каждая девушка, наверное, больше, чем мужчина, но мужчина, наверное, тоже. Все думают о том, как выйти замуж или жениться на человеке, который будет по тебе, близким твоим станет, и как определиться, что это именно тот человек, это всегда очень непросто. Иногда проходит очень долгое время, прежде чем ты встречаешь того человека, с которым решишь, что вот все, ни с кем не хочу, только с ним пойти по жизни. Иногда могут быть какие-то ошибки в этих отношениях, и могут отношения закончиться ничем. Я хотела бы рассказать свою историю. Я считаю, что она в некотором смысле особенная, ну, для меня, с моего взгляда. Мы с моим супругом с одной области, но с разных мест проживания. И встретиться мы никак не могли. То есть у нас не было ни общих знакомых, я не ездила в ту деревню, он не ездил в мою. И мы никак не пересекались ни родственниками, ни друзьями. И однажды, когда я уже подросла и пришло время выбрать место, где я буду учиться, я выбрала Нижний Новгород и поехала учиться на психолога. Моя однокурсница пригласила меня в лагерь, и я поехала с удовольствием, чему была очень рада. В лагере мы провели не очень много времени, где-то, наверное, дней 6 примерно. Но, как обычно, в лагерях там есть своя какая-то группа возрастная, категории разные. И вот мой будущий супруг был со мной в одной группе. Мы неплохо проводили там время, там была очень насыщенная программа, все было очень суперинтересно. И ни я, ни он не знали, что вот через 3 года, после того, как мы встретились в этом лагере, мы станем семьей, которой уже почти 10 лет. Вот. И лагерь продлился всего 6 дней. Потом мы разъехались, потому что он тоже учился, получал высшее образование в Княгинино, а я была в Нижнем Новгороде. И мы сначала начали так общаться, ну, немножко по интернету, и как-то оно все так на нет сошлось. Ну и ладно, занялись своими делами, обучение, это было главным, получение профессии. И на время мы как бы потеряли друг друга из вида. И он, и я, ну, уже думали о том, что надо как-то выбирать себе, ну, не знаю, партнера, потому что были определенные девушки, были определенные молодые люди, которые какие-то знаки внимания подавали, вот. И как-то хотелось, чтобы вот что-то в сердце громко проговорило, что вот, оно твое, иди, соглашайся там, ну, если предложит руку и сердце человек. А как-то так было немножко спокойно и без ясного какого-то видения. Просто друзья, просто общение, просто милые люди вокруг и ничего больше. Через время мы встретились с моим мужем на одном мероприятии, когда с друзьями мы поехали в другой город, с теми друзьями, с которыми я была в лагере, разумеется, вот. И совершенно неожиданно, то есть я не могла себе представить, что он там будет. Он тоже совершенно случайно по своим делам туда заглянул именно в это время. И после этого, когда я уезжала с ребятами обратно в город, в Нижний Новгород, то мы попали в какую-то то ли аварию, то ли пробку, вот сейчас уже не помню точно, но у меня было такое ощущение, что вот мы стоим, надо взять, повернуть назад и идти туда. Я думаю, ну, что я ему скажу? Привет, я пришла, решила никуда не уезжать. Вот, ну, думаю, как-то, наверное, первый шаг должен пойти все-таки от мужчины, он должен как-то показать, что ты ему интересно или еще, ну, какое-то внимание к тебе проявить. И думаю, ну, если что-то есть, то этот человек найдет возможность, как со мной связаться и так далее. И он нашел эту возможность. Он написал мне ВКонтакте, там потом мы стали общаться по телефону, все вот эти переписки. И все это привело нас к тому, что мы заключили вот эти брачные отношения. Мне хочется, наверное, сказать всем ребятам и девчонкам, мальчишкам, что в жизни Бог может делать невозможные вещи или очень интересные вещи, когда люди сходятся разных характеров, с разных мест, когда ты идешь и не знаешь, а вот где он сейчас, где? И вдруг он ожидает тебя в самом необычном месте. Просто нужно ждать, доверять и жить.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Духовность или религия? И имеет ли это отношение к благополучию человека? Здравствуйте, друзья! И сегодня мы поговорим с вами о важности духовности и личных ценностей человека.
2: Руслан Ларин. Бизнес-коуч. Директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Светлана Малова. Предприниматель, певица, почетный волонтер. Любит сочинять музыку и петь, фотографировать, путешествовать. Считает, что важно придерживаться христианских принципов в любой сфере деятельности. И тогда успех и благополучие гарантированы. Девиз. Бизнес – это не про деньги, а про служение и благотворительность.
1: И мой первый вопрос к вам. Вот вообще, что такое духовность и чем она отличается от религии?
3: Мне кажется, духовность – это такой комплекс убеждений, ценностей человека, которые определяют его смысл жизни. И, соответственно, вместе с этим они помогают ему держать какую-то связь с чем-то большим, чем он сам. Эти ценности и принципы.
4: Ну, если взять определение, да, то духовность – это совокупность моральных ценностей человека, которые он черпает из священной книги, священного писания, из религиозной практики, из культурных ценностей. Но вот если дать свое определение, вот мне кажется, что, например, IQ есть даже у компьютеров, да, вычислительная техника. Эмоциональный интеллект есть, то есть эмоции, они есть там у высших млекопитающих, там дельфины, киты, они взаимодействуют. А вот духовность есть только у человека. То есть это какая-то наша секретная функция, которая помогает нам связывать нашу жизнь воедино и видеть ее смысл.
5: Ну, для меня религия – это больше такое какое-то внешнее проявление, принадлежность к какой-то культуре. А духовность – это личные отношения с Богом.
1: Угу. Хороший вопрос затронула Светлана. Вот отличие, да, религии. И вот вы когда смотрите на человека, да, и вы же для себя определяете, вот этот человек духовный, а этого можно отнести только к религиозным, да, вот как вы для себя понимаете, духовный или недуховный? Что это для вас?
5: Нет, наверное, на первый взгляд, глядя на человека, не определишь, духовный он или религиозный. Все-таки надо знать человека, его жизнь, его поведение. В общем-то, просто глядя на человека, навряд ли можно определить. Я не знаю, вы определите человека, на первый взгляд, духовный он или нет?
4: Мне кажется, мы вообще заложники этой ситуации, потому что еще не так давно звучали лозунги, что религия – это опиум для народа, и поэтому люди до сих пор в штыки воспринимают что-то религиозное или что-то духовное. Мне кажется, что вот Библия учит не столько определять других, сколько тестировать себя.
3: Ну, я думаю, что, конечно, мы, с одной стороны, не можем до конца быть объективными, оценивая духовность другого человека однозначно. А даже если мы его хорошо знаем, мы не можем увидеть где-то истинные мотивы его, убеждения какие-то внутренние. То, что мы видим на поверхности это поведение какое-то. Но мы не можем видеть, что им движет. Мы можем приписать только какие-то мотивы сами этому человеку. Но, с другой стороны, если мы говорим о том, что духовность – это некие убеждения и ценности, то все-таки внешние эти параметры, как поведение, поступки человека, его слова – они, тем не менее, о чем-то могут нам сигнализировать. То есть мы не можем сказать, что мы его полностью сканируем, видим как рентген, но вместе с тем то, что человек дает, выдает, и Слово Божие, Библия говорит, каков человек внутри, то он и говорит, то он и цитирует, то это, конечно, нам дает все-таки основание понимать, что те слова, которые человек говорит, те поступки, которые он делает, тот выбор, который он делает, это говорит о каком-то все-таки, о каких-то ценностях, о каких-то убеждениях, которые есть у него внутри.
1: Угу. Ну да, для меня вот из там, грязного источника не течет чистая вода, да, и поэтому для меня это действительно тоже вот какое-то проявление, потому что если человек, ну, внешне очень такой высокодуховный, да, но в реальности это никак не отражается. Я вижу, там, в семье такие проблемы, конфликты, например, постоянно.
3: Ну, груб с людьми,
1: да, он,
3: к примеру.
1: Грубит,
3: да.
1: Например. А в то же время он там цитирует классику или цитирует какие-то слова из Священного Писания. Для меня это вот как бы дисбаланс.
5: Ну, конечно, очень много можно говорить правильных слов, да?
1: Да, да.
5: Но люди все равно смотрят, как ты живешь. По своим делам.
3: Да, если есть красивые цитаты возвышенные, даже очень возвышенные и духовные, и просто из классики, но при этом нет сострадания к окружающим, к ближним, то, конечно, это такой яркий сигнал, что это только фасад внешний. И иногда человеку проще, удобнее слепить какую-то картинку, фасад, чем вот заняться этим тестированием, а что внутри у меня.
4: Это, как знаете, есть такая история, что один священник переехал в город, и контролер троллейбусом или автобусом начал проверить, насколько можно доверять проповедям этого священника. И он ему давал сдачи и дал больше денег. Ну, и священник посчитал, увидел, вернул. Он говорит: о, ну все, я буду теперь слушать ваши проповеди, потому что вы честный человек. Ну, наверное, это естественное желание людей доверять и понимать, расходятся ли дела с жизнью. Вот мне очень понравилось, как ты сказал про источник, потому что это как круги по воде. То есть прежде всего в центре духовности лежат отношения с Богом. Да, живые взаимоотношения с Богом. Но это, безусловно, расходится на все сферы твоей жизни, на контроль эмоций, на твои дела, на твои привычки, на образ твоей жизни. Угу. То есть это будет очевидно другим людям.
1: Но ведь многие люди воспринимают духовность, это как, знаешь, религиозность. Вот у них практически знак равенства. Но в чем отличие вот высокодуховных людей от, ну, просто религиозных людей, или там высокорелигиозных людей, можно так сказать, да?
4: Ну, скорее всего, под религиозностью сегодня понимается свод правил или обрядов. И почему-то у религии такая негативная сегодня, негативное отношение к религии, что это как бы формально. Но вот если мы посмотрим в Библии, Иисус же тоже встречался с такими религиозными или псевдорелигиозными людьми. Угу. И он говорит, что
1: да?
4: Вы, да, по делам их не поступайте, но то, что они говорят, вы слушаете. И вот в этом разрезе мне очень нравится, как говорит Ицхак Пинтасевич, это известный бизнес-тренер, и он, как еврей, соблюдает определенные практики, он говорит: мы можем многого не понимать. Вот, допустим, ты не знаешь, как работает планшет, там, всех технологий, но он же работает. И он говорит, точно так же молитва. Ты можешь не знать, как работает молитва, но она работает, об этом говорит история, поэтому просто молись, и это сработает.
1: Он доверяет.
4: Он подходит как вот просто бизнесмен, да, или как верующий человек технически это выполнять. Это религиозно, но с точки зрения

0: любящих, заботливых отношений, то это просто, ну, как сожительство, что ли, да?
1: Штамп в паспорте, да.
0: Штамп в паспорте. Это вот можно такое, да, сравнение сделать? А как духовность влияет вообще на благополучие человека? И влияет ли?
2: Ну, в связи с этим очень много исследований, которые как раз-таки подтверждают, что духовные люди, люди, которые имеют какие-то ценности, они легче справляются со стрессом, потому что у них есть какие-то жизненные убеждения. Они легче справляются с трудностями, преодолевают их легче. И более жизнеустойчивы. А благодаря тому, что они посещают какие-то встречи верующих людей, они могут находить поддержку и тоже справляться с трудностями. И я бы еще отметила такой момент, что люди, которые имеют какие-то ценности духовные, какие-то практики, молитвы, чтение слова, они легче справляются и с утратами, и с теми возрастными изменениями, которые в их жизни грядут. И вот очень много различных срезов было сделано, что действительно с теми жизненными невзгодами, с которыми так или иначе сталкивается человек, духовный человек гораздо легче справляется, может миновать и депрессию, и очень многие другие такие, скажем, моменты опасные, которые могут случиться в жизни, когда ты что-то преодолеваешь, если есть на что опереться. То есть духовность может стать очень сильной опорой в такие непростые времена жизни.
1: И вот я хотел бы продолжить мысль Марии. Даже если рушатся другие основания вот во время кризиса, да, духовность может быть тем единственным, что поможет тебе выстоять.
0: Но под духовностью ты имеешь в виду связь с Богом?
1: Да, вот я хотел бы привести в пример известный достаточно вот в бизнес-сообществе и в России, и за рубежом. Есть такой человек, Ник Вуйчич его зовут. Это вот тот молодой человек, который родился без рук и ног. И он выступает в университетах. Он говорит с молодежью, которая там на грани самоубийства. Он приезжал в Москву, его приглашали на наше телевидение. И он выступал перед большой аудиторией бизнесменов. И он говорил о том, что важно не только вдохновлять там. У него есть такая интересная идея, как объятия. То есть он к нему подходят люди, его обнимают, он говорит им добрые слова. Но он очень прямым текстом говорил о Боге, что Бог является его таким глубинным смыслом жизни. И ты смотришь на него, а он учится плавать, он там играет в гольф, ну, как может, да, там, используя то, что есть у него. И этот человек вдохновляет, и он показывает, что у него нет ничего, но у него есть духовность. И это его делает счастливым человеком. Он очень мечтал встретить любовь в своей жизни, и его полюбила одна прекрасная девушка. Сегодня у них есть дети. Ты смотришь эту историю, да. Ты радуешься, и ты понимаешь, что такое духовность.
3: Ну, я со своей точки зрения могу сказать точно, что духовность равно благополучие в бизнесе, как предприниматель, если я здесь, да, потому что четко могу сказать, что я... Четко могу сказать, что без духовности, наверное, ничего бы не получилось у меня, потому что я четко рассматриваю свой бизнес и себя как управителя только. Управителя, что я должна быть мудрым управителем того, того, что мне дал Господь. Потому что я считаю, что все деньги принадлежат Богу. И тот бизнес, который я имею, тоже принадлежит ему. Он мне его дал и поставил меня управителем. И я должна мудро распоряжаться.
0: Как доверенный фонд.
3: Да, да, да. И я должна мудро распоряжаться вот этим вот фондом. Да. И сегодня я такой мудрый управитель, который отдаю 20% от прибыли на благотворительность. И когда я отдаю сегодня эти средства, да, на благотворительность, я понимаю, что Господь мне воздает еще больше. Вот. И поэтому, наверное, вот те кризисы я переживала именно хорошо, я открывала новые магазины. И сегодня, как бы, в общем-то, мы растем, развиваемся.
0: Это влияет как-то на отношения с партнерами, да, с государством, вот эти, да, ценности духовные.
3: Да, конечно, потому что духовность, когда руководитель духовный, и есть это понимание, то, естественно, ты будешь с партнерами честен, да, с государством честен, да, ты будешь со своими сотрудниками заботлив, на самом деле заботлив, потому что ты будешь везде примерять вот эти христианские принципы. Потому что это не просто руководитель, который вот заработает деньги, а ты христианин. Да. И поэтому ты смотришь на людей именно с христианской точки зрения.
0: Вот уважение к личности,
3: да,
0: человека.
3: Да, конечно же. Забота, уважение, доброта, общение. Это очень важно в бизнесе.
1: Меня так вдохновляет то, что говорит Светлана.

0: потому что, мне кажется, сегодня в обществе столько предубеждений, вот духовность и, например, там, образование, или духовность и деньги, духовность и бизнес. Mm-hmm. То есть некоторые люди думают, что если ты духовный человек, ты должен там вот как-то нищенствовать, не развиваться. А вот пример того, что духовные ценности, честность, да, наоборот, помогает тебе, дает тебе кредит доверия, когда люди говорят, о, вот там с этим человеком я хочу сотрудничать, он не подведет, ему можно доверять. Вот я думаю, что мы должны освобождаться от таких
1: стереотипов
0: и пообщаться, посмотреть христианский телеканал, посмотреть на христианского предпринимателя, посмотреть, что Библия говорит там, или другие духовные ценности. Что же, где же правда? Надо самому осознанно принимать решения.
2: Ой, отлично. Потому что я понимаю, что в моей жизни тоже на очень многие сферы влияет духовность. Это и на семейные отношения, потому что она очень объединяет семью. Это на финансы, потому что вроде ты, как это ты приводил Ицхака, да, в пример, там, не понимает даже до конца, как это работает, но ты жертвуешь, да, ты занимаешься благотворительностью, потому что об этом пишет Писание, и ты делаешь это с удовольствием, а тебе это возвращается вообще неожиданно, да. Это влияет на ментальное здоровье, да, потому что есть доверие, Боже, это твое, помоги в этом. И это работает, Бог как-то помогает. И получается, что многие-многие сферы жизни и благополучия затронуты этой темой духовности.
0: Я, конечно, вообще не человек бизнеса, я связан с духовными вопросами, но я вижу, что очень много техник, технологий, они взяты из Библии, из библейских принципов, из проповеди Евангелия. Я как-то думал даже про тот же самый кэшбэк. Вот как людям родилась вот эта идея, что ты отдаешь, и тебе возвращается? А ведь это кто-то хорошо читал Библию, потому что в Библии написано, что посеет человек, то и пожнет, да, оно к нему и вернется. Поэтому правильно делают люди, которые хотят процветания в своей жизни, что они обращаются к фундаментальным ценностям, истинам, которые помогут им этого достичь.
3: Иногда ко мне приходят и спрашивают, а какие книги ты читаешь? Вот какие-то умные книги, заходят ко мне в кабинет. Да, какие книги ты прочитаешь? Я говорю, сейчас скажу, вытаскиваю из шкафа, да, вот эту вот книгу, Библию, я говорю, вот. Они говорят, ну нет, ну какие-то вот тренинговые, там что такое по бизнесу, да, все. Я говорю, вот.
2: Здесь все есть.
3: А что там? Я говорю, там все вообще, как финансы вести, как сотрудниками себя вести. Говорю, там все прописано, все написано. Серьезно? Я говорю, вообще все. Я говорю, читайте. Ну, на самом деле, там все написано.
2: Я искренне так же считаю. Спасибо, что об этом сказала. А как же развивать нам эту духовность? Вот, ну, это же, наверное, какой-то путь. Не сразу же человек становится духовным.
4: Безусловно. Мне кажется, для развития очень важно практиковать осознанность какую-то, рефлексию. Вот то, о чем уже упоминал нам Евгений, когда взгляд внутрь себя и какая-то... осмысленная такая оценка, вот мои принципы, и что это за принципы, во-первых, выбрать эти принципы надо, а потом уже, насколько я им соответствую, этим принципам своей жизни, соотнести себя с этим.
0: Мне очень помогает, я очень это люблю, это искусство. Да, не всегда есть возможность пойти в какой-то музей там, в Европе или что-то еще. Ты можешь посмотреть, сегодня очень много есть программ, и ты вот начинаешь вникать, там, не знаю, картина Иванова «Явление Христа народу». Вот ты смотришь, размышляешь, какие фигуры, как это связано с Библией. И ты думаешь, человек эту картину писал там больше 20 лет. Труд длиной в такой отрезок времени. Он хотел передать библейскую истину. Мне кажется, сегодня есть очень много возможностей. Даже технологии помогают нам укреплять нашу духовность. Только человеку нужно задаться целью. Духовное наследие нашей страны, литература, искусство, священное писание – это то, что помогает сегодня стать духовным человеком, обрести глубинные ценности.
2: Точно, точно. Мы же берем там, в этом всем, какие-то ценности, от чего мы сталкиваемся. Образ жизни выстраиваем на этом, да? Но тогда возникает следующий вопрос. Вот сегодня, мне кажется, так много всего вокруг нас, что разрушает духовность. Да, вот что это и как от этого, что называется, немножко защититься?
3: Ну, первое, что приходит, наверное, это социальные сети могут разрушить нашу духовность. Когда люди просыпаются сегодня утром и в первую очередь смотрят куда?
2: Понятно.
0: В социальные сети заходят, да?
4: Вот и... этот перегруз, он как раз, когда много социальных сетей...
2: Перекос в одну сторону.
4: Перекос, то, конечно, тогда нет фокусировки на тех целях, на тех принципах жизни, смыслах жизни. Мне кажется, еще пребывание, вот впитывание в огромном количестве информации негативной, даже не обязательно просто листать ленту в соцсетях, а негативная информация, она тоже вносит очень много тревоги, очень много беспокойства, и человек теряет какую-то почву, да, он теряет какую-то почву, и вот это... осознанность уходит, на место этой осознанности страх приходит, тревога, поэтому это тоже один из таких, ну, погружений в негативную информацию, неосознанное потребление какого-то контента негативного тоже очень сильно влияет на
2: человек
4: это.
2: Человек постоянно какой-то контент впитывает со всех сторон.
4: Да.
2: Была бы моя воля запретить смотреть им новости, я бы им запретил.
4: Да, и поэтому нужны фильтры. И хорошо, когда эти фильтры у человека внутри, когда он осознанно понимает, что если я буду смотреть новости, то я буду смотреть только этот канал и только, к примеру, полчаса. И раз в день.
2: Да.
4: А не каждый час, а что там вообще сейчас происходит, и человек накачивается этим. Но мне кажется, это внешние такие вещи, которые влияют. Но есть и внутренние, когда человек... живет как-то формально, и эти ценности какие-то выхолощенные, внешние, но они не проникают в жизнь человека. То есть они есть, лозунги. Мы хорошая семья, я очень часто встречаю это. Скандируется в семье. Я хорошая мать, я хороший человек. Но когда начинаешь анализировать, а как этот человек взаимодействует со своими близкими, в жизни как проявляется, получается какой-то отрыв от того, что скандируется, и между тем, как человек живет в этой жизни.
0: А сегодня найти вот эти ценности, о которых говорит Мария, это возможно. Я верю, что Библия – это историческая книга. Ну, есть очень много документов, которые это подтверждают, археологические раскопки и пророчества, которые исполняются. И вот, читая Библию, мы находим диалоги. Даже, например, диалоги Иисуса и людей, которых он встречал, даже исторические события. И вот меня удивляет, что Иисус, как Спаситель, он постоянно людям задавал вопросы. То есть он заставлял задуматься. И если транслировать это в нашу жизнь, сегодня мы получаем все очень готовое, да, такой фастфуд, и фастфуд в духовном смысле этого слова. Даже если взять, например, развитие социальных сетей, то мы сегодня пришли к очень коротким видеороликам, которые, например, 15 секунд, и человек может бесконечно скроллить эту ленту, листать, и вот новые образы. И поэтому я думаю, что хорошим инструментом выстроить свой духовный мир – это задавать вопросы, это обращать внимание на мелочи. Вот однажды я прочитал в одной философской книге задание. Возьмите предмет и напишите 50 качеств этого предмета. Я думаю, да что там придумывать? Стекло, раз, грани. А раз на 10-м, на 15-м пункте ты останавливаешься, ты начинаешь думать. Потом раз какие-то тебе мысли приходят. Конечно, нет времени у каждого из нас, наверное, сидеть там 50 пунктов выписывать, но задавать себе вопросы, что я чувствую сейчас, что со мной происходит, почему я поступил вот так, зачем я это делаю.
4: То есть для этого нужны остановки какие-то,
0: да, это очень важно,
4: задать вопросы эти.
0: Потому что если ты живешь в таком ритме жизни, и тебе подается все готовое, чтобы ты не думал, то, конечно, тогда твоим сознанием управляют навязанные ценности. А Иисус, его задача была в том, чтобы задать человеку вопрос. Вот лично ты, ради чего ты живешь, куда ты идешь, что есть истина в твоей жизни?
2: Но для меня духовность – это обязательно практика. Потому что это не только саморефлексия, да? Но это вот то, что мы делаем на практике. И вот это развитие духовности, то есть вот понятно, человек вот не становится сразу духовным постепенно. Как, ну, как мышцы, что ли, мы на теле качаем, и они постепенно. Точно так же и духовные мышцы. Ты в этом практикуешь, ты определенную дисциплину включаешь, да? Вот я принимаю для себя, что я каждый вечер должен почитать Священное Писание. Вот одну главу. И ты когда, вот не знаю, входишь во вкус, что ли, и тебе нравится, ты уже не пропускаешь это. Но это какой-то определенный период практики, что ли, да, или как разговор с Богом. Сначала, наверное, у тебя нечего сказать ему, А потом ты можешь больше говорить с ним, ты как-то открываешься, и это как-то по времени такой путь. Мы, кстати, говорили про социальные сети, упоминали. Mm-hmm. Но они не только же они плохое несут, через них можно ведь и духовные ценности.
3: Да, вот хотела, кстати, продолжить тоже. Да. Вот, конечно, социальные сети как негативные можно рассматривать, mm-hmm. потому что очень много времени в них проводят, и негатива там очень много на самом деле. Mm-hmm. Но можно и рассмотреть как и положительный. Вот я, например, веду свои социальные сети, и очень много информации, не очень много, а вас всю информацию mm-hmm. только положительную выкладываю туда, mm-hmm. чтобы люди немножечко где-то успокоились, там, да. какие-то песни свои выкладываю, конечно. Какие-то христианские там цитаты, где-то успокаиваю, где-то что-то положительное выкладываю, какие-то вот добрые что-то вот да. расскажу, да. Мне хочется, наоборот, людей вот в доброе вот окунуть, да. вот чтобы вот не стресс они испытывали, глядя на ленту, да, какую-то, вот что там случилось, а наоборот, люди как-то вот что-то спокойно увидели, прочитали. И человек ведь сам выбирает, что ему смотреть, правильно? Ну, никто же его не заставляет, да, смотреть вот это да, или вот да. это. Поэтому, когда я захожу в соцсети или подписываюсь на какие-то каналы, у меня нет никаких новостных каналов, я их вообще не смотрю. У меня нет каких-то там, вот что там произошло или там произошло. У меня там природа какая-то красивая, да, которую я посмотрю, меня это расслабит. Да, мне... У меня какая-то музыка спокойная, которую я послушаю, меня это тоже успокоит. Да. Мы сами выбираем, что мы хотим. Точно. Поэтому если там что-то такое вот негативное смотрим, ну, держи, значит, где-то это откликнется.
2: Осознанный выбор, да?
0: Вот самое интересное, что нейросеть сегодня некоторых социальных сетей, она показывает вам именно тот контент, который, да. условно говоря, вы лайкаете.
3: Конечно.
0: И поэтому, когда мне люди говорят, что там у меня такие плохие да. новости, ролики, я говорю, слушай, так ты сам в этом виноват. Значит, конечно. Ты это смотрел, да. и тебе
3: и
0: это предложено.
3: Конечно.
0: Я хотел продолжить еще мысль, которую ты подметил, Руслан, что духовность – это действие, это очень важно. Потому что можно так долго, красиво разговаривать, но религия и духовные ценности побуждают к действию. Вот, допустим, пост, да? Угу. Сегодня, когда еда для многих людей является антидепрессантом, отказ от еды в здравом уме и трезвом рассудке – это что-то такое необычное. Но многие религии к этому призывают. И пост, вот, например, с точки зрения Библии, это когда ты отдаешь свою еду какому-то голодному человеку. Mm-hmm. Я помню, переживали мы такой опыт, когда я учился в духовной академии, и ну, мы студенты там, у нас не было много денег, не было времени подрабатывать, но мы хотели помогать детским домам. Я вот помню, мы договаривались с ребятами, что вот сегодня четверг мы не кушаем, мы собираем еду, там какие-то фрукты, и в субботу мы едем этот детский дом, и деткам эти фрукты отдаешь. И я вот понял, что духовность – это действие. Духовность – это когда ты остался голодный, потому что есть кто-то, кому нужна твоя помощь, и ты духовно становишься сытым, потому что ты так счастлив, что эти детки… Мы приехали в какой-то детский дом, у них там на 30 воспитанников были одни тапочки. То есть мы были вообще разочарованы этой ситуацией, и хотелось вот помочь им, поддержать. Поэтому духовность приносит еще такое внутреннее удовлетворение, как сказал Иисус, что блаженны нищие духом. Те люди, которые обрели духовность.
3: Да. Сюда же можно отнести и волонтерство. Это тоже действие жизни, точно. Когда занимаются сейчас много, вообще распространено. Это да, благотворительность, волонтерством занимаются многие люди. Да. И я когда смотрю, когда больше и больше людей вот в это идут от сердца, да, вот вижу, что несмотря на... Это же свое время надо потратить. Да,
0: деньги,
3: средства,
0: силы,
3: да, силы здоровье. Да. Идут вот эту волонтерскую деятельность, занимаются. Я прям очень рада, что сегодня очень это вот набирает силы.
2: Да, да. Постепенно, как бы, может быть, уходят какие-то моменты. Это же молодые люди, да? Вот они там не тратят время на игры компьютерные, вот. Они идут заниматься волонтерством. Тоже сердце радуется.
3: Да.
2: Резюмируя, можно сказать, что духовность – это наполненность вот личными ценностями, которые несут добро. Духовность – это наша связь с Богом. И духовность – это практика, которая вот реализуется в жизни. Спасибо вам за это прекрасное обсуждение. Был очень рад всех видеть.
5: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? «Есть ли рай и ад?». Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
6: Для вас поет группа «Глина».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте! Если вашему ребенку от года до трех лет, эта программа для вас. Сегодня мы говорим о том, как правильно воспитывать и развивать ребенка в этом возрасте. И нам в этом помогает психолог Надежда Владимировна Косинчук. Надежда Владимировна, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Итак, от года до трех лет. Период очень интересный, и дети уже становятся все более и более восприимчивыми. Они очень активны в этом возрасте. Какие вы советы можете дать родителям детей, которые вот находятся в периоде развития раннего детства?
3: Да, это очень беспокойный возраст. И характеризуется он тем, что фактически разрывается вот эта непосредственная связь с родителями. Ребенок начинает ходить, а значит, он делает первые шаги в мир самостоятельности. И это фактически еще одно такое вот открытие для ребенка, что он отрывается от родителей и начинает самостоятельно передвигаться по окружающему ему его пространству, а дальше перед ним открывается такая разноплановая, яркая картина различного многообразия вещей. Вы знаете, это настолько эмоционально впечатляет ребенка, настолько взрывает его психическое развитие изнутри, что нам, родителям, очень важно не упустить вот этого живого интереса к познанию, потому что это находится в прямой зависимости к тому интересу, который мы должны развить и сохранить для того, чтобы ребенок успешно в будущем обучался в школе.
2: Угу. То есть надо все-таки ребенка развивать, нужно участвовать в этом. Ребенок сам с собой, ну, как бы иногда вот говорят, что да, ребенок сам узнает то, что нужно будет. Они любопытные, везде лезут, все узнают. И сам он пусть развивается. Вот наши бабушки, прабабушки как-то же росли, да? То есть нужно все-таки участвовать. Да,
3: кроме этого, я хотела бы отметить, скажем так, организацию вот внешнего пространства, которое ребенок хотел бы освоить. Когда ребенок начинает ходить, мы все начинаем беспокоиться. Ой, он сейчас залезет туда, ой, он открыл шкаф, сейчас он вытащит там наши отглаженные, сложенные наволочки. Или посмотри, он пошел на кухню и уже там гремит посудой. И это нас очень настораживает. Мы ограничиваем пространство интереса ребенка тем, что начинаем зашнуровывать, завязывать, да, вот эти интересные для ребенка места. А лучше бы, да, открыть этот шкаф вместе с ребенком, пересмотреть, что там, да, вынуть оттуда все, а потом сказать: ну а теперь, Сашенька или Машенька, давай мы с тобой сложим эти вещички, как они должны здесь лежать. То есть, с одной стороны, мы развиваем познавательный интерес ребенка, с другой стороны, мы знакомим ребенка с миром вещей, и, в-третьих, мы прививаем ребенку культуру взаимодействия с вещами.
2: Угу. И, наверное, то, что мы это вместе с ним делаем, да он бы сам их все вынул, загремел там, это да. А это мы вместе делаем, это важно?
3: Да, я бы сформулировала вот этот вот тезис, основной тезис развития психического, духовного развития ребенка тремя словами. Мы делаем вместе или мы познаем вместе, мы действуем вместе.
2: Угу. То есть важно вот поощрять всячески этот интерес, да?
3: Безусловно.
2: А вот есть сейчас очень популярны всевозможные школы раннего развития. Готовы там с 2,5 лет детей учить читать, с 3 лет говорить на другом языке. Станут ли наши дети от этого действительно более умными, более развитыми, более нравственными?
3: Все, что касается раннего развития, я только за это, но исключением является, что мы делаем. Мы развиваем ребенка действительно, или мы создаем условия для того, чтобы ребенок осваивал накопленный знаниевый опыт человечества, обучая его раннему письму, раннему чтению, математике и так далее. Я не вижу в этом особой возможности.
2: Я не совсем поняла. То есть это, с одной стороны, я поняла только то, что вот это все-таки хорошо, да, но смотря какую цель мы преследуем. Да?
3: Дело в том, какие методики мы используем и что мы развиваем. То есть если мы просто обучаем ребенка, то хочу сказать, по зрелости своих психических функций ребенок еще не готов в периоде от года до 3, чтобы осваивать математический опыт и другой знаниевый опыт. Все, что касается развития его психических функций, таких как ощущение, восприятие, мышление, речь, и другие психические функции, то здесь, конечно, наша основная задача заключается в том, чтобы создать среду для того, чтобы ребенок, ну, например, при развитии ощущений, то есть мы можем дать ребенку различные плоскости, предметы различного объема для развития, например, зрительного восприятия, да, мы можем знакомить ребенка с различными цветами, различными формами и так далее. То есть это то, что ребенок может воспринять. Все, что касается речевого развития, это одно из важных направлений развития в этом возрасте. Очень важно с ребенком много говорить и в первый год жизни, и в период раннего детства. Тогда к 3 годам ребенок заговорит уже самостоятельно. Это самый благоприятный период для того, чтобы у ребенка развивалась речь. Очень важно в этот период включать ребенка в различные жизненные процессы. И вообще, если мы просто общаемся с ребенком, нам нравится это, может быть, даже в какой-то степени мы воспринимаем его как игрушку, потому что действительно дети очень интересны. В этот момент, в этот период жизненного развития необходимо перестроиться, потому что мы упускаем очень важный этап в жизненном развитии ребенка. Именно вот этот интерес к взаимодействию с предметами мы можем использовать для того, чтобы ребенок начал выполнять какие-то элементарные поручения. Ну, например, ребенок может подать тапочки, ребенок может сложить игрушки и конечно же, приучать к порядку необходимо с раннего детства. Вообще, я хотела бы немного вернуться в предыдущий период и рассказать об одном исследовании, которое было еще сделано Марией Монтессори. Очень часто родители обращаются с этим вопросом. Вот почему, например, у меня 2 детей... Один ребенок приучен к порядку, а другого никак не можем приучить. И вот интересное исследование она проводила и выдвинула как бы такое предположение, что для формирования чувства порядка очень важно нам, родителям, поддерживать порядок в первый год жизни ребенка. с момента, когда у ребенка начинается правильное отражение действительности, и он начинает воспринимать окружающие его предметы в подлинном виде, ребенок, как бы просыпаясь, открывая глазки, сканирует окружающую действительность и определяет то, что я вчера запечатлел, на месте. Значит, все в порядке. Если в период, а это возрастной период где-то с 3 месяцев, ну, фактически вот первый год жизни. Но если мы затеяли ремонт, если просто мы любим перестановку, или если так случилось, что мы переезжаем, вот фактически после таких действий у ребенка формируется допущение, что, в общем, вещи могут стоять и в других местах.
2: И кроме где этого, попало, валяться,
3: и где попало. Да. Кроме этого, ребенок испытывает тревогу, переживание, в какой-то даже степени стресс. Что изменилось? Почему это изменилось? Поэтому в первый год жизни необходима средовая стабильность, чтобы все было на своих местах, все было в порядке и не изменялась среда. Но в последующие периоды вот это чувство новизны, когда ребенок соприкасается с новым предметом, с новой картинкой, открывающейся на его жизненном горизонте, вот в этот период жизни очень важно, чтобы эти картинки были как можно разнообразнее, как можно чаще менялись, потому что это тоже стимул для его психического и духовного развития. Mm-hmm. Ребенок только что научился доверять. Он продолжает учиться доверию и дальше. И в период от года до 3 очень важно сохранять эмоциональную привязанность между родителями и детьми.
2: Понятно. Надежда Владимировна, в 3 года наступает, как правило, кризис, да, первый, наверное, mm-hmm. да, такой основной серьезный кризис.
3: Ну, это жизни уже не ребенка, первый кризис, да, не первый. Фактически по счету это 3-й кризис.
2: Да.
3: Первый кризис новорожденности,
2: ага.
3: Потом кризис 1 года, когда ребенок mm-hmm. начинает ходить и разрывается mm-hmm. вот эта социальная ситуация. Мы для ребенка это огромный стресс mm-hmm. разрыва. Uh-huh. отношений, ну, не отношений, а, скажем так, контакта, uh-huh. да, вот этого непосредственного с матерью.
2: И в 3, да, но в 3 вот очень часто говорят психологи именно о кризисе uh-huh. 3 лет. Наверное, он просто очень серьезный, да?
3: Да, кризис как его очень пережить? Серьезный, в психологии что его делать? Даже называют семизвездием, потому что ребенок начинает проявлять негативизм по отношению ко всему и всем, и даже в какой-то степени деспотизм, упрямство, выражается это в бунте, обесценивании, строптивости, ну и пресловутое вот это «я сам» в первых шагах, в попытке сделать первые шаги в самостоятельную жизнь.
2: Угу. Вот в этот период как раз родители начинают разводить руками и думать, угу. ой, да такой был он сладкий малыш, а тут упрямится, еще угу. начинает махать руками, кидать. Вот как с ним сладить? Ой, это что, плохой мальчик, плохая девочка. И вот начинается именно этот кризис отношений.
3: Дело в том, что любой кризис, он обостряется, если родители занимают неправильную позицию по отношению к ребенку. Угу. То есть вот мы говорили о 2 подходах. То есть одни родители, как только ребенок встал на ноги, с облегчением выдыхают, ну, теперь вот он более самостоятельный, уже не так тяжело, уже можно заниматься еще какой-то дополнительной деятельностью. И в какой-то степени ребенка начинают может быть, предоставлять самому себе. Очень модно сейчас приучать ребенка к раннему взаимодействию с компьютером. В год дают ребенку планшет. И вот здесь как раз мы видим, это соотносится с потребностью ребенка, потому что очень легко меняются картинки на планшете, они яркие, они интересные, и, в общем-то, дети увлекаются этим. Увлекаются настолько, что начинает формироваться ранняя зависимость. И уже отвлечь внимание ребенка от планшета, которым управлять очень легко. А ведь для того, чтобы развить вот эти тугие механизмы психики, нужно трудиться. Лучше было бы, если бы ребенок соприкасался с предметами, которые чувствительны, которые являются эффективными раздражителями, и как молоточки в коре головного мозга стучат и возбуждают ее для чего? Для познания, для развития. Но взаимодействие с планшетом – это очень пассивный способ развития, который, кроме как созерцания, ничего больше полезного ребенку не дает. Это совершенно неподходящий метод для того, чтобы успокоить ребенка или занять ребенка или развить ребенка.
4: Даже если там какие-то игры, где нужно подбирать формы, цвета, проходить какой-то путь.
3: Лучше это сделать вживую. Да? Лучше, просто, когда ребенок это ощутит, когда он возьмет, когда он поманипулирует с предметами. И фактически посредством вот того, что ребенок взял предмет в руку, он как бы с ним соединяется. Он его начинает воспринимать на уровне не только восприятия зрительного, да, но и тактильного здесь развиваются и ощущения. Это очень важное психическое познавательное.
4: Как процесс. Важно понимать, что ребенок это не взрослый. Нам-то кажется все легко, все само собой разумеющееся. А они только узнают мир. И, ну, что такое, мы знаем, что вот эта поверхность шершавая, это скользкая, это гладкая, им еще все нужно
3: познавать. Да, нам необходимо усвоить, что ребенок не просто маленький взрослый, но психика ребенка качественно отличается от психики взрослого.
4: Надежда Владимировна, большое спасибо за то, что вы делитесь своими знаниями, советами. Спасибо за участие в программе.
3: Благодарю и вас. Всего доброго.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
5: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как умение ладить с другими влияет на наше благополучие? И как преодолеть барьеры коммуникации? Здравствуйте, друзья! Сегодня мы сфокусируемся с вами на теме вообще общения с людьми и установления прочных межличностных отношений.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Светлана Малова. Предприниматель, певица, почетный волонтер. Любит сочинять музыку и петь, фотографировать, путешествовать. Считает, что важно придерживаться христианских принципов в любой сфере деятельности. И тогда успех и благополучие гарантированы. Девиз: бизнес – это не про деньги, а про служение и благотворительность.
1: И мой первый вопрос к вам. Вот для вас лично, вот что значит такое понятие «эффективное общение»?
3: Ну, на мой взгляд, эффективное общение подразумевает собой возможность выразить и возможность быть услышанным, когда есть какая-то связь, когда есть какое-то взаимодействие между двумя, и это взаимодействие успешное.
4: Я думаю, что это очень важная тема. В наш век информации, технологий, когда очень много мессенджеров, смартфонов, люди разучились просто искренне от сердца к сердцу разговаривать. Этот навык надо восстанавливать, он ведет к счастью в отношениях.
5: Но если это бизнес, то это эффективные переговоры для достижения результата.
1: Спасибо, коллеги. Ну, давайте затронем чуть глубже, да, посмотрим вот на основные аспекты, что ли, да, вот что важно в эффективном общении. Потому что это может быть ведь, ну, например, понимание друг друга, да, и понимание, что я вкладываю. Уметь услышать, потому что иногда для людей эффективное общение – это умение донести свою точку зрения. И люди ходят там обучаться, вот как донести свою точку зрения, аргументировать.
3: Ну, и это тоже нужно.
1: Да.
3: Потому что люди иногда не могут выразить, и проблема не в том, что тебя не слушают, а в том иногда, что ты не умеешь как-то сформировать мысль свою, донести. Иногда я встречаю это, ну, если в семейной коммуникации, я встречаю это иногда, что в таком варианте, когда родитель посылает много правильных месседжей своему ребенку, ну, подростку, к примеру, но он не услышан. И дело не в том, что он говорит неправильные вещи, а, возможно, то, что он хочет донести, нужно немножко в другую конструкцию превратить, и тогда оно переформулировать, перестроить, и тогда это послание, оно тогда дойдет до адресата.
4: Мне кажется, что еще нужно правильно послание озвучивать, то есть говорить не ты, там такой, сякой, неправильно ты как-то там меня понял, сделал. То есть говорить о своих чувствах. Пытаться контролировать, вот наша тема про эмоциональный интеллект, это же про общение в том числе. Потому что мы же воспринимаем не просто текст или смысл, мы же смотрим, как человек смотрит на нас, его жесты, он там раздражен, дрожит, он злится, он в закрытой позе. Или он доброжелательный, открытый, готов с нами поговорить даже на сложную тему. И если человек говорит о своих чувствах, прежде всего, это поможет наладить коммуникацию и другому тоже задуматься. Надо же, вот что, оказывается, он думает или чувствует по этой ситуации.
5: Кстати, я тоже, когда сотрудникам пытаюсь донести что-то для отдельного сотрудника, я ему не говорю, что ты должен. Я говорю, что мы, как команда, наша компания, мы вместе можем сделать лучше, если... И уже дальше говорю, потому что мы команда. Каждый в отдельности, но мы вместе. И давайте вот будем... И уже дальше говорю что-то. Это более действенно, нежели вот тыкать. Ты почему...
3: Ты должен, да, да, я хочу, чтобы ты...
5: Я хочу, да. И когда вот пишем, что мы вместе, ребята, давайте порадуемся, мы достигли. Да?
1: Да,
5: или
1: да.
5: Вот у нас есть какая-то вот проблемка, давайте там поднажмем в этом. Да? Вот это более действенно.
4: Но, Светлана, мне кажется, что вот эта мудрость руководителя, потому что кому-то хочется почувствовать свой статус, кто в доме хозяин, ты должен, да, слушайся мое слово последнее. Но хотя, наверное, это связано, с, например, с таким понятием, как одиночество власти. Да? То есть если человек забрался на вершину, и он не строит вот этой вот команды, мне так понравилось слово, которое ты использовала, то есть он не строит вот эту идею команды, да, он будет на вершине, да, он будет супербосс, но он будет один.
5: Да.
1: Да. А, хорошо. А вот такое понятие, как эмпатия, мы его часто слышим. Вот это важно ведь для общения. Ну и говорят, эмпатия является частью эффективного общения. А что это для вас эмпатия? Как она проявляется в практике, что ли?
3: Ну, это все-таки, это же умение сопереживать, сочувствовать. Ну, я бы сказала, Все со. Что-то со с этим человеком делать. Да.
4: С человеком. А,
3: соединение, коннект какой-то с ним. И благодаря эмпатии, вот мы говорим, да, об эмоциональном интеллекте, благодаря эмпатии мы можем услышать какие-то невербальные вещи, которые даже если человек говорит, мы спрашиваем, как ты, и он говорит, все хорошо, но мы считываем благодаря эмпатии какие-то невербальные вещи, и мы понимаем, что там не все хорошо. И тогда мы либо игнорируем, либо говорим, слушай, давай поговорим, я чувствую, что не совсем все хорошо. И вот эмпатия, она помогает посмотреть за пласт вербальных слов, а она помогает туда глубже погрузиться и посмотреть, а что внутри на самом деле человек проживает.
4: Слушайте, ну это очень тяжело. Вот я на своем опыте могу сказать, когда я начинал служение пастора, я думал, что вот хороший пастор – это тот, кто хорошо проповедует. Ничего подобного. Хороший пастор – это тот, кто хорошо слушает. И вот часто люди же, мы же разговариваем, и человек тебе начинает делиться с какой-то проблемой. И когда у тебя уже есть какой-то небольшой опыт, ты такой, ага, вот, вот это, здесь вот это сработает. Или вот это нужно предложить. А потом ты понимаешь, что его проблема, она вообще про другое. И это усилие над собой все отложить, какие-то там, не знаю, мобильный телефон. Я вот смотрю, как люди разговаривают, они вот разговаривают в телефонах. Это же так не работает. Все отложить, сконцентрироваться на нем и попытаться узнать, вот что сейчас его беспокоит. И иногда даже ты не предложишь ему выхода из ситуации.
3: Конечно.
4: Но
1: а
4: ты
1: просто
4: его послушал,
1: да?
4: И человек говорит, о, вы мне так помогли, спасибо.
3: Так хорошо поговорили.
4: Да, да.
3: Я думаю, что в эмпатии уже еще включает и, ну, и активное слушание туда же, чтобы свериться, я правильно услышал, я правильно,
4: тебя понял.
3: Правильно ли я понял. Правильно. Ты сейчас про это говоришь. Это тоже помогает, ну, вот эти вот контакты создать, потому что я соглашусь с Евгением, иногда человек говорит тебе одно послание, но у этого послания есть... двойная мысль, есть двойное дно. И не так давно мне подросток один пишет, я не могу сконцентрироваться на учебе, столько уроков, столько всего задают. И я думаю, что Бог такие мысли дает. Я ей пишу, а тебе кто-то нравится? Кто-то появился? И так получилось, что действительно, то есть основной месседж был, мне сложно учиться.
1: А в реальности
3: просто мысли некуда вместить, потому что человек влюбился. И иногда человек, это я привела пример с влюбленностью, а иногда человек может озабочен чем-то быть. Да. И вот эмпатия, внимательное наблюдение не только за словами, но полностью за полным комплексом каких-то свойств, особенностей общения позволяет увидеть что-то большее, чем просто слова.
4: Вот о чем сказала Мария, я очень люблю читать Евангелие, потому что там вот эти диалоги Иисуса с людьми, например, есть диалог с Никодимом, есть еще такая женщина-самарянка, Иисус с ней беседует, и вроде бы он мессия, он там учитель, он должен говорить, а он им задает вопросы, как, что, как ты себя чувствуешь, как человек может родиться свыше, и они вот начинают ему открывать свой внутренний мир. То есть я вот пытаюсь учиться вот этому навыку слушать людей, задавать вопросы,
5: Ну, вот у меня в компании то же самое. Каждый сотрудник знает, что он спокойно может постучать в мою дверь, вот, и открыть ее, зайти, сесть напротив меня и рассказать о всех своих нуждах. То есть изначально, когда я принимаю на работу, я всегда говорю, что вот, вот эта дверь, и если у тебя какая-то есть мысль закрадывается, не надо ее где-то там с другими коллегами даже решать, да, вот, пожалуйста, постучи в дверь, зайди, сядь и со мной задай мне этот вопрос лично, мы с тобой здесь обсудим ее, я отвечу на все твои вопросы, да, чтобы нигде ничего не закрадывалось. Лучше прямо мне задает вопрос. И каждый сотрудник знает, что он смело может зайти, задать вопрос, мы тут же решим этот вопрос. Да, отпроситься, вообще без проблем, я всегда иду навстречу, да, вот всегда чувствую, вот, что кому-то что-то нужно. То есть в этом плане у нас мы такие открытые в общении всегда вот, к сотрудникам, поэтому вот это общение у нас, на, я считаю, на высоком уровне. Мы спокойно вот со всеми можем пообщаться простым языком, без всяких вот этих «я свысока», этого у нас нет в компании.
1: Супер. Но ведь сейчас ты натолкнул на мысль, что есть и барьеры в общении у людей. То есть люди, ну, либо боятся донести свои мысли, открыться, выразить их, да?
3: Их вот. Прошлый опыт может быть очень серьезным барьером.
1: Опыт. Что можем посоветовать таким людям, которые вот ощущают, что им как-то страшновато, что ли, доносить свои мысли, или страшновато открываться? Ну, даже в семейных отношениях это бывает.
3: Я обычно предлагаю практиковать это с теми, с кем безопасно для начала. Угу. Прежде чем кому-то открыто, с кем ты знаешь, что не очень он отреагирует, кто проблемный для тебя в общении, попробуй с тем, кто умеет слушать, кто примет, кто поддержит, попробуй на нем потренироваться, открываться. То есть мы не можем просто вот открывать весь свой внутренний мир и быть уязвимыми. А нужно по чуть-чуть практиковать осознанно это делать.
1: Растяжку.
3: С теми людьми, растяжку, да, упражняться в этом, с теми людьми, с которыми безопасно, чтобы вот эта ситуация успеха, когда мы ее обретаем, она могла нас побуждать дальше двигаться, чтобы уже в дальнейшем мы не боялись даже открываться тем людям, которые, возможно, не примут наше мнение, не согласятся с ним.
1: Угу. А если человек тебя не понял, вот кто в этой ситуации виноват? Ты вроде ему все донес, а потом оказалось, что он тебя неправильно понял. Это он виноват, что он неправильно меня услышал? Или я все-таки неправильно доносил свою мысль?
5: Ну, тут, наверное, нельзя однозначно сказать.
3: Вот. Соглашусь.
5: Тут, возможно, и так, и так. Да, возможно, и человек не понял, да, которому ты сказал, возможно, и ты донес неправильно. Поэтому здесь нужно рассматривать... Ну, ситуацию конкретную.
3: Ну, мы же слышим через фильтры. У каждого из нас есть фильтры.
1: Да.
3: И кто-то может сказать что-то про мою внешность, а я подумаю, что меня обесценили. Или я вспомню, как меня когда-то в школе, может быть, упрекали. И я уже реагирую не на этого человека, не на фразу, которую он сказал. А включается весь мой прошлый опыт, и я уже отвечаю через вот эти фильтры уже совсем багажом своего прошлого опыта.
1: Да.
3: Почему иногда, когда, опять хочу семейный такой пример привести, когда подросток что-то отвечает, возражает что-то взрослому, если взрослый не чувствует себя уверенным, компетентным, он начинает чувствовать угрозу, что это угроза моей власти, и это мешает ему услышать, что сейчас подросток просто хочет отвоевать себе личностное пространство, что он растет, меняется, сепарируется. И если взрослый не увидит, что это где-то его вещи мешают ему услышать, он будет обвинять. И тогда проблема не в подростке, который выразился, а проблема в том, а что сейчас у меня внутри происходит.
4: Да. Мне кажется, вот здесь вот очень важный момент, когда тебя не поняли, да, или вот проблема в коммуникации, не переходить красную линию. Библия об этом говорит, допустим, не переходить на оскорбление. Есть такая интересная фраза, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Это апостол Павел пишет. То есть, хорошо, вы не поняли друг друга. Может быть, даже где-то эмоции у вас кипят, как, помните, вот в этих мультиках там такие красные глаза появляются у героя мультика. То есть ты вот... Как так происходит? Не переходи вот эту черту, потому что ситуация решится. Может быть, вы придете к общему знаменателю, но осадок от обидных слов, это как рана, нанесенная шрамы. Поэтому есть оскорбления, есть обидные слова, которые касаются там родных, близких. Это то, что ранит. И когда человек хочет, чтобы к нему хорошо относились, есть такой библейский принцип, что ты зеркаль, ты относись хорошо к другим людям. И тогда это сработает, когда с тобой будет общаться. Не переходить вот этих вот красных линий и не оскорблять

0: понять нас точно так, как мы, потому что у нас есть свой опыт, мы смотрим через свои фильтры, через свои линзы на этот мир, и поэтому аналогично 100% даже мы здесь сидящие люди, мы друг друга не сможем на 100% понять всегда.
1: Я, кстати, использую у себя такую практику, что я часто резюмирую то, что я хотел донести человеку. Потому что я понимаю, пока мы могли общаться, человек может улететь мыслями в какую-то... Или его что-то зацепило, да, как ты говоришь, опыт какой-то. И он ушел
2: мысль.
1: И мне важно, чтобы
3: точит
1: он... Поэтому
3: во время
1: разговора. А ему, может быть, неудобно меня переспросить. Я потом резюмирую, как вот технику использую. Кстати, мы вот затронули момент про обратную связь важный, да? Особенно, когда нас критикуют, да, вот человека. Как правильно вообще относиться к критике? Чтобы не ходить два дня с больной головой и не переживать о том, что вот тебя там раскритиковали. Вот как вы в жизни это все?
2: Ой, это такой вот сложный момент. Это Мария, наверное, работает очень часто вот с такими людьми. Я скажу о себе. Я как поначалу, вот, когда вот эта вся вот моя деятельность, вот эта концертная началась, да, когда вот ездишь по концертам, когда тебе потом пишут в соцсетях, критики я вообще получала мало за всю свою
1: жизнь. Ну, какие-то люди, знаешь, хотят уколоть.
2: Но есть какой-то, да, вот момент, какие-то там проценты какой-то все равно есть. Кто-то что-то напишет. Да. В основном, слава богу, пишут положительно, это приятно все, как тронуло кого-то. Я всегда говорю, слава богу, вот что значит хорошо все. Но вот все равно кто-то что-то напишет. Мне так это больно было. Ну, почему? Ну, я же стараюсь, да. Ну, что я сделала не так? Так вот через себя все это вот проносишь, и плачешь в подушку, и тяжело. Но сейчас, наверное, я повзрослела, вот, помудрела как-то, немножечко стала с собой работать в этом плане, и мне стало проще, легче. Я как-то, действительно, как вот сказала Мария ранее немножко, что никто, ну, не будешь для всех хорошим, это нормально. Я просто сама себе сказала, это нормально. Ты не будешь для там, 7 миллионов людей быть хорошей. Примета. Да. Ну, примета как данность. Да, да, да. И это норма. Я как-то себе так сказала, подумала, ну, это и действительно так.
0: Снижает напряжение
2: как-то
0: сразу.
2: Да, как-то это, ну, действительно это так. Это норма. Да. Вот. И действительно никто не будет так же думать, как ты. Ну, нет такого человека,
3: это
2: который...
3: Ценный совет, особенно что касается социальных сетей, потому что все равно у нас же есть сообщества, какие-то группы, чаты, есть вот там, не знаю, чаты дома, где люди общаются с соседями. Надо просто принять для себя, что в интернете сегодня, есть даже исследования, которые это показывают, очень агрессивная среда. Скорее всего,
0: люди позволяют там себе.
3: Опубликуете, не знаю, видеоролик, как вы учитесь играть на гитаре, что-то еще, как вы отдыхаете с семьей на море. Скорее всего, найдутся люди, которые вам напишут какой-то негатив.
1: Хейтеры такие.
3: Хейтеры, да, как их называют. На это вообще не надо ориентироваться, потому что есть такой феномен. Человек опубликовал фотографию, ага, пошли негативные там комментарии, он ее удаляет, он публикует другую. То есть такое ощущение, что он свою жизнь, свою самооценку связывает с вот тем сообществом, и если будут хорошие лайки, значит окей, если будет негатив, я думаю, что это путь в никуда.
2: Реакцию людей ориентируется, получается.
3: В эти диалоги вступать не нужно. У вас должны быть люди, которые для вас являются авторитетом.
0: Ориентиром.
3: Да. Вы, это может быть ваши близкие, ваш духовный наставник, ваш да, вот процесс самоаудита, но вы просто, если будете в этом ковыряться, вы столько негатива для себя возьмете и не добьетесь ничего.
2: Конечно.
0: Ну, мы идентичность какую-то теряем. Мы тогда начинаем, пытаясь под всех, да, чтобы понравиться. Я обычно для себя несколько таких мыслей, которые мне помогали, когда мне это уже прилетало. Мне кажется, всем так или иначе из нас что-то прилетало. Есть фразы такие, которые меня утешают. Это про то, что критикующие люди – это люди, которые на самом деле на нас работают. Это те, которые...
3: Фрилансеры.
0: Да, они мне что-то хотят сказать.
1: Я могу совершенствоваться.
0: Я могу совершенствоваться. И помимо этого, я задаю иногда вопрос, когда люди критикуют, я задаю вопрос, а что ты предлагаешь? То есть не просто, чтобы критиковал, а вот конкретно. Чаще всего, когда задаешь вопрос, а что ты предлагаешь, нет конструктивного какого-то совета, ответа. Человек просто выпускает какой-то негатив. И для меня это сигнал, что это человек, который, ну, на самом деле сейчас и не работает на меня. Если он хочет поработать, он мне даст дельный совет.
3: Извините, вы уволены.
0: Я его использую.
1: Я, кстати, тоже использую это для себя. Я научился себе говорить и к критике относиться таким образом, что, так, Руслан, большинство людей, которые критикуют, они не имеют экспертизы в этой теме, на которую они говорят.
2: Да, да.
1: И поэтому,

0: принимаешь критику только конструктивную, та, которая помогает расти и развиваться.
1: Да.
0: А там где-то просто уколоть или хейтеры, ну...
2: Любите хейтеров ваших.
1: Я скажу, что я помню, когда мне так прилетело, я не знала, что ответить. И у меня тоже есть такой человек, к которому я могу обратиться за советом. Я прислала это сообщение, и он сказал: ты знаешь, Маша, я на такие сообщения не отвечаю вообще. Потому что если мы начинаем на такую критику, неважно, в соцсети или в любом другом месте, когда мы начинаем отвечать, это выглядит как оправдание. И человек еще больше начинает критиковать. И поэтому вот здесь нужна какая-то внутренняя выдержка такая.
0: Нажимаешь на кнопку «Удалить это сообщение».
2: А иногда и заблокировать.
0: И заблокировать.
1: Ну, иногда это не столь такое криминальное сообщение, чтобы его удалить. И удалить – это тоже где-то и заблокировать этого человека. Для меня это тоже слабость. Если я его блокирую, то значит, я его боюсь, я не могу быть с ним. Поэтому я не дистанцируюсь, я нахожу где-то ресурс в себе, чтобы... Я не отвечала на это сообщение, если, конечно, это ну, такое совсем... Ну,
2: да. Хотя иногда надо выставить границы.
0: Но
2: да?
0: Есть же вот понятие, вы его даже произнесли, токсичные люди. Вот кто такие токсичные люди? Давайте на эту тему сначала.
1: Ну, я так понимаю, что люди, которые что-то такое приносят негативное, с которыми тяжело быть, которые не принимают тебя, и они готовы все время что-то менять тебя. Они все время критикуют, они все время... Общение с ними, я бы сказала, разрушает.
0: Вот то есть так. Им не важно, чтобы ты рос, развивался, да, благодаря их обратной связи, а им важно, чтобы тебе было плохо.
3: Настроение,
1: ну, они портят. Либо они за счет тебя...
2: Да.
1: Самоутверждаются, да? Либо за счет тебя как-то...
0: Вот и как быть с такими токсичными людьми? Что их это, заблокировать?
2: Да. Тем более Библия говорит, возлюби ближнего, как самого себя, да?
0: Ага.
2: Как его возлюбить?
0: Поэтому лучше заблокировать.
1: Я думаю, что, конечно, управлять общением с этими людьми стоит. Границы однозначно нужны. Но я стараюсь не исключать полностью общение с этими людьми. Потому что где-то я понимаю, что у них есть какая-то проблема, которую их какая-то нерешенная проблема, которую они выливают таким образом. То есть это про их боль какой-то, месседж. И когда я смотрю не просто как на человека, который хочет меня унизить, а на человека, который что-то с чем-то не может совладать, тогда да, я выстраиваю границы, я говорю, об этом мы будем говорить, об этом я сейчас не хочу говорить. Эта тема, мы ее не будем поднимать, тогда я вступаю на равных с ним в общении. Я ему говорю, об этом говорим, об этом не говорим.
3: Мария говорит, как психолог. Ей, может быть, и проще с такими людьми. Она понимает, как бы, как с ними вести и разговаривать. Вот, а я, допустим, как человек не психолог, я могу сказать, что я могу пообщаться с таким человеком какое-то время, но если этот человек мне приносит плохое настроение, если он не понимает, да, если он постоянно меня вот чем-то вот мне в уныние, да, постоянно, то я с таким человеком перестану общаться, это точно.
1: Свет, ну а если это близкий человек? Я знаю людей, у которых токсичная пожилая мама. И все время говорит, вы не звоните, вы не приходите, вы не хорошие дети.
2: То есть ты такого человека не заблокируешь, да?
0: Да.
1: Есть люди, которые блокируют, но я не считаю, что это выход из положения. Это как будто уход от проблемы.
2: Ну, в Библии есть интересный совет на этот счет. Написано следующее, что если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, со всеми. То есть и с хейтерами, и с токсичными людьми, и со сложными людьми, потому что для кого-то мы сложные люди. И вот этот принцип о твоем внутреннем мире. То есть есть люди, которых мы должны, наверное, принять, и мы не сможем их поменять, и мы не сможем их там удалить или заблокировать. Но Библия говорит о том внутреннем мире, о гармонии, которая есть у тебя в сердце, и тогда это позволяет...
1: Влиять,
2: может быть, по крайней мере, общаться со знаком плюс, да, что ты не раздражаешься, ты находишь в себе силы поговорить с этим человеком. И еще вот мне нравится один момент, вот я хотел бы продолжить слова Марии. Вот прощение, да? Прощение – это то, что делаю я со своей стороны. Это я человека освобождаю от осуждения, от негатива, от гнева, я его прощаю. Но общение все-таки это двухсторонняя связь. И поэтому, если я вижу, что он поменялся, если он там изменился, если он признал свои ошибки, я признал какие-то свои ошибки, за что он меня критиковал, все, мы будем общаться. Конечно. Это созидательно.
3: Конечно.
2: Но даже если он этого не сделал, мне все равно важно найти вот этот мир, мне надо простить его, найти силу простить его, иначе я сам себя буду разрушать.
1: Ну, это как будто про твой рост личности в общении с этим человеком.
0: Да. Ну, мы говорим, конечно, про тех вот токсичных людей, которые хотят принести боль, а не хотят, чтобы мы развивались. Да, мы, конечно, таких... вот, да, об этом. И здесь, конечно, ну, если мы просто улыбнулись ему в ответ, ну, как бы с добром, но не даем ему дальше... продолжать,
1: повода.
0: У него не продолжается, знаете, вот это вот кипение, какое-то желание, оно притормаживается. Затронули момент влияния. Вот в чем разница между влиянием в общении и манипуляцией? Есть же разница?
2: Это очень хороший вопрос.
0: Это прям вот... Потому что для меня влияние это когда действительно я хочу, чтобы мы добились какого-то результата совместного. Да, может быть, я хочу, чтобы человек поменял свою точку зрения, и я хочу оказать на него влияние, но при этом я использую, ну, скажем так, экологичные методы, я привожу факты какие-то, да?
1: Ну, либо используешь «я-сообщение». То есть но, Руслан, здесь же про мотивы. Вот ты сейчас, когда говоришь «я хочу вот этого достичь», ты как раз обозначаешь мотивы. Мне кажется, это в этом и отличие. Когда человек манипулирует, он ищет своей выгоды. Когда человек использует влияние, он пытается так построить общение, чтобы оно было гармоничным и взаимовыгодным.
0: Ну, мой резюмирующий вопрос ко всем вам. Один главный элемент эффективного общения, образно говоря, вот если у вас отобрать все, а одно самое важное в эффективном общении оставить, вот что бы вы порекомендовали людям, чтобы это было? Что-то одно.
1: Активно слушать, быть с человеком полностью в этот момент.
3: Доверительные отношения.
2: Мы сегодня не сказали про молитву. Я хотел бы сказать о том, что в Библии есть такой интересный образ, что когда человек становится ближе к Богу, то он становится ближе и к другим людям. Он по-новому смотрит на себя, он принимает себя, любит себя. И он начинает по-другому смотреть на своих близких. Поэтому я бы сказал, что секрет классной коммуникации с другими людьми находится, как это говорит Библия, в тайной комнате, когда ты разговариваешь с Богом, и у тебя получаются хорошие разговоры с теми, кто тебя окружает.
0: Резюмируя, можно сказать, что эффективное общение влияет на построение таких прочных межличностных отношений. И это влияет напрямую на наше самочувствие, на наше настроение, да, на наше состояние, что в итоге приведет к тому, что и мы на кого-то будем оказывать хорошее такое, да, влияние, и на нас будет в хорошем смысле оказывать влияние. Спасибо вам за этот отличный разговор.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Благополучие на рабочем месте – это реальность или мечта? Приветствую вас, коллеги. И сегодня мы поговорим на тему благополучия на рабочем месте, ну и о шагах, которые мы можем предпринять для создания такой позитивной рабочей атмосферы.
2: Руслан Ларин. Бизнес-коуч. Директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников. Священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Светлана Малова. Предприниматель, певица, почетный волонтер. Любит сочинять музыку и петь, фотографировать, путешествовать. Считает, что важно придерживаться христианских принципов в любой сфере деятельности. И тогда успех и благополучие гарантированы. Девиз. Бизнес – это не про деньги, а про служение и благотворительность.
1: Ну и мой первый вопрос к вам. Почему вообще благополучие на рабочем месте так важно?
3: Ну, я думаю, не секрет, что многие люди хотели бы работать там, где заботливый руководитель, там, где приятна культура, общение среди сотрудников. Конечно, это дает какое-то чувство общности, это снижает уровень стресса, это дает удовлетворенность самим процессом работы, не только оплатой, но и самим процессом взаимодействия с другими коллегами. Поэтому это действительно очень важно.
4: Ну, это отличный результат. Это же атмосфера благополучия на рабочем месте. Это в первую очередь, какая атмосфера. Если хорошая атмосфера на работе, да, то все довольны.
3: Производительность повышается,
4: да, и, конечно же, будет хорошая результативность тоже будет повышаться.
3: Даже вот есть такая интересная практика, когда статистика, когда женщины предпочитали работать там, где, может быть, и меньше платят, но есть хорошая атмосфера в коллективе.
5: Да, мне кажется, тоже это очень важно, потому что вообще меня вдохновляют люди, которые любят работать, не любят сидеть без дела. И для каждого человека найти любимое дело жизни, может быть, такое громкое слово, призвание, или вот то, что ты получаешь отдачу от того, что ты делаешь, это очень важно. И это связано с нашим счастьем, потому что сколько дней и часов в каждый день мы работаем, мы трудимся. Это наша жизнь.
1: Кстати, да, я тоже говорю об этом, что мы вот в нашем световом дне, который зимой вообще очень короткий, 8 часов, ну, в среднем, да,
5: 10-12,
1: там, рабочий,
5: да.
1: Ну, кто-то 10-12, у кого баланса нет между работой и личной жизнью.
5: Кто не смотрел еще нашу программу.
1: Кто не смотрел программу, но они посмотрят. Но в среднем люди 8 часов отдают работе. И если там не позитивная атмосфера, ну, как бы это время жизни как-то в трубу уходит. И тут мой следующий тогда вопрос. А что разрушает вот эту позитивную, такую благоприятную атмосферу на рабочем месте? Это что такое, влияющее на так вот атмосферу негативно чаще всего?
3: Ну, давление какое-то, как мне кажется, когда есть со стороны руководителя, когда ты не можешь прийти, какую-то идею озвучить, быть услышанным со своей идеей, принятым. Ну, и взаимоотношения между сотрудниками, когда есть какие-то конфликты,
4: да.
3: Когда есть какое-то соперничество, подсиживание другого.
4: Какой-то жесткий
3: открыться.
4: План
3: да.
4: Поставлен, вот нужно срочно выполнить его, да, там переработка часов.
3: И тогда не до отношений, тогда только планы.
4: Нет, конечно
3: и
4: же,
3: часы.
4: Да.
5: Мне кажется, проблема может быть еще в установках человека, потому что даже одно дело хорошо работа, но студенты. Люди часто говорят, вот я там не получил хорошее образование из-за плохого учителя или там возможностей, или финансов, или родителей. У меня там плохая работа, потому что начальник такой, коллеги такие. Мне кажется, вот очень важно взять осознанность своей жизни, осознанный подход, что вот есть я сегодня, как написано в Библии, все, что может рука твоя делать, делай, давай, вперед, и не вини кого-то, и не вешай ярлыки, что это они виноваты, страна виновата, правительство.
1: Точно.
5: Ты сам. У тебя может все получиться, если ты приложишь усилия, старания, талант, ты сможешь изменить свою жизнь, это твоя жизнь, изменить ее к лучшему.
1: Тоже хотел сказать об этом, потому что вот когда мы сразу думаем про коллег, да, там коллеги не очень, босс не очень, а ведь наше вот это продуктивное и такое, знаете, состояние классное на работе зависит в том числе от того, насколько ты достигаешь каких-то результатов на работе. А это же начинается с мелочей. Вот ты, например, неэффективен на работе. Почему? Может, ты целый день сидишь перед компьютером, и тем самым снижается эффективность? И, может быть, просто нужно ввести такие маленькие. Вот я для себя делаю, у меня стоит напоминалка. Каждые 50 минут тебе нужно встать, просто пройтись по офису, не ставить, например, рядом с собой корзину для бумаг, а поставить ее куда-нибудь в другое место, чтобы пройтись туда, выбросить мусор, к примеру. Ну, такие маленькие фишки, которые помогают повышать продуктивность. Я все время думаю над этим, что в первую очередь начинай с себя. Если ты будешь продуктивным, у тебя будет хорошее настроение, ты будешь достигать результатов, и наверняка твое благополучие на рабочем месте будет улучшаться.
3: Ну, Руслан, не всегда так формула легко работает. Все равно есть коллективы, в которые ты приходишь, и там изначально уже такая токсичная среда, что ты, конечно, стараешься, и да, это твоя зона ответственности, ты выполняешь, но она может очень сильно противодействовать и росту, и развитию, потому что, может быть, там не принято, чтобы ты был инициативный, и чтобы ты что-то проявлял себя как-то и развивался. И как ни старайся, ну, в таких коллективах непросто. И только говорить, что это моя зона ответственности, не видя ту зону, ту ответственность, которая лежит на все-таки и часть на руководителе, который, руководитель, который должен тоже организовать и среду, в том числе не только материальную среду для работы, но и эмоциональный климат какой-то.
4: Тут очень многое зависит от руководителя. Вот, допустим, в моей компании так, если я вижу, что вот этот токсичный человек появляется, да, то есть я могу проговорить с ним один раз, который, ну, портит атмосферу, да, вот просто вот какие-то там наговаривает что-то, разговаривает, сплетни, при этом сам, да, сплетни вот, какие-то, да, клевета, может быть, да, при этом со мной он не разговаривает, а это все разносится, что-то непонятное по коллективу. Я могу второй раз поговорить, да. А на третий раз я провожаю его. То есть с такими людьми как бы нам не по пути. То есть приходится расходиться. Надо это делать, ставить точку.
5: В моей церкви был пример, когда молодой человек показал мне, что можно поменять вот ситуацию. У него был непростой коллектив, я могу, наверное, назвать. Он работал, так получилось, что он работал почтальоном, и много задач, нужно ходить, выполнять большой объем работы. Но он как-то вот стал проявлять свои лидерские качества, какие-то процессы помог наладить, трудолюбие, жизнерадостность. В итоге за полтора года он принял участие в конкурсе «Почтальон федерального округа», потом поучаствовал в конкурсе «Почтальон России», стал одним из 10 лучших почтальонов. Вот. Ему там подарили очень много призов, потому что серьезные конкурсы были. Сняли про него фильм, показали по телевидению. Я вот так думаю, вот это он там навел, да, интересные работы и суеты. Это говорит о том, что, да, человек попадает в коллектив, и не все можно изменить. Ему нужно было там трудиться, работать, но он, изменив свой подход, проявив свои внутренние качества, даже вот и в этой тяжелой работе, сложной работе, он проявил себя, добился результатов.
1: Вот мы заговорили про токсичных людей. И хорошо, если там управленец заметил токсичного, да, и пытается помочь коллективу. А если не заметил, да, и он все-таки в коллективе,
3: как либо предпочитает быть? Не замечать, да.
1: Или предпочитает,
5: или
1: да,
5: сам всяк... такой.
1: Или сам такой. Вот эти два момента. Да. Когда у тебя коллеги такие токсичные, вот что делать в этой ситуации? И когда босс токсичный, уходить с этой работы?
5: Тут
1: или
5: как есть... врачи говорят, остается только молиться. Ну, конечно, надо действовать, да?
4: Да, надо действовать.
3: Я думаю, что здесь все-таки мы, как верующие люди, мы понимаем, что свою часть ответственности, работы мы все равно должны выполнять, невзирая на то, какой босс. То те задачи, которые перед нами стоят, мы их должны выполнять старательно, так же, как если бы был хороший начальник. И в Библии написано о том, что и даже если твой руководитель не очень добрый, ты все равно делай, как перед Богом. И это вызов для верующего человека на своем рабочем месте продолжать также исправно выполнять свои обязанности. Но и, конечно, мне кажется, здесь важно, выполняя свои обязанности, ну, где-то делать какую-то границу, где вот моя зона ответственности, и я с кем-то могу изменить отношения, но, возможно, я действительно не изменю своего начальника. И это то, что мне нужно принять, что он таким останется.
5: Ну вот было сказано про верующего человека. Интересно, что в Библии сказано, что не нужно как бы замалчивать свои права. Вот если мы возьмем такой пример с Иисусом, хотя он был спасителем, был Богом, когда его арестовали, он был в суде, ну вот это известная история, распятие, его ударили, его обвиняли во лжи, и он очень прямо, уверенно сказал: «А зачем вы это делаете? Для чего вы меня бьете? Если я что-то неправильно сказал, приведите факты». Да. Да? Ну, перефразируя. И я понимаю, что даже для верующего...
1: Я апостол Павел вроде тоже говорил на суде то же самое.
5: Да, да, абсолютно верно. И я понимаю, что для верующего это может быть моделью. То есть неважно, есть у тебя духовные ценности или нет таких ценностей пока что. Наверное, мы как-то должны все равно проявлять уважение к себе, выстраивать границы, иначе работа может разрушить, сломать человека как личность.
3: Ну, безусловно, заботиться о себе однозначно важно в любом моменте, даже если это сотрудники или начальник, забота о себе, какие-то шаги. Ну, я думаю, что на самом деле много способов есть заботиться о себе, не только о физическом, вот как приводил а Руслан, пример, когда ты специально подальше корзинку бросаешь, но даже то, что ты предпочитаешь слышать или не слышать на рабочем месте, это тоже забота о себе. Это культивирование каких-то мыслей правильных, строить со своей стороны открытое общение, насколько возможно, не принимать негатив, работать над своей стрессоустойчивостью какой-то.
4: Да, но стрессоустойчивостью, конечно, не все обладают, как Мария, да? Мария, конечно, вот, ты заслушаешься, потому что психолог, да, она, конечно, вот
3: расставит. Но поддерживать себя надо, Света,
4: да, нет, я,
3: прогулками,
4: я
3: чем
4: поэтому
3: угодно,
4: и говорю, что да,
3: сно, высыпаться,
4: это изумительно обладать этим, да. Но, с другой стороны, если человек находится вот в таком коллективе, да, и он, и руководитель такой вот...
1: Сам по себе токсичный.
4: Ну вот агрессор, может быть, даже, да, и ты понимаешь, что это вредит твоему здоровью прям на нет. Может быть, и оскорбления там какие-то, или вообще там... А есть такие руководители, которые легкостью могут и оскорблять. Я думаю, что здесь не стоит себя унижать и оставаться на этой работе. Помолиться, и Господь усмотрит что-то, и я думаю, что, может быть, даже и уйти оттуда, потому что это может повредить очень сильно здоровью.
3: То есть тоже как способ заботы о себе, да, долгосрочно.
4: Да, конечно.
1: Но как сделать этот уход, что называется, безболезненным? Потому что, ну, чаще всего, вот, по крайней мере, то, что я слышу иногда на консультациях, люди принимают такое решение очень поспешно, потому что вот оно прям накипело, и человек тут же вот написал заявление и ушел. И вот он остался без работы сейчас и в таком состоянии. Может быть...
3: Нет, ну здесь, конечно, не должны быть импульсивные действия. Я думаю, что как раз то, о чем говорит Света, оно связано с заботой о себе, когда ты анализируешь и видишь, что, как это на тебе сказывается. Видишь, что ты не можешь этому противостоять. И это длится какое-то время, ты проанализировал. Ты себе что-то подготовил, какую-то там параллельно искал какие-то варианты, возможности. И, но это, эти вещи всегда нужно делать, взвесив, не под влиянием каких-то импульсов и эмоций.
1: Да. Я тоже всегда рекомендую, что это не должно быть импульсивно.
4: Конечно.
1: Но самое главное – принять решение. Как только ты принимаешь решение для себя, что «Окей, я принимаю решение, я не хочу работать с этими людьми», то есть ты не убегаешь от проблемы, а ты принимаешь
3: это решение.
1: Это
3: твой выбор.
1: Это твой выбор. И ты понимаешь: «Окей, я на это теперь не обращаю внимания». И человеку моментально становится проще. Он уже не обращает внимания на вот эти все какие-то давления, разговоры, агрессию. Он знает, что сейчас он ищет новую работу. Но тем самым он не подставляет себя, не подставляет свою семью вот этим импульсивным решением. А как вот относиться к другим каким-то стрессорам? Да, мы поговорили про коллег в основном, но есть какие-то другие вещи, которые снижают, ну, позитивную атмосферу на рабочем месте? Ну, скажем, дедлайны – такое модное слово, когда человек постоянно находится в каких-то планах, нужно срочно, все расписано. Вот. Ну, или еще какие-то другие вещи, которые вот снижают позитив на работе. Как с этим всем быть? Есть какие-то мысли по этому поводу?
3: Не, ну, здесь, мне кажется, очень важно все равно планирование, чтобы было. Мне некомфортно, когда дедлайны исходят не от меня, потому что я обычно планирую, но когда откуда-то извне исходят дедлайны...
5: Они всегда прилетают извне.
3: И вот тогда это...
1: И надо было уже вчера.
3: Да, и тогда во мне это вызывает напряжение, потому что я стараюсь как-то все-таки упорядочить, насколько возможно жить все-таки в каком-то режиме таком выдержанном. И такие дедлайны, конечно, очень мешают. И вот здесь, мне кажется, если это уже стало хроническим, мне кажется, вот это та тема, которую нужно оговаривать, о каких-то границах говорить. Если все время коллега вам что-то в последний момент подсовывает, давай сделай, уже горит, вот горит, и это горит каждый месяц, в конце месяца горит, и вы все время его вытаскиваете, это уже нездорово.
1: Проговаривать, значит, да?
3: Эти вещи нужно оговаривать, нужно согласовывать. И говорить, да, сейчас я тебя выручил, давай в следующий раз ты мне это вовремя принесешь, не будем с этим тянуть. И если вы сказали, что вы в следующий раз не будете это прикрывать, то не давайте ему возможность воспользоваться, держитесь уже выбранного курса.
1: А есть же другая тема, когда не прилетает со стороны, а трудоголизм. Это в человеке. Может быть, там Светлана видит там среди своих сотрудников.
4: А я вообще слушаю, я вот слушаю вас и понимаю, сижу, улыбаюсь, понимаю, какой я золотой руководитель. У меня
3: и какие золотые люди у меня.
4: У меня в руководстве, у меня в компании, наоборот, различные мотивации, поощрения, где-то гибкие условия труда. Пожалуйста, у меня сотрудникам даже раз в год я выделяю санаторий, они могут поехать в санаторий за мой счет, как бы, да, то есть оздоровить. Да, в санатории, да, пожалуйста, да, то есть могут поехать еще, как бы, вот мне, кстати, сейчас вот собирается с ребенком поехать тоже сотруднику оздоровиться, поэтому смотрю я, как бы, кому плохо, или кто-то перерабатывает, кто-то вот, у меня такого нету, никто у меня не перерабатывает.
1: Научились баланс.
4: Да, вот этот баланс есть между работой и личной, вот, как бы, жизнью.
1: Это даже не то, что вот у них... Это же какая-то внутренняя привычка. Вот трудоголизм – это прям проблема у людей. Людям нравится вроде работа,
3: да.
1: И они теряют эти границы, берега, да, у них
4: развиваются.
1: Наверное,
4: да, есть такие. Но я очень мало таких встречала, когда прям людям нравится работать. Вот. Может быть, из таких вот я вот к себе, себя тоже, потому что вот действительно вот работаешь, служение, работа. Вот.
1: Но я типа намекаю.
4: Ну, у меня, да, у меня вот четко, точно вот режим работы.
1: Но научилась все-таки.
4: Да, у меня вот
1: есть. Не выгорать.
4: Да. Вот. Это обязательно.
3: Мне кажется, в трудоголизме опасно как раз то, что выгорание за этим происходит.
1: Да.
3: И человек начинает уже, когда выгорает, то же самое выполнять, но уже с какой-то долей цинизма. Уже нет любви к тому, что он делает. Он это делает уже потому, что надо, но всегда за этим вопрос стоит, что он закрывает в своей жизни.
1: Какие
3: с
1: мотивы?
3: Помощью работы.
1: Там мотив еще страха определенный есть. Да,
3: то есть какие-то внутренние потребности он компенсирует с помощью труда.
5: Синдром спасателя, героя.
3: Ну, да. Либо синдром спасателя, либо он кому-то доказывает, что он успешный,
1: либо
3: он кому-то доказывает, что он профессионал, либо у него проблемы дома, и поэтому он сбегает в работу. Это очень распространенное такое явление, когда люди уходят, где-то есть проблемы, но зато я здесь успешный, здесь я знаю, как быть успешным, в отличие от отношений. Отношения строить сложнее, поэтому буду делать свою работу, там мне все понятно.
1: Но иногда бывает так, что человек просто забывает о заботе о себе.
3: Да?
1: То есть он как-то сфокусирован на всем. Да,
3: ну,
1: на
3: либо дела. Не приучен даже заботиться
1: о
3: себе.
1: Это же тоже воспитание.
3: Это культура. Если он видел, что в семье всегда все трудились, не принято было отдыхать, не принято было выстраивать границы, ездить куда-то в санаторий, для него это что-то чуждое. А санаторий – это про других. Я работаю.
1: Да.
5: Читал про Японию, да, что у них вот в крови очень много работать.
1: Да.
5: И даже есть такая как бы национальная особенность – сон на рабочем месте, там, или они едут в метро.
3: Да.
5: И я когда почитал, подумал, о, слава богу, что в нашей культуре есть все-таки вот этот баланс
1: и
5: между
1: отдых.
5: Культурой отдыхом и работой.
3: Но в нашей культуре раньше, по крайней мере, весь отдых сводился к грядкам, к даче, да, копанию картошки. Поэтому это тоже вот только еще, мне кажется,
1: другая
3: вот крайность. Становление такое происходит, чтобы куда-то выйти с семьей, балансировать работу и отдых.
5: Так отдыхали на огороде, что хочется на работу, да?
3: Да-да-да.
1: Что начать заботиться о себе. Да, у меня такой следующий вопрос. А как вот не превратить свою работу в рутину? Вот что делать? Как полюбить, что ли, процесс? Потому что ведь очень часто выгорание на работе из-за того, что, ну, люди, когда уходят, они говорят, ну, у меня рутина, я вот погряз в этом. Можем что-то порекомендовать таким людям, чтобы они не погрязли? А то они погрязают, а потом...
5: Мне кажется, это неизбежно. Есть, например, одно дело, если у человека творческая работа, или там, например, у него меняются пациенты, клиенты, да, там в такси он общается с разными.
3: Смена какая-то, да.
5: Смена, да. А если человек работает, к примеру, за станком, у меня было такое время, что я подрабатывал в ЗАГСе. И даже вроде бы ты в костюме, ты в торжественном мероприятии, но у тебя за день летом 50 пар с 9 утра до 6 вечера. Ну вот к 5 вечера...
3: Ты уже их тихо ненавидишь.
5: Для нас были уже примерно одинаковые. Блондинка, брюнет, невеста, жених, они уже все на одно лицо.
3: Белый-черный.
5: Счастьем и так далее. Я думаю, что тут важно не терять мотивацию и пытаться развиваться. То есть искать какие-то новые сферы, новые вызовы. Здорово, если есть руководитель, который видит такого сотрудника и пытается ему ставить новые задачи, как бы давать ему новые вызовы, чтобы он рос, развивался. Но, с другой стороны, если не повезло тебе, нет у тебя такого руководителя, который тебя постоянно
3: стимулирует,
5: держит в тонусе, да, ну, наверное, находить в себе силы для того, чтобы повышать свои навыки, ставить себе новые задачи. И как мы говорили с вами о том, что мир быстро меняется. Вот мне кажется, такой вот продуктивный подход в случае перемен, он поможет тебе быть уже готовым к новым специальностям, к новым вызовам.
4: Ну, а если работа действительно рутинная, ну, никуда не денешься, вот одно и то же каждый день, да, то, о чем мы говорили ранее в передачах, найди какое-нибудь творчество.
1: Точно.
4: Займись каким-нибудь делом, изучи какой-нибудь язык, начни рисовать, петь или еще что-то, и, в общем-то, уже какую-то ты струю в себе найдешь интересную.
1: Точно. Ну, к примеру, можно же яркость жизни добавить в те моменты, когда ты не работаешь, да, и тогда твой мозг не будет воспринимать, что у тебя жизнь рутинно превратилась.
4: Да,
1: и второй момент, ну, если на работе есть все-таки возможность каких-то кроссфункциональных участие в каких-то проектах, может быть, не в твоем отделе, ты в другом отделе принимаешь участие в каком-то проекте. И для тебя это смена обстановки.
3: Ну, рост какой-то.
1: Какой-то рост, да.
3: Развитие вот, какое-то.
1: Развитие, саморазвитие, яркость жизни, другие моменты позволят не выгореть и не превратить работу в рутину. Хорошо. У меня такой еще вопрос. Вот, когда человек приходит на работу, чаще всего там уже есть сформированная культура, и он туда вливается. И вот может ли человек, ну, что называется, ну, не обязательно, например, противостоять, но как-то улучшать, изменять эту культуру? Или в чужой монастырь со своим уставом не ходят?
3: Мне кажется, есть вещи, которые он должен уважать, что у них так принято. И это уважение, он как-то должен декларировать, что он их уважает, что они так привыкли жить. Ломать через колено, наверное, не стоит. Но пытаться принести и что-то свое доброе – это важный момент. И я помню, как в одном коллективе я просто стала всех обнимать, ну, дам, соответственно. И это вот нашел позитивный отклик. Или, к примеру, не принято в коллективе здороваться, вы зашли, громко поздоровались, или подошли, спросили, как дела у другого кого-то. Это такие вещи, которые, в принципе, вы не навязываете другим, но вы показываете, что можно еще и по-другому.
4: Да, приносить что-то свое потихонечку можно, а вдруг приживется, да?
3: Да.
4: И вдруг понравится людям. Ну, если нет, значит нет. Но пробовать надо.
5: Мне кажется, еще очень важно твое отношение к работе, потому что когда мы попадаем в новый коллектив, нас же всегда сканируют, смотрят, да, проверяют, устраивают какие-то там испытания, да, условные, понять, что за человек и с чем его едят. И мне кажется, если у человека есть, например, духовные ценности, то и вообще его отношение к работе, это заставляет уважать, хочешь ты или не хочешь, это, ну, принципиальность, да, трудолюбие, это те качества, честность, это те качества, которые вызывают уважение даже там у самого такого претензионного начальника. Рано или поздно он скажет: о, как хорошо, что ты у нас работал. И вот лично меня, когда я думаю о теме работы, в Библии написано, что даже Бог работал. Потому что неделя творения, если мы верим, что наш мир создан Богом, сказано, что Бог 6 дней работал, а 7-й день отдыхал. Поэтому работа – это то, что в нас заложено, в человека. Человек не родился в раю, чтобы там лежать на лежаке, пить сок и наслаждаться солнышком. Да? Бог сказал,
3: думаю, что даже в раю у него была какая-то деятельность.
5: Ты будешь работать, да, ты будешь возделывать. Это говорит о чем? О том, что через работу мы можем стать человеком. Через работу мы можем открыть в себе новые перспективы, краску жизни. И, наверное, вот это слово «предназначение», вроде не хочется говорить таких высоких слов, но, с другой стороны, когда ты понимаешь, что твое дело, да, это дело жизни, это меняет чью-то жизнь к лучшему. Там, благодаря тебе существует город или спасены жизни, то это дает тебе значимость, дает тебе осознание. Да? Вот почему за границей человека спрашивают, кто ты? Он говорит: я доктор там Евгений, да, или я пастор Евгений. То есть для них работа – это
3: профессия,
5: это как бы предназначение жизни.
1: Предназначение жизни.
5: Да, это очень важно. Это люди заметят, оценят, и коллектив, может быть, не примет, но скажет спасибо этому человеку за его вклад.
1: Ну вот, да, для меня важно, когда человек приходит в коллектив новый, ничего не ломать то, что там есть. А ты должен для начала вообще осмотреться. Потому что если ты приходишь, и ты такой, значит, у тебя миллион идей, то ты как бы обесцениваешь то, что люди
3: жили, как они жили
1: годами,
3: для тебя,
1: это создавали. Ты пришел такой умный, и ты сразу же выстраиваешь стену между
3: негатив
1: собой.
3: Негатив, может быть, наоборот, выстроить к себе.
1: Сразу же,
3: людей.
1: Да. Хотя ты пришел с позитивными мыслями, но ты же даже еще как бы не посмотрел, а мы же что тут думаешь делали, да?
3: Ну, да.
1: И сначала вот понять и прочувствовать их, и потом увидеть, да, вот не хватает чего-то, добавляя постепенно, да, чтобы это воспринималось органично. И вот у меня еще такой вопрос, вот что мы можем делать для того, чтобы улучшать наши отношения с коллегами и там с начальством, да? Вот какие рекомендации? Буквально там 1-2 рекомендации, если у вас есть. Такие практические рекомендации. Что человек на рабочем месте, может быть, он уже давно работает, к примеру, не новый человек, да, давно работает. И он понял, посмотрев нашу передачу, что надо, конечно, создавать на работе позитив. Вот что это может быть?
3: Ну, это могут быть какие-то маленькие, там, не знаю, знаки внимания, какие-то там, не знаю, поддерживающие, мотивирующие там какие-то записки или где-то на экране что-то высветить, да, поддерживающие такое. Это может быть совместное времяпровождение, что-то совместно, когда отмечает коллектив. Это тоже очень объединяет коллектив.
1: Я когда-то поставил, просто взял и поставил такую вазу стеклянную, такие полезные конфетки туда клал. Вот. Не только, что, ну, к нам приходят из других отделов, не только, что мои там коллеги, а другие, они говорили: ой, к вам так приятно всегда заходить, и конфетку взял себе, и вроде такая мелочь, и приносит что-то.
4: А у меня вот такая вот ваза стоит с мандаринами.
1: Ой, класс.
4: Всю зиму у меня мандарины.
1: Да,
4: и вот мандарины, и у меня все, и у меня написано там: возьмите это немедленно.
1: Серьезно?
4: Ну, так интересно, да, как бы люди.
1: Хорошо, можно моей вазе написать. Это хорошая тема.
3: И ребята,
4: потому что все обычно так думают, взять не взять.
1: Да,
4: и ребята кушают, да, и покупатель. Иногда выходишь в зал, и покупатель так подходит, ну, покупает что-то. Я говорю: вы смотрите, что здесь написано. Он так поворачивается. Я говорю: возьмите немедленно, берите, не выпустят. Он такой: да, берет, хорошо. То есть так вот, ну, уже в общении такое проходишь с человеком. Вот, и ребята угощаются. Когда мандарины, когда конфетки.
1: Резюмируя, я хочу сказать, что мы видим, насколько благополучие на рабочем месте влияет в целом на наше самочувствие, на наше настроение, потому что это, ну, большая часть нашей жизни.
4: Очень важная.
1: Поэтому хочется порекомендовать всем уделять этому внимание. Спасибо вам за этот отличный разговор.
4: Спасибо.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Как мы уже отмечали ранее, каждому ребенку необходимо быть уверенным в любви своих родителей. Есть 5 путей, чтобы сделать это. 5 языков любви. Разные дети предпочитают разные языки любви. Одному важно получить какой-нибудь подарок. Другому подарок не нужен. Ему важно услышать доброе слово. А кому-то важнее подарков и слов ласковое прикосновение. Но если вы заметили, что подарки, слова и прикосновения не являются для вашего ребенка важными языками любви, попробуйте еще один язык – язык времени. Как на нем разговаривать? Это не секрет. Уделяйте вашему ребенку время для общения с ним и только с ним. Просто, с одной стороны, да, а с другой – нет. Наблюдения показывают, что некоторые родители настолько заняты своими делами, а после этого так устают, что совершенно не проводят с ребенком времени. Парадокс состоит в том, что трудятся они ради благополучия своего чада, а в итоге чадо-то как раз и страдает. Страдает от невысказанных новостей, необсужденных детских проблем, от одиночества. Никакие няни, сиделки, гувернантки не заменят детям времени, которое они хотят и имеют право проводить с мамой или папой. «Мама, зачем вы с папой столько много работаете?» – спросила 4-летняя Лиза. Подумав, мама ответила: «Чтобы платить твоей няне и покупать бензин для машины, на которой я езжу на работу». Лиза предложила: «А давай ты не будешь работать, тогда и няне платить не надо, и бензин машине не нужен». Да, некоторые дети всерьез готовы отказаться от каких-то материальных благ, чтобы только проводить время с мамой или папой. Это показывает нам, насколько важен язык времени для детей. А для некоторых проведенное вместе время является единственно возможным доказательством родительской любви. Весомым аргументом для меня в этом вопросе стал такой факт. В своей христианской жизни я испытываю и радость, и разочарование. Иногда меня обижают так, что просто хочется выплакаться, излив свою боль перед Богом. И Господь ведь всегда принимает меня именно в то время, когда Он мне нужен. Даже не представляю себе, как сложилась бы моя судьба, скажи мне Бог однажды: «Я устал, давай пообщаемся потом». Нет, я получаю исцеляющее общение тогда, когда это мне необходимо. И я хочу, чтобы мой ребенок, для которого я пока единственная близкая личность, тоже получал своевременную поддержку. Так давайте сейчас уделим время тому, чтобы учиться уделять время. Если вы опасаетесь, что уделяя время ребенку, вы что-то не успеете, хочу вас успокоить. Дела и уделяемое ребенку время можно совершить.

0: берите своего ребенка с собой на огород. Возможно, он не поможет вам во вскапывании гряд, но вы будете вместе. Он будет смотреть, как вы работаете, но главное, он удовлетворит свою потребность быть с вами. А как быть мамам? Тот же совет. Идете в магазин? Берите с собой. Шьете? Посадите рядом. Моете посуду? Позовите на кухню. Если вы устали и не можете говорить с ребенком, просто слушайте. Дети обычно склонны рассказывать обо всем и ни о чем. Так что такое прослушивание тоже является совместным времяпровождением.
1: Мамины секреты.
0: Как еще можно подарить ребенку время? Секрет второй. Отдыхайте вместе. Как манит к себе в выходной день покачивающийся среди тенистых деревьев гамак. Но постойте, он же вполне может выдержать и двоих, вас и вашего ребенка. Покачайтесь вместе, если хотите, вздремните в обнимку, а проснувшись, вместе наслаждайтесь свежесорванными яблоками. Подозреваю, что все намного прозаичнее. Тянет к себе не гамак в тенистом саду, а мягкий диван в городской квартире. И вместо яблок с дерева наверняка бутерброд с вареньем. Но суть от этого не меняется. Отдыхайте вместе. Если вы любите отдыхать на природе, это здорово. Рыбалка, пляж, пикник на даче, поход в баньку. Пусть ребенок разделит с вами это прекрасное время. Ну а теперь третий способ провести вместе с ребенком время. Он отличается от предыдущих тем, что это специально выделенное или пожертвованное время. Если при вскапывании огорода ваше время не теряется, а идет как бы рядом со временем ребенка, то тут совсем другое дело. Хотя бы 1-2 часа в неделю планируйте провести только с ребенком и посвятите эти часы только ему. Это не значит, что вы сядете друг против друга и все 2 часа проведете, глядя глаза в глаза друг другу. На это время запланируйте что-то особенное. Поход в детское кафе, например, или поездку в зоопарк. Вариантов множество. Музей, лунопарк, аттракционы или даже пеший поход в лесную чащу. Дети обожают походы на природу. Одна моя знакомая раз в неделю заказывает столик в небольшом ресторанчике и приглашает на обед собственную дочь. Да, кстати, насчет приглашения. Попробуйте написать его на красивой открытке или даже создать самостоятельно с помощью компьютера. Можно подписать пригласительный от имени какого-нибудь героя – Микки Мауса, Винни-Пуха, Шрека. Вручив приглашение ребенку за 2-3 дня до события, вы сделаете его более долгожданным и запоминающимся. Конечно, речь идет о детях, которые умеют читать. Если на улице непогода и вы не намерены покидать дом, организуйте особенное время – прямо в квартире. Когда вы все продумаете, приступайте к подготовке. В пригласительном не указывайте прямо, куда именно вы отправитесь. Напишите что-то типа «Страну сказок» или «Остров чудес». За 30 минут до начала закройтесь в комнате, повесив объявление «Вход в страну сказок открыт строго с 19:00. До указанного времени не входить». Переоборудуйте комнату, как только вам подскажет фантазия. Главное, чтобы она как можно больше отличалась от той повседневной комнаты, которая так знакома вашему ребенку. Для этого можно завязать шторы узлом, выключить свет, зажечь свечи, расстелить на полу покрывало, даже переставить на другое место кое-что из легкой мебели – стул, журнальный стол, торшер, например. И вот назначенный час настал. Позовите ребенка в комнату, и когда он войдет, водрузите ему на голову маленькую корону из фольги. Что вы будете делать в этой стране? Может быть, смотреть вместе новый мультфильм или читать интересную сказку. А может, сооружать из коробок и конструктора необыкновенный дворец? Все зависит от вашей фантазии. Да, пожертвованное время – это время, которое вы оторвете от своих и без того малочисленных часов отдыха. Возможно, вам придется пожертвовать уборкой в шкафу или походом в супермаркет. Но потому это и пожертвованное время. А плоды оно принесет столь обильные, что никакое отложенное дело с этим не сравнится. Любовь и доверие вашего ребенка, искренняя дружба, а главное – его уверенность в вашей любви. Это стоит того, чтобы с наслаждением общаться со своим ребенком на столь прекрасном языке под названием «время». Приятного вам времяпровождения. До свидания.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Так бывает, что хороший человек вдруг становится плохим. Конечно, мы не знаем, почему. Есть причины, есть следствия, есть мотив, который побуждает человека так поступить. Между прочим, в 1938 году, по версии журнала «Тайм», человеком года был, как вы думаете, кто? Адольф Гитлер. Но прошли годы, и буквально спустя несколько лет весь мир узнал это имя, и больше практически этим именем никто не спешил называть своего ребенка. Давайте посмотрим, что говорит Библия о том, когда человек становится лучше или, наоборот, хуже. Если взять книгу притчи, 17 глава, 15 стих, здесь написано так. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость перед Господом». С одной стороны, вроде бы правильно, по справедливости, оправдывающий нечестивого. А вы знаете, что когда ты смотришь в Евангелие, мы обнаруживаем то же самое. Бог оправдывает грешника, грешащего грешника. Казалось бы, да? Но ведь это то же самое. Сам говорит, что это мерзость, а сам оправдывает грешника. Но нет. Дело в том, что Господь спешит оправдать кающегося грешника. Вот поэтому Иоанн Креститель начинал свое служение с проповеди, в которой говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Христос начал свое служение тоже с этой же темы. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И что мы видим? С одной стороны, бывает такое, что хороший человек стал плохим. И, конечно, мы огорчаемся. Был такой хороший мальчик, такие надежды подавал. И, пожалуйста, связался с плохой компанией и испортился, или, как мы говорим, покатился. Но когда человек приходит к Богу, то все меняется с точностью да наоборот. Он начинает возрастать. Был плохим, но стал хорошим. Был ненадежным, но стал надежным. И когда кто-то говорит: святость – это недосягаемо, грех – это ненаказуемо, это неправильно, происходит подмена понятий, потому что святость – это реально, а грех – наказуем. Писание говорит: возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Итак, какой вывод можно сделать? Бог оправдывает грешника, но, как мы уже сказали, кающегося грешника. Бог убеждает человека, что ему не нужен грех ни в этой жизни, ни в грядущей. И более того, когда человек приходит к Богу, он становится хорошим человеком и в глазах Бога, и в глазах людей.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
2: Не трогай, мама не разрешает.
1: А я хочу играть.
2: Ты можешь их сломать.
1: А я не буду их ломать.
3: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
1: Я хочу с ними поиграть.
3: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
1: А я хочу сейчас.
2: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
3: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
1: Что?
3: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
4: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
5: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
1: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
6: Ах, да, это твои куклы, забирай.
5: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое? Я тоже хочу.
6: Клубничное.
2: Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
7: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
7: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
3: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
7: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
3: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
6: Это как? Это что? Город стоит на городе?
3: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
8: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4 тысячи лет назад?
3: Да, Авраам жил около 4 тысяч лет назад.
1: Ого!
3: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
8: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
3: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
8: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
6: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
3: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
2: И куда он пошел?
8: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
10: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: а в духовке очень нужный. Выпекается пирог.
1: Анечка, закрой за мною, нужно срочно масло нам. Ты пирог пока не трогай, пусть поднимется он сам. Будет он вкуснее, чем тортик, не пускай домой.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
7: Мартин Лютер однажды сказал: «Не согрешишь – не покаешься». Что же такое покаяние? Для чего оно необходимо, и что покаяние дает человеку? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Мы рады, что вы с нами. Вот так устроен мир, что, наверное, каждый в своей жизни просил у кого-то прощения. Да? И, наверное, многим знаком вот этот термин «покаяние». Это, наверное, нечто больше, чем просто попросить прощения у того, кого ты огорчил. Да? Что такое покаяние?
8: Давайте начнем с того, вообще, для чего мы просим прощения и почему мы просим прощения. Обычно мы просим прощения, когда мы с кем-то вступаем в какой-то конфликт, когда у нас возникает недопонимание, когда ты чувствуешь себя перед кем-то виноватым. И тогда человек осознает, что он виноват, он идет и просит прощения. И вот термин покаяние как раз берет свое начало именно здесь, потому что на самом деле, когда мы исследуем Священное Писание, мы видим, что много тысяч лет тому назад человечество восстало против Творца, оно восстало против Бога и вступило в этот конфликт. И каждый человек, который сегодня рождается, он находится в конфликте с Богом. И вот когда человек осознает это, у него появляется вот это желание примириться с Богом, найти с Ним, вступить в новые отношения без конфликта. И вот это как раз покаяние, термин покаяние, это необходимые условия для того, чтобы этот конфликт был исчерпан. По крайней мере, мы делаем покаянием этот первый шаг. Когда мы обращаемся к Священному Писанию, то мы помним, в Деяниях апостолов Петр в проповеди обращается к мужам израильским и говорит о том, что они сделали со Господом, что они сделали со Спасителем. И это вызвало в них такое понимание, сожаление, что они натворили, что текст библейский говорит, они воскликнули: «Что же нам теперь делать, мужи и братья, что нам делать?» И Петр им отвечает: «Итак, покайтесь». И дальше следующее условие. Но первое, что он говорит, люди должны попросить прощения в том, что они сделали. Поэтому покаяние – это очень важное, на самом деле, важный процесс в жизни человека, важная ситуация, важный термин, о котором мы сегодня говорим, в жизни, в христианской практической жизни.
7: Вот конфликт, о котором вы сказали, живет человек и знать не знает ни о каком конфликте с Богом. Да? Вдруг он осознает, как это происходит, как человек начинает понимать, что он в конфликте с Богом, что человечество восстало какое-то время назад, он при чем? Он-то, может быть, и не уставал. Да? Вот.
8: Ну, да.
7: Почему человек приходит к осознанию покаяния?
8: Ну, на самом деле, когда человек приходит к осознанию просить прощения? Вы знаете, в моей жизни был такой случай. Я учился в третьем классе, и в третьем классе мальчики, они вообще решают испытать в жизни много чего. И мои одноклассники сказали, что неплохо было бы покурить. И я стал курить. В третьем классе. Более того, я пытался, естественно, это скрыть. Мы все понимаем, что курить – это плохо. Да? То есть человек понимает – это плохо. И вы знаете, что я делал? Я, поскольку родители деньги не давали на сигареты, я собирал бычки и заворачивал их в штанины, в калоши вот так их заворачивал. И вот однажды я пришел к маме. Мама почуяла, что от меня пахнет. Ну, поскольку это было очень много лет назад, и жвачек не было, и нечем было все это, чтобы от меня не пахло, сделать, я жевал траву. Ну, в третьем классе на большее сознание не хватило. Вот. И я думал, что от меня не пахнет, пахнет травой. И моя мама говорит: «Сыночек, ты курил?» Я говорю: «Мама, конечно же нет, ты что?» Она была взрослой женщиной, видимо, Бог ей в тот момент руководил, и она сказала: «Ну, я тебе верю, но у тебя какие-то грязные штанишки, снимай, я их постираю». И когда я снял штаны, она начала разворачивать мои калоши, и оттуда посыпались вот эти бычки, окурки сигарет. И знаете, она очень горько заплакала, и я понял, что наступил вот этот конфликт. Мое вранье привело к разрыву взаимоотношений с очень дорогим и близким для меня человеком, моей мамой. Мне бы хотелось, чтобы в тот момент она просто меня выпорола. На самом деле я обнял и сказал: «Мамочка, миленькая, пожалуйста, только не плачь, я больше никогда не буду курить». Почему я стал просить это прощение? Потому что я понял, как сильно моя мама меня любит. И вот человек начинает просить прощения у Бога, он приходит к покаянию, когда он понимает, как Бог его сильно любит. А эта любовь была явлена на Голгофском кресте.
7: То есть покаяние происходит тогда, когда я все-таки узнаю немножко об этом конфликте, узнаю о том, что Бог меня любит.
8: Конечно.
7: Ну а если Бог меня любит, а я пред Ним ни в чем не виноват, в чем... То есть, наверное, просто осознание Божьей любви мало, еще что-то нужно?
8: Ну, я думаю, что нет человека на земле, который бы считал себя абсолютно праведным человеком. Конечно, может человек это понимать, но если вы хотя бы раз в жизни злились или повышали голос, или кого-то обманули, будь это обычная жизнь, обыденная, в школе, где угодно, есть, по крайней мере, эталон понимания того, что мы грешники. Это 10 заповедей. Достаточно посмотреть в заповеди, чтобы понять, я грешник или нет. Но даже если человек и смотрит в них, и видит, что он даже там все делал, но в конечном итоге мы рождаемся уже спустя несколько тысяч лет уже со склонностью к греху. Нам легче, к сожалению, сегодня человечеству и людям легче грешить, чем нет. Чем поступать правильно. Поэтому на самом деле, ну, Дмитрий, только тогда, когда мы увидим Иисуса на Голгофе и поймем, что Бог сделал для нас, что Он отдал самое дорогое. Вот в тот момент в детстве я никогда, мне уже 45 лет, но я никогда не забуду слез моей мамы. Я так сильно ее любил, и я не хотел ей причинять боль. Вот когда мы понимаем, как сильно Бог нас любит, мы не хотим причинять Ему боль. Тогда мы идем к покаянию.
7: Спасибо большое. То есть необходимо понять Божью любовь и понять, что я являюсь грешником, да?
8: Да.
7: А вот что дает покаяние человеку? Вот покаялся я, попросил прощения. Что оно дает человеку?
8: Ну, как я уже сказал, покаяние, когда мы просим прощения, для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы уладить конфликт, чтобы обновились наши взаимоотношения. И вот покаяние как раз, оно ведет к тому, что мы обновляем наши отношения. Мы просим прощения у Бога любви, который готов нас простить. И Он ждет от нас того, что мы попросим прощения. Но, к сожалению, иногда мы просим прощения или каемся по разным мотивам.
7: А вот в Библии мы как раз читаем историю о двух покаяниях. Это покаяние Иуды и покаяние Петра. Как бы вроде и тот, они отреклись от Господа, предали Господа. Один покаялся, и другой написано, что он тоже сожалел. Но один стал апостолом, а другой закончил свою жизнь очень печально. В чем разница? Что-то не так было у Иуды в покаянии, что он сделал неправильно, и что сделал правильно Петр?
8: На самом деле, да, мы читаем об этом в Священном Писании, об этих двух эпизодах из жизни Христа и этих двух апостолов, учеников Христа. Но чтобы ответить на этот вопрос, я вам расскажу случай из жизни. Дмитрий, вы водитель? Водитель. А вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения?
7: Бывало.
8: Бывало. А вас когда-нибудь штрафовали?
7: Было дело.
8: Вот после того, как вас оштрафовали, вы переставали нарушать правила дорожного движения? Вот в этом как раз и ответ. Вы знаете, давайте представим, наши телезрители, вы едете на автомобиле домой. В это время позвонила вам жена или муж, и вы с хорошим настроением берете трубку телефона, хотя этого нельзя делать по правилам дорожного движения. И вы вдруг не заметили красный сигнал светофора и проскочили на него, говоря о том своей жене, что вы бы хотели, чтобы она вам пожарила картошечки. В этот момент вас останавливает инспектор. Что обычно мы начинаем делать, когда нас останавливает инспектор, и мы понимаем, что мы нарушили правила дорожного движения? Что мы начинаем делать?
7: Обычно я извиняюсь.
8: Мы начинаем каяться, другими словами, нашими терминами, просить прощения. У меня к вам вопрос. А что нами движет, когда мы просим прощения?
7: Мы не хотим, чтобы нас оштрафовали.
8: Да, мы понимаем, что наш карман сейчас на несколько сотен или тысяч рублей станет меньше. Опустеет, да. Мы нарушили правила. И мы начинаем просить у инспектора прощения. Но инспектор, он выполняет свою работу. Он непреклонен, он говорит, да, я понимаю все, и понимаю, что вы не заметили, но вы нарушили правила, вы должны заплатить за это. И нам выписывают штраф, мы понимаем, что сейчас мы оштрафованы, поэтому уже не в том настроении абсолютно, мы едем домой. Приезжаем домой в надежде на то, что жена пожарила все-таки картошечки. Вы заходите домой. Жена вас встречает, она улыбается, целует вас. Вы проходите на кухню, а вместо жареной картошки – пюре. Потому что она подумала, что для вашей печени и вообще для вашего здоровья лучше не жареная пища, а пюре.
7: Вареное.
8: Да, вареное. И вы, знаете, в сердцах так, ну, не... но вы же просто еще под тем впечатлением, что вас оштрафовали. И вы так в сердцах по тарелке этой ударили. Даже, может быть, и не хотели как, но так получилось. Ну, ни о чем тебя попросить нельзя. Попросил тебя, и ты это даже не смогла сделать. В итоге жена в слезах уходит в спальню, там плачет, вы в другую комнату, там сидите. И вот вы сидите так, сидите. Это я не рассказываю своей жизни, не подумайте.
7: Это притча.
8: Притча, да. И вот вы сидите так и думаете, вообще, что я натворил? При чем здесь моя жена? Ну да, я проскочил на красный сигнал, меня оштрафовали. Но при чем здесь моя жена? Я же так ее люблю. И вот вы идете и стучитесь в спальню. И что начинаете делать?
7: Просить прощения.
8: Вот у меня вопрос теперь, Дмитрий. А что вами в этом случае движет?
7: Желание восстановить отношения.
8: Вами движет любовь.
7: Да.
8: Вами движет любовь к человеку, которого вы обидели. Вот вы знаете, я не видел еще, ну, редко, а вообще, точнее сказать, не видел ни одного человека, который бы нарушил правила дорожного движения, его бы оштрафовали, он перестал после этого нарушать правила дорожного движения. Причина одна. Им движет страх. Вот разница между двумя покаяниями, покаянием Петра и покаянием Иуды, как раз был страх. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание, когда мы читаем о покаянии Петра. «И вспомнил Петр слова Господа, которые тот сказал ему: „Сегодня, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня“. Он вышел со двора и горько заплакал». Евангелие от Луки, 22 глава, нам об этом рассказывает. Угу. Он горько заплакал. Почему?
7: Да, вот почему?
8: Потому что он понял, что он причинил боль своему любимому Господу. Угу. Петр очень горячо любил Бога. Он любил Христа. И в тот момент Петр не думал, попадет он в Царствие Божие или не попадет, что ему за это будет, что он отрекся от Христа три раза. Он вообще не думал о себе. Угу. Им двигало только одно. Он понимал, что он причинил боль объекту своей любви. Что с Иудой?
7: Да.
8: Абсолютно другая ситуация. Иуда, понимая, что теперь Христа схватили, когда он видит, к чему это привело, когда он видит, что на самом деле над ним стали издеваться, его стали истязать, он идет и пытается вернуть эти деньги. Он понимает, что теперь за это ему будет. Он начинает думать прежде всего о себе, о своей участи, о том, что он натворил. Вы понимаете? Один не думал о себе, а другой думает о себе.
7: Он испугался, что Христос его не примет больше, наверное. Да?
8: Им двигал страх. И вот основная разница. Я хотел бы, чтобы наши телезрители это понимали. Сегодня очень много людей в этом мире просят прощения друг у друга. И в том числе христиане совершают покаяние перед Богом. Некоторые каются потому, чтобы бояться не попадут в Царствие Божие.
7: Да. Это самая распространенная, наверное, причина покаяния сегодня перед Богом, да?
8: Но Петр не думал о Царстве Божьем в тот момент. Петр горько заплакал, потому что увидел, к чему привело его отречение. Он видел, что теперь объект его любви — Христос. Он попал в руки злодеев. Он будет убит. Вот эта боль его раздирала. Вот в этом основная разница этих двух покаяний.
7: А вот у нас не так много времени осталось. Что вы можете пожелать человеку, который вот хочет покаяться? Может быть, вкратце, как это сделать?
8: Я хотел бы сказать нашим телезрителям и всем, кто нас смотрит, что не важно, как глубоко вы пали. Не важно, что произошло в вашей жизни. Ваша жизнь может быть абсолютно черной. Однажды должен наступить момент вашей жизни, когда вы должны зайти в какую-то комнату, закрыть за собой дверь. Так об этом говорит Слово Божие. И рассказать Богу то, что есть у вас на сердце. Рассказать Ему то, что вас тревожит. И я уверен на опыте своей жизни, что бы вы ни сделали, этого очень не хотел бы дьявол. Бог услышит вас и ответит, и примет ваше покаяние.
7: Спасибо большое, Борис Геннадьевич. Уважаемые друзья, с вами была программа «Верую». Нет такого греха, который Бог бы не мог простить. Если вы чувствуете, что вы огорчили Бога, если вы чувствуете вину, если вы хотите изменить свою жизнь, найдите в себе силы прийти к Нему и попросить у Него прощения. И вы увидите, обязательно увидите перемены в своей жизни. Пусть Господь вас благословит.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время вновь готовить вместе. Готовить со вкусом, с желанием и с маленькими секретами здоровья. Если вы любите побаловать своих детей печеньем, то сегодняшняя встреча для вас. Сделайте своими руками настоящую радость.
3: Пшеничные крекеры. 2 стакана вареной пшеницы пропустить через мясорубку. Добавить 1/2 чайной ложки соли. 1 столовую ложку сахара, ванилин, 4 столовые ложки овсяных хлопьев, 4 столовые ложки кокосовой стружки, 5 столовых ложек растительного масла без запаха. Тщательно перемешать. Постепенно добавить 1 стакан муки. Замесить тесто. Противень смазать растительным маслом. Тесто раскатать в пласт толщиной около 0,5 сантиметра. Выложить на противень. Надрезать на ромбы или квадраты. Выпекать при температуре 200 градусов, около 25-30 минут. Когда крекер остынет, он станет хрустящим.
2: Да, дорогие друзья, оказывается, крекеры – это очень даже серьезно, если подойти к их приготовлению особым образом.
3: Вишневый мусс. 3 стакана воды довести до кипения. Добавить 3 столовые ложки сахарного песка, ванилин и чуть-чуть соли. Аккуратно всыпать 3 столовые ложки манки и варить при помешивании 5 минут. Когда масса остынет, вылить в блендер, добавить 1 стакан вишни без косточек и взбить до пены.
2: Хрустящие крекеры – оригинальный напиток, что может быть действительно лучше? А мы желаем вам будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья!
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Видение. Ведущий – священнослужитель Олег Харламов.
1: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о нашем долге. Какие чувства вы испытываете, когда вам напоминают о вашем долге? И, наверное, будет справедливо спросить, нужно уточнить, о каком долге идет речь. Хорошо. Каждый из нас знает, что есть у каждого из нас денежный долг, гражданский долг, супружеский долг, родительский долг, врачебный долг, долг чести и, конечно же, христианский долг, как у верующих людей. Некоторые люди отрицательно относятся к любому долгу, о каком бы ни напоминали ему, и постоянно ворчат и проявляют свое недовольство. Зато такая категория людей очень любит отстаивать свои ущемленные права. В Библии очень часто мы встречаем слово «долг» или «должен». И я хочу прочитать вам несколько текстов, которые подобрал к нашему размышлению. Их несколько рубрик. «Долг человека перед Богом и людьми». Первый текст. Книга «Исход», 34 глава, 23 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки, Господа Бога Израилева». В книге «Исход» также в 35 главе, 2 стих, мы читаем следующие слова. «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, будет предан смерти». Когда мы читаем книгу Осии, 13 главу, 14 стих, мы также встречаем там слово «должен». «Но я Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Если мы прочитаем книгу Левит также, 24 глава, 22 стих. «Один должен быть у вас суд, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш». Теперь мы прочитаем о долге Христа. Что говорится об этом долге в Священном Писании? Евангелие от Луки, 12 глава, стих 50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вновь мы встречаем в этом отрывке Священного Писания слово «должен». А если мы прочитаем в этом же Евангелии 24 главу и 21 стих, мы также встречаем слово «должен». «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Если мы посмотрим Священное Писание, что касается христианского долга, я подобрал еще несколько текстов. Давайте прочитаем и их вместе с вами. Деяния апостолов, 19 глава, 21 стих. Речь идет об апостоле Павле. «Павел

сейчас вместе с вами, в каждом тексте есть слово «должен», «должен», «должен». И, наверное, человеческая наша природа сопротивляется, когда нам действительно напоминают о нашем долге. Но долг перед Богом, долг перед людьми по отношению к семье своей, и это является неотъемлемой частью нашей жизни. Долг воспитывает в нас чувство ответственности. И не одно, но одно дело – добровольно принятый долг, а другое дело, когда он навязанный нам, против нашей воли. И если вспоминать библейские истории Священного Писания, мы видим с вами одного из патриархов Иакова, который добровольно принял долг на себя 20 лет служить дяде своему Лавану. Для чего? 14 лет он отдал на то, чтобы Рахиль стала полноправной его женой. И 6 лет он отдал за скот. Христос добровольно принимает на себя долг исполнить волю Отца своего. Апостол Павел добровольно принимает на себя долг быть апостолом язычников. Но Каин отказался от долга старшего брата, охранять своего младшего брата и заботиться о нем. Люцифер отказывается выполнять свой долг, быть осеняющим херувимом непосредственной близости от престола Божьего. Почему так происходит? Невольно мы задаемся этим вопросом. Одни с радостью принимают долг и несут его, а другие отказываются от него под различными предлогами. Ответ простой. Это наличие или отсутствие любви. Если мы любим кого-то или что-то, то наш долг – это уже не тяжелая ноша, а приятная обязанность. Мы испытываем от выполнения такого долга, когда добровольно, охотно принимаем его, удовольствие и готовы взять на себя даже больше и разделить чей-то долг, чтобы помочь этому человеку. Такие люди очень великодушны и порою становятся героями. Вы знаете слова апостола Павла: «Без любви мы ничто». Как медь звенящая. Так он пишет в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И я хочу напомнить вам, каким становится человек в жизни, если он любви не имеет. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Справедливость без любви делает человека жестоким. Правда без любви делает человека критиканом. Воспитание без любви делает человека двуликим. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемерным, а власть без любви делает человека насильником. Честь без любви делает человека высокомерным. Богатство без любви делает его жадным. Вера без любви делает его фанатиком, а долг без любви делает человека раздражительным. Если у нас нет чувства долга перед Богом, перед церковью, перед людьми, как обрести этот долг? И ответ очень простой. Только исполнившись любовью. Любовью Божьей. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих, там содержится удивительное выражение, которое сегодня хотел прочитать вместе с вами и поразмышлять, что оно означает. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих. «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот этот стих

первой своей части, в принципе, он нам понятен. Он утверждает о том, что Бога не видел никто никогда. И дальше написано, что единородный Сын, и вот здесь сущий в недре Отчим, Он явил. Синодальный перевод, который мы сегодня читаем с вами и размышляем на основании него над этой темой, что означает «сущий в недре Отчим». Если мы посмотрим, как это было написано на языке оригинала, то читается это как «покоящийся на груди Отца Своего». И я бы хотел проиллюстрировать, что значит это выражение, которое использует апостол Иоанн, когда описывает, какие взаимоотношения были между Богом Отцом и Богом Сыном? Дело в том, что на Ближнем Востоке, древнем Ближнем Востоке, матери носили ребенка на груди у себя, когда выполняли какие-то дела. И находясь ребенок еще в утробе матери, он слышал биение сердца, он слышал голос своей матери. И когда он появлялся на свет, мать прижимала его к своей груди, свое чадо, и он также слышал голос своей матери, биение сердца, знакомое ему, еще находясь в утробе. И помимо этого, он еще видел лицо своей матери, улыбку, любящие глаза, которые смотрели, лаская его, и прикосновение рук своей матери. И ребенок в этот момент испытывал мир и покой на груди, когда покоился матери своей. В древности африканские женщины из-за того, что они, чтобы прокормить себя и своих детей, они вынуждены были носить детей сзади, на спине у себя, чтобы освободить руки для труда. И таким образом дети африканских матерей были лишены видеть лицо своей матери и испытывать прикосновение любящих рук. И именно поэтому Иоанн, чтобы передать, какие отношения были в вечности между отцом и сыном, приводит вот эту иллюстрацию, покоящийся на груди своего отца. Он явил нам Бога Отца во всей полноте своей. Именно поэтому Иисус Христос и говорит: «Я и Отец одно, видевший Меня, видел и Отца». И в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 29 стих, мы читаем также слова нашего Господа. «Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». На основании этих текстов мы видим с вами, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы исполнить долг свой, исполнить волю своего Отца по спасению рода человеческого. И легко можно вызвать в человеке чувство стыда, совестить его, чувство вины, долга. Но, как правило, на фоне этих чувств человек долго не протянет, он быстро изнемогает, потому что это навязанный долг, и чувство совести заглушают у него под какими-то обстоятельствами. И самое главное – это любовь Божья, которая пребывает в сердце человека, является определяющим и движущим фактором по выполнению любого долга, который есть у каждого из нас. Христианская писательница Елена Уайт по этому поводу пишет: «У долга есть сестра по имени Любовь. Если их слить воедино, то можно добиться максимума возможного, но отделенные друг от друга сами по себе они мало
чего стоит. Долг – это любовь в действии, друзья мои. Когда мы размышляем о жертве Христа, Его любовь пробуждает в нас чувство долга, ответное это чувство. Люцифер восстал против долга, против Бога, и он превратил власть любви в любовь к власти. Задумайтесь над этим высказыванием. Люцифер, восставая против Бога, он власть любви превратил в любовь к власти. В книге Льва Толстого «Воскресение» рассказывается о том, что произошло с князем Дмитрием Нехлюдовым, когда его буквально однажды настигла Божья благодать. Раньше, когда он был молодой, красивый офицер, любил женщин, деньги, веселую жизнь, однажды, когда он исполнял свой гражданский долг, быть присяжным заседателем на суде, на одном из таких заседаний он узнал одну женщину молодую, которую звали Катя Маслова. И произошло перед этим нечто. 16-летняя Катя Маслова, пребывая в таком возрасте, когда он приехал в имение к своим тетям, он овладел ею и уехал во свояси. Прошло 7 лет, и вдруг он видит ее на скамье подсудимых. Ее судят за убийство одного человека. И в тот момент, когда он сидел на скамье присяжного заседателя, он испытывал только одно чувство – только бы она меня не узнала. Какой позор будет, если она скажет, что вот этот присяжный заседатель и есть тот человек, который по своему поступку сегодня я сижу на этой скамье подсудимых. И теперь, когда шло это следствие, когда присяжные заседатели удаляются для вынесения приговора, мысли его путаются, он не может здраво размышлять, и в результате выносится необоснованное решение отправить ее в Сибирь, в ссылку. В этот момент, когда он пришел домой, обескураженный, сбитый с толку, страдающий угрызением совести, он испытал прикосновение Божьей благодати. И в этот момент он почувствовал себя настолько виновным в судьбе этой молодой женщины, Кати Масловой, что он решил искупить свою вину тем, что жениться на ней и следовать за ней вслед в ссылку в Сибирь. Перед тем, как ее должны были отправить по этапу, он неоднократно посещал ее в тюрьме. И ему приходилось встречаться и общаться с людьми, которые также должны были бы вскоре быть осужденными, они были виновными или их неправедно злословили, осуждали, как людей, которые действительно ничего не сотворили, и родственники пытались как-то помочь им выйти на свободу. Они начинали его просить, чтобы он похлопотал. И он отметил для себя внутреннее состояние. Он почему-то стал замечать вот этих страдающих людей, которые нуждаются и в его, в том числе, помощи. Они были буквально обречены на выживание. Когда он посещал свои деревни, где находились крестьяне крепостные, никогда он не видел, насколько они бедны и в какой нищете они живут. И вот когда благодать Божья настигла его тогда, ночью после этого суда,
он стал замечать то, что раньше не замечал. Да, он жил в роскоши, в веселье, в довольстве, в достатке, но теперь он начинает замечать то, что раньше на это он никогда не обращал внимания. Теперь он хотел буквально каждому человеку помочь, который нуждался в этом и просил его об этом. Он стал писать письма прошения, хлопотая о том, чтобы этим людям дали свободу, что их неправильно осудили. И теперь ему был неприятен круг людей, в котором он раньше находился и жил. Он видел в этих людях сплошное лицемерие, карьеризм и мещанство. Он как бы воскрес из мертвых, и книга так и называется «Воскресение». И вот эта история отчасти напоминает нам притчу о блудном сыне. Когда этот блудный сын вернулся в дом отца своего, отец говорит своему второму сыну: «Брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Князь Нехлюдов испытал прикосновение Божьей благодати. И тогда он стал одним из тех, кто стал соработником Божьим, чтобы облегчать страдания немощных, обездоленных людей, кто был в большой нужде. Он охотно и с радостью принял на себя этот долг и нес его до конца. Ему уже не страшно было осуждение, критика, насмешка со стороны того общества, в котором он был вхож, и он стал ходатаем за тех людей, которые были ему чужими, но он не мог пройти мимо их страдания. Таким был и есть поныне наш Господь Иисус Христос. Такими делает Господь людей, когда Его благодать настигает их в тех или иных обстоятельствах. Я хочу прочитать вам один стих из Священного Писания. Это Псалтирь, 104-й Псалом, с 1 по 4 текст. Послушайте его. «Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Как малыш, появившийся на свет, ищет лица своей матери. И когда он видит это лицо, видит, чувствует прикосновение любящих материнских рук, он испытывает мир и покой, и слияние двух любящих сердец на груди своей матери. Точно так же, друзья мои, во всех обстоятельствах нашей жизни, если мы будем искать с вами лица нашего Господа, когда мы будем чувствовать прикосновение Его любящих, заботливых рук, когда мы слышим голос нашего Спасителя Иисуса Христа, который к нам обращается со страниц Священного Писания, мы будем испытывать тот долгожданный мир, который исходит от лица нашего Господа. Мир настолько сегодня жесток. Мир, в котором мы живем сегодня, действительно не знает состояния мира, покоя, той любви, которая желает одарить нас Христос. Господь, Бог, по-прежнему зовет каждого из нас, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, вы найдете покой
на груди у меня. Пусть же Господь, обращаясь со страниц Священного Писания, поможет каждому из нас действительно испытать Его любовь, испытать тот мир в сердце, который Он желает подарить каждому из нас. Потому что в Священном Писании мы читаем слова нашего Господа. «Мир мой даю вам! Мир мой даю вам!» И вот этот мир, который дает Иисус Христос, он действительно тот мир, который мы боимся потерять, когда однажды испытаем это состояние Его. И если все-таки под течением каких-то обстоятельств, каких-то трудностей, переживаний, в силу нашей человеческой природы, мы действительно теряем этот мир, но прежде испытали его когда-либо, мы стремимся вновь обрести его, приходя к нашему Господу и Спасителю. Потому что этот мир действительно мир, который должен принадлежать нам. Когда произошло грехопадение рода человеческого, сердце Бога потеряло этот мир. Человек потерял этот покой и стал скитальцем по всей земле. Так произошло и в жизни Каина. Ты будешь скитальцем по всей земле твоей, своей. И в результате каждый из нас сегодня пожинает плоды вот этого скитальчества. Сердце человека лишено этого мира. Господь же желает подарить нам этот мир. Что мешает нам? Давайте каждый спросим себя прийти к нашему Господу и обрести этот мир. Да поможет нам Господь, действительно, ища Его лица, обрести этот мир и хранить Его мир, как самое дорогое и бесценное, что может быть в этой жизни. Всего доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Он был главным героем в литературном мире Англии эпохи королевы Виктории и стал первым мастером пера, который жил на деньги, заработанные писательским трудом.
0: Чарльз Диккенс, старший из 6 оставшихся в живых детей, родился близ Портсмута, портового английского города, 7 февраля 1812 года. Его отец представлял искусство непременным атрибутом джентльмена. В семье поощряли исполнение комических куплетов и участие в любительских домашних спектаклях. Чарльз отличался явными актерскими способностями.
2: Кроме этого, он с жадностью прочитал всю домашнюю библиотеку. Недолгая учеба в школе и безмятежное детство закончились в 10 лет. В 1822 году отца перевели в Лондон.
0: В городе, слывшем Вавилоном, нелегко было сохранить тот же образ жизни, что и в провинции. В полной соблазне в столице родители жили непосредством, и вскоре их финансовое положение стало отчаянным.
2: Чарльза устроили на работу, и вот он весь перепачканный наклеивает ярлыки на бутылки с ваксой. Позднее отца посадили в долговую тюрьму, и мать вместе с детьми тоже отправилась в специальные тюремные апартаменты.
0: Вопреки всем перипетиям судьбы, Чарльзу удалось выстоять и не превратиться в одного из многочисленных малолетних преступников, которыми кишел Лондон.
2: Работая младшим клерком в одной из адвокатских контор, Чарльз начал изучать стенографию. К ноябрю 1828 года он стал независимым репортером суда «Докторс Коммонс».
0: К своему 18-летию Диккенс получил читательский билет в Британский музей и принялся усердно пополнять свое образование. 20-летний юноша быстро выделился среди сотни завсегдатаев репортерской галереи Палаты общин.
2: Ранней весной Диккенс обручился с Кэтрин Хогарт. 7 февраля 1836 года к 24-летию Диккенса все его очерки вышли отдельным изданием под названием «Очерки Боза».
0: В очерках уже виден талант начинающего автора. В них затронуты почти все дальнейшие диккенсовские мотивы – улицы Лондона, суды, адвокаты, тюрьмы, Рождество, парламент, политики, снобы, сочувствие бедным и угнетенным.
2: Чарльз Диккенс известен как романист. Лев Толстой ценил Диккенса как писателя безошибочного нравственного чутья. А Достоевский писал: «Никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель».
0: Диккенс является создателем цикла рождественских повестей, которые он сам рассматривал как свою рождественскую миссию. Основной мотив рождественских повестей – это возрождение человека, уронившего в себе образ и подобие Божие.
2: Наиболее очевидно, нравственное преображение закосневшего в грехах героя происходит в первой повести рождественского цикла Диккенса «Рождественская песнь в прозе».
0: Знакомо ли вам имя Скрудж? Мы его знаем по хорошо известному мультсериалу Уолта Диснея «Утиные истории». Одна из самых выразительных характеристик мистера Скруджа звучит так. «Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, загробастывать, вымогать».
2: Фантастические образы трех святочных духов, которые являются Скруджу в повести «Рождественская песнь в прозе», призваны преобразовать человека-ненавистника в человека-любца. Инфернальный мир, потревоживший Скруджа в сочельник, призван не столько напугать, сколько предупредить о последствиях жизни без Божьей искры в душе.
0: Устами призраков Диккенс излагает целую программу действий для тех, кому еще не открыта дорога к спасению на евангельском пути добра и сострадательной любви к ближнему.
2: «Душа, заключенная в каждом человеке, — возразил призрак, — должна общаться с людьми и повсюду, следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти».
0: «Забота о ближнем, — сокрушается Скрудж, — вот что должно было стать моим делом. Милосердие, сострадание, щедрость — вот на что я должен был направить свою деятельность. А занятие коммерцией – это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных мне дел.
2: Диккенс-христианин убежден, что до воплощения Божьего замысла на земле еще столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле.
0: Главная мысль повести о необходимости великодушия и любви пронизывает и последовавшие за ней колокола, сверчок за оврагом, а также битва жизни и одержимой.
2: В 1858 году Диккенс принимается за публичные чтения отрывков из своих книг перед восторженными слушателями. Но здоровье писателя ухудшается. Не обращая внимания на угрожающие симптомы, он предпринимает еще ряд утомительных публичных чтений, а затем отправляется в большое турне по Америке.
0: 8 июня 1870 года, после того, как Диккенс весь день проработал в шале в саду Гэтсхилла, его за ужином разбил удар, и на следующий день, около 6 вечера, он умер. На закрытой церемонии, состоявшейся 14 июня, тело его было погребено в уголке поэтов Вестминстерского аббатства.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Нас спрашивают, что такое содомский грех? О чем идет речь именно в этом выражении? На самом деле вопрос непростой, хотя на первый взгляд кажется очень легким. Есть определенная христианская традиция в понимании текста, который записан в книге «Бытие» в 19 главе, где два ангела приходят к Лоту, и Лот их принимает к себе в дом, а жители Содома обступают дом Лота и требует, чтобы он вывел гостей, да, и как мы здесь читаем в 5 стихе, «И вывели Лота, и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Вот здесь есть отсылка на то, чтобы слово «познать», оно подразумевает именно сексуальные отношения. И в данном случае люди, которые вышли к Лоту, это были не женщины, это были мужчины. И, естественно, они требуют, чтобы гостей, которых Лот принял к себе, он их вывел, и они вступят с ними в сексуальные отношения. Да? То есть они их познают, развлекутся с ними. Отсюда то, что попросили или потребовали, да, жители Содома у Лота, отсюда как раз и пошло представление, что жители Содома – это люди, которые совершали грех гомосексуализма. Соответственно, отсюда и пошло такое выражение «содомский грех», которое означает, что когда мужчина с мужчиной занимается любовью, да, или сексом, то же самое и женщина с женщиной, хотя это там другое идет обозначение, но тем не менее все равно речь идет не о тех отношениях, которые Богом установлен, да, между мужчиной и женщиной, а когда идет, как сказано в книге Левит в 19 главе 22 стихе, кто ляжет с мужчиной, как женщина, это мерзость. Да? То есть Бог четко обозначит свою позицию, что гомосексуализм является мерзостью, является грехом. Но в чем сложность, в чем как бы здесь проблема? Проблема состоит в том, что когда мы читаем с вами книгу пророка Иезекииля, 16 главу, 49 и 50 тексты, то мы видим, что Господь, вспоминая про грехи Содома, почему-то не упоминает про именно гомосексуализм. Давайте посмотрим. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, в пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала». То есть мы видим с вами через перечисление грехов, которые были у жителей Содома, это гордость, или другими словами, высокомерие или гордыня, да, потому что здесь именно это значение слова еврейское в книге Иезекииля. В пресыщении, то есть пресыщенность, они наедались, упивались, и в праздности, да, то есть, скажем, такой вольности, в легкой жизни и так далее. Конечно, мы понимаем, что когда люди вот так живут, они высокомерны, они пресыщены, и они живут праздно и развлекаются, то, конечно, что там уже в голове может быть и на что они готовы уже пойти. Там, мне кажется, как говорят, люди иногда с жиру бесятся уже, да? Вот. Поэтому, конечно, может быть, когда они вышли, и их уже из толпа дошла вот уже до такого состояния, да, развращенности своей, что они вот таким образом угрожали Лоту и этим гостям, что выводи давай их, мы их познаем. Да, вот отсюда и пошло такое представление о том, что содомский грех – это именно гомосексуализм и так далее. Да, но вот Иезекииль в данном случае не осуждает жителей Содома именно в этом грехе, не обвиняет. Хотя 50-й текст немножечко как бы дает такой намек. «И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и увидел это, да, я отверг их». Вот мерзости как раз слово. Многие исследователи как раз говорят о том, что это указание на книгу Левит, 19 главу, которую я ранее процитировал, да, когда сказал, кто ляжет с мужчиной как женщина, да, это мерзость. То есть вот здесь можно понимать, что выражение «содомский грех», да, он вроде бы как бы указывает на гомосексуализм. Но каких-то таких веских оснований, что именно жители Содома были именно такими, у нас нет. При этом это не означает, что мы оправдываем гомосексуализм. Наоборот, здесь Священное Писание достаточно ясно и четко говорит о том, что это действительно грех, именно гомосексуализм, и это неугодные отношения, и Бог не творил такие отношения и не задумывал их. Это действительно отклонение, и это грех, отклонение от Божьей нормы и от Божьей праведности и святости. Поэтому в этом отношении нужно четко понимать границы, которые ставит перед нами Бог, и следовать этим границам, да, следовать воле Божией. Вот. Но когда мы говорим о выражении «содомский грех», нужно понимать, что оно не совсем может быть корректно в определении, но сложилось вот такое толкование, сложилась такая традиция. И об этом нам нужно знать и понимать.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Зависимость – это системное заболевание. Любая зависимость разрушает всего человека полностью. Разрушает все сферы человеческой жизни. Разрушает само качество жизни и саму человеческую сущность. В результате зависимого пристрастия страдает биологическая сфера или наше тело, нарушается здоровье, разрушаются зубы, нарушается обмен веществ, дают сбои работа внутренних органов, сердца, почек, поджелудочной железы, печени. Возникают различные психосоматические заболевания или приобретаются венерические заболевания. У наркозависимых в этот перечень добавляется гепатит В или С и даже ВИЧ-инфекция. Но больше всего от зависимого поведения страдает мозг человека. Блокируются отделы мозга, отвечающие за принятие решений и самоконтроль. В результате этого зависимый человек постепенно становится безвольным и инфантильным. Позвольте проиллюстрировать последовательность принятия решений у трезвого и зависимого человека. Трезвый человек вначале думает, потом чувствует, потом делает. Зависимый человек сначала чувствует, у него возникает желание вот этой тяги, чувство тяги. Затем он думает, как достать эту дозу, и идет и делает. Обратите внимание, у трезвого и зависимого человека разная последовательность принятия решений. Зависимый вначале чувствует «хочу». У него появляется желание употребить, он думает и делает. Или наоборот, «ох, какая красивая девушка, ноги от ушей, коротенькая юбочка, все, я побежал знакомиться». И неважно, что у него семья, дети. Трезвый человек, он сначала подумает, он вспомнит, что у него есть супруга любящая, любимые дети. Ну, в принципе, даже трезвый об этом думать не будет, потому что у него другие принципы. Страдает психологическая сфера. Происходят негативные изменения в психике, ухудшаются умственные способности, начинает преобладать негативное мышление, где на белое, зависимо говорить, черное, а на черное – белое. Соупотребителей он называет друзьями, а родных называет врагами. Зависимый начинает плохо усваивать информацию, наблюдается ухудшение памяти, сообразительности, формируется черно-белое мышление, туннельное мышление и однобокое восприятие мира. При таком мышлении весь окружающий мир зависимый видит в темно-сером цвете. Весь мир сужается до уровня дозы. Разрушается волевая, мотивационная и познавательная сфера человеческой личности. Зависимость подчиняет своему контролю силу воли, целеустремленность. Зависимый перестает контролировать свои поступки, при этом он берет под свой полный контроль свое употребление. Социальная сфера. Нарушается взаимоотношения с семьей, друзьями, коллегами по работе, соседями и вообще с окружающими его людьми. Употребляющий теряет работу, теряет учебу, разрушается семья, изменяется круг общения, где на первый план выходит общение с употребителями. Окружающий мир воспринимается им враждебно. Преобладает отношение «ты мне, я тебе». Зависимый начинает всячески манипулировать и обманывать. Со временем употребление приводит к полной изоляции, одиночеству, озлобленности, жалости к себе и апатии, в состоянии, при котором он никому не нужен. Примерно то же самое происходит и с линейкой. Вот что происходит с зависимым человеком в конце его жизни. Духовная сфера. Духовная сфера, при которой теряется смысл вообще всей жизни. Происходит обесценивание фундаментальных ценностей жизни. Человек охватывает ощущение бесцельности и внутренней пустоты. Поскольку зависимость – это системное заболевание, то и лечение, то есть выход из зависимого состояния, тоже должен быть системный. В реабилитационном центре мы называем это колесо баланса, где основная задача выздоравливающего человека сбалансированно, без перекосов, построить свою новую трезвую жизнь. В идеале на каждую сферу мы должны потратить равную долю своего дневного времени. Подобный план построения трезвой жизни я называю построение личного плана победы. Как составить колесо жизненного баланса? Ну, во-первых, мы рисуем круг, желательно на большом листе бумаги. Делим круг на все значимые сферы нашей жизни и оцениваем каждую сферу по десятибалльной системе. Главная задача – построить свою жизнь гармонично, чтобы полученная фигура напоминала круг или колесо жизненного баланса. Итак, первая сфера – это здоровье. Одно из важных правил, которому мы учим в процессе реабилитации, звучит как немецкое слово «halt», что в переводе означает «стоп». «Halt» – это аббревиатура, состоящая из первых букв английских слов. «Hungry» – голодный, «angry» – злой, «lonely» – одинокий и «tired» – уставший. Мы настоятельно не рекомендуем зависимому, ставшему на путь выздоровления, выходить из дома, например, без батончика, шоколадки или орешков в вашем кармане. Наш мозг потребляет много энергии. И трезвые наркоманы и алкоголики на собственном опыте говорят, что тяга и желание употреблять увеличиваются в разы, когда вы голодны, злы, одиноки или вы устали. Здоровье – это также правильное питание. Кто-то сказал, что «я есть то, что я ем». И именно поэтому вопрос выздоровления я всегда начинаю с правильного, сбалансированного питания. Надо отметить, что многие выздоравливающие зависимые не пьют кофе. Почему, спросите вы? Да потому что раньше их день начинался с чашечки кофе, сигареты и мыслями о новой дозе. Поэтому во избежание подобных ассоциативных воспоминаний многие ребята не употребляют кофе вообще. Физические упражнения помогают восстановлению организма. Кроме того, благодаря физическим упражнениям в мозгу образуются вещества, способствующие хорошему самочувствию. Какие-то будут физические упражнения, наверное, в общем, зависит от вашего предпочтения. Важно лишь одно, чтобы физическая нагрузка присутствовала в вашей жизни и желательно не реже 2-3 раз в неделю. Хотя лично я рекомендую выздоравливающим уделять этому время каждый день. Это может быть бассейн, фитнес, тренажерный зал, велосипед, бег. Если не можете бегать, прыгайте со скакалкой или начните просто ходить. Выберите для себя такой вид упражнений, которые будут доставлять вам удовольствие. Кроме правильного питания и физических упражнений, необходимо поддерживать личную гигиену и пересмотреть свой гардероб. Пройдите медицинское обследование, чтобы вовремя предотвратить серьезные заболевания, вылечите зубы и, насколько это возможно, другие заболевания. Следующая сфера нашей жизни – это работа. Работа – это хорошее лекарство от инфантильности. Говоря о работе, я всегда вспоминаю слова Билла Гейтса. Наслаждайтесь тем, что вы делаете, и вы никогда в своей жизни не будете работать. Поэтому лучше не работать, а заниматься любимым делом, которое будет приносить вам хороший доход. Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на Земле и одно из самых эффективных. Следующее – это хобби. Хобби – это источник жизненной энергии. Занятие, которым приносит вам истинное удовольствие. Соберите и запустите радиоуправляемую модель. Свяжите маме шарф. Сделайте себе стул и стол в стиле лофт. Займитесь патчворком. Шейте себе покрывало из лоскутков ткани. Научитесь плавать, кататься на горных лыжах. Кстати, ваше любимое хобби со временем может перерасти в источник вашего дохода. Следующее – это семья. Сложно быть счастливым, если нет добрых и доверительных отношений со своими близкими людьми. Поэтому выздоровление от зависимости – это восстановление отношений с близкими нам людьми. Оно начинается со слов «прости» или «прощаю», со слов благодарности, любви, заботы, поддержки. Наша супруга или супруга, дети, пожилые родители должны быть нашими жизненными приоритетами. Помните о главном. Дом. Наведите порядок в доме. Помните, выздоравливать легче в чистоте и опрятности. Также совет убрать на своем рабочем столе, в своем доме, в своей квартире. Помните, порядок в доме, порядок в голове. Все просто.

постоянное обучение и повышение своих профессиональных навыков. Отдых. Отдыхать нужно качественно, так же, как и работаете. Путешествуйте, отдыхайте, прогуливайтесь, устраивайте свидания, сходите в кино, посидите в кафе. Все это дает вам энергию и наполнит позитивом вашу жизнь. Отдых – это также вовремя ложиться спать. Помните, что самое лучшее время лечь спать – это в районе 10-9 часов. А лучшее снотворное – это почитать книгу на ночь. Духовное развитие. Многие ошибочно предполагают, что духовная сфера относится только к религии. На самом деле религия, хотя и относится к духовной жизни, но не является ее единственной составляющей. Я всегда повторяю в реабилитационном центре, что духовная сфера – это не только храм, молитва, чтение Священного Писания. К духовной сфере относится и поиск целей и смысла жизни. Самореализация и путь личностного роста, приобретение новых духовно-нравственных принципов. Духовная сфера – это желание связать свою жизнь с силой больше, чем я, придающей вашей жизни смысл и цель. Это желание стать частью чего-то более масштабного, великого и сильного. Это желание жить не только ради себя любимого, это желание посвятить себя ради большой, благородной цели, помогая другим людям. Итак, после того, как вы составили колесо баланса, начинайте действовать. Помните, колесо сделали для того, чтобы оно что? Катилось. Действуйте. В вашей жизни возможно все. Болезнь зависимости разрушает всю жизнь человека. Поэтому, чтобы помочь зависимому вернуться к трезвой жизни, необходимо восстановить все сферы человеческой жизни. И колесо баланса означает, что вы здоровы физически, душевно, духовно, и у вас здоровые отношения с окружающими вас людьми. Сбалансированная жизнь – это жизнь, которая больше не сосредоточена только лишь на себе. Колесо баланса – это баланс между работой и выполнением своих семейных обязанностей и потребностью в самореализации и личностного роста. Сбалансированная жизнь – это здоровая жизнь. Если вы правильно питаетесь, отдыхаете, занимаетесь спортом, то вы энергичны, умеете справляться со стрессом, вы свободны от болезней и побеждаете усталость, восстанавливая поврежденный зависимостью организм. Когда вы хорошо себя чувствуете, вам легче думать о своих жизненных позициях, думать о наших ценностях, работать над своим характером. Сбалансированная жизнь помогает развить уверенность в себе, повысить самооценку и научиться любить себя. В заключение попрошу вас ответить на следующие вопросы. Давно ли вы занимались спортом? Когда вы в последний раз полноценно отдыхали? Когда вы были у своих родителей? Есть ли у вас свободное время, чтобы заниматься любимым хобби? Как можно улучшить отношения в семье? Желаю вам счастья и баланса в вашей жизни. И помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также с

0: качать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Над благодревною чащей очи он воздымает и видит безмерные сонмы, покрывающие весь путь, ведущий к изножью. Тут он к Филиппу тот час обращается с ласковой речью. «Молви, откуда достать многосевного хлеба обилие стольким тут человеком?» Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
3: И снова все легко и просто. Христос повелел людям сесть, взял хлебы, помолился, раздал ученикам, а ученики раздали этот хлеб народу. Мы видим, как Христос мог 5 хлебами и 2 рыбками накормить 5000 человек. Для Него вообще не было неразрешимых проблем. Он мог найти выход из любой трудной ситуации. Он мог совершить чудо. Но прочитав эту историю, у меня возникает вопрос. Если тогда Христос мог накормить 5 хлебами 5000 человек, то почему сегодня Он не повторит этого чуда в странах, где люди умирают от голода?
2: В 1995 году стали поступать первые сообщения о страшном голоде, поразившем Северную Корею. Его причины – несколько лет засухи, наводнения и очевидная неспособность властей справиться со стихией. Корреспонденты сообщали, что жители Пхеньяна ощипывают деревья на площадях и собирают траву, чтобы затем использовать в пищу. По данным некоторых благотворительных организаций, с 1995 по 1998 год количество погибших от голода в КНДР составило около 3 миллиона человек.
3: Иисус и ученики спокойно сидят на горе. Вдруг Спаситель замечает, что к ним приближается огромная толпа народа. А как известно, большое скопление людей, особенно если нужно их накормить, это уже проблема. Будучи очень мудрым и тактичным человеком, Иисус дает возможность ученикам решить эту проблему. Он говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы накормить их?» На что Филипп ему отвечает: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Другими словами, Филипп говорит, что проблема неразрешима. Накормить 1, 2 или 3 человек несложно, но накормить 1, 2 или 3 тысячи людей – это уже дорого. У нас просто-напросто нет денег, чтобы купить еды для всех. Но тут Андрей, брат Петра, предлагает вариант решения проблемы. «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». Иными словами, он говорит о том, что в принципе есть у нас тут немного хлеба. Но сказав это, Андрей тут же понял всю абсурдность своего предложения. Но что это для такого множества? Накормить одного, двух или трех человек возможно. Накормить одну, две или три тысячи людей – это уже нереально. Такое ощущение, что Иисус устроил ученикам экзамен по предмету «Решение проблемы голода». Уже несколько раз он давал мастер-класс, на котором показывал, как нужно действовать в трудных ситуациях. Но они так ничего и не поняли. Они так и не привыкли к тому, что Он был с ними. Они так и не привыкли к тому, что Он может найти выход из любой трудной ситуации. Они так и не привыкли к тому, что Он может совершить чудо. Иисус еще раз показывает ученикам, как решить эту проблему. Оказывается, Андрей мыслил в правильном направлении. Ему не хватило лишь одного – взяв хлебы и воздав благодарение, раздать ученикам. Необходимо взять то малое, что есть в нашем распоряжении, и воздать благодарение Отцу. И тогда Он проявит свою божественную силу, и каждый будет есть столько, сколько захочет. У Бога свои законы арифметики. Чтобы накормить 5000 человек, ему нужно всего лишь 5 лепешек и 2 рыбки. Но если для него все так просто, то как быть с голодом в Северной Корее в середине 90-х, спросите вы? На что я вам отвечу. Читайте внимательный отрывок 6 главы Евангелия от Иоанна, и вы найдете ответ на этот вопрос. Обратите внимание, что делает Иисус после того, как воздает благодарение Отцу. Иоанн пишет, что Он раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, а также и рыбы, сколько кто хотел. Другими словами, Иисус приучает Своих учеников заботиться о том, чтобы люди, которые окружают их, всегда были сыты и никогда не голодали. Решение проблемы голода в Северной Корее взяли на себя ряд международных благотворительных организаций, ООН, а также некоторые южнокорейские компании. Долгое время КНДР продолжала зависеть от иностранных поставок продовольствия. Правда, жители Пхеньяна перестали ощипывать деревья, а власти КНДР перестали водить представителей международных благотворительных организаций в больницы и детские сады и уже не показывали им истощенных стариков и детей. В этой истории Христос показал, как мы можем решить проблему голода. Он сказал, что мы можем взять хлеб, которым Господь в изобилии благословил нас, и поделиться им с нуждающимися. Так поступили ученики, когда Христос передал им 5 хлебов, чтобы они раздали людям. Так поступают сегодня международные благотворительные организации. Так они делают пусть небольшое, но все-таки чудо.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.